Продолжение «Небосвода вечного». Юрий Каминский. Юрий Зиновьевич Каминский уже в вечности, но помним мы нашего брата и друга. И как в бесценной святыне время от времени мы прикасаемся к его стихам. Галина Вольф. Идиш. Мой сосед Рабинович Давид, всеми признанный умница, лидер, уважает и знает иврит, но любовь его все-таки идиш. Он ко мне поступает впритык, он заводит любовные речи. Идиш — это не просто язык, это солнце еврейских местечек. Ты не знаешь таких языков. Что ж, ты многое в жизни прохлопал, но не знать языка мудрецов из Бердичева или Конотопа, только вслушайся в этот язык. Сколько мудрости в нем и печали, как его поднимали на штык, как его в Бабы-Яр загоняли. Но поднявшись над сотнями тел, смертью сложенных в страшные горы, вновь он плакал, смеялся и пел, и бессмертно звенел, как 7:40. Что ж, сказал я себе, наш Давид, собираясь в Израиль, как видишь, хорошо уже говорит на иврите, но дышит на идиш. Моему деду. И все ж не проклял он людей. Он сомневаться в том не смейте. Погром переживших еврей и выживших в объятиях смерти, судьбой нелегкой, бит и мят, он верил в свет за горькой далью, и чью-то душу тронул взгляд тысячелетнюю печалью, и чье-то сердце, как цветок, навстречу старику раскрылось. Кому еще, скажите, мог Господь явить такую милость? Потом война, и кровь опять, и средь вселенного пожара стонала шахта номер 5, став Криворожским Бабьим Яром. Но иногда, как торжество любви, вдруг слышен чище требы. Мне голос деда моего из-под земли, а может, с неба. 6 миллионов. Глядя, как утро зреет, слышу в рассветном огне, 6 миллионов евреев дышат в затылок мне. Вставь над привычным бытом, дышат со мной на заре, 6 миллионов убитых, каждый мой вздох подперев. С лежбища тучки стронув, значит, полям повезло. Дышит все 6 миллионов, дышит смерти назло. И понял я давно, встали их не убить. 6 миллионов стеною храма, которому быть. Ибо хлеба несущней, ставшего солнце зверней, дыхание этих грядущих 6 миллионов дней. Сон. Над Синайской пустыней, где испытан я судьбой, купол неба звездно-синий дышит вечностью самой. Это после, когда сброшу сон себя, шагнув в рассвет, я узнаю про всю ношу весом 40 долгих лет. А пока над кровом утлым набираюсь сил во сне, потому что рано утром снова в путь дорогу мне. Я рожден под сенью прочных, мир подмявших пирамид, и из тех, кто рек молочных никогда уж не узрит. На песчаном злом погосте мне лежать до грани дней, но счастливы мои кости лягут для моих детей. И в земле обетованной, чтоб сбылись все наши сны, я из вечности восстану возле храмовой стены. Пророк. Был пророк сей необычен, голос слышащий с небес, не казист, косноязычен, и в плечах не Геркулес. Господом на подвиг званный за собою корабли, сжегший знал обетованной, не увидит он земли. Ни садов, ни рек молочных, ни возделанных полей,
но своих собратьев склочных вел в ту землю Моисей. Вел оправданный веками, и не раз готов он был посох свой вогнать не в камень, в твердокаменные лбы. Душу и стопы изранив, лег он не сыскать костей. Помяни его, Израиль, всей свободою своей. Закон. Вернее, закона я не знаю в круговращении времен, чем тот, что он дан был на Синае и на Голгофе подтвержден. Законом тьма была на свете, их сосчитать никто б не смог, но только этот духом светил и ликом неподступно строг. Законы всякие писались, их было столько выше гор, но только с этим поднимались и в новый день, и на костер. Но только с ним, законом Божьим, скрутив сомнения в желваки, этапом смертным бездорожьем в Сибирь шли и на Соловки, чтоб новые сулящие дали, где льется свет со всех сторон, когда-то врезаны в скрижали, в сердца нам врезан был закон. Не бей ты в грудь себя, клянясь своей любовью к Творцу, фальшивя в каждом слове, а лучше приобщись душой своей к его сочащейся до ныне крови. Ты о любви горячей не кричи с трибуны ль из кожаного кресла, а лучше на коленях помолчи, как он, когда сквозь вечность нес он крест свой. На каждом перекрестке не клянись своей любви и льгот зато не требуй, но до былинки кроткой умолись, чтоб та былинка стала угодным Богу. Ты о любви своей ему скажи сиянием глаз и всей своей кровью, и Божьим страхом, ставшим для души высокой созидающей любовью. И внутренним огнем тогда полим, найдешь слова и сложишь их в строфы, достойные молчания, с таким Всевышний поднимался на Голгофу.

«Они все наши». Воспитывался я в традициях советского интернационализма. Но все равно как-то так получилось, что я знал, что я еврей. Об этом напоминали знакомые, некоторые родственники, еще чаще совсем посторонние люди. Потом я стал читать Писание и в историях о хождении народа по пустыне видел знакомые черты моих родственников и друзей. Но на самом деле я все же оставался русским. Более того, в какой-то момент я понял, что они, эти иудеи, отвергли Мессию, копошатся, несчастные, в путах законничества и не видят истинного света. Я даже хотел переехать в Израиль, но все еще не видел себя евреем, как я понимаю сейчас. Перемена случилась во время моего первого приезда в Израиль в 2004 году. За неделю произошли два события, которые изменили меня самого, изменили мое отношение к Всевышнему и к его народу. Мы пришли в Яд Вашем, музей катастрофы. Пришли с моим зятем, смотрели экспозицию довольно хаотично. Что-то привлекало, что-то нет, устали ноги. Зять мой не только моложе меня, он еще и скороход. Прибежал, позвал меня. Я пошел за ним в какую-то комнату с компьютерами. Оказалось, там можно было войти в базу данных музея и посмотреть сведения о всех жертвах Холокоста. Он набрал мою фамилию, и мы увидели то ли 138 записей, то ли 183, сейчас не помню уже точно. Понимаете, 100 с лишним людей с моей фамилией в списке жертв Холокоста. Набрали название украинского местечка, из которого мы родом, и нашлось еще трое людей с моей фамилией. Не знаю до сих пор, насколько они мне близкие родственники и родственники ли вообще, но не знаю, как лучше объяснить это. В тот момент восстановилась моя связь с моим народом. В этом же году я снова был в Яд Вашем. Меня особенно волновало, затронет ли меня, волнует ли меня посещение зала памяти детей так же, как потрясло оно меня в первый раз. Это особенный зал, в нем очень темно, видны только колеблющиеся огни множащихся свечей, а голоса дикторов размеренно, одно за другим называют имена детей, погибших в Холокосте. Я боялся, что теперь, когда я пришел сюда во второй раз, не будет той остроты восприятия. Я вошел в этот зал, и почти сразу диктор назвал имена двух девочек. Не помню их фамилии, помню только имена – Хая и Батья. Именно в такой последовательности – имена моих внучек. Хая сейчас чуть меньше 4 лет. Батье 6 месяцев. Хая и Батья, не помню фамилии. Не знаю, сколько сейчас в Газе турецких, каганов, гельманов, черных, хусидов, немировских и других моих родственников. Не знаю, сколько их под обстрелами. Они все мои, они все наши. Ави турецкий.

0: Мы жили у евреев.
1: Как я рада каждый раз за приложение накануне в забытом алтаре. Так как наша богобоязненная бабушка уже с детства прививала нам любовь к евреям. Когда началась война, мне было 6 лет. Гитлеровцы захватили нашу местность в Украине. Страх тот еще в памяти хранится. В нашей деревне жила семья евреев, которых я хорошо помню. Отец этой семьи был портным. Жили они напротив молитвенного дома. Он советской власти был закрыт и взят под клуб. Но при немцах его опять открыли, так как у нашей землянки крыша завалилась, а отца уже не было дома, как и у других в связи с войной, нам дали комнатку рядом с молитвенным домом, а напротив евреев, в старой канцелярии. Еще до этого исчезли родители этой еврейской семьи. Как это было при нацистах? Отца из этой семьи звали Мозес Лишинский. Осталось в доме в возрасте под 40 лет 2 детей. Звали их Яша и Маня. Итак, этот Яша вскоре пришел к нам и попросил нашу маму, чтобы мы перешли к ним жить, так как сестра Маня не может больше одна оставаться. Дом у них был большой. Он подхватил моего спящего братишку и понес его к себе. Итак, мы перенесли наши малые вещи и жили у них. И этот Яша сказал: «Мы знаем, что наш народ когда-то сказал, пусть кровь его падает на нас и на наших детей. Но кто бы

0: Бабушка часто говорила, помните, когда евреи начнут переселяться в Израиль, тогда пришествие Иисуса Христа близко. И когда мы уже после войны, после более чем полутора лет жизни в Германии, опять оказались в России, и в 1948 году эту новость услышали, что Израиль стал самостоятельным государством. Так у нас сердца в груди забились чаще. Хотя в то время мы немного известия слышали, но это известие до нас дошло. Но наша богобоязненная бабушка до этого не дожила. Она уже на пути в Польшу погибла около границы 2 февраля 44 года. Ее сбил скорый поезд. Когда она во время стоянки поезда в степи спустилась, а я стояла в дверях в товарном вагоне и видела, как на третьей линии промчался поезд и подхватил нашу любимую бабушку. Она была большой платок укутана, и она 50 метров летела с поездом. Но Бог сохранил, что ничего у нее не было порезанного, и на следующей станции пришлось нам ее оставить, а мы должны были поехать дальше. Но мы знаем, что мы ее встретим у ног Христа. Повесть Фриды Егер.
1: Мысли вслух. Пальма, принесшая плоды. Она сделала, что могла. Марка 14:8. Когда молодая хананиянка Фамарь вошла в еврейскую семью, выйдя замуж за Ира, сына Иуды, отцом которого был патриарх Иаков, она сначала, видимо, не очень хорошо разбиралась в обычаях Богом избранного народа. Мать Ира тоже была хананиянкой, и потому Фамарь, очевидно, не чувствовала себя в среде новых родственников чужестранкой. Имя Фамарь переводится как «пальма», и этот образ прекрасно сочетался со стройностью ее стана. Но ведь пальма в Священном Писании символизирует еще и плодоносного праведника. Посмотрите, Псалом 91:13. Однако как раз с рождением детей у этой молодой красивой женщины появились проблемы. Ее муж Ир неожиданно умер. Правда, свекор тут же отдал Фамарь своему второму сыну Анану, чтобы родившиеся дети продолжали род его первенца Ира. Но и Анан вдруг безо всяких на то видимых причин скончался, не оставив после себя потомства. Погруженный в мрачные размышления, Иуда отправил невестку в ее родительский дом, пообещав, что снова возьмет Фамарь в свою еврейскую семью, когда для совместной с ней супружеской жизни подрастет его младший сын Шела. Умная, проницательная Фамарь к тому времени немного разобралась в иудейских порядках и традициях. Может быть, внутренне она уже благоговела перед живым всемогущим Богом того народа, которого никак нельзя было даже сравнить с жалким бездушными хананейскими идолами. Возможно, что молодая женщина уже молилась ему и считала еврейского Бога своим. Кто знает? Может быть, Фамарь сердцем через Божье откровение осознала остроту ситуации, связанную с приостановкой продолжения рода Иуды. Из этого рода, согласно Писанию, должен был появиться на свет Мессия. Во всяком случае, своими тайнами она ни с кем не делилась. Но когда поняла, что Шелу ей в мужья не дадут, Фамарь тщательно составила и безукоризненно исполнила тот удивительно тонкий план действий,

который подробно описан в 38 главе книги «Бытие». Иуда, так необдуманно эгоистически приберегший младшего сына для себя, тем самым передвинувший Божьи интересы на второй план, вдруг сам оказался временным мужем Фамари и отцом Фареса, через которого успешно продолжилась родословная Иисуса Христа. Прочитав эту историю, кто-нибудь, возможно, возразит: «Но ведь так нельзя! Фамарь фактически обманула Иуду, а это грех». Не знаю, не нам судить об этом. Господь смотрит на все не так, как человек. Для него очень важны мотивы сердца. Кстати, сам Иуда, невольно ставший отцом так необходимого Богу, да и всем нам, ребенка, узнав о том, как действовала его невестка, самоосуждающе воскликнул: «Она правее меня». Эти чудесные строки мы находим уже в Новом Завете. Родословие Иисуса Христа. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Матфея 1, 1-3 стихи. Вот в какой список высокого значения попало имя этой молодой хананиянки. Кстати, имя Фарес означает «вырваться». Враг душ человеческих очень не желал его появления на свет, всеми силами препятствуя продолжению рода Иуды, из которого должен был родиться Спаситель мира. Но Бог всегда находит тех, кто вырывается, а точнее прорывается через все вражеские преграды для того, чтобы Божий замысел нашего спасения успешно осуществлялся. Хвала Господу и за эту удивительную историю о Фамарии, которая не опустила руки, безвольно поплыв по течению своей неудачной семейной жизни, но, думаю, сумела понять великого Бога Израиля и сделала все, что могла, и так, как могла. Прекрасная пальма принесла чудесные плоды. Через ее родившегося первенца Фареса Господь продолжил свою линию жизни, и в назначенное время человечество получило Иисуса Христа, Спасителя евреев и язычников. Как понять она Бога смогла, что в решении важном и скором, не считаясь с возможным позором, сыновей для Него родила? Богу нужен наследник и мне. И Фомарь, не смирившись с судьбой, пренебрегши самою собой, победила в нелегкой войне. Она сделала все, что могла. Получилось довольно удачно, как сумела, решила задачу, чтобы Божьи свершились дела. Нет, не все ее, может, поймут, но когда Иисус нам явился, Он во плоти еврея родился, в том Фомаре, пусть маленький труд. Размышление и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

0: Ключ к капкану. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель.
1: Читает семья Драт.
2: Дорогие братья, многие и многие молятся о вас, о вашем положении, о вашем духовном состоянии. Вот и эта мать посылает свою лепту в редакцию, чтобы мы кому-то из вас выписали алтарь. А у самой печаль. Дети не с Господом. Предстоит операция. Эту помощь, молитвенную, живую, она ждет и от вас.
3: Вас просит мать. Очень люблю читать вашу газету и читаю ее всегда от начала до конца. Все мне нравится в ней, а особенно, когда люди пишут свои исповеди, делятся своей бедой и радостью, как и Господь находит и приводит к себе. Это так чудно! Вот и я решила помочь. Перевела деньги на газету для тюрем, ведь они там так нуждаются в духовной поддержке и литературе. Выпишите ее, пожалуйста, тому человеку, кто очень нуждается в ней и просит об этом. И очень прошу, пожалуйста, помолитесь обо мне. Мне предстоит операция, которой я очень боюсь. И за моих сыновей, которые еще в мире и никак не хотят понять и принять Иисуса Христа своим Господом, чтоб Он сам их нашел, презрел на них и привел к себе. Очень благодарна всем заранее за молитвенную поддержку. Лили М.

знает Отча. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:16. Я не знаю, кто подписывает меня уже не первый год на алтарь, но знаю точно, кто бы то ни был, для меня они самые добрые и дорогие души Божьи, ибо они своим вниманием и истинной любовью радуют, согревают и назидают меня, находящихся на пожизненном заключении. Поистине, есть у нашего Отца Небесного верные, преданные сердцем служители Его, которые с Божьей любовью ободряют и наставляют на путь истинных многих. Слава и честь и мир всякому, делающему добро. Римлянам 2:10. Именно такие с чистым сердцем христиане имеют дар Божий изменять в людях не только настоящих, но и также влияют на будущее, производя в других обильное благодарение Богу. Пусть Его благословляющая рука всегда будет над вами, чтобы через вашу жизнь и служение прославилось имя Бога, живого. Усердие не ослабляйте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11. Сергей Сизиков, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

И сестра пишет о том же. Получу извещение об годовой подписке на 2010 год. Огромное спасибо сестричке Елене, которая уже несколько лет оплачивает мне подписку на забытый алтарь. Газета очень многим помогает задуматься, измениться, покаяться и прийти к Господу. Это же пишет мне и моя родная сестра, которая работает в туберкулезной больнице, и где некоторые находятся при смерти. Ведь после прочтения я отправляю газету ей. В сентябрёвском выпуске за 2009 год Сергею Назаренко правильно пишет, что нередко у нас получается так, что Библию неплохо цитируем, но сами не готовы применить это в своей жизни. Наше изменение требует большого труда, усилий, но ведь это все нужно для достижения цели, будущего преображения в Господе. Чем старше я становлюсь, тем чаще убеждаюсь, что люди, способные на духовный подвиг, слава Богу, не так уж и мало. Ведь жизнь только тогда обретает истинный смысл, когда мы в смирении и покорности будем отзываться на зов Божий. Виталий Световой, тюрьма, Соликамск, Россия.

Иисус. Припомни, припомни, Боже, все мои печали и горечи израненной души, и те слова, которые звучали перед Тобой взволнованно в тиши, моих ночей холодных и унылых, в которых я лицо Твое искал, когда от напряжения бился в жилах горячей веры истинный накал, которым я, пространство попирая и пробегая эры и века, стоял с надеждой твердою взирая за мрачные ночные облака, и в ожидании милости и света я всей своей душою и судьбой давал Тебе, всевидящий, обеты, спеша исполнить их перед Тобой. Припомни то и милостью помилуй меня, мой Бог всесильный и святой, мое бессилие наделяя силой, а дух мой драгоценной нищетой. Андрей Смехов, тюрьма, Мордовия, Россия. Письма из-за колючей проволоки. Нам никто не виноват. В забытом алтаре первом за 2010 года на странице 32 было опубликовано письмо Евгения Д. из тюрьмы Житомирской области. А в марте опубликовали обширный резонанс на это «моё» бессовестное письмо. Слово «моё» в кавычках, потому что инициалы у нас одинаковые. Согласен с каждым из вас, что письмо писалось явно душой не нуждающейся. Такие вещи обычно просят у родных и близких ко дню освобождения, чтобы выглядеть стильно и круто. Я в тюрьме живу верой в Господа Иисуса Христа уже 15 лет и ни разу не видел, чтобы кому-то разрешили ремень, да еще кожаный, также часы и кепку. Зачем это в камере? А кепку хорошую выдает тюрьма. Блокнот кожаный не каждый может себе позволить. Но если кто-то из близких все же присылает, то его исписывает тюремными песнями, стихами, приколами, адресами сокамерников и разрисовывает разной символикой. А потом Евгений ничего не имеет. За что его презирают и во внимание не берут. Вот и решился на такой отчаянный шаг. Приврал о сифилисе и других болезнях, чтобы получить не только посылки с вещами, но и деньги. А что обманывает о болезни, это факт. Так как медицина в тюрьмах бесплатная и на плохом уровне, особенно когда речь идет о сифилисе, туберкулезе и СПИДе. Простите Евгения Д. и ему подобных людей за всю их отчаянную ложь. Иногда силы не хватает человеку терпеть некоторые обстоятельства. Лично я переношу их только благодаря помощи Господа нашего Иисуса Христа. Со дня моего покаяния все во мне стало новое. Мысли, желания и мечты. Но тело осталось прежним. Новое получим в вечности, а до того времени приходится ежедневно бороться, терпеть голод и холод, из-за которых частные болезни и возникают. Когда со мной в камере живет человек, от которого все отвернулись, родные, близкие, и он, как и я, не имеет ничего, кроме того, что дает тюрьма, то мы на равных. Не скажу, что очень скудно нас тут кормят, одевают, но часто не хватает того, что выдают. Одежда простая, пища не всегда вкусная, но я прожил 15 лет. Это срок. Бывало и так, что кусочка мыла не было. Научился кроить. Из старых вещей шил носки, трусы, вязать научился. А если совсем туго, преклоню колени, поплачу,
и снова живу верой в Господа Иисуса Христа. Но когда в сокамерники сажают человека, которого поддерживают близкие, и он необщительный, то тогда очень сложно даже день прожить. Лежишь на нарах в этом маленьком пространстве, а желудок урчит от голода, и в этот момент сокамерник берет полученные или купленные здесь продукты питания и начинает готовить. По всей камере запах, который сводит с ума. Скрутишься в клубок, укроешь лицо, чтобы сокамерник слез не видел, и взываешь к Господу, чтобы поддержал. А что могут ребята, которые веры в Господа не имеют? Отчаяние их берет, обостренное чувство одиночества, обида на все и всех, на самого себя. Вот случается такое. Простите нас, нам никто не виноват. Каждый из нас причинил страдания людям. Но вы ведь живете под благодатью Божией, а значит, не имеете права на категорическое «нет». Над вами тоже Господь. Не превозноситесь и не судите, а лучше спасите. Кто из вас выслал Евгению Евангелие? Если нет, то как вы можете напомнить ему о совести? Если он не имеет Евангелия, то откуда ему взять совесть? В этом огороженном высоком заборе в мире постоянная отчужденность, борьба за выживание. А когда тот или иной парень в поисках способа выжить приходит через вас к Богу, в нем открывается все самое доброе. Есть случаи, когда парень даже влюбляется в сестру. Из-за постоянных ее вопросов о Господе начинает придумывать что-нибудь. Она тут же замечает, что он слаб и знания не имеет. Начинает искать кого-нибудь из братьев в Господе, который был, посетил его. Посещает того в тюрьме и уведенную горькую правду сообщает сестре. Сердце, которое наполняется сильной печалью и болью. Я прошу у каждой души прощения за такие случаи с нашей тюремной стороны. Но, к сожалению, мы ничего не в силах изменить. Все, что мы можем, поистине верить, надеяться и любить. Иначе увлечемся лицеприятием. Поэтому помыслите о претерпевшем такое поругание Христе. Он кормил, исцелял и воскрешал. А люди сытые и здоровые кричали: «Распни его!». Иисус не озлобился и еще никого не осудил, а продолжает верить, надеяться и любить. Иудеи по закону жили по справедливости. С людьми добрыми – по-доброму, со злыми – зло. Нам так нельзя. Тогда благодать Божья утратит силу. Вспомните пророчество Господа нашего. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но претерпевший до конца спасется. Что важнее, избежать этих временных страданий от лжи человеков или тех вечных? Мы призваны не только веровать во Христа, но и страдать. Вот редактор «Алтаря» в резонансе обращает внимание на то, что многие подумали, что это бессовестное письмо мое. А я о таких вещах даже думать стесняюсь перед Господом, зная, в каких экономических условиях вы живете. Я не обиделся, очень хорошо понимаю вас, но поймите и вы, что и тут есть искренние души. Самое главное, чтобы мы не опустили свои руки и не закрыли свои молитвенные уста о них. Если мы и правда возлюбили друг друга по заповеди Господа, то мы должны любить и заботиться о них, а не усложнять и без того их сложный путь к Богу. Я понимаю, как сложно иногда бывает, но если не мы, то кто о них позаботится? Евгений Деревянченко, Чурма, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. Сегодня мы открываем программу «Евангельские истины песней».

В Библии, в послании к евреям, в 11 главе, мы читаем такие слова. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть». Кто-то справедливо заметил, непонятного в мире гораздо больше, чем изученного. Мы не понимаем всего того, что происходит в природе, мы даже не знаем всего о своем теле и его функциях. Все непонятное нам мы принимаем как факты верою. Возможно также, что мы не все понимаем из написанного в Библии, но это не должно помешать нам верить. Авраам Линкольн однажды дал своему неверующему другу такой совет. «Читай эту книгу, постигай разумом все, что можешь понять, принимай верой остальное, и будешь жить лучшей жизнью, и умрешь лучшим человеком».

Дорогие радиослушатели, в нашем предыдущем разборе Евангелия от Луки мы рассмотрели с 11 по 15 стихи 7 главы. В них мы видели, как властно Иисус продемонстрировал на глазах народа свою власть над смертью. Но эта история воскресения сына вдовы показывает нам и часть характера Христа. Он, всемогущий Бог, стал равным нам во плоти и чувствовал, как мы. Здесь Иисус показывает нам сострадание с находящимися в нужде. В 13 стихе мы читаем: «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“». Все окружающие Христа при этом происшествии увидели и стали свидетелями того, что Сын Божий, имея такую силу, в то же время был тронут до глубины своего существа горем другого человека. Это качество Христа является для нас, верующих, огромным ободрением. В нашем общении с Богом мы должны постоянно помнить, что мы обращаемся и молимся к Богу, который был однажды подобен нам, претерпел горе и нужду, испытал радость и слезы, чувствовал любовь и ненависть. Поэтому автор послания к евреям говорит нам, верующим, в 4 главе, в стихах с 14 по 16: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Истинный священник должен иметь правильный контакт как к Богу, так и к людям. На нем лежит ответственность говорить людям о Боге и, с другой стороны, вести людей к Богу. Первосвященник должен знать как Бога, так и людей. И, дорогие, наш первосвященник может нам помочь. Он знает наши трудности, потому что сам пережил такие же. Вести нас по незнакомым нам местностям может только тот, который знает эти места. Иисус прожил жизнь на земле, и поэтому нет для нас лучшего проводника, чем Он. Тяжело больного может полностью понять только тот, кто сам на себе испытал эту же болезнь. Итак, Бог может нам помочь, потому что Он знает все. Иисус является совершенным первосвященником, потому что Он совершенный Бог и совершенный человек. Он знает нашу жизнь и поэтому может нам сочувствовать, может нас миловать и дает нам силу для преодоления трудностей. В Иисусе Бог пришел к людям, чтобы привести людей к Богу. Это было задачей Христа на земле. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И в нашем тексте Иисус вернул вдове умершего сына и этим самым дал уже знак тому великому происшествию на Голгофе, где Он Своею смертью даровал всем нам жизнь. «Я живу», — сказал однажды Христос Своим ученикам, — «и вы будете жить». Какое ободрение для нас! Иисус дает жизнь. Вдове Он вернул надежду, которую она потеряла в смерти сына. Она вновь ожила. В воскресшем сыне она как бы сама получила новую жизнь, новый смысл своего существования. «Я пришел, — говорит Христос, — чтобы имели жизнь и имели с избытком». Греческое выражение, переведенное здесь словом «с избытком», означает «иметь» или «получить в обилии». Это же выражение часто употреблялось на базарах или ярмарках, когда покупателю отвешивали товар или отмеряли сосудом и насыпали так, что товар пересыпался через края. Это значит, покупатель получал больше, чем он заплатил, или ожидал, или желал. Также и те, которые следуют за Христом и знают, кто Он есть, получают все необходимое с избытком.
Пусть даже на нашем жизненном пути встречаются трудности и горе, мы довольствуемся избытком, потому что эта жизнь лежит вне нас, она в Иисусе Христе. Жизнь, даруемая нам Христом, не наша собственность, которой мы можем распоряжаться по своему усмотрению, но мы являемся участниками Его жизни. Только жизнь со Христом действительно стоящая жизнь. И вот эта власть, то есть способность Христа давать жизнь, различно действует на людей. Присутствующие при воскресении юноши люди тоже проявили реакцию на происшедшее. В 16 и 17 стихах 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. Возвращение умершего, единственного сына вдовы к жизни, произвело у всех присутствующих определенную реакцию. Чтобы лучше понять стоящих там людей, нужно знать обстоятельства того времени. Израиль находился под властью римлян. Свободолюбивый еврейский народ был порабощен и платил налоги Риму. И в этих трудных обстоятельствах они особенно ожидали Избавителя. Они уже давно ждали обещанного Богом Мессию. И вот среди них появляется человек, творящий такие великие дела. «Всех объял страх, и они славили Бога», читаем мы в начале 16 стиха. Это, с одной стороны, очень хорошее действие. Они славят Бога за то, что видят, потому что знают, что такие дела может совершать только сам Бог. Иисус делал все свои дела для того, чтобы люди славили Бога. В 13 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит своим ученикам: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец во Мне». И в 4 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова Христа в молитве к своему Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Своими великими делами Иисус преследовал одну только цель – прославить Бога. И здесь люди именно это делают. Еще больше: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой», – говорили они между собою. Израильский народ был очень религиозен и знал священные писания. Они знали и слова Моисея, сказанные к народу в 15 стихе 18 главы книги Второзакония: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». И в 18 стихе Моисей передает народу слова Бога, сказанные ему: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить все, что я повелю ему». «Великий пророк восстал между нами», — говорили люди, видевшие дела Христа. Они надеялись, что в Иисусе пришел их Освободитель. Эта надежда была верна. Но, к сожалению, мы знаем из контекста Нового Завета, что избавление совершилось Христом не так, как представляли себе его евреи. Да, Иисус пришел взыскать и спасти погибшее, но не политическим переворотом или революцией. А так именно люди представляли себе освобождение. Они ожидали, что восстанет вождь, который освободит их от римского ига. Они ждали излияния гнева Божия. Но вместо этого Иисус показывает им милующего Бога. Там, где кончаются страдания, где горе превращается в радость, где тоска, болезнь и смерть побеждаются, там видно проявление Царствия Божия. Люди видели дела Христа. Они слышали Его слова. Многие следовали за Ним повсюду и наблюдали за Ним, но были все же до того закостеневшими в своих представлениях, что все эти дела и слова их мнений не изменили.
мы видим, что они были движимы больше любопытством и желанием видеть что-то сенсациональное, чем подумать над тем, что Христос в действительности хотел им сказать. Дорогие, в этой опасности часто находимся и мы, верующие. Известный евангелист или проповедник посещает нашу общину. Что мы от него ожидаем? Особенную проповедь? Новости? Да, мы можем ожидать этого. Но что для нас важно? Его дикция? Его выдающаяся личность? Или его слова, которые он говорит нам? Каков бы ни был этот человек, он служит Богу тем, что Бог ему доверил. Он передает нам слова, данные ему Богом. И польза от этого слышания нам будет только тогда, если мы примем его слова сердцем и приведем их в жизнь. Люди, о которых мы читаем в нашем тексте, видели дела и слышали слова, но не давали Христу возможности действовать на них лично. Они желали только получить что-то от Бога, но не были готовы отдать себя ему. Так было и при случае, когда Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбками 5000 человек. Видевшие это чудо были поражены. Но вместо того, чтобы пасть пред Богом, поблагодарить Его за Его заботу о них, они видят только хлеб и думают при себе: «Этого Иисуса нам надо сделать царем. Тогда мы больше не будем иметь ни в чем нужду». Полный желудок и здесь для людей важнее чистого сердца. Но Иисус не подается мыслям людей. Как мы уже выше сказали, Он пришел, чтобы прославить Своего Небесного Отца, а не стать земным царем этих ненасытимых людей. Он не искал славы себе, потому что если бы Он принял славу от людей, то не смог бы совершить спасение грешников от вечного ада. Своими делами на земле Иисус доказал, что Он есть действительно обещанный Богом Мессия. Да, Он воистину, как люди говорили, великий пророк, и в Нем Бог посетил людей. Но не людям дано решение, каким образом Бог спасает народ. Его путь уже как бы запрограммирован. Он жил среди нас, чтобы умереть вместо нас. И только через эту смерть Он желал стать царем, царем неба и земли, открывшим нам путь от смерти в жизнь. Дорогие радиослушатели, в нашем сегодняшнем тексте Евангелия от Луки мы видим действие или реакцию людей на дела и слова Иисуса Христа. И я хочу в заключение этой беседы спросить вас, чем вы ответите Христу на Его зов? В то время, читаем мы в 17 стихе этой 7 главы Евангелия от Луки, весть о Христе распространялась по всей Иудее и по всей окрестности. И везде люди принимали решение. Каково сегодня ваше решение? Дорогая сестра или дорогой брат, через вас Он желает прославиться. Вашей жизнью и словами вы можете содействовать тому, что весть о нашем Господе и Спасителе через вас распространится еще немного шире.

сигналы бедствия. Там, где смыкаются ветры с волнами, тонет корабль, сигналя о бедствии. Виден он берегу, людям взволнованным, штормы встречавшим их последствия. В борт накренившиеся волны целятся, рвутся в пробоины, бьются о палубу. Кто же команду спасет из челюстей злобного моря, несущего пагубу? Течь перекрыть — попытки напрасные. Дальше бороться — бессильны мускулы. Перед лицом грозящей опасности ценности мира выглядят мусором. Трюмы вода заливает мутная, даже и мачты скрипят о помощи. Берег, ты слышишь? Мы жизнь минутами ныне считаем, а ты нас помнишь ли? Берег ответил: помощь оказана, смелые рвутся, презрев опасения, чтобы на деле любовь доказывать срочно нуждающимся в спасении. И совесть предстала вдруг обвинителем. Ты истину знаешь, направившись к вечности, а разве пред Господом ты извинителен, смотря безучастно на смерть человечества? Ты медлишь преступно, а жертвы крушения идут к преисподней средь моря бескрайнего. Когда же ты примешь святое решение на помощь уплыть к пораженному лайнеру?

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Вначале Христос, используя в качестве иллюстрации виноградную лозу, показывает нам негативный аспект этого сравнения. Не проявляющий любовь, не приносящий впоследствии духовного плода и не позволяющий живительному соку виноградной лозы проистекать на него, будет отсечен Богом, как ветвь, не приносящая плода. Если Господь не найдет в вас плод Евангелия или не увидит в вас смерти Христа и Его воскресения как результат и влияние Своего действия в вашей жизни, Он отсечет вас от виноградной лозы Своего Сына. Однако, как только Он увидит проявление Духа Святого в вашей жизни, Он утвердит вас, поможет расти, как лоза своей веточки. Это приведет к тому, что вы сможете принести плод. Виноградарь отсечет бесполезные ветви, чтобы в будущем вы принесли больше плода. Этот плод принадлежит не вам, а Христу, который живет в вас. Мы служители, не приносящие прибыли, но Он есть все во всем. Известно ли вам, что ветви виноградной лозы необходимо обрезать каждую осень, чтобы на следующий год она принесла обильный урожай? Бог точно так же удаляет человеческие недостатки, чтобы вашему упрямству пришел конец, и вы умерли для греха. Итак, постепенно жизнь Христа будет расти в вас, что приведет к вашей зрелости. У Господа есть много способов сохранить вас от самих себя. События, падения, болезни будут атаковать вас, чтобы в итоге сокрушить вас. Не живите для себя, живите для Господа. Укрепляясь и утверждаясь в Нем, вы станете Его возлюбленными детьми.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 3 и 4. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне».
0: Иисус дарует нам утешение. Бог не отсечет нас от виноградной лозы из-за нашей природной испорченности и множества грехов. Иисус изначально предлагает каждому из нас полное очищение, которое и происходит в момент нашего уверования. Не говорите: «Когда-нибудь в ближайшем будущем мы очистимся, исполнив все обряды и молитвы». Он уже очистил нас. Он есть Тот, кто простил нас однажды за все и очистил нас от грехов наших, пойдя на крест. Евангелие излучает ту силу, которой мы можем очиститься. Ни наши силы, ни наши собственные страдания или зрелость очищают нас, но лишь Слово Божие. Как Творец вначале создал этот мир Словом, так Христос сотворит все чистое в нас, если мы будем открыты, чтобы принять Его Слово. Не таинство крещения или вечери Господни очищают нас,

0: но вера в Слово Иисуса Христа и наши глубокие размышления над Ним. Читайте каждый день хотя бы небольшой отрывок из Библии, желательно в одно и то же время. Иначе без постоянного духовного питания есть вероятность упасть. Иисус делает акцент на одном условии, от которого зависят наш рост и способность приносить плод. Это пребывание. Это слово встречается 10 раз в 15 главе. Пребывание может включать в себя много значений. Мы пребываем в Нем, и Он в нас. Мы освящаемся, пребывая в Нем, ведь Его сила и живительные источники текут в нас. Все проистекает из Него, так что мы должны пребывать в Нем. Если мы отделяемся от Него, то живительный поток Его любви перестает изливаться на нас. Если ветвь сломлена, то она засохнет за короткое время. Насколько безобразна картина мертвой церкви. Жизненно необходимая молитва для верующих – просить Господа о том, чтобы нам пребывать в Нем. Через эту молитву Господь может постоянно работать в нас для нашего роста, принесения плодов и совершения нами добрых дел, хранить нас во имя Свое ночью и днем. Пребывание не есть что-то исходящее от нас, но милость Духа Святого. Никто не может пребывать во Христе по своей воле, но мы можем благодарить Бога за этот дар и просить о постоянном пребывании в Нем, чтобы через нас и другие могли пребывать во Христе. Молитва. Господь Иисус, Ты есть святая виноградная лоза. От Тебя мы получаем все доброе. Наши сердца – источники греха и зла. Мы благодарим Тебя за то, что Ты очистил нас через Свое Слово. Сохрани нас во имя Твое так, чтобы силы Духа Святого постоянно приносили плоды любви. Без Тебя мы не можем ничего. Укрепи решение наших братьев и сестер жить не для себя, не оставаться в своих слабостях, но пребывать в Тебе. Вопрос 94. Каким образом Иисус является истинной виноградной лозой?
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода. Ибо без Меня не можете делать ничего».
0: Какой же честью удостоил нас Господь называться Его ветвями, берущими начало от самого Иисуса Христа? Он сотворил в нас духовную жизнь. Сначала на лозе проявляется веточка, которая затем растет, превращаясь в здоровую и сильную ветвь. Аналогично этому верующий обретает черты христианских добродетелей благодаря Иисусу. Это происходит благодаря благодати, исходящей от Отца Небесного, а также благодаря нашей вере. Мы сами ответственны за пребывание во Христе. В Евангелии мы 175 раз встречаем необычное выражение «в Нем», а аналогичное ему выражение «в нас» повторяется намного реже. Согласно Новому Завету, каждый верующий может быть соединен с Иисусом Христом. Этот союз настолько прочен, что мы видим себя слитыми со Христом воедино. Наш Господь уверяет нас в том, что наша индивидуальность не исчезает при уверовании, и мы не погружаемся в мистицизм. Он вдохновляет нас и наполняет нашу жизнь Своим Духом. Христос желает вести нас к зрелости, создать в нас образ, который Он задумал для нас с самого начала. Качества, присущие Иисусу, становятся и качествами верующих в Него. Где же тогда наша вера и наша любовь? Какова цель соединения Божьего Сына с человеком? почему Иисус умер на кресте и почему Дух Святой сошел на верующих. Чего Бог ожидает от вас? Он одарил вас духовными дарами, плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Нам необходимо понять, что мы не можем достичь ни одного из этих качеств собственными усилиями. Порой мы едва самостоятельно справляемся с такими естественными, на наш взгляд, как дыхание, ходьба, умение говорить, не говоря уже о молитве, вере и любви. У нас, верующих, есть особая привилегия наслаждаться духовной жизнью, которая проистекает от самого Иисуса Христа. Мы должны благодарить Его за духовное существование и божественную силу, данные нам. Все это дары нашего Господа. Без Него мы не можем делать ничего.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 6 стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».
0: Вы ответственны за свое пребывание во Христе. С одной стороны, мы понимаем, что жизнь Духа и пребывание во Христе – это дары. С другой стороны, мы знаем, что тот, кто отделяется от Христа, подобен тому, кто совершает самоубийство. Такой человек становится черствым, неспособным к изменению и в конце концов будет брошен в пламя Божьего гнева. Ангелы в назначенное время соберут тех, кто оставил Христа, и бросят их во тьму внешнюю. Голос их совести не даст им покоя. Всю вечность они будут видеть Бога, но Его милость не будет проявлена к ним. Тогда они вспомнят, как прежде пребывали в Его любви. Если они оставляют Господа, значит, они пренебрегают своим Спасителем, Его искупительной жертвой, и в итоге обрекают себя на вечную погибель.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Детям оставлю в наследство не деньги, дачи и машины, а братьев и сестер. Интервью подготовила Лариса Гордей, Кировоград, Украина. А что же дальше? Мы на правильном пути. Я как-то спросил жену, если бы у тебя было абсолютно все, и не нужно было бы работать, чем бы ты хотела заниматься? Воспитывать детей. Вот мы их и воспитываем. Я думаю, это самое высокое призвание любой женщины. Возможно, в будущем наша семья еще вырастет. От редакции. Виталий Кушнарев уверовал 21 февраля 1991 года во время учебы на пятом курсе мединститута в городе Луганске через своего однокурсника, который, изучая атеизм, нашел верующих, чтобы задать интересующие его вопросы, уверовал сам и рассказывал о Боге студентам. Женился Виталий в 1993 году на девушке из местной церкви. Свадьбу играли в церкви. В 1997 году в связи с сокращениями в медицине он перешел работать врачом приемного покоя Северодонецкой центральной городской больницы. Вскоре Виталия пригласили по контракту начальником медслужбы соседней военной части. Служба давалась нелегко, спуску не давали. Виталий Кушнарев прошел хорошую школу полкового врача. Один врач на закрытый гарнизон, откуда 25 километров до больницы и 75 километров до районного госпиталя. В 2005 году перевелся военным врачом в город Кировоград. С женой Татьяной они воспитывают 6 детей, деля радости и проблемы всех приемных семей. Об этом Кушнаревы знают не понаслышке. Кровных и приемных детей в их доме поровну. Из жизни поместной церкви. В этом году я трудилась в детском доме, город Ульяновск, Россия, с миссией «Надежда для сирот». Это был мой первый перелет в Россию. Времени было много для молитвы и размышлений. И Бог ответил и благословил. Наша команда сработалась. Дети просто полюбили нас всех. Не думала раньше, что дети могут так быстро привязаться к кому-то, если им проявить немного внимания и заботы. Надеюсь, что у каждого в жизни будет такой момент – испытать радость в служении ближним. Ваше время и деньги принесут там намного больше пользы и счастья вам, чем здесь вы получите от хорошо проведенного отпуска. Степанова Юля. Я трудился при проведении детских площадок в городе Чите и имел возможность беседовать с ребятами, не желающими принимать участие в играх. Свидетельствуя им об Иисусе, утверждалась и моя вера, и теперь я молюсь о них и надеюсь, что посеянное семя прорастет и даст плод. Мирошник Роман. Я хочу поделиться тем, как Бог ответил на одну из моих молитв. На последней неделе миссионерской поездки мы проводили служение в Байкальске. В этой церкви есть адаптационный центр для бывших наркоманов и алкоголиков. После служения ко мне подошел человек, который оказался моим одноклассником. Только пару дней назад он закончил реабилитацию в соседнем городе и теперь приехал на адаптацию. И как раз в этот момент в Байкальске была наша миссионерская группа. Для меня это было большой радостью, так как я уже больше 10 лет постоянно молюсь о покаянии моих одноклассников. Встреча с Юрой меня больше укрепила в том, что это не бесполезное занятие и нужно продолжать молиться. Теперь Юра вернулся в Черемхово. Это город, где мы жили и учились в школе 11 лет назад. Юра читает Библию, искренне молится и ревностно трудится в поместной церкви. Просьба молиться о его духовном возрастании. Авдеева Вера.

постоянства. Продолжая наши рассуждения о причинах бесплодия христианина, я предлагаю вернуться к притче Христа о сеятеле и обратить внимание на вторую почву, о которой говорил Христос. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Матфея, 13 глава, 20-21 стих. Прежде чем рассуждать о причинах бесплодия подобного человека, хотелось бы обратить внимание на то положительное, что у него есть. Во-первых, он быстро отреагировал на добрую весть, тот час. То есть он не медлительный и не огрубевший сердцем, как человек неразумеющий. Его уши и сердце открыты к Слову Божию. Более того, он видит в нем добро и ценность для себя. Отсюда вытекает второе доброе качество этого слушателя. С радостью принимает услышанное слово. Это говорит о его искренности, ревности о добре и о желании стать ближе к Богу. Таких людей много в этом мире. Я думаю, каждый из нас встречался с ними, а может, кто-то и является таковым. Вспоминаются стадионные евангелизации, прокатившиеся волной по бывшему Советскому Союзу. После его распада сколько людей каялось и обращалось к Богу. С какой радостью они покидали эти собрания, обретя освобождение от своих грехов. Но в процессе повседневной жизни не обрели корня постоянства в следовании за Господом и остались без плода. В рассматриваемом месте Писание Христос указывает на то, что одолевает не имеющих постоянства людей скорбь или гонение за слово. Если внимательно посмотреть на эти причины, то можно отметить некую разницу в них. Скорбь – это внутренний фактор, пытающийся уничтожить постоянство. Сюда может входить множество личных жизненных проблем – неудачи в учебе или работе, неустройство в семье, церкви и обществе, потеря здоровья, смерть близких и так далее. Все невозможно перечислить. Если человек в этих жизненных ситуациях надеется на себя, пытаясь из них выкарабкаться, и забывает молитву и Слово Божие, то он обязательно потерпит духовное поражение. Вторым фактором, внешним, является гонение за слово. Старшее поколение помнит те времена, когда за открытое исповедание своей веры в Иисуса Христа можно было быстренько потерять возможность на хорошее образование, престижную и высокооплачиваемую работу, уважение и расположение друзей и, наоборот, приобрести безработицу, насмешки, унижение и даже тюремный срок. К сожалению, живущему в Америке молодому поколению тоже знакомы проблемы, связанные со следованием за Христом. И от того, как христианин поведет себя в подобной ситуации, зависит его духовное состояние и плодоношение. Постоянство в молитве, чтении Библии, общении со святыми изо дня в день, и из недели в неделю, из месяца в месяц и из года в год. Это ключ к победе, и наоборот, отсутствие онного – это залог поражения. Говоря о постоянстве, каждый из нас может иметь разные понятия о его сути и качествах. И поэтому я хотел бы предложить пару жизненных примеров завидного, как мне кажется, постоянства. Возьмем систему автополива травы. Если ее запрограммировать весной на 2 раза в день по 5 минут, то она будет работать в этом режиме, пока мы ее не выключим осенью. Если когда-то будет 3 дня подряд лить дождь, то система автополива будет все равно включаться 2 раза в день. И когда наступит засушливое лето, система будет работать в том же режиме.
И даже поздней осенью, если мы забудем выключить автополив, то можем в одно морозное утро обнаружить у себя обледеневший газон. Вот это постоянство. Для контраста посмотрим, например, непостоянство в вопросе ухода за травкой. Если мы месяц не поливали траву, и вдруг в один прекрасный день, заметив ее жалкое желтое состояние, выльем на нее месячную дозу воды, то такие радикальные меры наш газон не оживят. Гораздо тяжелее могут быть последствия непостоянства в госпитальной системе жизнеобеспечения критических больных пациентов. Представьте себе, что аппарат, дышащий за человека, у которого отказали легкие, вдруг решил отдохнуть 5 минут. Или такое же решение приняло искусственное сердце во время операции по пересадке сердца пациентам. Результатом такого непостоянства был бы, конечно, смертельный исход. Нечто подобное происходит и с непостоянными верующими в их духовной жизни, хотя это не так резко и заметно, как в выше приведенных примерах. И Бог очень серьезно относится к этому вопросу в жизни своих последователей. На протяжении всего Писания от Ветхого Завета до Нового можно найти Божье требование постоянства. Постоянство требовалось в приношении хлебов предложения. Исход, 25 глава, 30 стих. Постоянство требовалось в каждодневном жертвоприношении. Исход, 29 глава, 38 стих. Постоянство требовалось в музыкальном служении при храме. 1 Паралипоменон, 16 глава, 6 и 37 стихи. У новозаветного христианина постоянство должно быть неотъемлемой чертой его духовной жизни в молитве. К Римлянам, 12 глава, 2 стих, и Колоссянам, 4 глава, 2 стих. В изучении Писания, 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. В добрых делах, Римлянам, 2 глава, 7 стих. И этот список можно было бы продолжить. Почему же постоянство в духовных дисциплинах так важно? Ответ прост. На постоянстве основывается эффективность всего, что мы делаем во Христе. Это видно невооруженным глазом. Каждодневная евангелизация членов церкви один на один с неверующими намного эффективнее стадионной. Если каждый член церкви приведет ко Христу одного человека в год, то эта церковь за год удвоится количеством без ущерба качеству. От грандиозной евангелизации такого результата не бывает. Это видно из опыта, и на это есть причины, которых мы сейчас касаться не будем.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 11.
4: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему:
5: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: И сказал им Иисус в ответ:
6: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
6: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».
4: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
6: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
4: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
6: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: Глава 12.
4: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
7: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
4: Он же сказал им:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
8: «Можно ли исцелять в субботы?»
4: Он же сказал им:
6: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
4: Тогда говорит человеку тому:
6: «Протяни руку твою».
4: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
9: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
4: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
10: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
4: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
11: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
4: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
6: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
4: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
8: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
4: Но он сказал им в ответ:
6: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
4: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
3: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
4: Он же сказал в ответ говорившему:
6: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
4: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
6: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 13.
4: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
6: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И, приступив, ученики сказали ему:
12: «Для чего притчами говоришь им?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает «посеянное при дороге». А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
4: Другую притчу предложил он им, говоря:
6: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
4: Иную притчу предложил он им, говоря:
6: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
4: Иную притчу сказал он им:
6: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
4: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
9: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
4: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
12: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
4: Он же сказал им в ответ:
6: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще, подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И спросил их Иисус:
6: «Поняли ли вы все это?»
4: Они говорят ему:
5: так, Господи?»
4: Он же сказал им:
6: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые».
4: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
5: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
13: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?»
4: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
6: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем».
4: И не совершил там многих чудес по неверию их.
14: Глава 14.
4: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
15: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
4: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
16: «Не должно тебе иметь ее».
4: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
13: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя».
4: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
17: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».
4: Но Иисус сказал им:
6: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
4: Они же говорят ему:
12: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
4: Он сказал:
6: «Принесите их мне сюда».
4: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
17: «Это призрак!»
4: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
18: «Ободритесь, это я, не бойтесь!»
4: Петр сказал ему в ответ:
19: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
4: Он же сказал:
18: «Иди!»
4: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
19: «Господи, спаси меня!»
4: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
6: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
4: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
12: «Истинно, ты Сын Божий!»
4: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
14: Глава 15.
4: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
8: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
4: Он же сказал им в ответ:
6: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
4: И, призвав народ, сказал им:
6: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. 13 глава, о которой мы начали говорить в прошлой передаче, содержит притчи Иисуса Христа. Этими притчами, короткими поучительными рассказами, Иисус поясняет слушателям, что такое Царство Небесное. Если вы помните, мы говорили о том, что в начале своего служения Иисус ходил по Галилее и проповедовал приближение Царства Небесного. Это записано в 4 главе Евангелия от Матфея. Далее, в 5, 6 и 7 главах, записана его Нагорная проповедь, в которой Иисус, Царь царей, возвестил законы своего царства. После этого он продемонстрировал свое право говорить от имени царя, сотворив множество чудес. Иисус приглашал народ израильский войти в это царство.

0: Иисус призывает всех людей войти в Его Царство. Что же такое Царство Небесное? 13 глава Евангелия от Матфея содержит ответ на этот вопрос. Давайте попробуем разобраться, о чем говорит Иисус в притчах. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разговор о 13 главе Евангелия от Матфея. Мы затронули вопрос о роли этой главы не только в этом Евангелии, но и во всей Библии. Дело в том, что Евангелие от Матфея является ключевой книгой Библии и своего рода дверью, ведущей из Ветхого в Новый Завет. При этом 13 глава является ключом ко всему Евангелию, потому что в этой главе нам лучше, чем в любом другом месте Писания, объясняется, что такое Царство Небесное. И в этой главе Иисус рассказывает собравшимся вокруг Него людям притчи о Небесном Царстве. В общей сложности Господь говорит им 8 притч. В связи с важной ролью этой главы мы посвятим ее разбору 3 передачи. Сегодня мы поговорим о первой притче нашего Господа, притче о сеятеле. Эта притча может рассматриваться как основание для понимания и толкования всех остальных притч. Итак, прочтем первые 2 стиха 13 главы. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Обратите внимание на символизм, присутствующий в этих строках. Фраза «выйдя же в день тот из дома» относится к дому Израиля, то есть всему израильскому народу. Также сказано, что Иисус сел у моря. При этом мы знаем, что море является символом язычников или языческих народов. Этот символ мы встречаем в других местах Писания. Таким образом, символизм такой. Наш Господь оставляет народ Израиля и обращается к остальному миру. Теперь Он начинает говорить этим людям о том, что будет происходить в этом мире все это время, пока Он не вернется сюда как Царь. Итак, вокруг Господа собрался народ, а Иисус входит в лодку и начинает учить. Несмотря на то, что в этой главе Господь дает своим ученикам несколько притч, Он объясняет только 2 из них – притчу о сеятеле и притчу о пшенице и плевелах. Толкование, которое Он дает в этой притче, помогает нам понять символизм, используемый в других притчах. Например, в притче о сеятеле птицы олицетворяют сатану, поэтому… И если в другой притче Иисус использует образ птиц, мы можем не сомневаться, что этот образ не следует относить к чему-то хорошему. Мы должны быть последовательны и принимать толкование нашего Господа. Давайте прочтем текст самой притчи в стихах с 3 по 8. «И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять». Забегая наперед, я приведу вам толкование образа в этой притче, данное самим Господом. Позднее Он сам скажет, что сеятель – это Сын Человеческий, а семя олицетворяет Слово Божье. «И когда Он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». Сеятель на поле – это была довольно распространенная в

0: поистине картина. В то время израильтяне обычно вспахивали землю грубым деревянным плугом. Причем иногда они не делали даже этого. После этого сеятель проходил по полю и разбрасывал семя по земле. В наши дни каждую весну фермеры занимаются тем же самым. Однако сейчас для этого используют специальные машины. Но в то время все это делалось вручную. Как я уже сказал, сеятель в этой притче олицетворяет самого Господа Иисуса Христа. Мы узнаем об этом из притчи о пшенице и плевелах, которая начинается с 37 стиха. Господь – это сеятель. И мне кажется, этот образ хорошо описывает то, что Он делает в нашем мире сегодня. Он был царем, однако Он снял свои царские одежды и пришел в этот мир. И в наши дни Он занимается делом обычного крестьянина, сеет семя. Однако при этом Он остается царем. Как мы далее узнаем из 19 стиха, семя олицетворяет Божье Слово. Поле в этой притче символизирует наш мир. Об этом можно прочесть в 38 стихе. Обратите внимание на то, что здесь говорится о мире, а не о церкви. То есть речь идет о том, что происходит в этом мире. Я думаю, что здесь нам дана следующая картина. В этом мире существует церковь, а вне этой церкви есть множество людей, которые живут без Христа. Слово Бога дается многим людям, но при этом один принимает его, а другой отвергает. Наша задача – сеять семя, несмотря на то, что кто-то его неизбежно отвергнет. Господь Иисус Христос руководит этой грандиозной задачей – сеять семя в этом мире. Он отвел мне небольшое поле, сферу деятельности, где именно на меня возложена ответственность сеять семя. И мне хочется подчеркнуть одну важную мысль. Сегодня и есть тот самый день, когда мы должны выйти на поле и начать сеять. И может быть, я разочарую кого-то, но нужно понимать и помнить, что снимать урожай – придется не сегодня и даже не завтра. Кто-то может возразить, но ведь Христос говорил, что Он господин жатвы. Да, это верно, и нам следует внимательно прочесть этот стих в 9 главе Евангелия от Матфея в стихах с 36 по 38. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Этот отрывок стоит непосредственно перед тем, как Господь послал своих апостолов к потерянным овцам дома Израиля. В то время для Израиля подходила к завершению эпоха закона. Мы знаем, что урожай всегда следует после того, как семя посеяно в почву. И действительно, те 1500 лет, когда Израиль жил под властью закона, являлись временем посева. Но вот эре закона пришел конец, и настало время жатвы. Затем наступила новая эра, которая ознаменовалась новым посевом. И я хочу подчеркнуть, что жатва конца времен – это суд. Мы убедимся в этом в следующих притчах. Поэтому сегодня наша обязанность – сеять семя Слова Божьего в сердцах людей. Мне всегда радостно получать письма от тех, кто слушает мои передачи по радио. Некоторые слушают эти передачи не один раз. И в конце концов семя дает ростки и приносит плод. Моя задача, пока я нахожусь в этом мире, сеять семя. То же самое относится и к вам, друзья мои. А теперь давайте посмотрим, куда падает это семя. Оно падает на четыре типа почвы. И мы увидим, что три четверти посеянных зерен не могут расти и умирают. Причем с самими зернами все в порядке, а источником проблем является плохая почва. В этой притче ясно проявляется свобода воли каждого человека. Итак, состояние почвы имеет определяющее значение для прорастания семени. А теперь давайте посмотрим, какое толкование этим различным типам почвы дает сам Господь. В 4 стихе он говорит, что какие-то зернышки упали при дороге, и тогда налетели птицы и поклевали их. В 19 стихе Иисус объясняет своим ученикам значение образа птиц. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Итак, птицы олицетворяют сатану, который уносит семя, посеянное при дороге. Это должно заставить каждого, кто считает себя верующим, внимательно исследовать свое сердце. Причем, друзья, не старайтесь судить других. Думайте в первую очередь о самом себе и своем сердце. Семя, упавшее при дороге, по всей видимости, олицетворяет тех людей, которые формально исповедуют христианство. Они слышали слово, но в их слышании не было веры. Слово не было соединено с верой, и даже если вера была, это была лишь формальная вера, вера разумом. Для таких христиан церковь – это своего рода клуб, занятие по интересам. Эти люди находятся в глубоком духовном сне. Причем подобных людей мы находим не только в церкви, но многие из них в конце концов отпадают, переходя в различные культы и секты. Есть и другой тип слушателей, который иллюстрируется каменистой почвой, как это поясняется в 20 и 21 стихах. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имея в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Люди, которые в этой притче сравниваются с каменистой почвой, значительно отличаются от предыдущей группы. У тех именно сатана увел слово. Во второй группе виновна плоть. Про этих людей нельзя сказать, что они находятся в духовном сне. Наоборот, они горячи, полны эмоций, готовы даже пролить слезу, читая особо трогательные отрывки. Я использую для обозначения таких людей очень смешной термин – газированные христиане. То есть они как минералка, много пустых пузырьков. Такие люди все время суетятся во время богослужений или церковных мероприятий. Они как космическая ракета, которая с грохотом стартует, производит много шума, но так и не может выйти на орбиту. Эти люди проявляют рвение и энергию во время особых мероприятий. Но когда все кончается, они словно огарок свечи, ничего не остается. Однажды, стоя на вокзале, я увидел листок бумаги, выброшенный кем-то из окна проходящего мимо поезда. Этот листок, подхваченный ветром от идущего поезда, долгое время совершенно беспорядочно носился в воздухе. Но как только поезд прошел, листок мгновенно опустился на рельсы и замер. И тогда мне пришло в голову следующее. Именно так ведут себя эти так называемые христиане. Если на собраниях кто-то подогревает их эмоции, они полны энтузиазма и энергии. Однако у них нет истинных взаимоотношений со Христом. Все, что есть, это лишь эмоциональные ощущения и переживания. Именно такие люди и являются каменистой почвой. Третий тип слушателей – тернистая почва. Прочтем 22 стих. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно». Эти люди вытесняют Слово Божье из своей жизни. Сатана позаботился о семени, упавшем при дороге. Плоть не дает зернышкам расти в каменистых сердцах, а у третьего типа слушателей мирская жизнь и суета вытесняют Слово Бога из их жизни. Это может быть нищета, а иногда, наоборот, причина является обманчивое богатство. Интересно отметить, что, как правило, хуже всего откликаются на благую весть о Христе люди, которые находятся в самых крайних точках социального спектра, то есть совершенно нищие или, наоборот, чрезвычайно богатые. Мне кажется, что многие позволили мирским заботам вытеснить из их жизни Слово Бога. Надо сказать, что эти три типа почвы не имеют ничего общего с истинной верой. Эти люди попросту не являются верующими. Да, они услышали Слово Бога, но при этом они исповедали Господа лишь на словах. Поэтому, друзья мои, хорошо, если мы внимательно исследуем свое сердце, чтобы понять, действительно ли в нем есть истинная вера. Но, слава Богу, есть семя, которое попадает в хорошую, плодородную почву. И наш Господь объясняет это в 23 стихе так. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Это те, кто услышали слово и приняли его. Может быть, такой человек и не будет приносить значительных плодов, как сказано здесь, всего лишь в 30 крат. Но будут и такие, которые принесут богатый, 100-кратный урожай. Также нельзя забывать, что необходимо понимать Божье слово. Помните, как тот эфиопский евнух, о котором рассказывается в книге «Деяния апостолов», читал Писание, но при всем своем желании не мог понять смысла. Поэтому Дух Божий привел туда Филиппа, который открыл ему истину и дал возможность этому человеку найти путь на небеса. Филипп объяснил этому эфиопу, что тот, кого как овцу вели на заклание, и был Иисус Христос, пострадавший за наши беззакония и грехи. И тогда этот эфиоплянин уверовал и принял Спасителя. Филипп сеял семя Слова Божьего. Однако истинный сеятель – это Господь Иисус Христос, который помещает зернышки Слова Божьего в этом мире, а Святой Дух доносит его до сердец тех, кто желает уверовать. После того, как Господь дал эту притчу о сеятеле, Он продолжает в 9 стихе. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Спрашивается, если у меня действительно есть уши, означает ли это, что я могу слышать Его? Да, но посмотрите, каким был вопрос учеников и что ответил на это Иисус. «И приступив, ученики сказали Ему, для чего притчами говоришь им?» Кто-то сказал, что притча – это земная история, имеющая небесный смысл. Это весьма хорошее и верное определение. Однако слово «притча» происходит от греческого слова «парабола» и относится к измерительному прибору, который кладется рядом с объектом для того, чтобы измерить его. Например, мы прикладываем линейку к столу, чтобы измерить его размеры. И в этом случае линейка – это тоже парабола, которая выступает в роли мерила. Так и наш Господь дает притчи для того, чтобы с их помощью мы могли оценить небесные истины и понять их. Но зачем Он делает это? И вот что он отвечает в 11 стихе. «И сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Если человек хочет узнать Слово Бога, он может его узнать. Всякий, желающий познать истину, сможет ее познать. Но человек может сам заткнуть свои уши. В наши дни мы встречаем много так называемых широко мыслящих людей, которые делают все, чтобы не слышать Слово Бога. Но если вы не желаете слушать Слово, вы его не услышите. И в этом случае вы не только не сможете услышать, но даже и не сможете понять, если бы услышали. То есть человек должен еще иметь желание внимать Слову Бога. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Если вы имеете скудное представление об истине и хотите знать большее, Господь поможет вам в этом. Если же вы не желаете знать истину, вы ее не получите. Как видите, Господь никогда не закроет дверь тому, кто хочет услышать. Далее он ясно говорит, что у него есть основания говорить притчами, ибо в этом случае те, кто не желает слушать его, не смогут их понять. Прочтем стихи с 13 по 17. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Господь в своих притчах говорил об обычных вещах, о том, что окружало простых людей в то время. Он пояснял великие духовные принципы с помощью того, что они все знали и могли увидеть вокруг себя. Притча о сеятеле раскрывает перед нами современное состояние Царства Небесного, то есть показывает работу Бога на этой земле в наши дни, когда Он призывает своих людей к себе. Бог воплощает свой замысел в наши дни посредством Церкви, состоящей из истинно верующих людей. Вот почему в наши дни мы видим в этом мире воплощение Царства Небесного, когда Бог приводит в исполнение свой план, план по приведению людей к спасительному познанию Господа Иисуса Христа. На этом мы закончим сегодня и в следующий раз рассмотрим другие притчи, рассказанные Иисусом в 13 главе Евангелия от Матфея.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о сердце человека, о том, что происходит, когда человек слышит Слово Божье. Хорошо об этом сказал один современный христианский поэт. «А сердце человеческое поле, где рядышком и плевелы, и злаки, а сердце человеческое море в таинственно бушующем размахе. Но сталося, что сердце захотело молиться Иисуса величая, поэтому как море зашумело в просторах сердца нива золотая». Давайте поразмыслим о том, что, образно говоря, произрастает на ниве нашего сердца. Растут ли там колосья добра, любви и милосердия? Или там одни тернии и сорняки? Как мы обрабатываем почву? Пытаемся ли мы избавиться от камней гордости и неверия, или позволяем засушливым ветрам забот века сего иссушать почву нашего сердца? В 11 главе книги пророка Иезекииля записаны такие слова: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Бог сокрушает гордые сердца, разбивает камни неверия и жестокости. И если вы отчаялись бороться с жестокостью собственного сердца, обратитесь к Богу. Он может превратить его из каменистого и бесплодного в мягкое и любящее сердце, приносящее добрые плоды.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Петров. Дима, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Дима, такой несколько агрессивный, провокационный вопрос. Бывшие наркоманы и настоящие наркоманы. Какое-то такое, знаешь, есть веяние в медицине. Бывших наркоманов не бывает. Бывают бывшие наркоманы или нет?
3: Бывают. Я могу сказать про себя, что... Ну и других людей, я, конечно же, знаю, которые отказались от своей привязанности, этой привычки.
2: Ну что значит начали... отказаться от наркотиков, Дима? Медицина утверждает, что отказаться от наркотиков – это просто миф.
3: Исчезло желание колоться. Я в один миг понял, что я больше не хочу колоться. Вот это произошло как щелчок пальцами.
2: Так, но этому должно что-то предшествовать очень серьезное. Расскажи нам о себе.
3: Хорошо. Ну, мне сейчас 36 лет, я родился в Москве, учился в простой школе, учился так-сяк, ну, неплохо и нехорошо, нормально. Ну, обычный парень, хорошие друзья, проводили время весело вместе, ну, там...
2: Знаешь, вот даже для начала программы я тебе немножко подскажу. Для того, чтобы рассказать, я знаю, что у тебя очень тугой узел был, очень такая тугая завязка. Все равно важно нам и радиослушателям слышать внутренний мир человека. Вот люди, которые нас слушают, им очень важно услышать, откуда родилось вот это желание, которое у тебя возникло, стать наркоманом. Что ты чувствовал? Почему? Что ты ценил? За кем ты тянулся?
3: Но меня всегда беспокоил вопрос, может быть, как и многих других людей, откуда я взялся, как все произошло, почему все так происходит, так как оно происходит. Ну, я искал эти ответы. Однажды кто-то даже в шутку, ну, сказал мне: ну, ты задумайся, вот попробуй, вот ты думаешь о таких вещах каких-то, подумай, что такое Вселенная, почему она бесконечна, как это может быть? Ну, я проломал голову, это было в школе еще, в общем, проломал голову, всю ночь не спал, вот, ну, так и не смог я себе это представить.
2: В общем, ты со Вселенной начал, а не с души, ладно, дальше.
3: Ну, это как бы частичка моей души, я вот пытаюсь ее раскрыть, потому что... Для меня это было немаловажно. Я жил все время с ощущением, что я для чего-то предназначен, для чего-то особенного, что я не просто так здесь нахожусь. Потому что я смотрю на этот мир и понимаю, что насколько все чудно устроено, дивно, непонятно. Видно, что это произошло не просто так. Ну, не само по себе, как нас в школе учили. Вот теория Дарвина об этом рассказывает, там, эволюция и так далее, первоначальный бульон, из которого там молекулярный суп, так сказать, и откуда все вот начало там происходить, слепляться там океан, там вышли все это. Ну, не знаю, как само по себе вот такая красота не могла возникнуть.
2: То есть
3: гармонично все, очень все последовательно закончено, и нельзя ничего прибавить и ничего отнять. То есть это наводило на мысли определенного рода. Я искал ответы и не находил для себя. То есть я хотел обрести какое-то понимание, осмысленность существования для себя, гармоничность обрести. То есть пытался что-то для этого делать, читал литературу определенную. Я вот, не знаю, вот такой был известный писатель в 90-е годы, Карлос Кастанеда. Я его перечитал, 10 книг он написал или 11. Два раза перечитал, для меня это было, ну, определенным откровением, то есть я там находил какие-то вот интересные моменты для себя, и в этой книге там в начале было сказано о наркотиках и способах изменения реальности, изменения твоего отношения, то есть открытие дверей восприятия. Я читал, ну, и начал экспериментировать, в общем, с этими делами, хотя тогда я не понимал, что это. опасно.
2: Вот что интересно, что вот эти вот все поиски, скажем, благие все эти намерения, они часто у людей, у парней идут фоном таким, а на поверку как раз вот это и вылезает почему-то. Вот человек чего-то такого ищет, хорошего, он видит это небо, он видит эту вечность, а по жизни получается все другое. Компании появляются какие-то, еще что-то, ну и вытекающие последствия.
3: Ну, это побочное, как бы. Нельзя жить одним чем-то постоянно. То есть, есть реальность, есть мир, бытовая, так сказать, жизнь, а есть какие-то внутренние духовные искания, переживания, и они все-таки оказываются лидирующими в твоей жизни, потому что все происходит на фоне этого. Твое отношение к жизни меняется в зависимости от того, что ты приобретаешь или теряешь, как человек, как личность. То есть это взаимосвязано и достаточно глубоко. И друзей ты выбираешь, исходя из того, что ты, ну, сам себя представляешь.
2: С кем тебе интересно, конечно.
3: Конечно, с кем тебе интересно и с кем ты можешь поделиться.
2: То есть ты не можешь скрипача себе взять какого-нибудь, да, в друзья? Он тебе будет рассказывать.
3: Дело не в профессии человека, не в том, чем он интересуется, а в том, насколько он интересен как личность. Насколько он силен, насколько он может тебе что-то показать, может быть, где-то тебя, может быть, даже остановить. Ну, я так сам устроен, что мне нужен друг, который, может быть, даже немножко будет лидировать, да, немножко направлять. Я искал каких-то вот авторитетов, может быть, я искал себе тех людей, которые могли бы меня научить, мне показать, как правильно надо жить.
2: И опять намерения были благие.
3: Ну,
2: как правильно? Ты искал друзей, которые расскажут, как хорошо.
3: Ну, друзей я нашел хороших, но дело-то не в этом. Наркотики, они были потом, после этого. То есть дело не в друзьях, не в компании, в которую я попал, а в моих мироисканиях вот этих вот, они меня завели. То есть я анализировал свою жизнь, и я пытался понять, почему я дошел до этого. Ну, и в конце концов я понял, что где-то я разочаровался, где-то разуверился вот, в человеческих отношениях, дружба, любовь там, и так далее. И там есть слабое место такое, как вот сам человек, собственно. Сердце человеческое, оно лукаво и непостоянно. То есть я пытался и так, и эдак... Встречался с, ну, девушкой, там, понятно, что молодой человек, не складывалось. И я не находил в этом ни удовольствия, ни удовлетворения. Я любил, меня не любили. То меня любили, я не любил. Не было такой вот гармонии какой-то. Вот а в дружеских отношениях, ну, понятно, что когда-то наступает момент проверки.
2: Дима, я знаю, что ты не сразу начал с тяжелых наркотиков. Вот как ты себя смог убедить, сам уговорить, что покурю и брошу? Просто покурю.
3: Да я даже не пытался потом даже бросать, вот если честно. Я встал на эту дорожку, на эту дорогу и пошел. А в какой-то момент мне просто предложили бесплатно, как это обычно бывает. На, попробуем, что там такого. Мне дали попробовать героин. Да, сказав, что это кокаин. Ну, кокаин – это наркотик высших сфер, там, элиты и так далее. Ну, дорогой достаточно, и там я не знал, чего ожидать. Сказали, вот, на, попробуй, тебе понравится. Ну, мне не понравилось. Первый раз не понравилось. Потом как-то прошло время, еще раз появилась такая возможность. Опять же, от знакомых, от друзей, от которых я даже, ну, не ожидал, если честно говоря, вот таких предложений. Попробовал, второй раз не понравилось. А потом уже третий раз, я уже даже не помню, как это случилось, там уже мне как-то вот и ничего вроде, да и нормально. И наложилось на обстоятельства моей жизни, когда вот был такой переломный момент, там встречи, расставания там с девушкой опять, ну, такие были переживания тяжелые достаточно. И вот, ну, я вот как-то... соблазнился на этот выход.
2: Дима, но без сознания ведь это не делают. Тем более ты говоришь один раз, второй раз, третий раз. Все равно разум что-то подсказывает, что это уже тяжелые наркотики.
3: Я могу вам сказать больше. Я презирал до этого тех людей, которые употребляли героин. Я считал их отребьем и, ну, людьми низшего сорта. Потому что они... Ну, я общался, я видел. То есть видел, во что превращается человек. Я их осуждал. Потом я понял, что был неправ, потому что нельзя судить.
2: Я понимаю так, как бы уже и возраст такой был, что ты мог или осуждать, ты мог что-то выбирать, потому что как я знаю, ты не рано начал тяжелые наркотики.
3: Нет, не рано. Мне было, по-моему, 25 лет в это время. Ну, до этого марихуана в достаточно больших количествах, да, я не говорю ничего, но вот это вот эксперименты мои закончились просто банально накуриванием каждый день, с утра там встаешь и до вечера вот это все трава мешками, можно сказать. Вот.
2: Ну, начало, вот этот вот расцвет, это что-то новое было найдено, но радовало?
3: Ну, в принципе, оно успокаивало, закрывало глаза как-то. Что-то было новенькое, эйфория поначалу, да, все как-то становилось ярче, необычнее, все как-то по-другому выглядело. То есть наркотики, они поначалу притягивают человека, оно нравится вот это состояние, потому что в нормальной, в обычной жизни, ну, не бывает, когда все хорошо. А тут эффект, он постоянен. То есть ты укололся или там понюхал, не знаю, и тебе стало хорошо.
2: Это
3: то есть гарантированно хорошо.
2: То, чего не хватает для настроения любому человеку.
3: Да, но многие же ищут постоянно удовольствия какие-то меняют, они увлечения свои меняют. То там горными лыжами занимаются, кто-то экстримом, там, я не знаю, кто-то, я не знаю, ну, шахматный клуб ходит. Ну, к примеру, кто-то компьютерами увлечен, находит вот каждое свое удовольствие. Но не всегда это гарантировано. А здесь укололся, и все, и счастье, и радость, и полный, так сказать, кайф.
2: Дима, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.

0: Не прожигай напрасно жизнь, чтоб не жалеть об этом завтра. Своей судьбы хозяин ты, не продавай же душу в рабство. Не прожигай напрасно жизнь, однажды будет слишком поздно. Еще неверный шаг один.
1: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. Дима, и все равно сигнальная лампа не горела. Вот начал ты уже эти тяжелые наркотики. Я не верю, что в какой-то момент трезвости человек не задает себе вопрос, надолго ли я это делаю. И ответ: а, чуть-чуть, покалюсь, потом брошу.
2: Ну да, я, наверное, так и думал. Потому что это было достаточно давно уже, может быть, я не все помню отчетливо. Ну да, наверное, так и думал, что это... у меня была хорошая работа, я работал в Аэрофлоте, был стюартом, летал на международных авиалиниях, у меня было все хорошо, у меня была машина, то есть для того времени это было достаточно престижно.
1: Скажи, как ты совмещал все это? Ты мог работать, ты не был зависим?
2: Конечно, я не был зависим, потому что зависимость, она не сразу приходит.
1: Ты распределял? Вот время для наркотиков, для отдыха, так скажем, а вот работа. И сколько это длилось, именно такой разумный подход к наркотикам?
2: Разумный, да, достаточно долго длился. Ну, как относительно, может быть, год, может быть, два, пока это одно другому не стало мешать. То есть у меня уже начинал стоять выбор, что... что тебе важнее, что нужнее. И каждый раз, вот, летя в командировку, я уже ожидал возвращения своего, чтобы позвонить нужному человеку. И уже с аэропорта Шереметьево я звонил, брал трубочку и звонил. Алло, привет, как там дела? Нормально все? Да, говорит, все ровно, приезжай. А у меня деньги, все есть, машина есть. Сел, дрынь, поехал. Приехал, все хорошо. Жена дома, там... Ну, она проводила время, как сама умела, тоже, как бы мы начали одновременно вместе с ней употреблять все это дело. То есть она употребляла дома, я в начал в командировке брать с собой. То есть уже начинались такие моменты, я начал рисковать. Брал, зная то, что будут проходить таможню, там всякие вот собаки и так далее. Я рисковал, я брал наркотики с собой, там употреблял их. Покупал там, привозил сюда. Ну, были такие моменты. Потому что я летал по разным странам. Китай, Индия, Америка, Европа. Ну, много мест было, где все это дело, ну, было более доступно и более качественно, чем у нас. Вот, но в какой-то момент одно стало мешать другому, как я уже сказал. И пришлось сделать выбор. В какой-то момент я просто из отпуска не вышел на работу. Я понял, что я не хочу больше работать, мне надоело, я хочу колоться.
1: Ослабевает воля, ответственность, воля.
2: Воля, да, очень быстро она исчезает у тебя. Ты даже не замечаешь, как ты рабом становишься. Причем рабство такое сладкое, тебе нравится.
1: Ведь, скажем так, подняться на работу, на любую работу подняться в 7 утра, это нужна воля. И человек себя, не спрашивая,
2: ну,
1: встает по будильнику и идет. Он себе не может сказать: ах, не пойду я сегодня на работу.
2: Ну, конечно, и тут как на работу ходишь. Поэтому наступает такой момент, когда ты как на работу уже.
1: А ты уже смог сказать: не хочу я идти на работу.
2: Ну, был удачный для меня момент, такой же отпуск. Я расслабился, а из отпуска просто... Ну, он достаточно долгий был, потому что работа, она подразумевала определенные тяжелые нагрузки, и отпуск был 45 дней. То есть за 45 дней, понимаете, что можно успеть все сделать. И расслабиться, и напрячься, и так далее.
1: Дима, а какое большое значение имеет дома поддержка? Жена вместо того, чтобы тебя спасать, плакать над тобой, делает то же самое.
2: Ну, мало того, что она... Как бы я специально звоню из аэропорта, что я приехал там... Ну, чтобы она знала, что я скоро буду дома, а я приезжаю, там дома бардак, бутылки пустые стоят. То есть я понимаю, что она проводила время прекрасно без меня, меня не ожидая. Меня это расстраивало. Я всегда хотел иметь хорошую семью, там, чтобы жена дома, дети там, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, нормальные совершенно желания человеческие у меня были. Но семья как-то, она сразу не заладилась, она неправильно началась и неправильно закончилась. То есть, ну, это все. Уже было неосмысленно, непонятно, как на срыве, что ли, я даже не знаю, как это определить. То есть клин клином вышибают. Были одни отношения, я их перемешал с другими, потом одни разорвал, начал вот эти вот, и вроде как надо жениться, ну, женился. Там же, ну, надо же попробовать. Первый раз-то всегда у всех бывает. То есть все дела, там костюм, ну, свадьба,
1: как гости. У всех.
2: Да, всё, чтобы все как у всех было, конечно. Ну, а мои представления о семейной жизни совершенно расходились с представлениями моей бывшей жены, и у нас как-то вот сразу не совладилось.
1: Вот сейчас ты продолжишь свой рассказ, но вот до сих пор все, что ты рассказал, это сплошной конфликт. Не все ребята с такого юного возраста задумываются о том, о сём, поднимают глаза там к вселенной, читают по 12 томов кого-нибудь. Ты жил в постоянном конфликте. Тебя это напрягало?
2: Нет, я не жил в конфликте.
1: С собой. Ты говоришь, я хотел хорошего.
2: Хотел
1: хорошего? Я хотел семьи. А у тебя вместо этого такие бутылки валялись разбросанные. Это конфликт. Из него или выбираться, или согласиться на то, что есть.
2: Ну, я, видимо, и согласился на то, что есть как было, так и было, пока что-то не произошло такое, что выбило из колеи. То есть интересы разошлись в какой-то момент. Ну, я об этом, честно говоря, не очень хочу рассказывать, потому что это все было, ну, неприятно. Это было очень неприятно. Вот. И эти отношения закончились в итоге. Жизнь менялась несколько раз от падений к взлетам после того, как я уволился вот из Аэрофлота. Ну, я не уволился, я просто убежал оттуда. Просто вот ушел по-английски, не попрощавшись.
1: Дима, ну а потом деньги, конечно, заканчиваются. Сначала ты за свои заработанные мог купить хороший какой-нибудь качественный наркотик, потом деньги заканчиваются. И дальше, наверное, самое проблематичное начинается.
2: Да, дальше как жить, что кушать и как продолжать колоться. Ну, там схемы известные. Если ты знаешь, у кого взять, то ты можешь пойти взять, себе немножечко там оставить, или тебя угостят и так далее. Ну, или какие-то другие менее законные, ну, точнее, даже не менее законные, а тоже также незаконные способы добычи денег. То есть обмануть кого-то, украсть где-то что-то. Ну, бывали такие моменты, что даже еды не было в доме.
1: Но трудно не попасть в тюрьму с таким образом жизни, потому что прежде чем пойти к кому-то и взять наркотик, нужно добыть деньги, а ты не работаешь.
2: Как ни странно, деньги почему-то находились, и достаточно большие суммы. Я вот удивляюсь до сих пор, откуда брались такие большие деньги. Но они находились. То есть в день наркоману, ну, да и тогда, и сейчас, собственно, чтобы который вот колется героином, ему надо было минимум 1500 рублей в день. А это, то есть учитывая то, что продавцы разбавляют наркотик, те, кто покупает у оптовых, разбавляют его еще раз, там получается, что 1-2 дозы за эти 1500, а тебе в день надо, уже когда ты, ну, серьезно, в это влип, надо 1-2, а может быть 3, а может быть уже и 4 раза в день. И, естественно, покупая некачественное, а не зная, где еще взять что-то получше, ты 1500, еще 1500, потом еще где-то 1000 достал и еще пришел. Ну, а как, хитришь, обманываешь, как-то там кто-то что-то пришел, что-то принес, там, что-то продал. По-всякому было. То есть вариантов масса, но, тем не менее, как-то вот, как-то они находились, я не знаю откуда. Я не знаю, это что-то потустороннее.
1: Хорошо. И все равно этому удовольствию внутреннему, как я знаю, как я слышу, приходит конец. В какой-то момент утомляешься.
2: Ты попадаешь в это колесо, как белочка. Ты с утра встаешь, тебе плохо, ты не можешь ничего делать, ты не можешь в туалет сходить, ты не можешь поесть, попить ним. Ничего не можешь делать. То есть ходишь так плохонько, пока ты не употребишь хотя бы чуть-чуть. Потому что наркотик настолько сильно, ну, входит в твою жизнь, встраивается в метаболизм твой, что,
1: ну, просто
2: ты
1: допинг.
2: Болеешь. Да.
1: Просто допинг. Это без него ты не человек.
2: Лекарство называют это наркоманы. Угу. Лекарство. Подлечиться. Угу. Как алкоголики, как и наркоманы говорят, что надо подлечиться. Чтобы что-то делать, надо немножечко употребить.
1: Угу.
2: Нашел. Хорошо, или с вечера оставил, допустим, прекрасно, у тебя есть время, чтобы найти еще деньги, найти еще дозу и так далее и тому подобное. То есть это вот с утра ты встаешь, ищешь деньги, потом деньги, это мало того, что ты нашел деньги, надо тебе еще купить, потому что надо знать, где это сделать, надо попасть в нужное время, так сказать, и дозвониться до одного, чтобы тот дозвонился до второго, до третьего. Сложные схемы. Но к вечеру, да, часам к 11, к 12 ты что-то находишь в итоге.
1: А теперь, перепрыгнув через вот такие скорбные события какие-то, с чего начался поиск, чтобы как-то от себя это оторвать, вот как гусеницу, вот как пиявку? Вот наверняка такой, да, момент в жизни появился, что избавиться.
2: у меня стали приходить мысли о том, чтобы избавиться и кардинально просто взять и покончить жизнь самоубийством.
1: То есть, так говорят все. Вот все гости, которых здесь я слышу. Никто не говорит, что я уже мог бы взять и кардинально бросить наркотик, а вот избавиться уже таким путем. Покончить жизнь. А невозможно.
2: Невозможно.
1: Вот все так говорят. А невозможно.
2: Потому что это сильнее тебя.
1: Угу.
2: Вот эта твоя зависимость, твое пристрастие, оно вытесняет личность. Оно становится самым важным и центральным в твоей жизни. Оно становится тем, для чего ты живешь. Становится угу. твоим смыслом существования.
1: И получается, тебя без наркотика нет. Нет того, кто мог бы с ним бороться.
2: Есть только наркотик, и есть вот вена, куда ты этот наркотик вводишь. От личности не остается, ну, ровным счетом ничего. То есть, есть, когда раньше можно было сказать, есть я и мой любимый героин, а в конечной стадии остается только героин и место, куда ты его колешь. Вот и все, что от тебя остается. То есть ты машина по употреблению наркотика становишься. От тебя ничего не остается. Ровное место, лужица какая-то. Так что в какой-то момент я понял, что действительно жизнь не жизнь. То есть нормально, я не могу вести образ жизни, работать там и так далее. А наркотический завел уже в тупик, в такой, что из которого выход только смерть. То есть, и был момент, что я уже, я знал, как я это сделаю, я куплю побольше там наркотиков, выпью бутылку водки и уколюсь, и смерть практически гарантирована. То есть, медленная она, без всяких мучений, ты просто заснешь и все. Ты укололся, и через минуту-две ты перестаешь дышать. И все, если тебя никто там не откачает, то ты умрешь, ну, гарантированно. Это называется золотой укол на сленге наркоманов. Был момент, я купил себе много наркотика, уже ехал домой, у меня был заготовлен план, я знал, что я буду делать дальше. Вот, и мы возвращались назад в машине там со знакомыми, и на тот момент с моей бывшей уже женой. То есть прошло какое-то время, потому что с момента нашего развода у нее была своя жизнь, у меня своя жизнь, потом мы опять сошлись вместе, и вот мы оказались в этой машине, едем. Мы взяли, укололись прямо там в машине, и ей становится плохо. Она отъезжает, как говорится. Мы ее вытаскиваем на улицу, кладем, благо лето было, кладем на этом, на землю, не на асфальт, на травку, и начинаем откачивать. А она синяя, у нее губы синие, и ничего не помогает. Там одна девчонка стоит, она молиться начинает. Там, Господи, ну как она там знала, там молитва, она молилась, Господи, помоги, спаси, там избавь. Друг ее там бьет в сердце Ленке, долбит, там пытается делать искусственное дыхание, она синяя, ничего не помогает. И в какой-то момент с очередным сильным ударом она вдыхает и начинает дышать. И меня вот это вот прям остановило. То есть я хотел в этот день сам расстаться с жизнью. И я увидел, насколько некрасива смерть, насколько она страшная. Я представил себя лежащим вот на ее месте. Я понял, что я...
1: Не романтично это.
2: Совсем.
1: Дима, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
3: А готов ли ты к смерти, мой друг? Если смерть внезапно постучится, а в глазах твоих растерянность и испуг,

Порога мы, это значит вечный ад, где нет света, боль души и муки. И оттуда уже нет пути назад. Жаль, что люди, жаль, что люди, жаль, что люди так духовно близоруки. Близоруки, что не видя свет Христа, свет, который озаряет всех любовью, в Царстве Божием бесплатно.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая, и наш гость Дима Петров. И после вот этой, скажем, клинической смерти, да, Лены, что-то переменилось в сердце?
1: Я понял, что смерть...

0: Это совершенно неизвестно, работать невозможно. Она говорит: ребят, я сейчас заплачу за вас все долги, все кредиты, и все. Вы либо едете в реабилитационный центр, либо я вас знать больше не хочу. Вот так и скажи Лене, передай, что вот если она не поедет в центр, она хотела ее одну отправить. Я говорю, она одна не поедет. А мы сидели вот на кухне, разговаривали. Ну, говорит, ну вы еще тогда третьего кого-нибудь пригласите с собой, мол. Но она так как-то отнеслась критически к этому. Я говорю, она не поедет. Я с ней поговорю, конечно, но я бы тоже хотел поехать. Я увидел, прям вот руку мне дают возможность. Я решил, надо бежать. Надо бежать, пока есть возможность. Вот открылся просвет. Куда надо ломиться, грубо говоря. И все, я поговорил с Леной, говорю, слушай, я хочу ехать. Ты как хочешь, надо ехать. Ну и все, прошло немного времени, то есть Лилия Федоровна созвонилась с пастором Лесосибирской церкви Романом Семеновым, там в Красноярском крае этот город находится, там очень развито социальное служение, вот работают с такими зависимыми наркоманами, алкоголики, игроманы и так далее. То есть я знать не знал, куда я еду. То есть знал, что это как-то с религиозной организацией связано. Я когда ехал там на поезде трое суток ехать, я представлял себе там избушку, которая стоит где-то в лесу в глухом, там вьется дымок, лежит снег, ну, Сибирь. Вот, и приходит пастор, по утрам мы читаем Библию, и вот как-то вот таким вот образом, тихо, мирно, мы избавляемся, так сказать, от своей зависимости. Я не знал, чего ждать, но поехал. Оказалось, все по-другому. Не так, как я представлял, конечно, все по-другому. То есть нас развезли в разные стороны. Она в женский центр, я в мужской центр. И стали мы изучать Писание. То есть Новый Завет стали читать. Завет Иисуса Христа.
1: Знаешь, Дима, наверное, для кого-то это очень странно будет, кто нас слушает. Вы приехали туда, там ни уколов, ни микстур, никаких там этих примочек, да? Вы читаете Библию.
0: Да. По дороге вот самое... что было, вот, так сказать, поддерживающее нас в дороге, потому что от Красноярска, куда приходит поезд до Лесосибирска, еще ехать 5 часов на машине, нам пастор остановился, купил пару шоколадок. Говорит, я знаю, говорит, что наркоманам нужно сладкое. Вот он нам дал 2 шоколадки, говорит, ребята, жуйте. Вот мы так и ехали и жевали этот шоколад. Вот, было уже на тот момент плохо, потому что все наркотики, которые мы брали с собой, кончились. Я не знал, будет там какая-то поддержка медицинская или не будет, но я так понял, что не будет, то есть все на сухую. И по благодати просто все как-то прошло очень легко и без... Я уже, едя в машине с ним, понимал, что мне не так плохо, как раньше-то бывало, сидя дома в квартире, я понимал, что мне, ну, вполне терпимо. Приехали в этот центр, там встретили нас ребята, братья, которые уже там были. Реабилитация 2 месяца проходит. Вот мы читали Новый Завет, молились по вечерам, да, общались, изучали слово. Вот Бог начал открываться через слово, конечно, мудрейшая книга Библия. То есть я вот читал ее и понимал, что Бог говорит ко мне и говорит для меня. Такие вещи, которые я вот и ждал услышать, что есть любовь, есть дружба, есть жизнь после смерти. Для меня это было, конечно, самым важнейшим. В принципе, я понял, что меня создал Творец, Бог. И для определенной цели, для своей. То есть, и он меня не оставит ни на протяжении моей жизни, ни после смерти. То есть, я, если умру, то оживу. Вот это было для меня, конечно, очень сильно. Я уверовал, и глаза мои открылись.
1: Дима, а тебе приходилось, вернее, был такой шанс смотреть на друзей, которые тоже так, как и ты, восприняли это слово? То есть какое-то плечо, поддержка, что ты не один, ну, скажем так, глупый, который поверил в это. Ведь на самом же деле полно циников вокруг. Ты смотрел на это все. В реабцентре много людей. Ты рассказал классический вариант. Вот я прочитал и уверовал. Но а другие говорят, придешь. Ребята, вы гоните. Что такое за письмена?
0: Ну, по статистике, 1 из 10, если уверует, если ему, ну, как сказать, если он обретет Бога в сердце, то это очень хорошая статистика, 10%.
1: Вот
0: это лучше,
1: вот
0: да.
1: Вот именно так относится 9%, как я сказала,
0: ну,
1: да?
0: Все по-разному, но кто-то говорит, да, вы гоните здесь, чего тут? Вообще, какой Бог его нету? О чем вы говорите? Кто-то говорит, да, да, там, может быть. Но все равно кто-то даже, может быть, и скажет, да, классно, все здорово. Это как в притче о сеятеле. Там много вот вариантов описано, как каменистая почва, там

0: благодатная почва, там что-то упало при дороге, когда вышел сеятель сеять. И вот эти вот разные почвы – это человеческие сердца, как они воспринимают. Кто-то быстро воспринимает, но быстро угасает, кто-то суетится и забудет о том, что ему Бог говорил.
1: Ну, я так понимаю, что у тебя уже решение было только вперед идти.
0: Ну, я не могу сказать, что вот через 2 месяца я прям вот действительно изменил себя. Точнее, не я изменил, но я изменился. Был момент, что я опять сорвался, я опять начал колоться, но я знал уже, что где есть выход и куда надо бежать со всех ног. Был момент тяжелого размышления, очень тяжелого, я не знал. Я стоял на перепутье, опять был вот ключевой момент, когда я уже осознанно принял решение. Не как вот, когда мне сказали, либо ты едешь, либо вот знать тебя не знаю, когда Лилия Федоровна сказала, да? Тут я уже осознанно совершенно принимал решение свое. Либо я иду вперед с Богом, либо я возвращаюсь куда-то вот в эту клоаку, в эту яму, куда я совершенно уже не хотел. То есть был момент осознанного принятия решения. Потому что покаяние состоит из 2 частей. Когда ты сердцем принимаешь Бога, и когда ты разумом осознаешь, что вот этот путь для тебя то, что надо, то, куда тебе надо идти.
1: Не оглядываясь назад. И как дальше события развивались?
0: А дальше все классно было. Я устроился сразу же на работу, пошел, и я получил такой толчок, такую вот энергетическую эту подпитку, что я начал возвращаться вот в свое прежнее как бы нормальное состояние духовное. То есть я начал возвращаться к тому человеку, которого я разрушил. То есть изначально, ну, в принципе, у меня нормальные же были установки по жизни. Я был не самым плохим парнем. Я начал возвращаться, я видел, как Бог меня возвращает, как Он меня реанимирует. Я устроился на работу, тяжелая работа была, потому что кроме лесопильных комбинатов там ничего нет. Ну, работа с деревом, с этими огромными, так сказать, бревнами, это вот там стоишь 8 часов, там 9 часов, это конвейер, это поток, и вот это одно длинное-длинное бревно, оно перед тобой ползет, его пилит, там жарко, душно, влажно. Но суть не в этом. Было тяжело, да, было очень тяжело, но я это преодолел, и теперь ничего не боюсь. То есть для меня такая закалка была. Бог меня вел своим путем.
1: И на этом пути, как я понимаю, появилась девушка.
0: Ну, она не сразу появилась.
1: Не сразу. Но сейчас я знаю, что ты ожидаешь с Урала свою жену с ребенком. То есть ты готов?
0: Я поеду за ними.
1: Ты поедешь за ними?
0: Да, они меня ожидают. Я с нетерпением жду, когда встречу ее и детишек своих.
1: Ты встретил там эту женщину?
0: Да, она тоже проходила реабилитацию в Лесосибирске. Она прошла центр и переехала жить в Лесосибирск из Железногорска. Мы какое-то время, ну, просто общались в церкви, дружили, там была молитвенная группа, мы, ну, просто встречались, я ее поддерживал по-дружески. И в какой-то момент понял, что это тот человек, который действительно мне нужен, как жена, как женщина, вот, как мать моих будущих детей.
1: Дима, я почему этого вопроса коснулась? Я просто подсказала, это как кирпичики. Вот ты сказал просто, что Бог начал снова меня восстанавливать.
0: Да.
1: И это как кирпичики, как здание он стал строить. Ведь наша жизнь состоит из многих аспектов, в том числе и из личной жизни.
0: Да, это наиболее важные те аспекты. Действительно, на Боге, как на краеугольном камне, начинаешь строить свой дом, свое здание, своей жизни. И вот если в основании лежит этот камень, правильное отношение, да, учение определенное, определенное отношение, вот как я сказал, к жизни, то все будет хорошо, и никакие потоки, никакие воды не смоют это здание.
1: Дима, и правильно я понимаю, что все только началось. Вот сейчас в Москве готово жилье, где ты свою семью готов принять. Все только начинается. И, может быть, через несколько лет мы узнаем о тебе. Ты придешь снова сюда, и ты нам расскажешь, как развивались события.
0: Да, пригласите, может быть, еще раз я вам расскажу, как происходит, потому что все меняется.
1: Вот немного зная тебя и немного услышав от тебя, ты вот как будто в начале источника какого-то сейчас встал, да, и жизнь новая начинается.
0: Вы знаете, я вам скажу, что я каждый день как будто в начале стою. И каждый день мне несет свои какие-то новые перспективы, какие-то ожидания. Это очень приятно, когда ты не знаешь, не бегаешь, как белка вот эта вот в колесе.
1: И допинг никакой не
0: допинг
1: нужен.
0: Допинг не нужен. Я получаю просто обычные радости в жизни, просто общаясь с людьми, просто
1: приходя
0: домой с
1: работы. Дима, но это может только
0: работы.
1: Бог сделать. Это никто не может, ни медицина, ни капельницы. Так нельзя поменять человека, чтобы человек снова стал получать удовольствие от простых, просто радости, от погоды хорошей. от присутствия близких.
0: Это действительно, это чудо. Это действительно чудо Божье. Потому что никак иначе это не могу объяснить, как так со мной произошло.
1: Дима, спасибо тебе за свидетельство. И я думаю, что пройдут какие-то годы, несколько лет, и ты сможешь нам рассказать, для чего Бог тебя избрал. Сегодня ты, наверное, вполне не готов еще это сказать. Спасибо. А я напоминаю, что в эфире было Русское христианское радио, программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Дмитрий Петров. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».

кто первый ясно и четко и во всей ее полноте возвестил евангельскую весть? Как ни странно, но первым проповедником Евангелия был один из последних ветхозаветных пророков. О нем пророчествовал пророк Малахий 400 лет назад, до Рождества Христова и до его появления, такими словами. «Вот я, — это говорит Господь, — посылаю ангела моего, — ангел означает вестник, — и он приготовит путь предо мною». А Христос добавляет такие слова об этом пророке, об этом человеке, что из рожденных женами не восставал больше его. Пусть этот проповедник из проповедников наставит нас, в чем заключается Евангелие, благая весть. Достаточно было бы нам свидетельское подтверждение Христа о нем. Но есть еще сильнейшее подтверждение в Евангелии не о самой личности этого мужа Божьего, но и о том, что он проповедовал. Кстати, имя этого проповедника – Иоанн Креститель, предтеча Спасителя Христа. Послушайте, что о нем говорили люди, которые слышали его проповеди. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн об Иисусе, было истина. И многие там уверовали в Иисуса. Чудеса ему не дано было творить. Он был послан приготовить путь Спасителю, и делал он это горячо и истинно, проповедуя Евангелие. Когда пришли к нему религиозники того времени и спросили его, «Что ты скажешь о самом себе?» Как ответил он им? «Я глас вопиющего в пустыне». О чем же вопиял этот глас в пустыне? Должен сказать, что для меня Иоанн Креститель является идеальным образцом и примером проповедника Евангелия Иисуса Христа. Первое, что мы обнаружим, это то, что во всех его проповедях центральной темой был Иисус Христос. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В этих нескольких словах его первой проповеди заключено все Евангелие, вся благая весть. Агнец Божий, Иисус Христос, Голгофская смерть, которую Он совершил для искупления всего человечества. Это была основа Его проповеди, что Бог через смерть Сына Своего дает возможность любому человеку получить спасение и жизнь вечную. Никто не исключен из этой милости Божией, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Спасение доступно всем, но получает его тот, кто уверует в Иисуса Христа. Теперь послушайте дальше проповедь Иоанна Крестителя. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие Иисуса Христа делит все человечество, независимо от расы, национальности, богатства, бедности, молодости или старости, на две категории, то есть на людей верующих и неверующих. Верующий имеет жизнь вечную, он спасен, он является Дитем Божьим, а неверующий осужден на вечную погибель, и гнев Божий пребывает на нем. Какой категории принадлежишь ты, уважаемый радиослушатель? Как ты ответишь на этот самый важный вопрос? Где ты будешь проводить вечность? Но чтобы ответить на этот вопрос, мы должны уточнить, что значит веровать в Иисуса Христа. К сожалению, этих людей, я имею в виду неверующих, вы найдете везде. Их вы найдете не только за пределами церкви, но и в церквах, в храмах, молитвенных домах. Сколько есть людей, которые слушают Евангелие, одобряют слышанное. Я теперь не говорю об атеистах или скептиках, нет, но о людях, которые считают себя верующими. Они верят в Бога, верят, что Иисус Христос – Спаситель мира, верят, что Библия – богодухновенная книга. Да, они ходят в церковь, придерживаются к основным учениям христианства, и тем не менее гнев Божий почивает над ними. Сказав все это, я слышу, кто-то задает вопрос, а чего же еще не хватает? Если я все это имею и верю, почему я остаюсь чадом гнева? Не верить в Сына Божия значит отвергнуть, не принять милость Божию. А чтобы принять милость Божию, человек должен признать себя виновным перед Богом, грешником.
Бог в своем милосердии и любви усмотрел для греховного человечества спасение. Он не мог так произвольно, безоговорочно отпустить нам наши грехи. Его святость и правосудие требовало должной возмездия за грех. Для этого Бог отдал Сына Своего. Теперь все, что Бог от нас требует, это чтобы мы спаслись и стали Его детьми, то есть уверовали в Сына Его. Принять как дар то, что Христос совершил для нас Своей смертью. Если ты это сделаешь, то ты будешь прощен и получишь жизнь вечную. Не принять такой дар значит в высшей степени проявить противление и восстание против Бога, не говоря об оскорблении. Не верить в Сына Божия, не принять дар Божий, который стоило ему смерти его сына, это не что иное, как озлобленный вызов Богу. И тем самым такой говорит Богу, что я лучше буду проклят навеки, чем принять милость Божию на этих условиях. Лучше буду гореть в аду, чем поклоняться Христу и принять Его милость. Неверующий ненавидит Бога. Сама мысль о Боге для него отвратительна и страшна. Почему? Потому что Бог благ, а ты нечестивый и любишь делать беззаконные дела. Поэтому можно быть религиозным, соблюдать внешний обряд христианства и одновременно быть врагом Божьим. Мрак ненавидит свет и потому всячески старается его погасить. Об Иоанне Крестителе сказано, что он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него, то есть через Иисуса Христа. Если ты не уверовал в Сына Божий, не принял предлагаемую милость Божию, то тебе не нужно оставаться в этом пагубном состоянии больше и быть под гневом Божьим, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Почему не прийти сейчас к Богу и сказать: «Боже, я принимаю Твою милость и благодарю Тебя, что и для меня Сын Твой возлюбленный совершил искупление. Я хочу быть Твоим детем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Веруй, Господи Иисуса Христа, и спасен будешь».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Иоанна.
3: Глава 9.
4: И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него:
5: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?»
4: Иисус отвечал:
6: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
4: Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему:
6: «Пойди, умойся в купальне Силаам»,
4: что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили:
7: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?»
4: Иные говорили:
8: «Это он».
4: А иные:
7: «Похож на него».
4: Он же говорил:
8: «Это я».
4: Тогда спрашивали у него:
7: «Как открылись у тебя глаза?»
4: Он сказал в ответ:
8: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел».
4: Тогда сказали ему:
7: «Где он?»
4: Он отвечал:
8: «Не знаю».
4: Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им:
8: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу».
4: Тогда некоторые из фарисеев говорили:
9: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы».
4: Другие говорили:
10: «Как может человек грешный творить такие чудеса?»
4: И была между ними распря. Опять говорят слепому:
11: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?»
4: Он сказал:
8: «Это пророк».
4: Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родители сего прозревшего, и спросили их:
9: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?»
4: Родители его сказали им в ответ:
12: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым.
13: А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет».
4: Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему:
9: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник».
4: Он сказал им в ответ:
8: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
4: Снова спросили его:
14: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?»
4: Отвечал им:
15: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?»
4: Они же укорили его и сказали:
16: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он».
4: Человек, прозревший, сказал им в ответ:
15: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего».
4: Сказали ему в ответ:
16: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?»
4: И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему:
6: «Ты веруешь ли в Сына Божия?»
4: Он отвечал и сказал:
15: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?»
4: Иисус сказал ему:
6: «И видел ты его, и он говорит с тобою».
4: Он же сказал:
15: «Верую, Господи!»
4: И поклонился ему. И сказал Иисус:
6: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы».
4: Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему:
11: «Неужели и мы слепы?»
4: Иисус сказал им:
6: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
3: Глава 10.
6: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса».
4: Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им:
6: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего».
4: От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили:
11: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?»
4: Другие говорили:
10: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?»
4: Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему:
16: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо».
4: Иисус отвечал им:
6: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно.
4: Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить Его. Иисус отвечал им:
6: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За которое из них хотите побить Меня камнями?»
4: Иудеи сказали Ему в ответ:
17: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
4: Иисус отвечал им:
6: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что Я сказал, Я Сын Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем».
4: Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их. И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. И многие там уверовали в Него.
3: Глава 11.
4: Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему:
18: «Господи, вот кого Ты любишь, болен!»
4: Иисус, услышав то, сказал:
6: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».
4: Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам:
6: «Пойдем опять в Иудею».
4: Ученики сказали ему:
19: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?»
4: Иисус отвечал:
6: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним».
4: Сказав это, говорит им потом:
6: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его».
4: Ученики его сказали:
20: «Господи, если уснул, то выздоровеет».
4: Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо:
6: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему».
4: Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам:
21: «Пойдем, и мы умрем с ним».
4: Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадий в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу:
18: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но я теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог».
4: Иисус говорит ей:
6: «Воскреснет брат твой».
4: Марфа сказала ему:
18: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день».
4: Иисус сказал ей:
6: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?»
4: Она говорит ему:
18: так, Господи. Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».
4: Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря:
18: «Учитель здесь и зовет тебя».
4: Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему:
0: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
4: Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал:
6: «Где вы положили его?»
4: Говорят ему:
0: «Господи, пойди и посмотри».
4: Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили:
10: «Смотри, как он любил его».
4: А некоторые из них сказали:
11: «Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?»
4: Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит:
6: «Отнимите камень».
4: Сестра умершего Марфа говорит ему:
18: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе».
4: Иисус говорит ей:
6: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?»
4: И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал:
6: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня».
4: Сказав это, он воззвал громким голосом:
6: «Лазарь, иди вон!»
4: И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им:
6: «Развяжите его, пусть идет».
4: Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили:
1: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом».
4: Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им:
22: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».
4: Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу:
23: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?»
4: Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
18: Глава 12.
4: За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал:
2: Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?
4: Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал:
6: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда».
4: Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали:
5: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!»
4: Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
7: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле».
4: Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою:
11: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним».
4: Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря:
12: «Господин, нам хочется видеть Иисуса».
4: Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ:
6: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое».
4: Тогда пришел с неба глас:
7: «И прославил, и еще прославлю».
4: Народ, стоявший и слышавший то, говорил:
24: «Это гром!»
4: А другие говорили:
24: «Ангел говорил ему».
4: Иисус на это сказал:
6: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе».
4: Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему:
25: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?»
4: Тогда Иисус сказал им:
6: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
4: Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка:
7: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?»
4: Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия:
7: народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
4: Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал:
6: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
3: Глава 13.
4: Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих, в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему:
19: «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?»
4: Иисус сказал ему в ответ:
6: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после».
4: Петр говорит ему:
19: «Не умоешь ног моих вовек».
4: Иисус отвечал ему:
6: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною».
4: Симон Петр говорит ему:
19: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову».
4: Иисус говорит ему:
6: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все».
4: Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им:
6: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня».
4: Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал:
6: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
4: Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему:
20: «Господи, кто это?»
4: Иисус отвечал:
6: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам».
4: И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему:
6: «Что делаешь? Делай скорее».
4: Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал:
6: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
4: Симон Петр сказал ему:
19: «Господи, куда ты идешь?»
4: Иисус отвечал ему:
6: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною».
4: Петр сказал ему:
19: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя».
4: Иисус отвечал ему:
6: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».
3: Глава 14.
6: «Да не смущается

0: Филипп сказал ему:
1: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас».
0: Иисус сказал ему:
2: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
0: Иуда не Искариот говорит ему:
3: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?»
0: Иисус сказал ему в ответ:
2: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».
4: Глава 15.
2: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я вас

0: любил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.
1: Глава 16.
0: Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня: куда идешь? Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу.
2: Тут некоторые из учеников его сказали один другому:
3: что это он говорит нам: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу?
2: И так они говорили:
4: что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит.
2: Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им:
0: о том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу».
2: Ученики Его сказали Ему:
3: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел».
2: Иисус отвечал им:
0: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Изучая Библию, познавайте Бога и будьте уверены, что каким бы ни был тернистым ваш жизненный путь, Господь не даст вам упасть и разбиться. Он позаботится о вас. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Мы продолжаем обзор Ветхого Завета и снова возвращаемся к книге Судей. В книге Судей мы находим цикл историй, которые повторяются 7 раз. Он начинается с отступничества народа израильского. Отступничество – это оставление человеком той позиции, которую он занял перед Богом до этого. Эти события сменяют друг друга, как час меняет час на циферблате. В 12 часов дети Израилевы служили Богу. В час они совершили духовное отступничество. В 2 и 3 часа они занялись моральным и политическим развратом. В 4 часа Бог поднял на них врага. В 5 часов началась война, в которой враг нанес поражение Израилю. И после 6 они уже не понаслышке испытали ужас бойни и рабства. Потом, после разнообразных событий, которые произошли в Израиле с 4 до 7 часов, народ возопил к Богу. В 8 часов они покаялись во грехе отступничества. В 9 они были возрождены. В 10 пришло освобождение, и в 11 Бог поднял им судью из народа. И снова пробило 12 часов. Израильтяне опять оказались на высшей точке циферблата. Они были правы в глазах Божьих. Бог занимал главное место в их жизни. Они снова служили Ему. Просто удивительно, как мало времени израильтянам требовалось на то, чтобы стать отступниками. Чтобы разобраться в книге Судей, важно иметь понимание исторических событий, описанных в ней. Не нужно забывать, что эта книга затрагивает события, происходившие в течение 400 лет. Иногда людям удавалось быть правыми перед Богом целые 80 лет до очередного отступничества. И когда мы пытаемся применять уроки книги Судей в нашей жизни, то возникает вопрос: сколько же времени требуется человеку для того, чтобы стать отступником? Предположим, вы заключили завет, вы подошли к какой-то кульминационной точке в вашей жизни, заключили завет, и теперь Бог занял первое место в вашем сердце. Как много времени вам потребуется на то, чтобы отвернуться от позиции, которую вначале вы заняли перед Богом? Будет ли это 80 лет? Или, возможно, 8 дней, или 8 недель, или 8 месяцев, прежде чем вы забудете о своем завете с Богом? А если это не человек, а народ? Как быстро народ сможет стать отступником? А если это церковь? Сходите в церковь, которая на самом деле проповедует Слово Божье, Евангелие, а потом навестите ее, но только лет 40 спустя, и посмотрите, что там проповедуется. Сколько церквей проповедуют сейчас то же, что они проповедовали 40 или 80 лет назад? Почитайте проповеди основателей современных деноминаций, таких как Весли, Лютер, Кальвин и других великих проповедников. Изучите их биографии и то слово, которое они проповедовали. Посмотрите, во что они верили. А потом зайдите в одну из современных церквей и посмотрите, что проповедуют там. Как бы вы назвали это? Вы назвали бы это отступничеством, поворотом от той позиции, которую люди однажды заняли перед Богом. Как давно это произошло? Вряд ли на это понадобилось 80 лет. В книге Судей описано, как израильтяне проходили через многочисленные периоды отступничества. И всегда им требовалось разное время на то, чтобы отступить. Только в книге Судей, как говорилось ранее, это произошло 7 раз. В результате первого отступничества их завоевали сирийцы и держали в рабстве 8 лет. Потом Бог восставил судью по имени Гафаниил. Он освободил народ израильский, и в стране был мир в течение 40 лет. Они были правы пред Богом целых 40 лет. Потом снова впали в отступничество. Их завоевали моавитяне во главе с царем Еглоном. Они служили этому царю 18 лет, пока Бог не восставил маленького судью по имени Аот. Все, что о нем сказано, это лишь то, что он был левшой. Аот освободил израильтян, и на 80 лет воцарился мир. Их третье отступничество завершилось завоеванием народа израильского хананеями во главе с царем Иовином. Его военачальник Сисара имел 900 железных колесниц. Дети Израилевы служили Иовину 20 лет. И когда они возопили к Богу, на этот раз он восставил им женщину-судью по имени Девора. Смелая женщина Девора смогла убедить мужчину по имени Варак пойти вместе с ней и завоевать хананеев. Такое впечатление, что Девора просто силой тащила брыкающегося и вопящего Варака спасать народ. Это событие описывает явный вакуум среди руководства, который наступил позже. Еще одна женщина была активно вовлечена в борьбу против хананеев. Ее звали Иаиль. Однажды она помогла генералу Сисаре, но довольно странным образом. Четвертое отступничество закончилось жесточайшим угнетением израильтян, которое пришло от мадианитян. К счастью, оно длилось только 7 лет, но было на самом деле ужасным. избавителем стал Гедеон, наверное, самая колоритная фигура из всех судей. Пятое отступничество завершило завоеванием Израиля аммонитянами, которые 18 лет угнетали израильтян. На этот раз судьей стал человек по имени Иефай. Он был незаконно рожденным ребенком, ненавидимым братьями. Часто он был предметом их насмешек до тех пор, пока аммонитяне не завоевали страну. Тогда таланты Иефая как полководца оказались востребованы. И тогда же его братья пришли с предложением о дружбе и приняли его как своего лидера. Рядом с нами в мирное время всегда есть люди, к которым трудно относиться однозначно. Но если придет война, возможно, именно им мы будем больше всего радоваться. Таким человеком был Иефай. Он спас народ от аммонитян. Шестое отступничество и самое долгое после него угнетение длилось 40 лет. Израильтяне были под ужасающими филистимлянами. На этот раз судьей или освободителем стал Самсон. Многие люди слышали о Самсоне в связи с его подружкой Далилой. Возможно, вы тоже об этом знаете, но не совсем понимаете, что это значило в то время, в которое жил Самсон. Он был судьей Израиля, одним из освободителей. Самсон освободил детей Израилевых от филистимлян. Вдобавок, к нападениям иноземных захватчиков, атаковавшим Израиль, во времена книги Судей происходили гражданские войны, которые знаменовали собой периоды отступничества и не зависели ни от каких внешних причин. За 400 лет в стране произошли три гражданские войны. Одна, описанная в книге Судей с 19 по 21 главу, была исключительно жестокой. Еще одна позиция, с которой мы можем рассматривать книгу Судей, это изучение биографий людей, описанных в Слове. Когда вы будете читать эту книгу, спросите себя, что Бог хотел сказать и показать нам через эту книгу. Мы уже предположили, что книга Судей может быть применима к каждой личности. Вы можете ходить по кругу отступничества. Возможно, вам нужно возрождение. И множество ужасных порабощений, которые вы испытали в своей жизни, стали результатом вашего отступничества. Сначала вы стояли правильно перед Богом. Потом вы сделали шаг в сторону от этой позиции. Вот почему ничего не срабатывает в вашей жизни. Ничто и не будет работать до тех пор, пока вы не вернетесь к Богу и снова обновите свой завет, который вы когда-то заключили с Ним. Эту книгу также можно применить и к целому народу. Есть потрясающий способ использования книги Судей, описанной выше, который может стать цифрой 4 на циферблате истории страны. Возможно, если в стране произойдет духовное возрождение, это избавит ее от страшной боли, ужасных и разрушительных последствий, которые могут прийти, если страна решит пройти полный круг испытаний, как это сделал Израиль в книге Судей. Тогда Бог воздвигнул вражьи силы, которые 7 раз поразили страну. Вполне вероятно, что Бог воздвигает международные заговоры для того, чтобы сокрушить нации и поставить их на колени. Рассмотрение книги Судей с этой точки зрения открывает нам, что не нужно дожидаться последствий, которые обрушатся на страну, если она повернется к Богу спиной. Обратитесь к Нему до того, как придут суды, предназначенные для отступников. В этом состоит актуальное и потрясающее личностное применение книги Судей. Помимо рассмотрения отступничества в книге Судей, в применении к отдельным личностям и целым народам, можно рассматривать биографии и судьбы. Это в основном происходит посредством изучения жизни судей Израилевых. Эти так называемые судьи, освободители или спасители, освобождавшие народ Израиля от угнетавших его врагов, представляют собой очень увлекательный предмет для рассмотрения. Помните, как мы изучали книгу Бытия? Мы встречались с Адамом, Каином, Авелем, Ноем, потом Авраамом, Исааком, Иосифом. Мы говорили, что есть так много всего, что Бог желает сказать нам через описание человеческих судей в Своем Слове. Когда Бог хочет рассказать нам о вере, Он описывает жизнь таких людей, как Авраам и Гедеон. Описывая жизни людей, Бог желает рассказать нам что-то очень важное, и поэтому иногда Он рассказывает очень-очень длинные истории о людях. Много раз, когда Бог общается с нами, Он говорит со страниц Библии через описание в ней истории людей. Часть этих историй мы находим в книге Судей. Во-первых, всех их объединяет одно – это, пожалуй, самый первый факт их биографии, на который мы должны обратить свое внимание, изучая судьбы людей. Все они маленькие люди, незначительные в глазах мира. Мы говорили об этом, когда изучали судьбу Моисея. И мы будем видеть это снова и снова на протяжении всего Писания. Это просто выдумка, когда говорят, что Бог использовал исключительно одаренных святых для выполнения исключительно сложных заданий, потому что они были такими необыкновенными святыми. На самом деле, Библия говорит нам следующее. Бог испытывает огромное наслаждение, когда Он берет обыкновенных людей и делает через них необыкновенные вещи, потому что они доступны для Него. Когда начинаешь это видеть, то понимаешь, что самое величайшее достижение Царства Божьего – это Его доступность. Абсолютно все эти судьи напоминают нам об этом. Единственное, что говорило в их пользу, была их доступность. Они не отличались особыми способностями, они просто были доступны для Бога. Вот почему Господь использовал их. Гафаниил был первым судьей, но все, что сказано лично о нем, это то, что он был племянником Халева. Вас когда-нибудь представляли людям как чьего-то родственника? Однажды я прочел историю об одном человеке. Он был родом из большой семьи, и всегда его представляли как брата Питера Вудварда. Ему всегда это не нравилось, потому что такое представление звучало, как будто бы Питер Вудвард на самом деле чего-то стоил, он был достойным человеком, а все, чего стоил наш герой, было его родство с Питером. А вы кого-нибудь так представляли? Жена Петра Иванова. Вы же знаете Петра? Он — это личность. Ну а это его жена. Ее положение жены Пети Иванова — это все, что она собой представляет. Это очень несправедливо по отношению к людям. Но именно это сказано о Гафанииле. Он был племянником Халева, сыном младшего брата Халева. Вот и все, кем был Гафаниил. Ни слова о том, кем он был на самом деле. А Аод? Все, что говорится об Аоде, так это то, что он был левшой. Сегодня говорят, что если вы левша, то вы вообще мало способны чему-то научиться, особенно если вы владеете обеими руками в равной степени. Интересно, Библия подчеркивает, что Петр был левшой. И это очевидно из того факта, когда он отсек правое ухо солдату в Гефсиманском саду. Значит, он держал меч в левой руке, поэтому и отсеченное ухо было правым. Левша — это все, что сказано об Аоде. Как мы говорили, Девора была просто израильской матерью. Ей пришлось нелегко, когда она тащила Варака, уговаривая его набраться смелости и пойти сразиться с врагом вместе с ней. Когда Гедеон был призван, возможно, он был самой колоритной фигурой из всех судей. Но все его достоинство состояло в его же словах. «Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Гедеон описал себя как самого последнего и слабого. Эта мысль, очевидно, проходит через всю книгу судей. Все судьи были просто маленькими людьми. Это первое и самого главного, что Господь желает нам сказать через них. Мое время снова подошло к концу. Я так люблю оставлять вас, бросив вам вызов. Вы считаете себя заурядным человеком? Вы верите в то, что Бог никогда не будет, да и не сможет использовать такого маленького человека, как вы? Вот основное послание книги судей. Бог испытывает наслаждение, когда Он совершает потрясающие вещи через заурядных людей. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз, и вы своими глазами увидите, что каждый судья был простым, заурядным человеком, которого Бог использовал для своих великих и могущественных дел. Мы рассмотрим жизнь каждого судьи одну за другой, которая сама побуждает осознать, что Бог использует таких обыкновенных людей, как вы и я. И Ему очень нравится это делать. Дорогой радиослушатель, во втором послании святого апостола Павла к Коринфянам есть такие слова: «Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». «Все мы, — говорит Павел, — однажды предстанем перед Господом. Что скажешь ты Христу, когда увидишь Его? Господь, я благодарен Тебе, что Ты распоряжался моей жизнью и использовал меня в служении там, где Ты хотел. Или ты скажешь: Господи, я был простым человеком, самым обыкновенным, даже заурядным. Я знал, что от меня не будет толку, и поэтому не хотел, чтобы ты меня использовал. Что скажешь ты, особенно когда Господь покажет тебе свои раны от гвоздей, и ты будешь знать, что это за тебя? Если ты желаешь служить Богу, если ты желаешь позволить Ему использовать тебя в служении, я призываю тебя, скажи об этом Богу прямо сейчас. Дорогой Небесный Отец, от всего моего сердца я благодарю Тебя, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Я знаю, Господь, что Ты желаешь, чтобы я служил Тебе. И я, Господь, подчиняюсь Тебе. Я знаю, что я самый простой, обыкновенный человек, но я знаю, что Ты великий Господь, и Ты желаешь моего служения. Господь, я доверяю Тебе. Используй меня так, как этого желаешь Ты. И пусть в моей жизни прославится имя Твое святое. Я молю об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: Наша программа подошла к концу. До свидания!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

В сегодняшней передаче, дорогие друзья, вы услышите некоторые песни о молитве. Молитва христиан – это не что иное, как беседа, разговор или общение с живым Богом.

Молитва – это не какие-то заученные фразы, кем-то сочиненные. Нет, молитва есть выражение своих чувств, своих мыслей, своих переживаний и впечатлений. Это прежде всего выражение своей боли, нужды, а также своей радости в разговоре с живым Богом. В молитве христиане переживают общение с Иисусом Христом, с Богом.

0: Существует много свидетельств и рассказов о том, как чудесно молитва воздействует на людей.
1: Некоторые люди обращаются к Богу сразу, а Станиславу Левченко для этого потребовались годы. Все началось, когда ему было поручено КГБ СССР сопровождать посетителей по культурным центрам России. Станислав был сыном военнослужащего, а коммунизм был его богом. Когда Левченко сопровождал людей по соборам, он стал переосмысливать то, чему его учили. Он сказал:
0: «Вначале я видел только физическую красоту тех мест, но постепенно я начал испытывать что-то более глубокое. Я наблюдал за лицами тех, что приходили помолиться. Иногда их лица выражали страдание и страх, но после того, как они совершали молитву, они выглядели умиротворенными и даже радостными. Это был феномен, который, напротив, притягивал мой взор».
1: Постепенно Левченко стал размышлять над жизнью и приближаться к Богу. Он стал тайным верующим.
0: «Я совершенно не знал, как молиться, но представлялось, что кто-то читает мою почту, и это доставляло мне утешение», —
1: писал он в своей книге «Не на той стороне». Он решил писать письма Богу.
0: «Моя вера берегла меня порой от безумия».
1: В конце концов, Левченко настолько разочаровался в своей деятельности, что он дезертировал в Соединенные Штаты, где заявил о своей вере.

0: Люди, которые становятся христианами, то есть признают Христа своим личным спасителем, впервые приходят к Богу с молитвой покаяния. В молитве покаяния человек признает себя перед Богом греховным, падшим, низким, человеком ничтожным, неспособным сделать что-либо доброе. В молитве покаяния человек приносит к Богу свою разрушенную, бессмысленную, ничего не значащую жизнь.
1: В молитве покаяния человек просит у Бога прощения своих грехов. Человек просит у Бога сил и способности начать новую жизнь, жизнь в мире и любви с другими людьми. Жизнь глубокого духовного счастья, жизнь, которая имеет цель и смысл.

0: много различных песен о молитве, а также молитв в песнях мы могли бы дать вам услышать, дорогие друзья. Но время нашей передачи подходит к концу.
1: Ваши отзывы пишите нам на адрес нашей миссии «Волна надежды». До встречи!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Глава 12. Письмо. Школьные занятия закончились, и наконец-то наступили долгожданные каникулы. Доктор Паттерсон время от времени рассказывал нам о самочувствии Терри, которого уже перевезли в детский госпиталь. Мы часто посылали ему письма, подробно описывая жизнь Леса, но он, к сожалению, до сих пор ни разу не ответил нам. Однажды почтальон принес конверт, адрес на котором был написан незнакомым почерком. Мы очень удивились. Почерк родителей мы знали хорошо, они часто писали нам. Но этот, достав небольшой клочок бумаги, мы прочитали. «Дорогие Филипп и Руфь, меня уже привезли домой, но я по-прежнему не встаю с постели. Приходите навестить меня, Терри. Мой адрес – Willow Cottage, Tangel Woods». Мы тотчас побежали к тете сообщить ей новость и спросить разрешения посетить Терри. Конечно, она отпустила нас, заботливо наставляя: «Только не заблудитесь и не задерживайтесь долго. Помните, что ему нельзя переутомляться». «Хорошо», – торопливо пообещал Филипп. Мы стремглав помчались наверх взять какой-нибудь гостинец для Терри. Я достала шоколадку, которую хранила ко дню рождения Филиппа, а он разыскал рогатку. Мы спрятали подарки в карманы и отправились. Как ни старалась тетя подробно объяснить нам дорогу, мы были настолько возбуждены, что почти ничего не запомнили и заблудились.

0: Она выглядела такой одинокой и заброшенной, что мы в нерешительности остановились. Не может быть, чтобы здесь жил Терри. В это время открылась дверь, и на пороге показалась женщина. На ее угрюмом лице не было ни приветливости, ни улыбки. А черные волосы, неаккуратно подобранные под платок, придавали сердитый вид. Казалось, будто мы ей чем-то не понравились. Некоторое время мы молчали, глядя друг на друга. «Чего вы хотите?» В конце концов сурово спросила она. «Извините», – робко промолвил Филипп. «Терри здесь живет? Он написал нам письмо и просил прийти». Выражение лица у женщины нисколько не изменилось. Она еще раз окинула нас подозрительным взглядом.
1: «Значит, это вы были с Терри, когда он упал?»
0: «Да», – виновато ответил Филипп.
1: «Зачем же вы позволили ему так высоко лезть?»
0: Мы молчали.
1: «Ну что ж, заходите. Он давно ждет вас».
0: Женщина резко распахнула дверь и вошла вовнутрь. Крепко взявшись за руки от волнения, мы последовали за ней и оказались в мрачной комнате с единственным где-то под потолком маленьким оконцем. Однако через мгновение мы перестали замечать все это и с радостным возгласом ринулись в угол, где на кровати лежал Терри. Мы не виделись с ним долгих 3 месяца. Терри даже не улыбался. Его болезненное лицо выражало боль и страдания. Казалось, Терри разучился улыбаться. Он протянул нам руку и серьезно заметил.
1: «Я жду вас с самого утра!»
0: После приветствия наступило долгое тягостное молчание, потому что никто из нас не знал, о чем говорить дальше. Наконец Филипп спросил.
1: «Терри, тебе понравилось в больнице?» «Там было неплохо», – признался он. «Только надоело лежать неподвижно целыми днями и смотреть в потолок. Здесь тоже, кроме стены, ничего не увидишь. Окно слишком высоко, да и за ним одни камни».
0: «Может, вынести кровать на улицу?» Я с сомнением посмотрела на тяжелое железное сооружение, на котором лежал Терри. Он печально покачал головой.
1: «Она не пройдет в двери. К тому же мне нельзя двигаться. Страшно болит спина».
0: «У тебя есть книги?» – спросил Филипп, чтобы отвлечь Терри.
1: «Нет, я плохо читаю. Правда, с удовольствием посмотрел бы книги с картинками. Увидеть бы горы, деревья, птиц и вообще природу».
0: Голос его слегка задрожал. «Бедный Терри! Мы испытывали щемящую жалость к нему, но не знали, как и чем утешить. «Я принесу тебе свои альбомы, в которых мы рисовали», – пообещал Филипп. «Мы будем часто приходить к тебе и рассказывать, что происходит вокруг. А когда уйдем, ты закроешь глаза и представишь все это. Знаешь, как выглядят сейчас окрестности Тенджелвудза? На лугах лежит скошенное сено, иван-чай только-только покрывается ворсинками. Хмель скоро созреет и уже издает сильный запах. Яблоки в садах наливаются так, что ветки склоняются под их тяжестью. Уже давно расцвели маки, васильки и ромашки, и на полях созревает пшеница. От ветра она шумит и волнуется, как море. В следующий раз мы принесем тебе цветы и яблоки». Терри заметно оживился. Слабый румянец слегка окрасил почти бесцветные щеки.
1: «Вы пойдете убирать хмель?» – с тоской спросил он.
0: «Если тетя разрешит», – ответила я. «Тогда мы могли бы заработать немного денег и добавить к своим сбережениям на фотоаппарат. Правда, Фил?» Он молча кивнул.
1: «Я обычно зарабатывал много денег на хмельнике», – вспомнил Терри. «И хватало даже на зимние ботинки. А теперь, наверное, мама будет работать там. Она из-за меня уволилась». Терри!»

0: «Я недавно видела цыган», – сообщила я. «Их табор расположился на поле мистера Лейка. У них много маленьких детей. Мне так хочется быть цыганкой, а тебе?» Терри, который знал о цыганах намного больше, чем я, мрачно покачал головой.
1: «Будь довольна тем, кто ты есть», – мудро посоветовал он.
0: Постепенно мы разговорились и не заметили, как пролетело время. Мама Терри принесла ужин – чашку крепкого чая и кусочек хлеба, слегка смазанный маргарином. Я сразу же вспомнила про шоколад и сунула руку в карман. К сожалению, он немного подтаял, но все же был хорош. Увидев гостинец, Терри сильно обрадовался. Рогатку мы не подарили, теперь она была ни к чему. Вспомнив наказ тети, мы засобирались домой.
2: «Терри, когда ты будешь ходить?» – спросил Филипп.
0: С минуту Терри молчал. В его глазах появился испуг и страдание.
1: «Может быть, никогда?» – прошептал он с горечью. «Они думают, что я ничего не подозреваю. В больнице я однажды услышал, как доктор говорил сестре, для него все кончено. Думаю, они вернули меня домой, потому что ничем уже не могут помочь».
0: Мы ужаснулись и снова ничего не смогли сказать в утешение. Прощаясь, Терри спросил:
1: «Когда вы придете?»
2: «Наверное, послезавтра», – пообещал Филипп.
1: «Точно?»
0: – оживился Терри.
2: «Обязательно!» – заверили мы и вышли на улицу.
0: Мама Терри проводила нас косым взглядом и что-то буркнула на наше прощание.
1: «Какая она сердитая!» – заметила я, когда мы выбрались из этой мрачной лощины. «Как хорошо, что это не наша мама!»
0: Всю дорогу мы подавленно молчали, переживая за Терри и стараясь что-нибудь придумать, чтобы украсить его унылую и печальную жизнь. Неожиданно для самой себя я поняла, что никакие развлечения, разговоры и книги не заменят настоящего общения с живой природой, когда в садах зреют яблоки, а на полях колосится пшеница. Глава 13. Вылазка при луне. В течение нескольких последующих недель мы навещали Терри очень часто. Я думаю, что именно наши посещения поддерживали его жизнь в те долгие мрачные дни. Мы отдавали Терри все свои сладости, приносили яблоки, а Филипп подарил все книги по природоведению. Хотя мы по-прежнему ощущали на себе неприязненный взгляд его матери, а Терри ни разу не поблагодарил нас, слабый румянец на его обычно бледных щеках и радость в глазах были для нас лучшей наградой. Тете Маргарет мы подробно рассказывали о состоянии Терри, и она иногда передавала ему гостинцы. Наши взаимоотношения с тетей совершенно изменились. Я больше не увиливала от работы и старалась всегда помогать ей. Спустя некоторое время я поняла, что домашняя работа может стать очень интересной, если выполнять ее охотно и добросовестно. Тетя ни словом не обмолвилась о перемене, происшедшей во мне, но я видела, что она довольна мной. Мы охотно разговаривали на разные темы и даже делились своими тайнами. Дядя Питер тоже не остался равнодушным к Терри. Он не раз отправлялся с лестницей в сад и снимал для него самые большие красные яблоки. Размером они были с крупный грейпфрут, а если натереть их до блеска, то можно было смотреться как в зеркало. Терри всегда радовался нашему приходу и яблокам, которые понравились даже его маме.
1: «Это у вас в саду растут такие?» — спросила она, когда в очередной раз мы вложили яблоко-великан в исхудалые руки Терри.
0: За все это время мать Терри впервые заговорила с нами.
1: «Да», – смущенно улыбнулась я, – «у нас много яблонь, скоро будут снимать урожай, и тогда мы принесем больше яблок». Мать Терри, как всегда, пробормотала что-то непонятное и ушла. Но все же нам было приятно, что наконец-то она вступила в разговор. Лето в этом году выдалось жаркое, и вечером в наших комнатах было очень душно. Обычно мы открывали окна и долго лежали, прислушиваясь к ночным звукам, пока, наконец, ночная прохлада наполняла комнату, и мы засыпали. Как-то раз вечером я на цыпочках прокралась в комнату Филиппа и увидела, что он сидит на подоконнике распахнутого окна. Я села рядом. «Руфь, почему ты не спишь?» «Не могу уснуть». «Смотри, вон из-за той ели выглядывает луна!» — восторженно прошептал Филипп, и мы, затаив дыхание, наблюдали, как она плавно поднималась над деревьями. Казалось, луна запуталась в темных ветвях, но скоро освободится и зальет весь мир своим мягким серебристым светом. «Фил, ты когда-нибудь был в горах ночью?»
3: «Нет, а что?»
1: «Давай сходим сегодня, пролезем через дыру в заборе. Нас никто не увидит. Пойдем, Фил!»
2: Филипп колебался.
1: «Тебе не кажется, что мы поступим очень плохо? Мы ведь решили вести себя как можно лучше».
2: «А что в этом плохого? Мы просто полюбуемся природой, понаслаждаемся тишиной леса. Разве это не послушание? Во-первых, мы не делаем никакого зла. А во-вторых, тетя Маргарет никогда не говорила нам, что ночью нельзя выходить на улицу и смотреть на луну».
1: Филипп минуту-другую обдумывал мои доводы. Должно быть, они показались ему достаточно разумными, потому что он тихо спросил:
3: «Нам надо переодеться».
2: «Я просто накину плащ», – быстро придумала я.
1: «А ты переоденься и тоже возьми плащ».
2: Сказано, сделано. Через несколько минут мы тихонько спустились вниз и на цыпочках подошли к парадной двери. Филипп чуть слышно повернул ключ, дверь заскрипела, и мы застыли в испуге. Но тетя и дядя, должно быть, крепко спали и ничего не слышали. Мы бесшумно прикрыли за собой дверь, вышли на свежий воздух и огляделись. Небо с миллионами звезд казалось далеким и торжественным. Мы взялись за руки и осторожно стали пробираться через сад к нашему перелазу. Темные ветви и тени деревьев фантастически переплетались, образуя что-то неведомое, страшное и угрожающее. Мне уже хотелось вернуться домой, но Филипп решительно шел вперед, не выпуская мою руку. Мы пролезли через дыру и стали подниматься по каменистой тропе. Миновали башню, на которой находились большие часы, и вскоре оказались на высокой скале. Как здесь было прекрасно! Казалось, весь мир, облитый лунным светом, лежал у наших ног. «Пойдем еще дальше», – предложил Филипп, увлекая меня за собой. Мы взбирались молча, пока не достигли вершины северного холма и остановились возле небольшой пирамиды из камней, обозначающей самую высокую точку. Несмотря на глубокую ночь, мы увидели перед собой захватывающую картину. Внизу угадывались темные очертания башни, дальше простирались долины с крапинками огней, а далекое озеро сверкало под луной, как сказочное. Дольше всего мы смотрели в необъятную глубину ночного неба с мириадами звезд. Одни ярко сияли, а другие слабо мерцали в ровном свете луны. Мы были покорены величественным мирозданием, раскинувшимся над нами.
3: «Надо возвращаться, Руфь!» – опомнился Филипп. «Уже очень поздно!»
2: Мы не чувствовали усталости, и весь обратный путь, с легкостью горных коз, перепрыгивая через камни, громко пели,
3: не опасаясь, что нас кто-нибудь услышит. И только возле перелаза я вдруг почувствовала сильную усталость. «Фил, я так хочу спать!»
1: «Я тоже. Мы почти уже дома. Самое главное – незаметно пробраться наверх. Будет ужасно, если нас заметит тетя».
3: Мы вошли в сад. Вдруг Филипп замер на месте и до боли сжал мою руку. Я посмотрела вперед и, оцепенев от страха, едва удержалась, чтобы не закричать. Глава 14. Полуночное приключение. Между деревьями навстречу нам двигалась высокая темная фигура. Она, по-видимому, не замечала нас и торопливо шагала к перелазу. Меня объял такой ужас, что не будь рядом Филиппа, я, наверное, потеряла бы сознание.
1: «Она ворует яблоки!» – прошептал Филипп. «Смотри, почти целый мешок набрала! Нужно остановить ее, ведь это наши яблоки!»
3: Я не могла выговорить ни слова и, крепко прижавшись к Филиппу, невольно шагнула следом, когда он решительно вышел из-за деревьев и оказался лицом к лицу с незнакомкой. Луна осветила ее лицо, и мы моментально узнали женщину. Это была мать Терри. Она испуганно вскрикнула и от неожиданности уронила мешок. Яблоки покатились в разные стороны, а женщина бессильно опустилась на траву, закрыла лицо плащом и начала что-то бессвязно бормотать. Пока мы недоумевали, она вдруг гордо вскинула голову и сказала:
1: «Значит, вы даже ночью шпионите за мной?»
3: В ее голосе прозвучала еле сдерживаемая ярость.
1: «Теперь вы сообщите в милицию, и меня заберут от умирающего сына. У вас есть все, и хорошая пища, и одежда, и дом. Вам жаль несколько яблок для мальчика, который голодает и умирает на моих глазах?»
3: Она закрыла лицо и горько безутешно зарыдала. Я с тревогой взглянула на Филиппа. Он стоял, нахмурив брови, и обдумывал, как поступить. Затем опустился рядом с плачущей женщиной.
1: «Мы вовсе не следили за вами», – мягко сказал он, «и оказались здесь совершенно случайно, возвращаясь с прогулки».
3: Мать Терри перестала плакать, подняла голову и умоляюще произнесла:
1: «Я знаю, что поступила очень нехорошо, но Терри умирает. Доктор сказал, что ему нужно давать больше молока и хорошей пищи, но я не могу ничего купить ему. Дети, я не буду больше воровать, не буду».
3: «Мы никому не скажем об этом», – утешил ее Филипп. «Только не надо брать чужое. Неужели нельзя как-нибудь заработать деньги?» Женщина безнадежно покачала головой.
1: «Я не могу оставить Терри одного!»
3: Она доверчиво посмотрела на нас, умоляя понять ее.
1: «Мы постараемся придумать что-нибудь и помочь вам», – пообещал Филипп. «Не переживайте, мы никому не расскажем, правда, Руфь?»
3: «Конечно», – заверила я. Мать Терри подобрала пустой мешок и скрылась в темноте раньше, чем мы успели попрощаться с ней.
1: «Почему ты не отдал ей эти яблоки?» – сукаризной спросила я.
3: «Разве мы можем делать это без дяди и тети? Это будет воровство», – решительно возразил Филипп.
1: «Я придумал, как помочь маме Терри, а сейчас пойдем спать».
3: Я тоже сильно устала и не пыталась ни о чем расспрашивать. Мы тихонько проскользнули наверх и забрались в постель. Я уже почти уснула, как вдруг во дверях появился Филипп.
1: «Сколько у нас денег в копилке?» – прошептал он.
3: 3 фунта 94 пенса. Едва пробормотала я и в следующее мгновение уже крепко спала. Глава 15. блаженнее давать. На следующее утро мы, конечно, проснулись очень поздно. Переживая, не случилось ли что с нами, тетя Маргарет поднялась наверх.
1: «Вы, наверное, бегаете вечером друг к другу и не сразу засыпаете», – строго заметила она. «Придется запирать ваши комнаты».
3: Мы переглянулись и ничего не сказали, потому что боялись дальнейших расспросов. К счастью, тетя затеяла большую стирку, и у нее не было времени для разговоров. Я изо всех сил старалась помогать ей, хотя сгорала от нетерпения узнать, что же придумал Филипп. Сегодня тетя Маргарет была в хорошем расположении духа, и мы дружески разговаривали. Удивительно, как изменились наши взаимоотношения. «Это, наверное, потому, что Иисус живет в моем сердце», – подумала я. «Да и тетя стала какая-то добрая и ласковая. Нужно спросить, может, у нее найдется лишнее одеяло для Терри?»
1: «Вот и управились», – облегченно вздохнула тетя, снимая передник. «Вдвоем намного быстрее».
3: Я быстро протерла пол в ванной и помчалась наверх. Филипп сидел в своей комнате и считал деньги. 3 фунта 94 пенса, задумчиво произнес он, когда я пристроилась рядом.
1: А я видел фотоаппарат за 4 фунта 70 пенсов. Может быть, к Рождеству мы сможем купить его?
3: «А если отдать 50 пенсов?» Филипп тяжело вздохнул.
1: «Кому отдать?» – не поняла я. «Матери Терри на молоко».
3: «А зачем так много? На это хватит и 25!» – возразила я.
1: «Фил, давай попросим у тети какое-нибудь одеяло для Терри. Я думаю, она даст».
3: «Давай». «Как ты додумалась до этого? Ему действительно холодно лежать в той хижине».
1: «Когда мы пойдем к Терри?»
3: «Может, сейчас? Я на всякий случай возьму все деньги».
1: Я положила в сумочку Евангелие, свою любимую картинку, и мы отправились. Филипп был молчалив и, кажется, печален. Его угнетала какая-то мысль. Я решила, что он переживает из-за фотоаппарата, и поспешила утешить.
3: «Фил, если мы отдадим 50 пенсов, все равно купим фотоаппарат».
1: Филипп ничего не сказал. Было видно, что он вообще не хочет разговаривать на эту тему. Спускаясь в низину, мы вдруг увидели мать Терри. По-видимому, она ждала нас.
3: «Я хочу поговорить с вами, прежде чем вы встретитесь с Терри», – тревожно сказала она.
1: «Пообещайте, что не скажете ему о встрече в саду. Я сделала это ради него, но если он узнает, сильно расстроится. Он всегда был честным мальчиком».
3: «Нет, мы ни в коем случае не скажем ему», – горячо заверил Филипп.
1: Мы присели на ствол сломанного дерева. Разговор не клеился. Филипп беспомощно смотрел на меня, а я, не зная, что делать, рассматривала колокольчики, растущие вокруг. «Что, если Филипп действительно даст только 25 пенсов?» – переживала я. «Надо отдать все, нельзя жалеть».
3: «Мы принесли немного денег на молоко», – наконец сказал Филипп, и высыпал содержимое копилки прямо в подол матери Терри. 3 фунта 94 пенса. Больше у нас нет», – с сожалением добавил он и спрятал пустую копилку в карман.
1: «Можно мы пойдем теперь к Терри?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, направился вниз. Я замерла. Мне так хотелось сделать что-нибудь приятное для этой женщины. «Но что?» Вдруг я вспомнила о картинке и полезла в сумочку. «Я хочу подарить вам вот эту открыточку. Она мне очень нравится. Здесь пастырь спасает заблудшую овечку». «Спасибо!» – обрадовалась женщина.
4: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Осень. Какое прекрасное время года! Золотистый наряд украсили деревья. Хоть и грустно, что журавли улетают на юг, но нас утешает то, что с приходом осени нас связывает радостный праздник жатвы.

0: Все мы любим этот праздник и с нетерпением ждем его. Мы радуемся, глядя, как опять Господь обильно благословил нас урожаем. Он обо всем позаботился, ничего не забыл. Глядя на эти фрукты и овощи, на зерно, мы часто думаем: «Как же Ты любишь нас, Господи! Ты даруешь нам столько изобилия! Ты даешь нам свою охрану, защиту! А чем мы отвечаем Тебе?»
1: Да, друзья, нам часто стыдно становится за нашу неблагодарность Господу.
2: Прости нас, Господи, что так редко благодарим Тебя. Помоги нам всегда помнить, что Ты для нас делал. Помоги радоваться спасению в Тебе. И когда Ты придешь, чтобы мы не оказались без плода –

0: Друзья, все ли мы познали любовь и милость Господа? Если нет, то поспешите это сделать сегодня, пока время еще благоприятное. Господь стучит в каждое сердце. Прислушайтесь к Его зову. Поверьте, настанет время, когда вы скажете:
1: «Если б мне года былые дано было возвратить, мне и радостью, и счастьем было б Господу служить».
2: Христианский гимн призывает нас служить и трудиться для Бога, не жалея сил.
3: О, трудитесь, дети Божьи! День проходит, ночь близка, и пока не поздно, души вы спасайте для Христа.
1: Да, друзья, день Господень близок. Трудитесь для Него, и мы встретим Господа со снопами в руках.

0: Господь ждет от нас плода. Жатва созрела, а работников мало.
1: Да, друг, что ты посеял, то и пожнешь.

0: Если ты посеешь доброе семя, то и пожнешь добрый урожай. Если ты посеешь великое слово любви, слова нашего Небесного Отца, расскажешь людям о Его великой Голгофской жертве, то на небесах ты пожнешь великую жатву спасения.
1: Да, после великой жатвы мы войдем в обитель вечной радости.

0: сеющие со слезами, будут пожинать с радостью. Псалом 125:5.
1: Каждый год семя в землю ложится, возрастает и кверху стремится. Много трудностей семя встречает, но путь к жизни себе пробивает. Хоть сорняк заглушает порою, иль зальет дождевой водою, иль заморит от жажды и зноя, иль зверье пробежится лесное. От весны и до осени спелой, невзирая на бедствия смело, вот стоит семя в поле победно, будто буря пропала бесследно.

пахарь ждет жатвы на поле, много силы, терпенья и воли и старанья к тому прилагает. Семя ж осенью лишь пожинает.

нам пример и урок назидания, чтоб как пахарь вложили старанье и с терпеньем не ставили сроки, и всегда брали с поля уроки.

будем сеять Господнее семя. Что посеем, пожнем свое время. Нива золотом вся разольется, только с верою ждать нам придется. Если сеешь, от сердца рыдая, не устань, о душа дорогая, твои слезы взойдут непременно, их взрастит сам Господь неизменно. Пусть ты плачешь порой безутешно, а пожать хочешь рано, конечно, ждать порою совсем уж нет силы, крылья веры совсем опустились. То взгляни ты на поле родное, только осенью, а не весною, собирают с него урожаи.

наберемся побольше терпения и доверимся слову учения. Коль слезами посеяно семя, то пожнем, но всему свое время.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передачи «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. В прошлой передаче мы начали новый цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колебаетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Личное соприкосновение со Христом». Взгляд на Иисуса меняет нас. Известные слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам в 3 главе нам звучат чем-то ликующим, радостным. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господнюю, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так, как от Господа Духа. Перемена происходит через наш взгляд. Преображающая сила сообщается нам посредством зрения. Слава Господня является нашему взору. Это зрение проясняется личным опытом общения со Христом. Мы стоим между Ним и теми, кто не знает Его. Мы – зеркало, воспринимающее лучи, которые сияют из Его образа и передающие их окружающим.

Наша тема сегодня – тройная жизнь. Первая из этих трех жизней – это тайная жизнь, проведенная с Иисусом, сокрытая от человеческих глаз. Вторая – внешняя сторона, жизнь безукоризненная перед людьми для Иисуса Христа. Третья жизнь – деятельного служения, усердного, настойчивого привлечения людей. В Евангелии встречаются четыре случая, когда Иисус избрал особую группу людей и послал их с определенным поручением. Он избрал 12 учеников и дал им особую задачу. За 6 месяцев до своего скорбного конца он избрал 70 других, которых послал по 2 во все места, которые сам хотел посетить. Это был замечательный поход для распространения учения, которое он проповедовал во всех деревнях, лежавших на его пути к югу. Затем вечером того незабвенного дня, дня его воскресения, уже при вполне изменившихся обстоятельствах, он опять посылает 10 человек из числа тех же 12. Отношение к Иисусу было уже другое. В числе этих людей нашлись изменники. 2 из них отсутствовали. Иуда покончил с собою, а Фомы не было между ними в тот вечер. Он поплатился за свое отсутствие целой неделей сомнения и нравственных мук. Из прежнего тесного кружка 10 посылаются снова. И когда же они в последний раз сошлись вместе? Эти 11 окружили учителя на вершине Масличной горы около 6 недель спустя. Он 4 раза посылал избранных им для исполнения какого-нибудь специального служения. Все 4 поручения сходятся на 2 пунктах. Первый содержится в слове «идите», который повторяется каждый раз. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Тогда, как и теперь, это слово знакомо каждому последователю Христа. Истинный последователь всегда побуждаем этим словом «иди». Кто идет, тот растет. Церковь, идущая, всегда возрастала. Когда образ учителя скрылся с глаз церкви на Масличной горе, и посторонние звуки заглушили для нее звук его голоса, она вошла в период бездействия, стоячей воды. И в истории народов это время называется темными веками. Слово «иди» — это постоянно звенящий камертон всякой христианской жизни, частной или церковной. Второе общее свойство этих напутствий заключается в следующем. Ученики были снаряжены и одарены всем необходимым. Кого Господь призывает, того Он снаряжает. Где звучит Его голос — там дышит и дух его. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее — взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призыва. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем. Мне хочется поговорить о последнем напутствии на горе Елеонской. Хотя не сказано, когда и в какое время оно происходило, мне думается, что это было в сумерки субботнего вечера. С запада простирается золотое сияние, ложится на горы, сквозит между деревьями и освещает группу людей, собравшихся на вершине. На первом плане лежит Вифания, где все дышит воспоминанием об Иисусе. Там, дальше, где в долине виднеются верхушки деревьев и течет ручей, находится Гефсимания. А еще дальше — укрепленный город Иерусалим. За самой его стеной так называемое лобное место — Голгофа. Здесь, под этими деревьями, завернувшись в хитон,

Он, Иисус, проводил все ночи последней недели своей жизни. Это место он избрал для своей прощальной беседы. Оно полно самых драгоценных воспоминаний. Вот человек, которого звали Симон, но из которого вырабатывается новый человек, Петр, то есть твердый камень. А вот и Иоанн, и Иаков, сыны Громовы. Вот и Андрей, рядом с ним друг его, Филипп. А вот и тот, которого Иисус удостоил определением, что нет в нем лукавства. Там и другие, менее нам известные, но хорошо известные Иисусу и оставшиеся ему верными впоследствии. Но, глядя на эту сцену, нас влечет сразу мимо всех к нему, к человеку, образующему центр всей группы, к человеку с дивным лицом, которое носит следы мучения тернового венца, пролитой крови, но сияет чудным, нежным, неземным светом. Они в последний раз сошлись вместе. Он собирается от них уйти, но вернется скоро, как они думают, хотя и не знают, когда это будет. Но во время его отсутствия они должны заменить его, занять его место на земле. Итак, они впитываются глазами в его лицо и слушают с напряженным вниманием, неудумевая, какое будет его последнее слово. Какое же слово вы ожидали от него? Прощальное слово к самым близким и любимым друзьям. Будет сказано самое важное и самое нежное. Уходящий скажет то, что всего ближе его сердцу. И то, что он скажет, врежется глубоко в их сердца и будет руководить ими в будущем. Часом раньше он настоятельно говорил им в городе Иерусалиме о том, чтобы они ждали там сошествия Святого Духа. И это слово твердо вонзилось в их души. Теперь он говорит им, чтобы они были его свидетелями здесь, на родине, между своими и между самарянами, которых они не любили, и со взором и движением, устремленными вдаль и полными бесконечного желания, он прибавляет «до края земли». И теперь, перед тем, как покинуть их, вот слово, исходящее из уст его. «Дана мне всякая власть. Итак, идите, научите все народы». Евангелие Матфея, 28 глава. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – тройная жизнь. Первая из них – тайная жизнь, проведенная с Иисусом, сокрытая от человеческих глаз. В этом прощальном слове заключаются четыре мысли. Из них три высказаны ясно. Одна не высказана, но, несомненно, подразумевается. Первая и ваша главная задача – приобретать людей. Это прямо высказано. Вторая подразумевается. Это самая трудная из всех задач. Для нее нужна власть, которой у них нет. Та власть, которой он один обладает, власть сверхъестественная. И все мы знаем, как это верно. Труднее всего сдвинуть человека, он не двигается против своей воли. Всякий, кто когда-нибудь старался изменить чье-нибудь мнение или намерение, знает, что это невозможно, если не совершится внутренний переворот. Сдвинуть человека без его согласия просто невозможно. Третья мысль. Я имею всякую власть. Четвертая. Вы идите. И учитель хотел сказать им и нам следующее. Человек должен жить тройной жизнью, три жизни в одной. Говорят иногда в дурном смысле, что человек живет раздвоенной жизнью. В хорошем смысле каждому из нас следовало бы жить тройной жизнью. Три отдельные жизни вмещать в одну. Первая из этих трех жизней – это тайная жизнь, проведенная с Иисусом, сокрытая от человеческих глаз.
Жизнь эта внутренняя в самом тесном общении с Ним, о чем внешние не знают ничего. Заметьте еще раз четыре наставления этого прощального напутствия. Главная забота – приобретать людей. Задача эта непосильная, требуется сила сверхъестественная, требуемая сила у Него. Естественное заключение Иисуса, казалось бы, должно выразиться словами «Я пойду». Но Иисус говорит «Нет, идите вы». Ясно, что мы должны быть в тесном общении с источником сверхъестественной силы, которой у нас нет, чтобы достигнуть чего-нибудь. Тот, кому приказано идти, должен быть в тесном общении с тем, кто обладает властью, необходимой для пути. И здесь величайший философ жизни указывает на простой закон всякой жизни. Видимое всегда зависит от невидимого. Внешнее зыждется на внутреннем. Жизнь, открытая людям, вполне зависит от жизни, известной одному учителю. Давиду дана была сила бить льва и медведя в тайне, далеко от человеческих глаз, прежде чем появилась сила победы над исполином, к удивлению и на глазах двух народов. Приобретенное в тайной келии делается рычагом для открытой деятельности. Переплывая океан, надо остерегаться, кроме глубины, еще двух больших опасностей. Величайшую из них представляет покинутое судно. Оно могло быть брошено моряками в борьбе за спасение своей жизни во время бури. Самое опасное то, что оно появляется неожиданно, ничем не предвещая об своем присутствии. В Атлантическом океане на севере большую опасность представляют ледяные горы. Пока люди заняты измерением температуры воды, во время тумана судно легко может пойти ко дну, натолкнувшись на ледяную гору. Но в этом случае ледник оказывается добрее, предупреждая о себе уже на некотором расстоянии заметным охлаждением воздуха. Это делает возможность, предвидя опасность, предпринять надлежащие меры. Но самая большая опасность заключается не в огромной ледяной глыбе, возвышающейся над поверхностью воды, а в невидимых льдинах. Внизу, под водою, может быть скрыта ледяная гора вдвое больше и тяжелее той, которая видна над поверхностью. И величайшая опасность заключается в этой скрытой массе. Она может с ужасающей силой в один миг разбить самое крепкое судно, так же легко, как мы разбиваем рукою яичную скорлупу. Мы все любуемся красотой деревьев, раскидывающих широко могучие ветви и украшающих природу своей чудной зеленью. Но думали ли вы когда-нибудь о невидимом двойнике, который скрывается под каждым видимым деревом? При каждом дереве, которое растет вверх и приносит плод, находится другое дерево, его близнец, растущий в глубину земли. Иногда по мере того, как дерево растет в вышину, другое дерево настолько же растет в глубину, насколько ветви простираются наружу, настолько же простираются в ширину, и те ветви под землею, иногда и дальше. Невидимое дерево постоянно впитывает в себя почвенную влагу и не перестает никогда питать ее видимое дерево. Вся красота и плодовидность верхнего дерева зависит от этой тайны сокрытной жизни. Помнится мне, как я однажды ребенком пошел за водой в ванную комнату. Но вода не шла, покапала немного, побрызгала, но струя не текла. Я не понимал, почему это. Скоро я увидел, что главная труба к улице была закрыта, и вода запружена. Воды было достаточно, но получить ее я не мог. С тех пор я часто думаю об этом, встречаясь с некоторыми людьми. Они когда-то черпали воду из прозрачного, свежего, сладкого источника, с которым были соединены. И люди думают, что этот источник еще сохранился. Но когда приходит к ним усталый, жаждущий искатель освежительной влаги, бывают брызги, шум, быть может, несколько капель, но больше ничего. И людям кажется, что жажда их стала еще сильнее, потому что они ожидали свежей живительной струи, которой не оказалось. Кажется, что я нашел причину всего этого. Внутреннее,
Тайная связь с источником осталась в пренебрежении. Тайная связь с Иисусом, ежедневное духовное прикосновение к Нему никогда не должны прекращаться. Для того, чтобы внешняя жизнь была сильна любовью. Связь эта не может быть подогреваема человеческими средствами. Тепличное растение не устоит против резкого зимнего воздуха. Для того, чтобы все подчинялось влиянию этой тайной жизни, она должна питаться ежедневно обычным, естественным общением с Иисусом и Слово Его. Однажды на шумной людной улице стоял человек в ожидании трамвая. Грязная толстая проволока висела у столба на месте остановки. Погруженный в свои мысли, в рассеянности человек машинально протянул руку и взялся за проволоку. Моментально лицо его приняло выражение ужаса, руки и все тело стало корчиться в судорогах, и он упал на землю мертвый. Эта невзрачная проволока была в прямом соединении с главным аппаратом. Сильный ток проходил через провод. Это была живая проволока. Некоторые люди на вид непривлекательные, незначительные по современным понятиям, оказываются, однако, на деле заряженными жизненным потоком громадной силы. Другие же, с виду более привлекательные, не выдерживают пробы, оказываясь омертвленным проводом. Все зависит от бережно поддерживаемой внутренней связи с источником силы. Для того, чтобы могло осуществиться назначение, данное нам Богом, необходимо самое близкое – личное соприкосновение с Ним. Должна быть постоянная связь с главным проводом. И это «должно» пусть будет начертано крупными буквами и трижды подчеркнуто. Человек должен выкроить ежедневно час уединения в тишине с Господом, предпочтительно поутру, в своем углу, сокрытой дверью, перед раскрытой книгой, в мирном духе, в напряженном внимании, преклоняя колено, преклоняя и волю свою перед Ним. В жизни каждого может найтись такой час, если он будет заранее обдуман. Если же этого не будет предусмотрено заранее, с твердым желанием час этот проскользнет мимо нас, и мы неминуемо соскользнем вниз. В молитве свыше снизойдет тот дух, в котором человек проведет весь день, среди самых разнообразных, раздражительных, трудных обстоятельств. Такой человек приносит с собою, сам того не сознавая, атмосферу благоуханную, как горный ветерок, веющий над цветущим полем. Это первая сторона жизни, предписанная нам Господом.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, братья и сестры, все, которые слушают нашу христианскую радиопередачу, приветствую всех вас любовью нашего Господа. Сегодня вновь мы обращаемся к Слову Господню и разбираем крещение Духом Святым, как многозначащее понятие. Деяния святых апостолов в первой главе мы читаем с 4 стиха следующее. «И собрав их, Он, то есть Иисус Христос, повелел им, ученикам Своим, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И 8 стих я читаю. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Итак, сегодня это уже наша пятая встреча, в которой мы рассуждаем о Духе Святом, о Его труде, о крещении Духом Святым в день Пятидесятницы верующих, познавших нашего Господа как личного Спасителя. Почему я говорю «верующих, познавших как личного Спасителя»? Потому что уже ученики Иисуса Христа, как мы слышали раньше, были обращены, то есть уверовали, то есть возродились и приняли Духа Святого. Это было около 120 человек, которые слышали весть о спасении, слышали о том, как Господь говорил об этом чудесном предстоящем явлении. Мы знаем, что в этот же самый день еще многие, обращенные к Господу, приняли Духа Святого. Когда Петр проповедовал, Дух Святой обличал людей в их неверии, и когда они умилились сердцем, сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи братья, Петр ответил им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. А в 41 стихе мы читаем, «Итак, охотно принявши слово, они крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Ученики, как известно, приняли их в свое общество. То есть они признали этих новообращенных возрожденными людьми, принявшими Духа Святого, и причислили это великое число к своему малому числу. Таким путем Церковь Христа была рождена. Итак, первая мысль. Крещение Духом Святым было от Отца Небесного и Сына Его Иисуса Христа для рождения тела Христова, Его Святой Церкви. Дух Святой излился силою благодати, чтобы возродить к вечной жизни верующих. В беседе с Никодимом мы читаем в 3 главе Евангелия Иоанна, Христос говорит, если кто не родится от воды, то есть от Слова Божия, и Духа, Духа Святого, не может войти в Царство Небесное. И далее поясняет, рожденное от плоти есть плоть. То есть человек родился, он плотской, он по плоти и помышляет, а рожденное от Духа есть Дух, говорит Господь. Значит, что-то происходит внутри человека. Не плоть рождается, а Дух рождается. Душа приобретает новый смысл. Ей уже не интересно то, что было раньше. Она принимает то, что от Духа Святого. Рожденные от Слова Божие, от Слова Христова и от Духа Святого уже не нуждаются в повторном рождении, потому что с возрождением духовным раскаявшийся грешник получает дар Святого Духа, как это мы читали во 2 главе Деяний апостолов, и становится сыном или дочерью Небесного Отца. Мы еще обратим внимание на эти слова. 37 и 38. «Услышав это, они умилились сердцем». Что это такое, друзья мои? Умилились сердцем. Это тогда, когда люди осознали свое собственное грехопадение. Умилились сердцем. И теперь ищут выход из положения, спрашивает Петра и других. «Что же нам делать, мужи-братья?» Они называют их «мужи-братья». Они не считают уже врагами. И Петр отвечает им, «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите Святого Духа». Получите этот великий дар. Итак,
Мы читаем: «Дух Святой крестил апостолов, Дух Святой крестил и новообращенных 3000 учеников». От первой проповеди покаялось 3000. Мы знаем, около 5000 покаялось от второй проповеди. Это все камни, новые камни, бывшие неверующие люди, бывшие мертвые по грехам и преступлениям, сделались способными войти в это великое наследие Божие, которое называется Церковью Иисуса Христа. Это новое, новое тело, новое совершенно понятие, новое определение, еще неизвестное ранее, вдруг стало всем понятным. Все люди стали братьями и сестрами во Христе Иисусе, независимо от своей нации, независимо из какой страны они пришли, независимо от того, богаты ли они или бедные, стары ли или молодые. Дух Святой и Слово Христа – великая сила, сила Божия для спасения всякого, кто призовет имя Господне. Так мы читаем: «Кто призовет имя Господне, спасется», другими словами, «получит возрождение от воды и духа». Дух Святой крестил апостолов в тело Христа. Он погрузил их, вложил их, как первые камни, в основание церкви. И в этот день была великая радость. Возникло новое понятие, понятие братства Христова. Вторая мысль. Дар Духа Святого может получить только имеющий на это право человек. Почему? А вот давайте посмотрим на человека именем Симон Волхв. Он тоже, написано, уверовал и крестился в воде, но не имел Духа Святого, так как не был возрожден Словом Божьим и Духом Божьим. Он поверил, как и многие поверили, но кому? Поверил Филиппу. 12 стих, Деяния апостола, 8 главы. «И когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины, уверовал и сам Симон. И, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершавшиеся великие силы и знамения, изумлялся. Он поверил Филиппу, но не сделался рабом Господа». Надо сказать, право принадлежать Отцу Небесному есть только у настоящего родившегося сына или дочери. Точно так, как это бывает в семье. Не имеющий права называться чадом Божьим тот, кто не имеет Духа Святого в сердце. Римлянам 8 главу мы читаем: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Он абсолютно бессилен без силы Божьей, без духовной силы. Об этом мы читаем в Евангелии Иоанна, 15 главе. Христос говорит: «Без меня не можете делать ничего». Симон Волхв хотел творить чудеса и предлагал даже деньги апостолам. Видимо, он по-настоящему не встретился с Иисусом Христом, и он не сделал его своим дитем. Он ничего не мог сделать. Он не мог ничего сделать, потому что Духа Святого не было в нем. У него не было духовного рождения. Мы читаем Евангелие Иоанна в 1 главе 12-13 стихи. «Тем, которые приняли его, то есть Иисуса Христа и также Духа Святого, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот им, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Человек, услышавший зов любви, рождается от Бога в тот момент, когда осознает свой грех, когда раскаивается, принимает в сердце Христа Спасителя. Это и есть рождение свыше, рождение новой твари от Слова и Духа Святого. Так говорит нам Слово Божие. Но это только первый шаг, это только первая дверь, позволяющая открыть или войти в вечное присутствие Божие, царство благодати, в сферу влияния Духа Святого, в его крещение, в его погружение. Крещенный, погруженный в Дух Святой человек распространяет, как мы знаем, особое собою духовное
благоухание, которое называется Христовым благоуханием. Плоды Духа в нем налицо. Он сияет радостью, у него есть любовь, у него есть миролюбие, кротость, долготерпение, вера, благость, милосердие. Вот что наполняет сердце человека тогда, когда он крещен Духом Святым. Когда Стефана побивали камнями, из Писания мы знаем, он молился, видя врагов своих, «Господи, не вмени им греха сего». Он, как яркая звезда, вспыхнул и безропотно угас. Но имя его сохранено на страницах Святого Писания. Рожденный сын должен подражать своему отцу. В нем должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе, по словам апостола Павла. Крещение Духом Святым, равно как и рождение духовное, как и сыновье право, можно безвозвратно потерять. Написано, кто думает, что он стоит, смотри, чтобы не упал. Когда-то служители Божьи, действительно подвязавшиеся на труд вместе со Христом или с апостолом, увидели себя в тяжелом положении. Если, может быть, они себя не видели, то другие заметили, как, например, Александр Медник, или Иуды Искариот, который ходил с Христом, или Именей и Филиппа, который говорит апостол Павел, или Диотреф, о чем говорит евангелист Иоанн. Они, эти люди, потеряли все. Но ведь они были, они ходили, они разделяли трапезу. Они чувствовали прилив сил Божьих, Духа Святого. Они были возрожденными людьми. И однако они ушли от Бога. Христос постоянно предупреждал учеников своих: «Бодрствуйте и молитесь». Павел апостол говорит, что из вас самих восстанут волки, не щадящие стадо. Смотрите, они не со стороны придут, нет, из вас самих, то есть будут внутри вас. Они будут прежде овечками, а потом превратятся в волков и не будут щадить стадо. Крещение Духом Святым есть особое состояние духовного человека, постоянно ищущего общения со Христом. И это правда. Христос, который преобразовывает характер человека, силой живущего в нем Духа Святого, совершает эту работу. Об этой силе Иисус говорит: «Вы примете ее, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, а пока вы очень слабы, ждите обещанного от Отца». Третья мысль. Сила свыше – это и есть сила Духа Святого. Но всем нам хорошо известно, что любая сила, произведя какое-то действие, постепенно иссякает. Поэтому нужно постоянное пополнение. Даже это было со Христом. Он уходил на гору, он уединялся и молился. Он пополнялся силой Божией в молитве. Когда женщина прикоснулась ко Христу, к его одежде, он спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Потому что чувствовал, что сила вышла из него. Если это было со Христом, то надо сказать, это же происходит и с нами. Итак, возрожденный, крещенный христианин должен постоянно исполняться новым приливом силой Божией. «Исполняйтесь Духом», так мы читаем повеление Господа. Человек бессилен сам по себе бороться в одиночку с грехом, с искушениями, соблазнами, нечестивыми путями иных людей или с дьяволом. Но мы читаем: сила у Бога. Когда человек соприкасается с каким-то нечестивцем и видит, куда он его тянет, он должен обращаться к Богу и просить помощи. Его искушают, но у него есть сила, который может взять у самого Господа. Иисус оставил нам великое средство для достижения победы в духовной борьбе. Что это за средство? Это молитва во имя Его. Это слово самого Христа. «Если что попросите во имя Мое, получите».
Это Святое Писание, через которое мы получаем наставление, получаем силу Божию, самого Христа и Его обетование. Христос когда-то сказал: «Се я с вами во все дни, до скончания века». Когда-то Он утешал Своих друзей, видя, что их малое количество, говорил: «Не бойся, малое стадо, ибо Господь благоволит вам дать царство». И третья великая сила, через которую мы получаем удовлетворение духовное, Церковь Божья, в которой живет и действует Дух Святой, общение с себе подобными, с христианами, любящими Бога, дает нам утешение, ободрение. Сила Божия посещает такого человека. С детьми его, когда мы имеем общение, когда мы молимся, когда разбираем Писание, Бог присутствует сам. И тогда человек получает эту великую силу. Надо сказать, друзья мои, что крещенному Духом Святым Бог дарует богопознание, дает откровение в исследовании Писания. Когда человек возрождается духовно, он становится новой тварью, как говорит апостол Павел. И Дух Божий полновластным становится хозяином духа человека, души человека и тела человека. И вот его молитва: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Так он говорит. Это великая тайна, сокрытая от глаз мира сего, но эта тайна совершается в нас. В третьей главе Иисус говорит: «Рожденное от плоти», мы читаем Евангелие Иоанна, «есть плоть, а рожденное от духа есть дух». И далее: «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». И потому Дух Святой для своего поселения избирает только рожденную новую тварь. Дух Святой не может жить в сердце человека, пораженного грехом и дьяволом. Нет. Он прежде всего изгоняет дьявола, очищает сердце, и потом уже сам поселяется в этом новом возрожденном человеке, в новой твари, наполняя его, погружая его, крестя его своим духовным крещением. 1 Коринфянам 3 главе Павел говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И дальше продолжает: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Удивительная истина. Утверждать же, друзья мои, что возрожденный от Слова и Духа Святого еще не крещен Духом Святым, что он еще Духа Христова не имеет, значит сознательно разрушать этот храм. Если Дух Святой поселился в человеке и живет в нем, то каким бы словом мы ни назвали это, крещением, исполнением, запечатлением или другими словами, так или иначе, Дух Святой присутствует, наполняет и живет в этом человеке. Поэтому говорить о том, если человек не имеет того или другого дарования, что он еще не крещен Духом Святым, значит разрушать веру этого человека, значит губить его на корню. На практике служения я встречал людей, которые покаялись, со слезами вопили Бога, и Бог простил и исполнил Духом Святым этого человека. Но вот кто-то пришел и сказал несколько слов, и смутил его, и человек ушел, ушел навсегда, на много-много лет. Сколько за это время он мог бы потрудиться для нашего Господа, но пришел кто-то и изуродовал его жизнь. О, это великий грех! И Бог за это кого-то обязательно спросит. Четвертая мысль. Наличие какого-то дара, каких-то знамений, каких-то особых переживаний говорит только о духовном опыте, но не о причине для унижения одних или возвышения других. Нет, нет. Понятие таких выражений, как духовное помазание, как знамение, как печать, как запечатление, исполнение – это лишь звенья одной прекрасной золотой цепи,
цепи, которую мы называем крещением Духом Святым. Но об этом, об этих звеньях, мы будем уже говорить в следующий раз, в следующих наших общениях, если Господь нам это позволит. И несколько слов человеку, который понимает, что нужно раскаяться перед Богом, принять Иисуса в сердце и быть крещенным Духом Святым. Есть сегодня возможность тебе, дорогой друг, обратиться к Господу с покаянием и сказать: «Я хочу возродиться прежде, чтобы ты жил в моем сердце. Я отдаю себя полное твое распоряжение». И в этом имеем полную гарантию, если таким человеком, принявшим такое решение, будет работать Бог, то он это сделает лучше, чем самый прекрасный благовестник или самый лучший добропорядочный человек. Бог не будет делать ошибок с твоей душой, дорогой друг. Покайся пред Ним, возродись от Него, и ты поймешь, что значит для тебя слово, которое мы читаем, что ты должен быть крещенным Духом Святым. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Каратаевы сегодня с интересом ждут в гости нового друга Вадима, Николая. Все немного волнуются, придет он или не придет. Но вот, наконец, он пришел, принаряженный и с огромным тортом в руках. Вадим приветливо встречает его у дверей.
2: Ну, здравствуй, здравствуй. Раздевайся, проходи. Мы тебя уже ждем.
3: Все. Добро пожаловать к нам.
2: О, какой ты нарядный.
4: Спасибо.
3: Проходите, проходите.
4: А это вам. Пожалуйста.
3: Ой, надо же, какой большой торт. Спасибо.
2: Спасибо.
3: И где вы только достали такой большой торт?
4: Для настоящих друзей я готов хоть на край света пойти и что угодно достать.
3: Надо же. Ну, спасибо большое, спасибо. Чудесный торт.
2: Ну, проходи в комнату. Я сейчас тебя познакомлю со всеми. Это, как ты догадался, уже наша мама Ирина Сергеевна.
3: Да.
4: Очень приятно.
3: Очень приятно. Мы очень рады видеть вас в нашем доме. Вадим нам уже рассказывал
4: о вас. Так вот, спасибо. Угу. Я тоже очень рад с вами познакомиться.
2: Ну, а вот это мои сестры. Это вот моя сестра Вера, о которой мы уже с тобой говорили.
4: Ага, так да. Вот она, моя невесточка. Ну, да. Привет!
2: И вот это Люда. И это Сережа, мой младший брат.
4: Очень приятно.
5: Здравствуйте.
4: Привет, привет, Сережка.
5: А вы совсем не похожи на пьяницу. Ведь пьяницы такие всегда страшные и грязные.
2: Ну вот тебе сразу и заявление. Я же говорил, что с нами не соскучишься. Ты, Коля, да. Только не обижайся. Вера-то у нас что думает, то и говорит.
3: Верочка, ну разве можно так сразу, еще не зная человека, так высказывать ему свое мнение? Так ведь можно и обидеть человека.
4: Да ничего, все бывает.
5: Настоящие мужчины на правду не обижаются.
4: Правильно, да. Сережа. Я с тобой согласен. Ой. По-моему, так и надо всегда говорить прямо и открыто.
3: Да, Сережа.
4: Люблю прямых людей. К тому же, для меня это не оскорбление, а наоборот, комплимент.
2: Да, видишь, с кем ты связался. Не успел прийти, как уже попал под двойной словесный обстрел.
3: Да.
5: Но мы же не со зла, мы его все любим.
2: Вот тебе еще одно за признание. Тебе точно у нас не будет скучно.
4: А вот за такие слова я даже готов хоть полжизни отдать. Вы меня любите, хотя даже еще и не видели меня никогда.
3: Да, Николай, мы любим вас, потому что Иисус вас любит тоже. Конечно, мы до сих пор не видели и не знали вас, но нам достаточно того, что Бог давно знает вас и любит вас. И он очень внимательно наблюдает за вами, за вашей жизнью.
5: Потому что вы, дядя Коля, тоже его сын. Только вы потерялись, но Иисус ищет вас.
3: Давайте-ка присядем.
2: Да.
4: Если бы все, что вы говорите о Боге, было и на самом деле так.
5: А это и на самом деле так.
4: Да. Может быть. И мне хочется верить. Поэтому я и хочу все узнать об этом Иисусе. И надеюсь, вы мне поможете.
2: Конечно.
3: Да, с удовольствием, конечно.
5: Конечно, поможем. И вы сразу полюбите Иисуса, когда узнаете, какой он хороший и добрый.
2: Да.
6: Мама, я пойду, что-нибудь приготовлю на стол.
3: Хорошо, Людочка. Давай.

0: Верочка пока тарелки поставит и салфетки приготовит. Хорошо?
1: Ну, хорошо, понятно.
0: А вы, мужчины, пока можете спокойно посидеть, поразговаривать. Пойдем, Людочка.
1: Спасибо.
2: Дедушка, ты же прочитал Библию?
1: Ну, что ты? Конечно, нет. Не так-то просто ее прочитать.
3: Да.
1: Я только еще начал, да далеко не ушел.
3: А где ты уже читаешь?
1: Я читаю Новый Завет, книгу от Матфея. И еще только 10 глав всего лишь прочитал. И вообще изучал, какие в ней еще книги есть.
3: Ну и как?
1: Я бы сказал, довольно необычная книга.
3: Да, она есть необычная книга. А почему ты решил, что она необычная?
1: Да потому что там написаны такие странные вещи, как, например, «Любите врагов ваших», «Благодарите проклинающих вас».
3: «Благословляйте проклинающих».
1: Да, еще как-то там сказано очень складно, не помню уже.
3: Но, может быть, мы вместе прочитаем это место? Заодно я тебе покажу нашу семейную Библию.
1: Давай.
3: Сережка, ну-ка, принеси, пожалуйста, нашу большую Библию. Она, наверное, у мамы в спальне.
2: Угу, сейчас.
3: Она, между прочим, даже с картинками. Мы, когда совсем маленькими были, очень любили их рассматривать вместе с папой.
2: Вот, пожалуйста.
3: Ну, спасибо.
1: Ух ты какая! Как раз именно такой я и представлял себе Библию. Ого, тяжелая.
3: Да. Она даже написана еще старым шрифтом. Но мне ее нравится читать.
2: Я тоже люблю эту Библию. Особенно, когда мама ее читает.
3: Так, сейчас найдем. Вот, Матфея, 5 глава, 44 стих. Наверное, ты этот имел в виду?
1: Да, точно.
0: Сереженька, Сережа, сбегай-ка быстренько в булочную за хлебом. У нас совсем хлеба нет. Ты у нас самый быстрый, давай-ка.
2: Ладно. Хоть и не хочется. Сейчас.
0: Ну вот ты молодец.
2: Эх, что бы без меня бы вы делали?
0: Давай быстренько.
3: А мы продолжим.
1: Давай продолжим, давай.
3: Вот здесь так написано. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих и гонящих вас.
1: Но ведь это как раз противоположно всему тому, что обычно делает человек.
3: Да.
1: Скажи кому-нибудь сейчас, что врагов надо любить. Так да. Ведь тебя примут за ненормального. Мы уже с детства слышим, что врагов надо ненавидеть и уничтожать. Мне кажется, что человек вообще не способен такое выполнить.
3: Ты правильно думаешь. Человеку, таким, как он есть, без Христа, никогда не выполнить всего того, чего требует от него Бог.
1: Непонятно. Тогда зачем было Богу писать такую толстенную книгу, если всего этого человек никогда не сможет выполнить?
3: Ну, подожди. Я же сказал, что человеку, таким, как он есть, без Христа, никогда этого не выполнить. Дело в том, что Христос для того и пришел, чтобы сделать нас способными выполнять все требования Бога.
1: Интересно.
4: Дядя Коля, если вы хотите, то Иисус может родиться и в вашем сердце. Ведь Он родился уже в нас в сердцах.
1: Да ну!
4: Вы прямо не представляете, как это хорошо, когда Христос живет в сердце.
1: Непонятно. Мне, конечно, трудно такое себе представить, но поживем, увидим. Хочешь, научу тебя красиво салфетки складывать?
4: Хочу.
1: Вот смотри сюда. Так, потом вот так. И смотри, что получилось.
4: Ой, как красиво!
0: Ну вот, у нас все готово.
3: Да, и здесь дело идет полным ходом.
4: Мама, смотри, как дядя Коля страшно красиво умеет салфетки складывать.
3: Ну я же говорил вам.
0: Да, действительно красиво. Сейчас Сережа придет и будем кушать.

Так закончились ознакомление и первая беседа Николая с семьей Каратаевых. Каратаевы, конечно, и на этот раз не могли обойти свою любимую тему о Боге и его любви. «Мы тебя

любим, потому что Христос тебя любит. Бог внимательно наблюдает за тобой и за твоей жизнью», — сказала Ирина Сергеевна Николаю. И почувствовав, что за этими теплыми словами было действительно любящее сердце, Николай был тронут до слез. С помощью таких людей, искренних христиан, которые сами любят Бога, Николаю легко будет найти путь к Богу. Такому человеку, который открыт и восприимчив к благой вести, к Евангелию, легче рассказать об Иисусе Христе. Но не каждый человек заинтересован духовными вопросами, и не каждый воспринимает положительно эту весть. Как отнестись к такому человеку? Оставить его в покое и забыть о нем? Но это нелегко сделать, если этот противящийся человек, твой муж или твоя жена, сын или дочь, мать или отец, или кто-то другой близкий к тебе человек. Каким же образом достичь его этой жизненно важной вестью, когда он совсем равнодушный, холодный или даже ожесточенный по отношению к Богу? Я думаю, что только Дух Святой может дать самый лучший совет тебе в твоем положении. Однако я думаю, что есть общие истины, которые нам хорошо знать, беседуя с людьми. В Библии Христос говорил о четырех видах почвы, в которые сеется семя Слова Божьего. Почвы эти — сердца человеческие. Если сердце взрыхлено и обработано, то оно, когда в него уронит семя евангельской вести, может сразу принять его, и человек начнет духовно расти. Если земля не готова принять семя, то ее нужно сперва смягчить, разрыхлить, удалить твердость. Мы, христиане, не имеем права и, надеюсь, также и желания при беседах с противящимися евангельской вести смягчать евангельскую весть, идти на компромиссы с библейскими истинами в угоду своему собеседнику. Мы должны смягчать сердечную почву противящегося человека. Что я под этим имею в виду? Я имею в виду то, что, когда мы беседуем с людьми, мы должны стать по их сторону забора и разбирать вопросы с их точки зрения. Это элементарная предпосылка взаимопонимания между людьми в любой области. На основе этой предпосылки люди в нашем мире общаются друг с другом, понимают друг друга. Также верующие должны принимать ее во внимание при беседах о вопросах веры. Хотя и существует большое искушение выстроить, закладывая кирпич за кирпичом, крепкую стену неопровержимых аргументов, и потом высказать еще замечания и суждения, которые только подкрепят эту построенную нами стену. Но такие наставления вызывают в человеке только агрессивность, и собеседник, защищая свои взгляды, начинает строить со своей стороны стену. И чем лучше аргументы, тем более толстая стена выстраивается, не так ли? Когда мы говорим людям о Боге, то какие они обычно высказывают возражения? Разнообразные. Некоторые говорят, что религий существует много, и каждая имеет своих искренних поклонников. Поэтому трудно определить, какая из них правильная. В результате лучше вообще никакой не принадлежать. Но, как я уже и раньше говорил, искренность не является критерием истинности. Искренность — прекрасная черта в человеке. Но когда человек искренне следует за кем-то или за чем-то таким, что неправильно, то он просто искренне заблуждается. Искренность не может изменить истины. Несмотря на то, сколько бы людей не верило во что-то, и несмотря на всю искренность их веры, если эта идея или этот объект их веры ложный, то последствия могут оказаться роковыми. Истина, согласно Библии, не философский вопрос, а личность Иисус Христос. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус. Нередко слышны такие суждения, что христиане — слишком узкие люди, слишком нетерпимые к другим религиям, и в определенном смысле
это так. Но причина этой нетерпимости в том, что христианство представляет объективную истину. Оно основывается на реальной истории, реальных людях, местах, событиях. Христианство в своей сущности – это факты, а не идеи. Истина по определению всегда узка. Поэтому, хотя терпимость в любых других вопросах и в личных взглядах является добродетелью, но при обсуждении и рассмотрении фактов она абсурдна. Для многих преткновением является отношение христиан к чудесам. И действительно, чудеса для христианской веры намного важнее, чем для других нехристианских религий. В других конфессиях в чудеса можно и не верить. Это не причинит никакого ущерба главным учениям этих религий. В христианстве, однако, положение иное. Если Христос не воскрес, говорит апостол Павел Коринфской церкви, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Воскресение Христа из мертвых требует от каждого верующего во Христа веры в чудеса. Однако одни чудеса не могут родить живую веру в человеческом сердце. Некоторые иногда говорят: «Вот если бы я своими глазами увидел хотя бы живого ангела здесь, в своей комнате, пятиметрового, сверкающего в белоснежных одеждах, если бы этот ангел сказал, что все, что написано в Библии, правда, вот тогда я бы поверил». Или еще что-то в этом роде. Но так ли на самом деле? Неужели сразу и поверил бы? Положа руку на сердце, скажи: если бы ты действительно увидел сейчас рядом с собой пятиметрового ангела в сверкающих одеждах, говорящего тебе, что Библия истина, то какой вывод ты бы сделал? Честно. «Это галлюцинация», — сказал бы ты. Не так ли? Так что будем осторожны с такими требованиями. Бог должен сделать гораздо больше в отношении многих из нас, прежде чем мы уверуем, что Библия воистину — Слово Божие. Это истинно и в отношении Ноева ковчега, о котором сейчас много говорят и пишут. Если бы Ноев ковчег нашелся и прессе предоставилась бы возможность даже сфотографировать его на горе Арарат, то поверили бы этому те, кто противится Богу, или сказали бы просто: «Это шантаж, обман, трюк». Многие говорят, что современникам Иисуса Христа, которые сами видели творимые Христом чудеса, легче было поверить, чем нам. Но Христос сказал: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Иисус творил чудеса не для того, в первую очередь, чтобы породить в людях веру. Они были нужны для подтверждения того, что Христос говорил истину, что Он не был лжецом, выдумщиком грандиозных утопических иллюзий. Чудеса, которые совершил Иисус, не убедили тех, кто не хотели верить в слова и учения Христа. Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, Библия рассказывает, что были те, которые поверили после этого чуда. Но также сказано, что первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. В книге «Деяния апостолов» в 4 главе 16 по 17 стихах рассказано о хромом нищем, которого исцелили Петр и Иоанн. Какова была реакция первосвященников? «Ими сделано явное чудо, мы не можем отвергнуть сего», — сказали они. Ну и что же они решили сделать? «С угрозою запретим им говорить об имени Иисуса». Христос сам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Если кто склонен поверить, то чудо, конечно, может ускорить принятие нужного решения. С помощью бензина дрова можно быстрее зажечь, но бензин не зажжет самого огня. И если кто не расположен, не желает верить,
то никакие чудеса не смогут родить веру в его сердце. Поэтому Библия предупреждает, говоря, «Как мы избежим, вознеродевши о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами». Чудеса, описанные в Библии, подтвердили то, что великая весть спасения воистину была послана Богом. Иногда верующие в беседе с атеистами говорят, что они каждый день видят чудеса. Мир полон чудес. Взять хотя бы рождение ребенка, красоту распустившегося утром цветка. Куда ни посмотришь, о чем ни подумаешь, везде Божьи чудеса. Неверующему такое рассуждение может показаться нечестным. Если верующий связывает воедино библейские чудеса с младенцами и цветками, то значит он верит в чудеса столько же, сколько и я, скажет атеист. Есть два способа опровержения существования чудес. Один – это сказать, что их нет совсем. И другой – это сказать, что все чудеса. Если все чудеса, то тогда ничто не является чудом. Как же тогда объясняется слово «чудеса»? Когда его нужно понимать условно? То, что является чудом для одного рода существа во Вселенной, не обязательно является чудом для другого. Что я этим хочу сказать? То, что если существуют силы высшего порядка в нашей Вселенной, личность выше человеческой личности, то для нее может быть естественным творить и совершать то, что для нас кажется и что мы считаем чудом. И более того, если это высшее существо, Создатель и Творец, то Он естественно может управлять и повелевать такими законами и измерениями, которые вне нашего разума и наблюдений. Следовательно, существование чудес логично, а не невозможно. Что же касается природных чудес, которые мы можем наблюдать вокруг себя, то они порождают в наших сердцах восторг и удивление. Мы видим в них перст всемогущего Творца. Вся окружающая нас красота и гармония, все чудесные природные явления – это естественное проявление сверхъестественного Творца, Бога. Так что мы можем заключить, что все эти природные чудеса – результат самых естественных действий сверхъестественного существа. И то, что непонятно и непостижимо для человека, живущего в мире трех измерений, может быть самым обычным для Творца, управляющего более чем тремя измерениями, который управляет всеми как открытыми, так и неоткрытыми нами законами. Несомненно, самым великим чудом из всех чудес является чудо духовного рождения человека, рождения свыше, в результате которого убийца, вор, прелюбодей, гордец или эгоист становится новым, в корне изменившимся, очищенным от греха человеком. Разве это не чудо, что человек, который раньше купался в грязи, лжи и разврате, который жил нечестиво и не считаясь ни с чем и ни с кем, теперь стыдится своего прошлого, и ему омерзительно жизнь, которую он вел. Он полюбил чистоту, святость. Он возлюбил Бога, которого раньше проклинал. Это чудо рождения от Святого Божьего Духа. Библия говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Психологи не могут дать удовлетворительного объяснения, что в человеке порождает жажду к Богу. Еще непонятнее для человеческого разума, какая сила может произвести такую коренную перемену в душе,
в результате которой восстанавливается разбитая грехом человеческая жизнь, исцеляется сокрушенное человеческое сердце. Но это естественный акт для сверхъестественного Бога, Бога, который сам создал человека. И это чудо Бог может совершить с каждым желающим. Оно доступно и для тебя, мой друг. Библия говорит, тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мой друг, сегодня вечером Бог зовет тебя к себе. Он не желает, чтобы ты только увлекся какой-то религией, которая сделает твою жизнь еще более тяжелой и несчастной. Он желает, чтобы ты стал тем внутренне здоровым и свободным человеком, каким Бог тебя создал, каким Он предназначил тебе быть. Бог говорит тебе сегодня: «Приди и рассудим». Слышишь? Рассудим. Если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Мой друг, что ты ответишь на этот призыв Божий?

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». На текст из послания апостола Павла римлянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: В прошлое воскресное утро я старался разъяснить, что учение о Божьей благодати – это смысл и суть подлинного Евангелия. И если вы удаляете из Евангелия благодать Божью, то вы фактически обескравливаете его, и не остается в нем ничего, что стоит проповедовать, во что стоит верить и за что стоит бороться. Благодать – это душа Евангелия, без нее оно мертво. Благодать – это музыка Евангелия, и без нее оно беззвучно и безутешно. Я также постарался кратко изложить учение о благодати и показать, что Бог – строит свои отношения с грешниками исключительно на основании милости. Виновным и проклятым грешникам он дарует бесплатное прощение независимо от их характера или предвиденных в них каких-то добрых дел. Движим исключительно жалостью. Он создает план их спасения от греха и его последствий, план, в котором главенствующая роль отводится благодати. По бесплатной милости, которую Он дал через смерть Его дорогого Сына, мы получили искупление, благодаря которому Его милость получила все законные права. Он принимает всех тех, кто полагает свою надежду на это искупление, выбрав веру как путь спасения, так, чтобы оно было только по благодати. Во всем этом Он действует, исходя из своего собственного внутреннего побуждения, а не по причине, связанной с прошлым, настоящим и будущим поведением грешника. Я старался показать, что благодать Божия нисходит на грешника издревле и начинает трудиться над ним тогда, когда нет в нем ничего доброго. Она сотворяет в нем доброе и благоугодное и продолжает таким образом действовать в нем до тех пор, пока не будет завершено дело благодати, и верующий не будет принят в славу, для которой он уготавливался. Благодать начинает спасение и не прекращает своего действия, пока не совершит всего. От первого до последнего, от А до Я небесного алфавита, все в спасении по благодати и только по благодати. Все по дарованной милости и ничего от заслуг. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Итак, не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Как только это учение показывается в ясном свете, люди начинают выискивать необоснованные возражения. Оно мишень, по которой стреляет вся плотская логика. Оно никогда не нравилось и никогда не понравится необновленному уму, ведь им так принижается человеческая гордыня и достоинство человеческой природы. Они не могут принять, что человек спасается божественной милостью, что он, как презренный преступник, получает прощение из рук царя, а иначе ему смерть. В суверенности Божьей благодати превозносится один Бог, а грешнику лишь позволено робко коснуться серебряного скипетра и принять незаслуженную милость просто потому, что Бог желает ее дать. Это учение неприятно для великих умов наших философов и широких взглядов наших моралистов, и потому они отворачиваются от него и начинают воевать против империи благодати. Невозрожденный человек сразу же бросается на поиск артиллерии, чтобы вести войну против Евангелия благодати Божьей. И одной из самых тяжелейших пушек, которую ему когда-либо удавалось вытащить на переднюю линию, является утверждение, что учение о благодати Божьей ведет ко вседозволенности. Если спасение даруется закоренелым грешникам, то значит, люди будут более беспрепятственно становиться большими грешниками. И если благодать, которая возрождает человека, пребывает всегда с ним, то отсюда люди делают вывод, что могут жить, как им нравится, и все равно иметь спасение. Мне так часто приходится слышать это возражение, что я уже устал от его самоуверенного и лживого звука. Мне даже несколько неудобно, что приходится тратить время для опровержения такого беспочвенного аргумента. Некоторые смеют утверждать, что в благодати Божьей люди могут усмотреть повод для греха. Они заявляют, что люди, узнав, что спасение дается не по их делам, посчитают, что их поведение не имеет значения и что им позволительно грешить, чтобы умножалась благодать. Сегодня утром мне хочется немного поговорить о данной точке зрения, потому что частично это великое заблуждение, а частично большая ложь. Это частично заблуждение, потому что исходит из неверной концепции. И это частично ложь, потому что люди не так глупы или намеренно делают себя глупее, чем они есть. Нужно сразу же признать, что обвинение и правда выглядит довольно-таки правдоподобным. Может вполне оказаться, что если пойти по всей стране и объявить: «Уверование во Христа Иисуса дает прощение самому страшному из грешников, ибо к самому падшему из падших является Бог милости», то грех покажется ничего не значащей вещью. Если мы будем везде кричать: «Приходите, грешники, добро пожаловать, принимайте дарованное и сиюминутное прощение через суверенную благодать Божью», то кажется вполне вероятным, что найдутся те, кто подло ответит: «Будем безудержно грешить, потому что можем легко получить прощение». Но то, что кажется вероятным, не обязательно оказывается верным. Очень часто происходит наоборот. В вопросах морального влияния ничто так не обманчиво, как теория. Невозможно очертить пути человеческого сознания при помощи карандаша и циркуля. Человек – явление уникальное. Даже то, что логично, не всегда обязательно, ибо души человеческие не подчиняются школьным правилам. Я считаю, что вывод о том, что люди будут грешить, потому что царствует благодать, нелогичен, а наоборот, абсурден. И я осмеливаюсь утверждать, что на деле безбожники, как правило, не ссылаются на благодать Божию для оправдания своего греха. Как правило, они слишком беспечны, чтобы думать вообще о причинах. Но если они все же и приводят оправдание, то оно обычно более легковесно и поверхностно. Может, и есть немногие поврежденные умом люди, которые используют этот аргумент, но мало ли, какие могут быть причуды упадшего сознания. Я сильно подозреваю, что во всех случаях, когда выдвигалась подобная аргументация, это были просто притворные слова, а никоим образом не оправдательный довод, способный удовлетворить собственную душу грешника. Если люди и оправдывают себя таким образом, то обычно они это чем-нибудь маскируют, потому что большинству из них было бы крайне стыдно привести этот аргумент в открытую. Я спрашиваю, не самому ли дьяволу могло принадлежать такое рассуждение? Бог милостив, посему будем больше грешить. Этот вывод настолько дьявольский, что мне не хочется обвинять в нем людей, хотя наши моралисты, оппозиционеры, не дрогнув, делают это. Конечно же, ни одно разумное существо не способно на то, чтобы еще более оскорблять Бога за то, что Он благ. В больном сознании вполне могут возникнуть дикие мысли, но я твердо убежден, что на практике люди очень редко считают благодать Божью поводом ко греху. То, что на первый взгляд кажется вероятным, на практике оказывается совсем противоположным. Я допустил, что отдельные человеческие существа превращают благодать Божию во вседозволенность. Но я считаю, что никто не станет отвергать то или иное учение только лишь из-за того, что оно извращено некоторыми подлыми душами. Разве нельзя извратить любую истину? Существует ли хотя бы одно учение Писания, которое бесстыдные руки не изувечили бы до неузнаваемости? Но разве не присуща безнравственным людям почти безграничная изобретательность обращать добро во зло? Если клеймить истину лишь на основании недостойного поведения тех, кто выдает себя за ее сторонников, то мы можем дойти до того, что начнем обвинять самого Господа за преступление Иуды, и наша святая вера умрет от рук вероотступников и лицемеров. Будем же рассудительны. Мы же не считаем веревку виновной в том, что на ней вешаются бедные безумцы, и не требуем закрыть мастерские Шеффилда потому лишь, что острые предметы становятся орудием убийцы. Может показаться, что учение о свободной благодати может быть превращено в теорию о дозволенности грешить. Но более близкое ознакомление с механизмами работы человеческого ума помогает изменить мнение о понятии. Даже падшая человеческая природа осуждает определенные формы зла, такие, например, как неблагодарность. Людям едва ли присуще наносить раны тем, кто постоянно платит им благодеяниями. Мне это напоминает историю о 5 мальчишках, у которых были жестокие отцы, привыкшие каждую минуту пороть их. Но был среди них один, который, как они знали, рос у родителей в ласке. Как-то раз эти юные джентльмены собрались на военный совет, чтобы обсудить нападение на сад. Все они горели желанием осуществить план, но мальчик, что был в семье любим, не поддерживал идею. Кто-то закричал: «Что тебе бояться? Если наши отцы узнают об этом, они нас прибьют. Твой же не тронет тебя и пальцем». Мальчик ответил: «Неужели вы думаете, что если мой отец добр, то я стану делать плохое, чтобы его огорчить? Я не сделаю ничего подобного моему дорогому папе. Он так добр ко мне, что я не стану его расстраивать. Я в очень хороших отношениях с моими родителями, и я просто не хочу их портить». Как видим, аргументы большинства не были убедительными для их товарища. Встречный довод был столь же логичен и содержал в себе очень веское доказательство. Бог благ к недостойным, и пусть некоторые грешат, но есть те, более благодарные, кого мысль о Божьей благодати ведет к покаянию. Они с презрением отвергают чудовищный аргумент, что чем более любящ Бог, тем более мы можем быть непокорными. Они начинают понимать, что восстание против Бога всех благ – это зло. Кстати, не могу не заметить, что я слышал, как пагубным влиянием учения о благодати возмущались те люди, чья собственная мораль никоим образом не давала им права быть судьями в данном вопросе. Плохо обстоят дела с моралью, когда ее блюстителями становятся аморальные личности. Учение оправдания верой часто называют вредной для морали. Не так давно одна газета приводила стих одного нашего известного гимна: «Что ты изнемогаешь так в труде, не покладая рук? Оставь, ведь за тебя давно все сделал лучший друг. И если верою простой к Иисусу не прильнешь, в своих трудах, в своих делах ты только смерть найдешь». Это названо зловредным учением. Когда я читал статью, Мне очень хотелось посмотреть на критика, взявшегося подавлять Лютера и Павла. И очень было интересно знать, сколько ему нужно было предварительно выпить, чтобы его ум поднялся на такую головокружительную высоту теологических познаний. Я встречал людей, отвергавших учение о благодати на том основании, что оно не содействует морали. Я мог бы с полным правом ответить: «А какое отношение имеет мораль к вам, или вы к морали?» Нечасто эти приверженцы добрых дел бывают их исполнителями. Пусть эти законники получше следят за своими собственными руками и языками и предоставляют Евангелию благодати и его сторонникам говорить за себя. Оглядываясь на историю, я вижу, как ее страницы отметают эту затасканную клевету. Кто посмеет сказать, что люди, уверовавшие в благодать Божию, становятся худшими из всех грешников? При всех их недостатках мало найдется тех, кто сможет доказать свое моральное над ними превосходство и бросить в них камень. Когда они были поборниками порока или защитниками неправды? Заберитесь на самую вершину английской истории, когда страна наиболее почитала это учение. Кто были те люди, которые особенно ревностно придерживались данного взгляда? Это были такие люди, как Оуэн, Чернок, Ментон, Хоу, и я не побоюсь добавить к списку Оливера Кромвеля. Что же это были за личности? Разве они вели себя вседозволенно? Разве они изобрели книгу спортивных развлечений в день субботний? Разве они были завсегдатаями пивных и притонов? Каждый историк вам скажет, что их величайшим недостатком в глазах врагов было лишь то, что они, по сравнению с поколением, в котором жили, были слишком строги к себе и потому были прозваны пуританами и подвергались осуждению как приверженцы мрачного богословия. Господа, если и было в то время в стране зло, то его следовало искать в теологической партии, проповедовавшей спасение делами. Женоподобные, с надушенными волосами джентльмены, от чьих речей несло богохульством, были защитниками спасения делами. Насквозь пропитанные похотью, они отстаивали человеческое достоинство. Те же, кто верили только в благодать, были людьми совсем другого склада. Они не были в собрании буянов и развратителей. Где же они были? Их можно было увидеть стоящими на коленях и молящими Бога помочь им в борьбе с искушениями. Во времена гонений их можно было увидеть в тюрьмах, с радостью согласившихся во имя истины потерять все. Пуритане были самыми благочестивыми людьми на земле. Неужели люди так непоследовательны, что, называя их пуританами за их праведность, все же твердят, что их учение ведет ко греху? И это не единственный пример. Пример пуританизма. Вся история подтверждает это правило. И когда говорят, что это учение породит грех, я обращаюсь к фактам, и пусть оракул опровергает их как может. Если мы хотим видеть Англию праведной и благочестивой, мы должны сделать Англию евангельской. Если мы хотим покончить с пьянством и социальной порочностью, то сделать это может только провозглашением благодати Божьей. Благодатью должны быть люди прощены, благодатью обновлены, благодатью изменены, благодатью освящены, благодатью сохранены, и когда это произойдет, тогда настанет золотой век. Но пока их просто учат долгу и предоставляют им исполнять его своими собственными силами. Труд напрасен. Вам долго придется стягать мертвую лошадь, прежде чем она пошевелится. Вам сначала нужно ее оживить, а иначе ваша плеть будет беспомощна. Безнадежное дело учить безногого ходить. И точно так же безнадежно наставлять в морали до того, как благодать даст сердцу любовь к святости. только Евангелие дает человеку побуждение и силу, и поэтому только в Евангелии должны мы видеть настоящего преобразователя человеческих душ. Сегодня утром все силы, какие у меня только есть, я направлю на то, чтобы дать бой представленному здесь возражению. Учение о благодати, весь план спасения благодатью в высшей степени способствует святости, а не греху. Всегда, когда возникает вопрос, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Оно помогает нам ответить «никак». И это я хочу вынести на яркий солнечный свет. Вашему вниманию предлагаются 6 или 7 пунктов доказательств. Во-первых, вы убедитесь, что Евангелие благодати созидает человека в святости, вспомнив, что спасение, которое оно дает, это спасение от власти греха. Когда мы проповедуем самым грешным из людей спасение, некоторые полагают, что под ним мы подразумеваем лишь избавление от ада и предоставляем доступ на небеса. Все это действительно входит в него и является его итогом, но не это мы имеем в виду. Спасение в нашем понятии – это избавление от пристрастия ко греху, спасение от привычки греха, освобождение от желания грешить. Послушайте, коль все обстоит так, что благо освобождения от греха – дар божественной благодати, каким же образом этот дар или его свободное распределение будет производить грех? Я не вижу здесь никакой опасности. Наоборот, я говорю людям, которые провозглашают милостивое обетование победы над грехом, спешите изо всех сил. Пройдите весь мир и сообщите самым падшим из людей, что Бог по своей благодати желает избавить их от любви ко греху и сделать их новым творением. Предположим, мы стали проповедовать следующее спасение. Вы все, кто жили во грехе и нечестии, можете и дальше грешить, вы все равно избежите наказания. Это была бы действительно пагубная вещь. Но если мы говорим «вы, чьи жизни крайне порочны и безбожны, вы все же можете через верование в Господа Иисуса получить возможность изменить свою жизнь так, что будете жить для Бога, вместо того, чтобы служить греху и сатане». Какой вред это может причинить даже самой строгой морали? Поэтому я говорю, несите такое Евангелие, и пусть проникает оно в каждый уголок нашей огромной империи. И пусть все люди слышат его, и те, что правят в палате лордов, и те, что страдают в доме рабства. Скажите им, что Бог даром по своей безграничной благодати желает возрождать людей и делать их новым творением в Иисусе Христе. Могут ли быть какие-нибудь пагубные последствия от такого свободного провозглашения этой вести? Чем хуже люди, тем вы увидите с большей радостью они объемлют эту истину, потому что именно в ней они нуждаются больше всего. Я обращаюсь к каждому из вас, кто бы вы ни были, каким бы ни было ваше прошлое. Бог может обновить вас по силе Его благодати, так что вы, кто для Него как мертвые кости, можете быть оживотворены Его духом. Это возрождение проявит себя в святых мыслях, в чистых словах и праведных поступках во славу Божью. По великой любви Он готов совершить все это в тех, кто уверует. Что может разозлить человека в таком утверждении? Какой может быть от него вред? Я ручаюсь, даже самый изощренный враг не найдет моральных оснований возразить против того, что Бог по своему благоволению дает людям новые сердца. Во-вторых, не будем забывать тот факт, что, как установлено, закон любви имеет большую власть над людьми. В период становления истории народы считают, что преступность можно подавить жестокостью, и они прибегают к зверским наказаниям, но опыт указывает на ошибку. Наши деды ненавидели подделку. Это очень тлетворное мошенничество, которое подрывает доверие человека к человеку. Чтобы пресечь это зло, они сделали его уголовно наказуемым. Увы, сколько казней совершено этим законом. Однако постоянное применение виселицы было недостаточным, чтобы вытворить это преступление. Наказание породило и умножило проступки, для подавления которых оно и предназначалось. Некоторые нарушения почти прекратились, когда наказание за них было ослаблено. Примечательно то, что люди, когда им что-то воспрещается делать, сразу же начинают жаждать это совершить, хотя раньше и не помышляли о подобном. Закон требует повиновения, но он не производит его. Он часто порождает неповиновение, и известно, что завышенное наказание провоцирует преступление. Закон терпит поражение, любовь побеждает. Любовь всегда выставляет грех чудовищным. Если один человек ограбит другого, это достаточно дурно. Но если, предположим, человек ограбил своего друга, который часто приходил к нему в трудную минуту на помощь, то все сказали бы, что это гнуснейшее преступление. Любовь каленным железом клеймит лоб греха. Если человек убивает врага, это прискорбный поступок. Но если бы он убил своего отца, которому обязан жизнью, или мать, которая воспитывала его на своей груди, все бы закричали, что это чудовище. В свете любви грех выглядит чрезвычайно преступным. Но это не все. Любовь обладает великой силой, способной доводить добродетель до ее высшей формы. Поступки, к которым нельзя было бы склонить человека на основании закона, люди радостно совершают из-за любви. Разве бы сели наши добродетельные моряки в спасательную шлюпку для выполнения постановления парламента? Нет, они бы возмутились тем, что их заставляют рисковать жизнью, но они это делают добровольно, когда нужно спасти товарищей. Вспомните слова апостола. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве, говорит он, за благодетеля, может быть, кто и решился бы умереть?»
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди из книги Сперджина «Бог Вседержитель» на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Вторую часть проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.
4: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! Даже самое длинное путешествие начинается не с первого шага, а с решения сделать этот шаг. Для героя нашего рассказа бегство от житейских забот и проблем стало нормой, делая его путешествие по жизненному пути долгим и трудным. Вместо того, чтобы встречать трудности лицом, он избегал их до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Кто там?
1: Это я, Терри.
0: Минутку, Терри, подожди. Джек, лежать. Лежать. Сейчас, секунду, я открою, Терри.
2: Давай, заходи, заходи быстренько.
0: Джек, место! Место!
3: Да убери пушку, это же я!
0: Да мало ли что!
3: Эта собака не кинется?
0: Без команды не кинется, не переживай. Джек, сидеть! Сидеть!
3: Ну, ты чего так забаррикадировался?
0: Ну, ты же знаешь, Куртис во что бы то ни стало хочет избавиться от меня.
3: А что он сделал на этот раз?
0: Он пытался подставить меня с какой-то шлюхой, чтобы меня упекли за изнасилование.
3: Слушай, неужели он мог пойти на такое?
0: Ну, еще бы! Он готов на все, лишь бы разделаться со мной.
3: Да, а кто была эта девчонка?
0: Да кто ее знает? Подсела ко мне в машину. Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что здесь что-то неладно. И я высадил ее. Это все Куртис. Он спит и видит меня или в тюрьме, или в гробу в белых тапочках.
3: Да подожди, ты что, считаешь, что он действительно способен на такое?
0: На все 100%. Вот поэтому я и завел эту собаку. На войне, как на войне, Терри.

Несомненно, герой нашего рассказа находился в состоянии постоянной войны. Он и не представлял себе, кто был его главным врагом и каков будет результат этой войны. Оказалось, что борьба, в которой он участвовал, была намного серьезнее, чем он предполагал. Он по-прежнему в ней участвует, но с оружием, которое может вас удивить. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о человеке, который научился смотреть в лицо жизни, историю о Джерри Картере.

0: Мой папа был водителем-дальнобойщиком, и поэтому его часто неделями не бывало дома. Я был самым старшим из детей. У меня были еще 5 младших сестренок. Пока папа находился в отъезде, я верховодил в доме, колотил сестер и постоянно шел во всем наперекор матери. И хотя и посещал воскресную школу, это никак не улучшало моего поведения.
1: Джерри, почему ты сознательно делаешь всякие пакости и не слушаешь маму? Она говорила тебе не срезать розы, а ты их срезал.
2: Я терпеть не мог тот куст. Он действовал мне на нервы.
1: Ты уничтожил самые любимые мамины цветы. Как это могло случиться?
2: Да они были такими противными, росли прямо на дороге, я все время о них царапался.
1: Это не оправдание.
2: Да меня попросили убрать во дворе, вот я и убрал.
1: Ты сделал ей это назло, и притом преднамеренно.
2: А мне кажется, что сейчас во дворе без этого куста гораздо лучше.
1: Меня не волнует, что тебе там кажется, но ты должен научиться слушаться старших, Джерри. А за то, что ты сделал, будешь наказан. Месяц никаких гуляний с друзьями.
0: Хоть я искал всякого случая выразить свой протест из-за ущемления моей свободы взрослыми, но до серьезного употребления

0: Прошлой зимой я однажды катался на велосипеде, и когда зашел в дом, у меня от холода слезились глаза. А мама подумала, что я накурился марихуаны, представляешь? Она где-то вычитала, что глаза слезятся из-за употребления наркотиков.
1: Да, страдаешь почем зря.
0: А отец? Отец пообещал до 21 года держать меня в ежовых рукавицах.
1: До 21?
0: Да, да, но я не собираюсь с этим мириться. Я убегу из дома.
1: Куда же?
0: В Нью-Йорк. Я давно мечтал там жить.
1: Поедешь автостопом?
0: Придется. У меня нет денег на автобус.
1: Я займу тебе, Джерри. Отдашь, когда найдешь работу, окей?
0: И в тот вечер, когда все легли спать, я собрал вещи и через окно своей спальни выбрался из дома. Затем я пошел на автостанцию, сел в автобус и благополучно добрался до Нью-Йорка. По моему растерянному виду и огромному чемодану, который я нес в руках, нетрудно было догадаться, что я не здешний. И меня забрали в участок. Оттуда я позвонил домой.
2: Да, алло.
3: Алло, папа?
2: Да.
3: Папа, это я. Я в Нью-Йорке.
2: Что? В Нью-Йорке?
3: Да.
2: Что ты там делаешь?
3: Да я приехал сюда на автобусе.
2: Зачем?
3: Ну, я просто хотел посмотреть этот город.
2: Да ты же видел ее, я же брал тебя в Нью-Йорк. И ты знаешь, какое это опасное место.
3: Но я хотел еще раз все увидеть своими глазами.
2: Ну, хорошо, хорошо. Где ты сейчас находишься?
3: В полиции. Вот мне предложили позвонить тебе.
2: Очень хорошо. Я вышлю тебе денег на дорогу и приезжай немедленно.
3: Ладно.
0: Когда я приехал, папа не стал распекать меня, а просто предложил после уроков приходить и работать вместе с ним. У меня не было особого выбора, поэтому я согласился. На время. Но вскоре я устал каждый день после школы таскаться еще и на работу. И вообще я терпеть не мог кому-либо подчиняться, и поэтому я сбежал. Я сбежал к тете, папиной сестре. Она заставила меня связаться с отцом.
2: Алло.
3: Алло, папа?
2: Да, да.
3: Папа, это я.
2: Джерри? Ты где? Мама с ума сходит, так волнуется. Куда ты пропал?
3: Да я у тети Пэт.
2: Что ты там делаешь?
3: Да ничего не делаю. Она разрешила остаться у нее и ходить в школу здесь.
2: Ты что, принял наркотики?
3: Ну, пап, ну ты прям как мама. Я же вам тысячу раз уже говорил, я не наркоман. Я даже не курю сигарет.
2: Тогда в чем же дело, Джерри? Объясни мне, что с тобой происходит.
3: Ой, папа, да ты не поймешь.
2: Ты прав. У меня не укладывается в голове ничего из того, что ты делаешь. Ну-ка, передай, пожалуйста, тете трубку.
3: Ладно.
0: Тетя думала, что ей удастся меня исправить, но у нее ничего не вышло. Я жил у нее почти год. За это время, общаясь со своим двоюродным братом и бывая с ним на вечеринках, я выучился пить и курить. Но я держался особняком и не позволял никому лезть себе в душу. Однажды вечером, когда тетя со своим мужем ушли в город, я решил взять их машину и уехать. Но не успел я отъехать и нескольких миль, как меня остановил дорожный патруль.
4: Добрый вечер. Права, пожалуйста.
5: А, хорошо. Ой, вы знаете, я, кажется, забыл дома бумажник.
4: Тогда назовите свою фамилию, я все проверю по компьютеру.
5: А, фамилию? Фамилию? А, Джерри Уэйн Картер.
4: Джерри, выйдите из машины.
5: Послушайте, сэр, я...
4: Выйдите из машины, Джерри.
5: Ладно, ладно. Ну, сэр, я... Я, в общем, я все наврал, у меня нет никаких прав, нет и никогда не было.
4: Я понял. Позвоните, чтобы кто-нибудь приехал за вами и за машиной. Я должен выписать вам штраф за вождение автомашины без водительского удостоверения.
5: Но, сэр...
4: Закройте машину на замок и следуйте за мной.

0: Я позвонил одному приятелю и попросил его вернуть машину хозяевам. С тех пор я больше никогда не приезжал к тете и даже не разговаривал с ней в течение 4 лет. Чтобы хоть как-то содержать себя, я перебивался случайными заработками или воровал. Один друг нашей семьи предложил мне работу у себя в гараже. Позже он разрешил мне в течение нескольких лет пользоваться его грузовиком. Именно тогда, чтобы не заснуть за рулем, я начал принимать амфетамины. Иногда я не смыкал глаз по 6-7 дней кряду. И после того, как я расстался с баранкой, главным для меня остались наркотики. Дела мои шли все хуже и хуже. Неодолимая тяга к наркотикам связала меня по рукам и ногам. Все мысли у меня были заняты лишь одним – где достать очередную порцию счастья. За эти месяцы я страшно исхудал, едва держался на ногах. Заросший, неделями не мывшийся, больной, я в 26 лет стоял на краю могилы. Однако именно в этот момент нашелся человек, который помог мне выбраться с того света. Я с первого взгляда почувствовал, что Куртис был какой-то особенный, не такой, как все. Мы с ним были ровесниками. Парень жил за городом, занимался фермерским хозяйством. Он часто приглашал меня к себе в гости. Мы с ним сидели до поздней ночи, курили марихуану и толковали о всякой всячине. Но каждый раз, когда речь заходила о Боге и о Библии, Куртис буквально поражал меня своими откровениями. Это было совсем не похоже на то, чему нас учили в детстве в воскресной школе.
1: Главное – не дурить людей. Если делать свое дело честно, пусть даже это будут наркотики, но продавать их без обмана, то Бог нас за это не осудит.
0: Неужели можно продавать наркотики честно?
1: Конечно, конечно можно. Только нужно не обвешивать. Вот и все, что требует Господь.
0: Ну послушай, Куртис, ведь наркотики запрещены законом. Ты никак не сможешь остаться чистым, занимаясь их продажей.
1: Правильно, Джерри. Но сам-то ты куришь травку, верно?
0: Да, но это ничего не меняет. Я знаю, что поступаю дурно. Просто я не хочу с этим завязывать, вот и все.
1: Нет, если ты этого не бросаешь, то значит я прав.
0: Да что за ерунда?
2: Да ладно, Джерри, не сердись. Что тебя так возмущает?
0: Да он передергивает Библию.
1: Ты ничего не понимаешь, Джерри. Позволь мне зажечь свечу и рассеять мрак.
0: Так, все, пошли отсюда. В конце концов, мне до лампочки, что он тут плетет.
2: Ну зачем ты обижаешь парня? Он же хочет спасти наши души.
1: Вот, сейчас лучше. Даже небольшого света достаточно, чтобы скрасить тьму. Цель оправдывает средства. Бог мудр и всезнающий. Он поймет и простит нас, что бы мы ни делали. Вот почему Библия призывает никого не осуждать.
0: Остановись на секундочку, это неправда.
2: Джерри.
0: Да он же выворачивает все шиворот на выворот.
1: Как ты смеешь усомниться в моих благих намерениях? У тебя что, совсем мозги не варят? Веришь той мадой каши, которая для сосунков? Которой вас пичкали в воскресной школе?
0: Так ну все, хватит. Я ухожу, с меня довольно.
2: Чего ты так на него взъелся, Джерри? Разве Курт не имеет права думать так, как ему хочется?
0: Да он же занимается колдовством, приятель. Все, что он говорит, это сплошное извращение. А свеча? А как он постукивал по стакану? Да он же пытался нас загипнотизировать. Я наслышан об этих штучках. Поверь мне, этот парень с головой ушел в оккультизм и нас пытается втянуть в это грязное дело.
2: Да ты с ума сошел.
0: Неужели? А вот с чего у него такая кровать?
3: Ты видел? Спинка высоченная, как алтарь. Да ни у одного нормального человека не может быть такой постели. Только у оккультистов. А что он проделывает с девушками, которых приводит к себе домой?
2: Он всего лишь старается им помочь.
3: Да, и при этом просит, чтобы ничего не говорили своим родителям. Послушай, он же им промывает мозги. Ты что, этого не видишь? Он и тебя уже оболванил.
2: Ты просто ничего не понимаешь.
3: Я тебе головой ручаюсь, приятель. Он занимается оккультизмом. Ты как хочешь, а мне это 100 лет не нужно.
0: Я заметил, что люди боялись Курта, и все до единого предупреждали, чтобы я держался от него подальше. Он заморочил головы нескольким молоденьким девчонкам в округе, а одна просто стала его тенью. Однажды я взял ружье и решил наведаться к нему. Впоследствии я рассказал одному из моих приятелей, Терри, что при этом случилось.
4: Так... И она все еще находилась там?
3: Ну да. И мне она не очень-то обрадовалась. Ты понимаешь, она на все смотрит его глазами.
4: Ну и что было дальше?
3: Дальше было вот что. Я попросил девушку сесть со мной в кабину грузовика и поговорить.
4: Так.
3: Она согласилась, но оставила дверцу открытой. Просто села рядом, пока я пытался ей хоть что-то объяснить. Ты понимаешь, она стала словно зомби.
4: Ну... Навряд ли ты сможешь ей помочь чем-либо, Джерри.
3: Да он держит ее там против ее собственной воли. Я в этом совершенно уверен. Когда мы разговаривали, зазвонил колокольчик или что-то наподобие этого. Бедняжка вылезла из машины и вошла в дом. Даже не попрощалась, как под гипнозом.
4: Знаешь, Джерри, мой тебе совет. Ты полегче на поворотах. С Куртом шутки плохи.
3: Я остановлю его. Я должен его остановить. Он губит каждую девушку, к которой прикоснется.
4: Послушай, Джерри. А почему бы нам с тобой вместе иногда не сходить в церковь? За последнее время я удалился от Господа. Да и ты. Нужно прийти и покаяться.
3: Да, конечно, ты прав. Я не против.
4: А хочешь, я дам тебе почитать мою Библию?
3: С удовольствием.
0: Я сходил с Терри несколько раз в церковь и даже начал изучать Библию, надеясь, что знание Божьего Слова поможет мне в борьбе с оккультизмом Курта. К тому времени моя сестра вышла замуж за пастора, и они вместе молились за меня. И мой друг примирился с Господом. Он даже никогда не отказывался от стремления спасти меня. Однажды вечером он взял меня с собой к пастору своей церкви.
5: Ты прав, Джерри. Твой знакомый исповедует ложное учение. Но в этом нет ничего необычного. Такое бывало всегда, с тех пор, как змей в Эдемском саду обманул Еву.
3: Ну, пастор, но ведь мы должны заставить его прекратить эти безобразия.
5: Вовсе нет. Все, что нам требуется, это говорить правду. Господь указал нам идти проповедовать благую весть, искать учеников. Ты играешь с огнем, Джерри. Ты втягиваешься в борьбу, который еще не готов.
3: Ну почему не готов? Я читаю Библию.
5: Но ты не следуешь за Христом. Сперва ты сам должен стать христианином.
3: Ну, пастор, ведь я же верю в то, что Бог есть. Но мне нужен знак.
5: Не нужно тебе это, Джерри. Ты должен верить тому, что Господь сказал о себе и об Иисусе. И этим ты обретешь веру. Позволь мне кое-что прочитать тебе. Вот что сказал Господь Иисус Павлу, когда послал его идти и проповедовать благую весть. Деяния, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Джерри, вера в Иисуса Христа – источник всех благодатей. Я бы хотел помолиться за тебя, Джерри. Ты присоединишься ко мне?
0: Он опустился на колени и молился, пока мне не показалось, что врата небесные открылись для меня. Еще ни разу в жизни я не слышал, чтобы кто-то молился так, как сейчас молился пастор. Он от всей души просил Господа о моем спасении. Я снова занялся брокерскими услугами, но после работы до поздней ночи курил наркотики и кололся. От этого я чуть не тронулся умом. Я все время носил с собой ружье и никому не доверял, даже самым близким друзьям.
4: Разве ты еще не понял, Джерри, что совсем запутался? Чтобы защитить себя, тебе не требуется ружья и собаки.
2: Еще как требуется. Он хочет отомстить мне. Вот на прошлой неделе мы с одним приятелем взяли ружья и пошли к Куртису, чтобы забрать Ребекку и вернуть ее родителям. Но случилось что-то невероятное. Недалеко от его дома куча каких-то машин заблокировала нам дорогу. В общем, у нас ничего не вышло. Господи, он поддерживает связь с темными силами. Я боюсь его, Терри.
4: Вот и я тебе говорю, то, что ты делаешь, совершенно бесполезно. Нет смысла бороться со злом так, как это делаешь ты. Все, что тебе необходимо, это Иисус Христос. Обратись к Нему, и Он обо всем позаботится.
0: Однажды вечером мной вдруг овладела такая смертная тоска. Грех так сдавил мою душу, что я не выдержал, опустился на колени и возопил Господу. О Иисусе, я больше не могу так. Прости, что я не слушал тебя и пастора. Я знаю, что я не прав. Благодарю тебя, Господи, за твою жертву, которая является единственным знаком, в котором я только и нуждаюсь. Господи, прости мне мое самовольство. Если ты спасешь меня, я приложу все силы, чтобы жить ради тебя весь остаток своей жизни. Бог внемлет даже самым простым молитвам, если они идут от сердца. В той молитве я был искренен, и Христос вошел в мою жизнь, и в ней начались перемены к лучшему. Я смог освободиться от пагубного пристрастия к наркотикам. Тогда мне предложили работу в брокерской конторе в Южной Каролине. Я принял предложение и позвонил своему другу Терри.
4: Алло?
6: Алло! Терри, привет! Это я, Джерри!
4: Джерри, здравствуй! А я все думал, куда ты вдруг так пропал?
6: Да, у меня есть такая отвратительная привычка сбегать от трудностей и не говоря при этом никому ни слова.
4: Со мной тоже подобное иногда случалось. Послушай, Джерри,
6: да?
4: Ты читаешь Библию?
6: Да, конечно, более того... Я обрел спасение, Терри!
4: Слава Богу! Я очень рад за тебя, Джерри!
6: Да, слава Богу! Я просто счастлив!
4: Это благодаря Святому Духу!
6: Ты знаешь, Терри, я когда жил на ферме у друга семьи, я все же несколько раз срывался и снова принимал наркотики, но старому места уже не было. Я попросил Бога простить меня и помочь мне навсегда забыть об этой заразе. Это так здорово, получить спасение.
4: Ты прав, Джерри, ты прав. Ты стал новым человеком во Христе.
6: Да, да, это правда. Я теперь все вижу в новом свете. Терри, я должен тебе признаться, что вы с пастором были тогда абсолютно правы, говоря, что я не должен был преследовать Куртиса. Мы должны молиться за тех, кто причиняет нам зло. Я понял, Терри, пути Господни неисповедимы.
0: Я решил поговорить с пастором, с тем самым, который советовал мне не ожесточаться против Куртиса. К тому времени я посещал его церковь.
5: Что с тобой происходит, Джерри?
0: Я не знаю, пастор, но вы знаете, случается, что когда я иногда сижу на работе и смотрю в окно, я вдруг представляю, как будто бы я проповедую огромной толпе людей.
5: Быть может, Господь призывает тебя нести благую весть.
0: Меня? Проповедовать?
5: Бог призывает каждого, кто получил дар спасения, каким-то образом служить Ему. И во всем, что Он от тебя потребует, Он будет тебе всячески способствовать.
0: Ну, пастор, как я могу проповедовать после всего того, что было в моей жизни?
5: Бог избирает малых мира сего, чтобы победить великих, глупых, чтобы опровергнуть мудрых.
3: Вы имеете в виду тех, которые думают, что они мудры?
5: Да, именно так. Мирская мудрость — ничто для Господа. Продолжай изучать Библию и исполняй заповеди Христовы. Найди достойных учителей, и Бог даст тебе знать, если ты будешь нужен для проповедования Его Евангелия.
3: И немного времени спустя Бог призвал меня нести людям благую весть. Я начал вести занятия в нашей воскресной школе и петь в церковном хоре. В той церкви я познакомился со своей будущей женой, и в январе мы поженились. Бог подарил нам прекрасного сына. Сейчас мы живем в Ричмонде, штат Вирджиния. Милостью Божией я служу там пастором в местной церкви. Я больше не боюсь житейских невзгод, не бегу от них в малодушном страхе, потому что твердо знаю, все в руках Божьих. И нам остается только верить в Его спасение.

Друзья, если вы попросите об этом Господа, вы получите от Него дар спасения. Это обещано в Деяниях, глава 2, стих 21. «И всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Бог нелицеприятен. Он создал вас и желает личных отношений с вами, которые возможны только через Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6, Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Анд». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. После того, как мы в прошлых передачах говорили о трапезе Господней, а в последней рассмотрели различия между трапезой и вечерей Господней, подошло время разобрать тему о самой вечере Господней. В следующих 30 минутах мы займемся этой темой.

Переходя теперь к другой стороне хлебопреломления, к вечере Господней, я бы хотел указать на одно обстоятельство, которое верно и по отношению учения о трапезе Господней в первом послании к Коринфянам, 10 главе. Учение об этом предмете является результатом стараний апостола исправить имеющиеся в Коринфе ошибки. Апостол не имеет намерения писать на тему о хлебопреломлении ученые труды. Он, вдохновленный Духом Святым, пользуется неправильным поведением коринфян как поводом, чтобы показать им, насколько несовместимо было оно с тем, что выражали они каждый воскресный день при хлебопреломлении. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, это было их участие в трапезе бесовской, что побуждало его говорить о трапезе Господней. В 11 главе этого послания это выражается в духе партийности среди верующих и имеющим там место беспорядки при хлебопреломлении, что побуждает его говорить о вечере Господней. Я читаю из 11 главы 1 послания к Коринфянам с 17 стиха по 19. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. Если апостол мог кого-то похвалить, он делал это. Во втором стихе он хвалит верующих за то, что они твердо держали предание, то есть внушенные Духом Святым поучения апостола, которые он передал им. Но когда теперь речь заходит о их собраниях как церкви, и тем более о их собраниях для совершения вечери Господней, он не может хвалить их, ибо они собирались не на лучшее, но на худшее. Что это значит, сейчас будет ясно. Уже в начале своего послания, в 1 главе, 11 стихом, он указывал им на существовавшие между ними споры, о которых он узнал от домашних Хлоиных. Теперь он говорит о разделениях между ними, о которых он слышал, чему он отчасти и верил. Он знал об их плотском состоянии и потому не удивился слышать теперь о таких печальных отношениях между ними. Как это все же печально и унизительно! Какое бесчестие для Господа Иисуса и противодействие истине о едином теле, когда между детьми Божьими происходят вот эти разделения. Это почти неизбежное следствие плотского состояния. Греческое слово, означающее «разделение», «шизма», то есть трещина или щель, характеризует состояние противостояния в среде верующих. Разделение внутри церкви, но еще не открытый разрыв. В Коринфе это состояние приняло такую форму, что некоторые держались Павла, другие предпочитали Петра, третьи самого Христа делали главой своей группировки. У нас это может проявиться в другой форме. Но как бы то ни было, это всегда опасно и ведет к тому, что апостол называет разномыслием. Это слово является переводом греческого слова «хайрезис», что значит «школа» или «учение». В послании к Галатам, в 5 главе, 20 стихом, оно переведено как «ересь». Это не просто какая-то форма своеволия, но это группка или партия в среде верующих, которые отделяются от других, чтобы следовать своим собственным мнениям и мыслям. Ереси – да, это печальное следствие разделений. Оно принадлежит к делам плоти в послании к Галатам в 5 главе. Павел предупреждал Тита, чтобы он, еретика, после первого и второго вразумления отвращался, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Это мы читаем в послании к Титу 3 глава 10 стих и 11. Разделения не обязательно происходят по причине ложных учений. К образованию отдельных группировок могут привести даже сами по себе правильные понятия. Когда, например, держится только какой-то одной стороны истины, не замечая, что есть еще и другие стороны, на которые также нужно обращать внимание.
как часто чрезмерно подчеркивание какой-то одной истины и пренебрежение другими истинами Слова Божия ведет к образованию группировок и в конечном итоге к заблуждениям. Когда начинают собираться не вокруг Господа Иисуса, но вокруг какой-то определенной истины Слова Божьего, какой бы ценной и важной она ни была, тогда происходит образование секты. И теряются не только остальные истины Слова Божьего, но и та истина, которой в ущерб другим оказывалось предпочтение. Туда, где для всей истины двери были заперты, рано или поздно вкрадывается заблуждение. Кто других вводит в заблуждение, тот развратился и грешит. Это ни в коем случае не противоречило замечанию апостола. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Почему надлежит быть разномыслием? Неужели Бог хочет, чтобы были разделения, чтобы образовывались секты? Ни в коем случае. Это не угодно Богу. Я вынужден остановиться на этом месте Священного Писания ввиду того, что некоторые толкователи фактически утверждают, что оно оправдывает те самые группировки и разделения, ибо они полезны верующим, открывая Бога с разных сторон. Вы знаете, понимать так — это ставить вещи с ног на голову. Нет, Бог в принципе не хочет, чтобы между верующими были разномыслия, но им при определенных обстоятельствах надлежит быть. Когда духовное состояние верующих так низко, что между ними возникают споры и зависть, так что апостол вынужден сказать им «вы еще плотские» в 3 главе 2 стихом, тогда группировки неизбежны. Господь использует это само по себе нежелательное явление, выявляя таким образом тех, кто не причастен к этим группировкам и к связанному с ними злу. Так собирались коринфяне на худшее. Их собрания для хлебопреломления приводили их не к доброму, то есть не к прославлению Богу, а к злому, к выявлению еще невидимых разделений. Внешним поводом к этому служит тот факт, что верующие там, очевидно, соединяли вечерю Господню с обычным обедом или с так называемой вечерей любви. По сути, это не было чем-то ложным, неверным, ибо сам Господь Иисус установил свою вечерю во время другой, пасхальной вечери. Первые христиане в Иерусалиме также, видимо, следовали этой практике. Все они были наполнены счастливым сознанием, что они представляют из себя одну семью, семью Божью. И это находило свое выражение в том, что они не видели никакого затруднения в соединении вечери Господней с обычным обедом. Так написано: «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Деяние 2:46. Этот пример мог стоять перед глазами коринфян, когда они соединяли вечерю Господню с обычным обедом, чтобы таким образом выразить любовь друг к другу. Однако, хотя они собирались для этого в одном месте, от них ускользала сама сущность их общений, и среди них начало проявляться то, за что апостол мог их только упрекнуть. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Как быстро доброе может превратиться в злое, если не бодрствовать? То, что должно было быть выражением Божьей любви по отношению друг к другу, превратилось в выражение социального различия. Богатые, которые, по всей вероятности, были ответственны за пищу, наедались сами и унижали тех, кто ничего не имел. Свою роль при этом, конечно, играли и старые обычаи. От своих прежних языческих праздников они унаследовали привычку напиваться. Это было для них нормальным явлением. Незаметно эти старые привычки возвратились к ним, и они во время вечери напивались вином того обычного обеда, который был соединен с вечерей.
Нет, это больше не означало вкушать вечерю Господню. Это было унижением бедных среди них, пренебрежением Церковью Божьей. И апостол прежде всего дает такое указание, чтобы отныне вечеря Господня не связывалась с каким-либо обедом или праздником. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Если они были голодны, они должны были есть дома, там утолять свой голод. И не ставить вечерю Господню на одну ступень с человеческими необузданными праздниками. Возможно, кто-то из слушателей, облегченно вздохнув, скажет, что с нами это сегодня этого случиться не может. И это верно, что для нас сегодня не существует опасности смешивать вечерю Господню с чем-то другим. Но не стоим ли мы перед постоянной опасностью превратить вечерю Господню в нашу собственную вечерю, когда мы делаем из нее то, что нам нравится? Не знаменательно ли, что апостол противопоставляет здесь вечере Господней свою вечерю или свою пищу? Разве мы не видим, как над действием различных человеческих установлений права Господа остаются в пренебрежении, и сама вечеря настолько изменилась, что ее уже невозможно узнать? Разве человек является господином этой вечери? Во всяком случае, часто он ведет себя именно так. Нет, это не значит вкушать вечерю Господню. Значит ли это вкушать вечерю Господню, если она принимается для прощения грехов? Если в ней принимает участие невозрожденный человек? Если ее превратили в литургию, сакрамент, таинство, музыкальный праздник, экуменическое общение и тому подобное? Конечно, там могут участвовать благочестивые, богобоязненные люди, которые хотят совершать это в воспоминании своего Спасителя. Но это уже больше не вечеря Господня. Перед тем, как мы пойдем дальше, я хотел бы сделать музыкальную паузу.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». Мы продолжаем начатую сегодня тему о вечере Господней. Среди протестантов широко распространено мнение, что вечеря – это чисто личное дело. Ведь написано «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Несомненно, сторона общения – больше связано с трапезой Господней. Вечеря же Господня — это более личная сторона. И тем не менее, участие в вечере Господней не является чисто личным делом, ибо я ем ее не один. Это ясно видно из указания апостола Павла на вторую ошибку коринфян. «Всякий, — говорит он, — поспешает прежде других есть свою пищу». «Всякий». Это значит, они превратили вечерю Господню в свое чисто личное дело. Они забыли, что они члены друг другу. Их практически лишенное любви состояние находило в этом свое яркое выражение. Подчерпнем из этого урок. Если мы, участвуя в вечере, не помышляем в сердце своем о том, что мы являемся телом Христовым, мы участвуем в ней не по Слову Божию, не по воле Господа. Мы не можем вкушать вечерю каждый для себя, отделившись от других, которые так же, как и мы, принадлежат к телу Христову. Если же мы это делаем, это не значит вкушать вечерю Господню. Послушаем, что говорит апостол. Говорит ли он в 26 стихе «Всякий раз, когда ты ешь хлеб сей, смерть Господню возвещаешь»? Нет, он напоминает нам слова Господа, которые он сказал при установлении своей вечери. «Сие творите», то есть вы, в мое воспоминание. «Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». И затем, в 26 стихе, апостол добавляет новую истину. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Это совместное действие Церкви. Я не могу участвовать в этом обособленно. Я не могу освободиться от ответственности, связанной с общением. В Коринфской поместной Церкви царил беспорядок. Что делает апостол? Устанавливает ли он строгий порядок? Или говорит, делайте это только раз в год? О нет, он делает нечто гораздо лучшее. Он указывает им на происхождение этого установления, на то, что он сам принял от Господа. В этом всегда проявляется мудрость Божья, указывать на то, что было от начала. Это может быть и болезненно, и унизительно для нас, но это единственный путь к восстановлению. Идет ли речь о нашем личном или нашем совместном пути веры? «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Не о христианском крещении получил апостол откровение. Он был послан не крестить, ибо он был служителем церкви. Но от самого Господа получил он откровение об установлении вечери Господней. Так важно было для Господа Иисуса это дело, что не через другого апостола, а сам он, Иисус, наставил Павла в этом вопросе. И то, что принял он от Господа, точно передал им. Они слышали об этом. Они не могли сказать, это мы слышим сегодня в первый раз. И какой вывод можно сделать из его боговдохновенных слов? Что дарованное ему откровение находилось в полном согласии с повествованием евангелистов об установлении вечери. И как могло быть иначе, если и то, и другое было сказано Богом? В этом вопросе они не нуждались ни в конференции, ни в голосовании. И все же то обстоятельство, что Павел упоминает тот же порядок, что и евангелисты, дает повод к размышлениям. Как и они, он говорит
Он взял хлеб. Он возблагодарил. Он преломил. Так принял он от самого Господа и так передал им. И так как Павел желает исправить ошибки коринфян в деле практического совершения вечери Господней, это обстоятельство заслуживает нашего особого внимания. Апостол получил откровение о вечере Господней от Господа лично. Я уже обращал ваше внимание на то, как часто в этом коротком отрывке употребляется слово «Господь». Речь здесь идет о нашей личной ответственности при вкушении вечери Господней. В 10 главе этого послания на переднем плане в связи с трапезой Господней стояли наши внешние отношения. В 11 главе в связи с вечерей Господней внутреннее состояние участвующих в ней является основной мыслью учения апостола. Не должны ли были коринфяне, читая это послание, испытать чувство глубокого стыда? Как согласовать их недостойное поведение и их необузданность с возвышенным значением этих знаков? Думали они когда-нибудь, что когда они вкушали хлеб и пили из чаши, они возвещали смерть Господню? Стих 26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Смерть Господню. Какое-то серьезное выражение. Господь Иисус, которому принадлежала высшая слава, умер за них. Возможно ли ввиду знаков его смерти остаться равнодушным? Ведь что заставило его умереть? Их грехи. И если это так, то должно быть невозможным явиться в присутствии знаков его смерти с неосознанными грехами, смерти, которую они считали средством устранивших от них эти грехи. Его смерть была сильнейшим доказательством и выражением святости Божьей. И где должно быть тогда наше бедное «я» при совершении вечери Господней? Все это исполнено для нас сегодня глубокого значения. Конечно, нам сегодня не угрожает опасность напиться при вечере Господней. Но как легко можем мы принести свои грехи в присутствие того, чью смерть мы возвещаем? Как легко мы можем принимать вечерю Господню таким образом и в таком состоянии, что это не соответствует святости Божьей? Как можем мы избежать этой опасности? Лишь осознавая разумом и верою, что Тот, чья смерть нас спасла, воскресший и живой, находится среди нас. Сознание того, что Он здесь, начнет действовать в нас и приведет все в порядок, в том числе и наше поведение, о котором идет речь в этом отрывке. Часто спрашивают, перед кем мы возвещаем смерть Господню? Я убежден, перед Богом, Его ангелами, перед миром и перед всей вселенной. Из послания к Ефесянам с 3 главы 10 стихом мы узнаем, что сегодня начальством и властям на небесах через Церковь делается известной многоразличная премудрость Божья. А из первого послания Петра, 1 глава 12 стих, мы знаем, что ангелы желают проникнуть в эти тайны. Это весьма серьезная и в то же время возвышенная мысль быть призванным Богом возвещать в этом мире, отвергнувшим Христа, смерть Сына Его. Чем именно возвещаем мы смерть Господа? Не пением, не чтением Слова Божия, не молитвами, а вкушением хлеба и принятием чаши. Это замечание особенно важно для тех верующих, которые присутствуют при хлебопреломлении, но сами еще не участвуют в нем. Я имею в виду, к примеру, детей верующих родителей. Они растут в этой благословенной среде, они ходят с родителями на собрания, они спрашивают у них о значении того, что они там делают, как мы видим это в Ветхом Завете в связи с празднованием Пасхи. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение? Скажите, это пасхальная жертва Господу,
который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил». Книга Исход, 12 глава, с 26 стиха. Когда-то дети, по милости Божьей, сами станут детьми Божьими и будут по-новому переживать собрания для хлебопреломления. Даже если они сами еще не участвуют в хлебопреломлении, они теперь могут в духе участвовать в поклонении церкви. Они уже поклонники, они от сердца поют хвалебные песни, они от сердца говорят «Аминь» на молитвы, но одного пока еще они не делают, они еще не возвещают смерть Господню. Это совершается только через участие в хлебопреломлении. О, если бы те, кто не считает участие в хлебопреломлении важным и неотложным делом, могли бы принять все это близко к сердцу. Вы не только пренебрегаете последним завещанием Господа, который сказал «Сие творите в мое воспоминание», но вы лишаетесь преимущества возвещать смерть Господню в этом мире. Возвещение смерти Господней не означает, что собрание для хлебопреломления открыто для всех. Я не думаю, что хлебопреломление должно быть зрелищем для неверующих, и что будет уместно приглашать при этом неверующих или чужих. Если же кто-то от всего сердца интересуется этим, кто может отказать ему в присутствии? И в этом вопросе необходимы благоразумие и рассудительность. Мы преломляем хлеб, доколе он придет. Хотя не совсем правильно говорить, мы возвещаем его пришествие, но хлебопреломление совершаем мы только до его пришествия. Чудная мысль, не правда ли? Мы обращаем при хлебопреломлении свой взор назад и смотрим на то, что совершилось на Голгофском кресте. Мы вспоминаем смерть Господа, которую Он претерпел для прославления Господа и для нашего спасения. И мы не можем вкушать от хлеба и пить из чаши, не думая о том, что он снова придет. Всякий раз может быть последним разом. Так мы смотрим назад и смотрим вперед. Он скоро придет, чтобы взять нас из этого мира к себе в свою славу, где мы увидим его, Агнца, как бы закланного. Его, кто во веки веков будет центральным пунктом поклонения искупленных им. На этих прекрасных мыслях я хочу завершить эту передачу и прощаюсь с вами, дорогие наши радиослушатели. С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в его творении.
2: Дорогие друзья, вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества под руководством Николая Леоновича.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».

0: ребята, продолжаем серию передач «В гостях у тети Вали». Теплым летним вечером тетя Валя предложила Ирочке поехать в парк на выставку цветов. Ирочка с радостью согласилась. Подойдя к входу в парк, они почувствовали приятный аромат.
1: Тетя Валя, что это так приятно пахнет?
0: Это розы. Здесь представлено около 30 видов различных роз.
1: Как мне нравится этот запах! Ой, ах ты противный комар! Как больно укусил меня!
0: Ой, и меня тоже! Ничего не поделаешь. Такова их природа — кусать.
1: Тетя Валя, а почему комары кусаются?
0: Потому что...
2: Да потому что... Не потому что я хочу сделать вам больно, но потому что я нуждаюсь в белках, которыми насыщена кровь человека.
1: Так значит, вы, комары, кровью питаетесь?
2: О, нет, самцы питаются нектаром цветов, как пчелы, никому не причиняя вреда. Это нам, самкам, приходится добывать протеин, необходимый для полноценного развития яиц, что очень важно для того, чтобы потомство комара могло выжить.
1: Неужели самцы не кусаются?
2: Самец своим хоботком не может проколоть вашу кожу. Зато у самок хоботок острый, как кинжал.
1: Уж это точно. А почему после твоего укуса это место чешется?
2: Потому что мой организм вырабатывает особое вещество в то время, когда я высасываю кровь. Ведь кровь человека имеет свойство свертываться, то есть густеть. А в густом виде кровь не может пройти через мой тоненький хоботок. Это вещество предотвращает свертываемость крови, что очень помогает мне, но, прошу прощения, раздражает вашу кожу.
1: Да, комарик, сложно у тебя приспособление для высасывания крови, ничего не скажешь. Ты ведь такой маленький, интересно, как ты вообще устроен? То есть, прошу прощения, устроена.
2: Поскольку у тебя здесь нет микроскопа, чтобы хорошо рассмотреть меня, я с удовольствием о себе расскажу. Прежде всего, мое тело делится на три части. Голову, грудку и брюшко. На голове у меня два больших глаза и пушистая антенна.
1: Пушистая антенна?
2: Пушистая, потому что она покрыта мелкими волосками. У тети

0: комаров, а другого.
1: А к какому виду относишься ты, комарик?
0: Я к Апиулетидия эрикеардии. Самый распространенный вид комаров в Европе.
1: Какое красивое название.
0: Благодарю. Так вот, чуть выше крылышек и немного позади них имеются карликовые крылышки жужельца. Сильно вибрируя, они помогают мне балансировать в полете или, как говорят ученые, парить в воздухе.
1: Парить в воздухе? Вот никогда бы не подумала, что комары способны парить в воздухе. Орлы – другое дело. Они созданы для полета.
2: Ирочка!
1: Что, тетя Валя?
2: Мы с тобой дома поговорим. А сейчас не перебивай комарика. Пусть рассказывает о себе. Ведь, несмотря на свои размеры, комары устроены совсем непросто. Не забывай, что они не сами появились на свет, но так же, как и орлы, они сотворены Богом.
0: Совершенно верно! Совершенно верно! Некоторые люди думают, что если комары столь малы размером, то и устроены они очень просто. Как далеко от правды такое понятие? Человек называет что-то большим или маленьким в сравнении с собой. Разве слон устроен более сложно, чем человек, только потому, что он огромный и превышает вес человека 80 раз?
1: Нет, конечно.
0: Так вот, по сложности своего строения комар неизмерим. Любая часть тела комара или какого-нибудь другого насекомого гораздо сложнее, чем любое изделие, созданное руками человека, включая компьютер.
1: Комарик, прости меня, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть.
0: Ладно, ладно, понимаю. Однако позвольте добавить, что каждый комар имеет все необходимое для нелегкой жизни в этом негостеприимном мире и также для продолжения комариного рода.
1: Да, я понимаю, что Творец снабдил вас для жизни всем необходимым. Ну, теперь расскажи, пожалуйста, о третьей части твоего тела, о брюшке.
0: Третья часть моего тела, брюшко, составляет половину длины всего тела вместе с головой. Ученые говорят, что у самок брюшко очень вместительно. Создается такое впечатление, будто ученых не интересует, какое количество нектара вмещает брюшко самца, а только то, какое количество высосанной крови вмещает брюшко самки. Ну да мне до этого нет дела. Я, знай, летаю и себя питаю, потому что о будущем поколении заботу проявляю.
1: Комарик, скажи, пожалуйста, а чем питаются твои детки?
0: Односложно нельзя ответить на этот вопрос. Ведь жизнь комара начинается в воде.
1: В воде?
0: Конечно. Существует 2700 видов комаров.
1: 2700 видов?
0: И почти все комары откладывают яйца на воду. Это может быть река, озеро, ручей, пруд с непроточной водой и болото. Лишь некоторые откладывают яйца просто в сырых местах. Яйца комара не тонут, а в течение определенного периода времени они впитывают воду и набухают.
1: И оттуда вылетает комарик.

0: яйца вылупливается личинка.
1: Личинка?
0: Да. И для того, чтобы вылупиться из яйца, личинка комара имеет специальный выступ или шип, которым она продалбливает оболочку яйца и высвобождается из нее. Этот выступ и есть головка зародившейся личинки. Ученые, наблюдавшие эту картину, говорят, что это удивительное зрелище, когда сотни личинок своими крошечными головками пробивают оболочку яиц и выбираются наружу.
1: Комарик, а если яйца унесет ветер, и они попадут в сухое место, что тогда с ними случится?
0: Яйца комаров обладают способностью сохраняться в течение долгого времени. Одни 6 месяцев, другие 2 года, а некоторые 4 года. И когда снова попадают в воду, то начинают разбиваться, как ни в чем не бывало.
1: Вот как?
0: Да. В общем, для развития яиц всех видов комаров является то, что они нуждаются в воде или хотя бы во влажной среде.
1: Как же выглядит личинка, вылупившаяся из яйца?
0: Вылупившаяся из яйца личинка комара напоминает крохотного червячка. Однако ее тело разделено на 3 основные части – голову, грудку и брюшко. Голова личинки представляет собой выпуклость, на которой имеется тоненькая антенна. А в нижней части рот. По обеим сторонам рта имеются особые щеточки.
1: А зачем личинке эти щеточки?
0: С помощью этих щеточек личинка поворачивается и ложится на курс против течения. Таким образом, еда плывет ей прямо в рот.
1: Не хочешь ли ты сказать, что лишь держа свой рот открытым, личинка насыщается пищей?
0: Нет, так только говорится. На деле же приходится усиленно работать своими щеточками, чтобы они проворно запихивали в рот микроскопические частицы растений и живых организмов, которых в воде и на ее поверхности предостаточно.
1: Ах, вот как! И так личинка подрастает и становится комаром.
0: Нет, это только первая стадия развития личинки.
1: А сколько всего стадий?
0: Личинки всех видов комаров проходят 4 стадии развития. При переходе в каждую следующую стадию происходит линька, меняется кожица, а также постепенно меняется и форма самой личинки.
1: А как личинки дышат в воде?
0: Личинки комара делятся на 2 вида. Одни поднимаются к поверхности воды и дышат кислородом, а другие добывают кислород прямо из воды. У одних личинок дыхательные отверстия расположены прямо на поверхности тела, а у других они расположены на довольно длинной трубочке, которая называется сифон. Когда я была личинкой, у меня был сифон. Я поднималась к поверхности воды и, выставив сифон, дышала атмосферным воздухом.
1: Комарик, почему ты говоришь, что дыхательные отверстия расположены прямо на поверхности тела? Разве они не на голове личинки?
0: Нет, дыхательные отверстия у личинки комара расположены не на голове, а на другом конце тела. Личинки комара время от времени поднимаются к поверхности, чтобы выдохнуть накопившийся углекислый газ и набрать кислород.
1: Да, интересная и сложная жизнь у комариных личинок. И после 4-й стадии личинка становится комаром, верно?
0: Верно. Но даже увидев насекомое на 4-й, последней стадии, трудно поверить, что это существо будет летать.
1: Почему же?
0: Потому что никаких внешних признаков того, что насекомое будет летать, нет. На четвертой стадии взрослый комар уже сформирован, но он находится в особой оболочке и называется куколкой.
1: И как долго еще комарик остается куколкой?
0: Период куколки длится от 1 до 7 дней, в зависимости от вида комара. Куколка имеет очень аккуратную форму. На этой стадии голова и грудка куколки больше, чем брюшко.
1: А почему?
0: Дело в том, что куколка не ест. У нее даже нет рта. Есть только пара длинных трубочек для дыхания и пара плавательных пластинок. Когда оболочка лопается, на свет появляется взрослый комарик. Несколько минут молодой комар неподвижен. В это время укрепляются новые мышцы, необходимые насекомому для полета, для ходьбы, для добывания пищи и для откладывания яиц и воспроизведения потомства. И затем комарик неожиданно слетает.
1: Благодарю тебя, комарик, как Юлитиди Рики Арти, за все, что ты нам рассказала. А нам пора уходить. До свидания.
0: Прощайте. Если мы больше не встретимся этим летом, то в следующем году вы можете встретиться только с моими детками.
1: Ну тогда прощай, комарик. Ой, укус чешется. Ну теперь, когда я узнала о жизни комаров, я уже не сержусь на комарика. За то, что он... Ой, это же она. За то, что она меня укусила.
2: Иными словами, ты ее простила.
1: Ну, конечно, она ведь не специально сделала мне больно.
2: Надеюсь, что и ты не специально посмеялась над комариками, что они могут парить в воздухе.
1: Нет, тетя Валя, я просто не подумала перед тем, как сказать.
2: Да, Ирочка, такие вещи случаются, и ты хорошо сделала, что сразу же извинилась. Ведь неосторожное слово или недобрый взгляд, подобный укусу комара, делают больно. Мы все созданы Богом и не должны обижать друг друга, верно?
1: Да, тетя Валя.
2: А сейчас я хочу прочитать тебе маленький отрывок из книги профессора Джилета. Послушай, с каким уважением он пишет о комарах. Интеллектуальность комара, слово «интеллектуальность» в кавычках, это значит его умственные способности. Интеллектуальность комара проявляется не в том виде, в каком мы, люди, привыкли это понимать или можем воспринимать. Однако она присуща этим насекомым и выражается в замечательной и очень точной координации движений, которую ни в коем случае нельзя назвать простой или примитивной. Комар контролирует свою скорость и направление, и в долю секунды на лету может соответственно приспособиться к постоянно меняющейся ситуации, способен парить в воздухе, над местом посадки, а также неожиданно уклониться от опасности. Личинка комара способна плавать в воде, взрослый комар способен ходить по земле и летать в воздухе.

0: Да, тетя Валя, из всего, что я узнала о комарах, меня больше всего удивило то, что личинки комара живут в воде. Но больше всего я запомнила укус. До сих пор чешется.
1: Это неудивительно. Мы всегда запоминаем то, что доставляет боль или неприятное ощущение. Но главное, нужно уметь прощать. Помнишь, Ирочка, ты недавно рассказала мне, что как-то, балуясь, твоя подружка больно ущипнула тебя, и после этого у тебя долго был синяк на руке.
0: Да, я помню, это была Лёлька, но потом мы скоро помирились с ней.
1: Значит, ты простила свою подружку?
0: Угу.
1: Хорошо, что ты умеешь прощать, Ирочка. Взаимоотношения между людьми не всегда складываются гладко. У детей, так же, как и у взрослых, разные характеры, разные понятия, разное воспитание. Всем нам нужно учиться прощать. Если человек не умеет прощать, вернее сказать, не хочет прощать, то он не способен понять и принять прощение от Бога.
2: Тетя Валя, а почему?
1: Дело в том, Ирочка, что если мы не прощаем, наше сердце делается жестоким. Оно наполняется плохими чувствами, обидой, злостью, гневом. И если такие чувства наполняют сердце, то мы не способны ни прощать, не просить прощения. И что самое главное, принять прощение.
2: Да, тетя Валя, это правда. Когда я сержусь, я не хочу просить прощения.
1: Видишь, Ирочка, мы не должны позволять, чтобы плохие чувства овладели нашим сердцем. Иначе оно может ожесточиться, стать жестоким. Когда нужно, мы должны заставить себя признаться в своей виновности, то есть в совершенном грехе. Тогда мы сумеем просить прощения и принять прощение. Слово Божие учит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
0: Теперь понимаю. Значит, всегда нужно прощать. Ой, как чешется. Тетя Валя, но я должна честно признаться, что я не уверена, простила ли я комарика, потому что до сих пор чешется это место укуса, и осталось неприятное ощущение.
1: Моя милая девочка, я очень благодарна тебе за откровенность. А теперь я раскрою тебе секрет, как нужно прощать. Прощение нельзя измерять чувствами. Прощение – это проявление воли. Человек принимает решение простить, даже когда все еще больно от обиды. Это значит, он говорит сам себе и тому человеку: «Я прощаю». И после этого тот, кто простил, чувствует облегчение.
0: А почему после того, как человек прощает, он чувствует облегчение?
1: Да потому что прощение изгоняет из сердца плохие чувства. И еще потому, что прощать – это повеление Бога. А когда человек исполняет повеление Бога, тогда он чувствует себя довольным. Его наполняет радость. Гнет непрощения покидает его, и он ощущает облегчение.
0: И когда мы прощаем, Бог прощает нас.
1: Верно. Но само прощение исходит от Бога. «Прощайте друг друга», — говорит Слово Божие, «как Бог во Христе простил нас».
0: Но тогда я уверена, что я простила Лёльку и комарика, и даже прощаю Вовку, который специально испачкал мой белый передник своим фломастером. Потому что я верю, что Господь Христос простил меня. Теперь только они должны просить прощения у Бога. Комарик не может, но Вовка может, если я расскажу ему об Иисусе. А я непременно расскажу Вовке об Иисусе.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Выбор. Один неосторожный шаг, одно неверное движение, и камнем скатишься во враг, с клеймом позорным пораженья. Ногами будешь ты ходить, ты будешь действовать руками, но для души не находить нигде тепла под небесами. Ты будешь мерзнуть, трепетать и строгой совестью гонимый бродить, как тень, как в полночь тать, с тоскою злой, неистребимой. Как много тропок и дорог, ведущих к бездну и к вершине. Решай скорей душой своей, что для тебя дороже ныне.

Благовещание. День был как день, совсем обычный. Кипела суета кругом, но вот походкою неслышной вошел к Марии ангел в дом. Воскликнул: «Радуйся, Мария, Господь тебя благословил!» И о рождении Мессии ей ангел Божий возвестил. Он сыном Бога наречется и будет царствовать вовек. Тот, кто уверует, спасется, да будет счастлив человек. Был день, как все, что были прежде. Никто не знал, в грехе уснув, что Бог осуществил надежду, спасенья руку протянув.

Кто? Кто наполнить может сердце пустоту? Обратись с нуждою к Господу Христу. Будь с Ним откровенным. Что тебе таить? Может, накормить Он, может, напоить. Ты в кровавых ранах, Он омоет их. Он — водитель верный на путях земных. Друг, я не напрасно это говорю. В моем сердце темном Он зажег зарю. Я блуждал бесцельно у подножья гор. Дал Он мне надежду, дал словам простор. На вершины духа Он меня ведет. Вижу лучезарный солнечный восход. Пусть неумолимо времени река, радость безгранична, вера глубока. Друг, благоприятной ты не жди поры, а прими немедля вечные дары.

Двери, они от века каждому знакомы. Все время перед нами там и тут. Квартирные зовут остаться в доме, вагонные в дорогу нас зовут. Порой усилием подаются туго, порою манят заглянуть на миг. Их открываешь с радостью для друга и крайне неохотно для иных. Мой добрый друг, в любом краю отчизны, от солнечных лучей недалеки, перед тобой открыты двери жизни, и дверь спасения ждет твоей руки.

желания. Под деревом хотел бы подремать, чтоб колыбельной песня птиц казалась. Я вспомнил детство, дорогую мать, была б великой сердцу эта малость. Плывя на лодке, когда тих закат, украшенный и пурпуром, и блеском, забыть о цепи горестных утрат, мечтая побродить по перелескам. В траве, укрывшись под пчелиный гуд, глядеть с восторгом в небо голубое. О, пусть молитвы душу берегут и в тишине, и в яростном прибое!

прошу у Бога. Измотал я безумное тело, расточитель дарованных благ, и стою у ночного предела, изнурен, беззащитен и наг. И прошу я у милого Бога, как никто никогда не просил, подари мне еще хоть немного для земли утомительной сил. Огорчения земные несносны, непосильны земные труды, но зато как пленительны весны, как прохладны объятия воды. У тебя, милосердного Бога, много славы и света и сил. Дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил.

Где там? Весь день небеса голубели, ласкалась волна в берега, а где-то бушуют метели, в трубе завывает пурга. Поют, заливаются птицы, и чудные розы цветут, а где-то от горя не спится, и слезы рекою текут. Мы радостны, счастливы в Боге, покинула души беда, а где-то печали, тревоги, несчастья, неволя, вражда. Мы все на земле настрадались, и хочет скорее мечта, чтоб где-то, как здесь, улыбались и славили сердцем Христа.

все хорошо делает. Кто хорошо все делает? Христос, достойный славы, все его свершения. Ты в горести ослеп от жгучих слез, приди к нему, коль жаждешь утешенья. Ты был глухим к велениям Творца, вернет он слух твоей душе беспечной. Христос, закаменелые сердца, смягчает сразу, навсегда, навечно. Ты был немым и открывать не мог глаголы жизни страждущим, гонимым. На перекрестках множество дорог не замечал людей, бредущих мимо. Он хорошо все делает, и ты оценишь сразу Божие уменье. Тебя ведет он в царство красоты, где ангельское не смолкнет пенье.

0: Я беру.
1: Верь, улягутся волны. Не вчера ли, о море вечерней порой, к берегам ты ласкалась лукавой волной? В алом блеске зари не вчера ли небеса голубые сияли? А сегодня косматою грядой валы, в грозном беге крутясь у прибрежной скалы, бурно рвутся на приступ могучий, обгоняя свинцовые тучи. В битве жизни не так ли и ты, человек, терпишь зло и гонений мятежный набег? Но не вечны страданья и беды, ты дождешься над ними победы. Верь, улягутся волны, и завтра опять будет берег любовно и нежно ласкать. Просветлеют небесные дали, и рассеются сердца печали.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Тихие беседы. Глашатай истины Божьей. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28:19-20. Эти слова сказал Иисус Христос Своим 11 ученикам на горе перед Своим вознесением на небо к Отцу Небесному. Ученики были избраны и призваны Иисусом Христом к этому труду. Попозже еще Иисус Христос лично избрал и призвал к этому труду Савла, апостола Павла, который, как никто из учеников Иисуса Христа, при помощи некоторых братьев понес Евангелие другим народам. Я ни в коем случае не хотел теперь вознести апостола Павла выше других учеников. Думая, они все во всей полноте исполняли волю Иисуса Христа, неся Евангелие народам. Они все действовали в основном в Израиле, а потом Павел понес Евангелие за пределы земли обетованной. До рождения Иисуса Христа Бог говорил к людям через своих пророков, затем через Своего Единородного Сына Иисуса Христа, после Вознесения Иисуса Христа, через учеников и их последователей. Мы, дети Божии, также являемся последователями Иисуса Христа, если исполняем Его волю. У Господа во все времена были Свои пророки, апостолы. В наше время мы говорим служитель, миссионер, евангелист, проповедник. Это те, которые идут до краев земли, чтобы донести до всех народов Евангелие. Они призывают грешников к покаянию, неся им благую весть спасения через веру в Иисуса Христа. На сегодняшний день не каждый христианин может ездить по всему свету, проповедуя Евангелие. Это просто невозможно. Я думаю, это связано с избранием. Каждый возрожденный христианин имеет особенное признание от Господа. Когда человек кается в грехах своих перед Богом, получает от Него рождение свыше, а затем призывается и к труду на ниве Божией. Каждому Господь дает один талант или даже несколько. Ведь не каждый может талантливо петь, играть на инструментах, быть пресвитером, диаконом, миссионером. Но если Господь его к этому или к другому труду не призвал, но я думаю, что во все времена не было ни одного христианина, которому Господь не дал бы хоть один талант. Если мы не призваны быть миссионерами, которые едут в другие страны с Евангелием, то мы все можем их поддерживать финансово и в наших молитвах. Мы призваны быть светом Христовым в этом мире, каждый на своем рабочем месте, среди незнакомых людей, и особенно в церкви и своей семье. Каждый должен трудиться и приносить плоды. Ну а если Господь кого-то призывает быть миссионером, евангелистом, то, думаю, Он это откроет через Духа Святого и даст возможность это исполнить, попасть в другую страну. Нашу церковь несколько лет назад, а также этой весной, были миссионеры-евангелисты, супруги Григорий и Мариана. И каждый раз приходили души к покаянию Господу через их свидетельство о любви Божией к человеку, многие искаявшиеся сегодня в вере и трудятся на ниве Божией. Еще были гости, семья из Украины. Они также несут Евангелие во все народы. Через их свидетельство, как Иисус их спас от вечной гибели, за последние 12 лет многие души во многих странах пришли к покаянию Господу. Несколько лет назад моя сестра Лиза подарила мне книгу Юрия Богачева «Из ада вырвала меня твоя рука». Я ее прочитал с большим интересом. Со временем Господь предоставил возможность услышать наяву их свидетельства, песни, стихи во славу Божию. Пусть Господь нас всех благословит и вдохновит, чтобы мы были верны Его призванию и не зарывали свои таланты. Господь однажды строго спросит с каждого, с полной ли отдачей мы все трудились на ниве Его,
ибо время близко. Йоханнес Дерксен.

Невыдуманные рассказы. Крыло ангела. «Ибо я с тобою, чтоб спасать и избавлять тебя, говорит Господь». Иеремия 15:20. Зима была такая долгая, и хотя в домике, где жил Николка с родителями и сестренками, было тепло, уютно и не очень голодно, все равно мечталось о теплых днях. И к концу зимы семилетнему Николке стало ну совсем не втерпешь. Когда же отпустят их на свободу? Свободой называлось пасти домашнюю скотину, двух коров и теленка, которые, видно, не меньше Николки застоялись в своем хлеву, так как из него все чаще и чаще доносилось нетерпеливое мычание. И, наконец, этот счастливый день настал, а вернее вечер, когда батя сказал ребятишкам, чтобы они собирались на завтра пасти скотину. Николка решил эту ночь не спать, вдруг проспит, ведь он самый младший в семье. Еще чего доброго пожалеют, да и не возьмут с собой. Нет, этого он ни за что не допустит. Лучше совсем глаз не сомкнуть. Откуда ему было знать, что детский сон самый сладкий на свете и самый крепкий, и преодолеет даже твердое решение. Вскоре эти отяжелевшие веки смежились, и Николка забылся в теплой постельной неге. Ему снился просторный зеленый луг с высокой травой, синее-пресинее небо над ним, в котором затерялась радостная, нескончаемая песенка жаворонка. Николка самозабвенно носился по лугу, гоняясь за бабочками, вдыхая неповторимый запах лета. А вдали мычали коровы, и на них покрикивали сестренки. Коровы действительно мычали, и от этого Николка подскочил с кровати. Так и есть, все уже на ногах, родители и сестренки хлопочут во дворе. Мама гремит подойником, а коровы мычат в предчувствии первого выпаса. Он кубарем скатился с кровати, аж чуть не заревел во весь голос, но потом подумал, что реветь пока не стоит. Никто никуда без него не ушел. Николка торопливо натянул на себя одежду, захлобучил на голову зимнюю шапку и распахнул дверь на крыльцо. Матушка, продолжая доить корову во дворе, ласково взглянула на него. — Ну, Соня, чуть не проспал первый поход, а шапка-то, шапка кверху ухом торчит. Никак по ветру сыночка держит. Тот и услыхал сборы, — проворковала нежно мама. От милого маминого голоса, от подлетевших откуда-то сестренок, которые начали его турзучить и трепать за вихри, сбросив ушанку с головы, Николка окончательно проснулся и зашелся с такой радостью, что невинные счастливые слезинки скатились по щекам. «Ах, да чего хорошо! Как хорошо! Тепло-то как!» — выбивало сердечко в груди. Снег затаился только под забором в низинках, а проталинки парились под жаркими лучами солнца, нежно зеленея первой травой с желтыми головками лютиков. Казалось, что чистый прозрачный воздух звенит в этом голубом, умытом утре. Да он и правда звенел от птичьего многоголосия. И с этого утра для Николки настали счастливые дни. Весна хозяйничала вовсю. Снег сошел окончательно и бесповоротно. Все вокруг цвело, алело, искрилось, жужжало и пело. А вдали величавые горы в снегах охраняли эту красоту. Николка не мог набегаться на перегонки с теленком и насладиться свободой, волей, в общем, радостью бытия. В один из таких чудесных дней сестренки, пася коров, вышли к берегу бурного потока, который набрал силу отстоявшего снега, а теперь подпитывался ледниками, сверкающими где-то там наверху. Николка принялся за свою игру с теленком, как вдруг увидел на другом берегу потока, среди распускавшейся белым цветом яблоньки, ветку с прошлогодним ярко-красными плодами. Ни холода, ни ветры не расправились с ней. Маленькие яблочки аппетитно красовались среди нежной зелени и белых бутонов, маня
и дразня своей привлекательностью. Николка остановился на бегу и с изумлением посмотрел на это чудо. Его рот наполнился жадной слюной, когда он представил кисло-сладкий вкус плодов. Он тут же стал покручивать варианты их добычи. Опасливо покосился на мутный, стремительный поток крутыми берегами, который нельзя было ни перепрыгнуть, ни тем более перейти вброд. Плоды были очень соблазнительными, и он позвал сестренок и сообщил, что он их достанет. Сестренки, в момент оценившие грозящую опасность, запричитали и стали оттаскивать брата от берега потока, тем самым раззадорив его еще больше в осуществлении опасного мероприятия. Началась обычная детская возня. Две девчушки наскакивали на брата, как нахохлившиеся на сетки, а он отбивался от них, как мог. Наконец он вырвался и побежал вверх по берегу, навстречу потоку. Николка бежал в надежде увидеть узкое место или какой-нибудь камень, с помощью которого, может быть, перейти поток. А сестренки догоняли, опасаясь за его жизнь. И тут они увидели, как братишка странно взмахнул руками, и под ним стал оседать берег. Огромная земляная глыба, подмытая водой, обвалилась вместе с ним и погрузилась в страшный поток, который тотчас начал расправляться со своей добычей. Грязная волна начала кромсать отколотившийся кусок берега, заодно переворачивая и унося вниз по течению Николку. Сестренки ахнули и, заревев в голос, понеслись за братом вдоль берега. Они отчаянно кричали, звали на помощь родителей. Одна постарше стала обращаться к Богу: «Господи, спаси его!» А вода бесцеремонно уносила Николку, голова которого едва просматривалась в пенистых гребнях. Николка, очутившись в холодном стремительном потоке, крепко зажмурился и сцепил зубы и губы, понимая, что вода никак не должна проникнуть вовнутрь. Никого рядом с ним не было в этой смертельной опасности. Он вспомнил маму, которая была далеко, ее тихий нежный голос, говорящий ему: «Господь с тобой, угомонись!» Мамино лицо представилось так близко, любящие глаза внимательно смотрели на него, а губы шептали: «Господь с тобой!» И Николка понял, что мама говорила ему: «Кто сейчас может помочь и спасти?» Он напряг свой разум и, также крепко сжимая рот, мысленно обратился к Богу: «Господи, спаси меня!» А дальше случилось невероятное. Яркий свет пронзил мутный поток. Сквозь приоткрывшиеся веки Николка увидел серебристо-белое крыло ангела, которое легко выхватило его из воды и бережно опустило на зеленую траву на берегу. Боясь пошевелиться, мокрый Николка тихо лежал на траве, храня в себе тепло и свет, которое только что почувствовал. Он услышал, как вдалеке плакали и причитывали сестренки. «Чего это они?» — подумал мальчонка. «Ведь я живой и невредимый!» И в доказательство своей живости пошевелил рукой и ногой. Они легко подчинились ему, и он вскочил на ноги, вот только мокрая одежда была необычно тяжела. Наконец сестренки увидели его издалека и с удвоенной силой начали причитать и кричать. Не переставая рыдать, они прибежали к нему, вцепились в него и, не разжимая рук, как будто опять боялись потерять его, и, не веря своим глазам, что это он перед ними, их братик, живой и невредимый. Придя в себе, сестренки успокоились и выслушали рассказ Николки о чудесном ангельском крыле, которое спасло их братика. Они договорились между собой, что ничего не расскажут родителям об этом событии. Дети хранили свои обещания. Эту историю их родители услышали только тогда, когда взрослый сын Николай принял святое водное крещение, заключив завет с Господом. Когда он поведал в собрании о том, каким дивным образом в его детской жизни исполнились Божьи слова, сказанные через пророка Иеремию,
Я с тобой, чтоб спасать и избавлять тебя. Людмила Черникова, Россия.

Прозрение. Я отдаю тебе сердце из камня. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Матфея 11:29. Человек мечется, ищет мира в сердце, но не осознает, что ищет Бога. Если вы хотите пережить с Ним встречу, задайте себе вопрос, готов ли я выйти на свет и предстать перед тем, кто знает обо мне все. Это больно, но кто не плакал о своих грехах, не может радоваться прощению. Поэтому просите Бога о том, чтобы Он дал вам покаяние. Без этого сокрушения вы никогда не сможете насладиться Божьим миром. Как же стать счастливыми и научиться хранить Божий мир? И в нашем женском общении мы пытались найти ответы на эти вопросы, делясь своим опытом и рассказами, которые помогли увидеть, как может быть потерян Божий мир. Вот некоторые из них. Когда я покаялась и в 22 года впервые начала читать Библию, то обратила внимание на место из Евангелия от Матфея 5:9. «Блаженны, то есть счастливы, миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Я тогда думала, что эти люди счастливы, потому что живут в мире со всеми ближними и с Богом. Может быть, поэтому написано «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Иакова 3:18. Несколько лет деньги стояли между мной и Богом. Дело в том, что мой муж экономил на всем, и был период, когда я носила одни и те же вещи по много лет. Начав работать, я наконец-то могла позволить себе купить все, что мне было необходимо. Отдать мужу свою зарплату означало для меня остаться вновь в заштопанных носочках. Но однажды я прочитала в Библии слова «Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир», и поняла, что мои мысли полны пессимистичных прогнозов. Я увидела, что борюсь с Богом, отстаивая свое право иметь личные деньги или самозащиту в отношениях с мужем. Если есть что-то, за что мы держимся в этом мире и думаем, что без этого пропадем, мы перестаем жить по вере и уже не можем полагаться на Бога. «Отдай деньги мужу, и будешь иметь мир», — проговорил ко мне Господь. И я решила это сделать. Через 3 месяца мой муж обратился к Богу, и я увидела в нем заботливого друга. Посмотрите в свое сердце, за что вы держитесь в этом мире и думаете, что пропадете? Этого лишившись, не пропадете, но, доверив все Господу, обретете Божий мир. Я вышла замуж за неверующего человека. У нас родились дети, и я перестала посещать церковь. Но Господь не давал мне покоя и звал в свой дом. Зная негативное отношение мужа к верующим, я решила тайно, встав в воскресенье рано утром, уйти на служение. Но муж проснулся и, выйдя в коридор, спросил, «Ты куда?» «В церковь», — тихо промолвила я. «Туда ты не пойдешь», — прогремел приказ. «Нет, пойду». Поговорив до этого с братьями в церкви и заручившись их молитвенной поддержки, я приняла решение пойти до конца, иначе это препятствие может стать неопределимым. Муж распустил кулаки, но, умывшись и переодевшись, я все равно пошла в церковь. Преодолев сопротивление, я обрела уверенность в правильности своего решения и мир в сердце. Твердого духом ты сохранишь в совершенном мире. Исход 26.3. Пришло время, когда муж перестал мне препятствовать посещать общение верующих. Затем он начал слушать Слово Божие, а недавно обратился к Богу с молитвой о прощении. Ждала я этого 10 лет. Я по характеру вспыльчивая и никак не покоряюсь мужу. Хочу в момент назревшего конфликта смолчать, но, оказываясь в его эпицентре, я не могу сдержаться, чтобы не ответить.
Недавно эта ситуация повторилась, и в первый раз, вместо того, чтобы вслушиваться в каждое изречение мужа, я начала молиться. Молилась, и тихий мир наполнил не только мое сердце, но и весь наш дом. Так я впервые промолчала и позволила Богу управлять ситуацией. Раньше я думала, что это муж должен учиться сдерживать себя, но в этот раз все произошло иначе. Возникла почти осязаемая тишина, которую ощутили все в доме, а муж подошел ко мне и сам извинился. Мое сердце в этот момент уже было полно прощения и мира. Мы бываем поглощены житейскими заботами настолько, что перестаем молиться, размышлять о Господе и думаем только о своей нужде. Недавно у нас сломалась машина. Муж пришел домой в панике. Я какое-то время сохраняла мир, но когда родственники начали перечислять проблемы, которые могут в связи с этим возникнуть, попала под их влияние. Через 2 дня приехала дочь из лагеря, полная мира и радости. Но и ее вскоре мы подзарядили. Машина. Только эта тема обсуждалась в нашем доме несколько дней, пока одна из сестер в Господе не принесла мне место из Писания. «Смотрите, чтоб сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтоб день тот не постиг вас внезапно». Это слово было сказано вовремя, мы словно очнулись. Машину муж починил сам, и необходимость покупать новую отпала. Действительно, жить надо так, чтобы не зажимать душу клещами временных вещей, ибо она одна уйдет в вечность. Я никогда не думала, что маленький конвертик с деньгами, отложенными на крайний случай, был моей внутренней защитой. Я полагалась на него больше, чем на Бога, хотя до этого момента так не думала. У нас в семье возникла необходимость поменять машину, а значит лишиться отложенных денег и влезть еще в долги. Почти на 2 суток я потеряла покой, прощаясь с этими сбережениями и планами, связанные с ними. Действительно, человек не узнает своего сердца, пока Господь не откроет ему. Вся проблема в том, что мы о себе думаем намного лучше, чем мы есть, и потому без Бога признать правду о себе никто из людей не может. Мы так привыкаем себя сравнивать с другими, что забываем о суде Божьем. Только Его Слово выводит нас на свет, и то, что сокрыто даже от нас самих. Да и в моем случае Господь выбил из-под ног опорки, благодаря которым я имела уверенность в своих силах и показал, что мне теперь не за что держаться, кроме Него. Он вел меня в свой свет, и я увидела, как мало у меня веры и как мелочно мое сердце. Это некоторые свидетельства, рассказанные на общении сестер из церкви Дегендорф, Регенсбург, прислала Марина Вигель. «Я отдаю тебе сердце из камня, в глыбах гранита зажато оно. Пусть твое судное, чистое пламя освободит и изменит его. Дай мне остаться без сил и надежды, в прах опустив моих мыслей в размах. Славой своей опали мои вежды, в дух через боль благодать ниспослав. Дай умереть, обливаясь слезами, в горьких водах, просоленных тобой, чтобы вернуться твоими глазами и полететь под твоей рукой. Дай позабыть пустословие стихию, сделай своими земные уста, чтобы кричать о спасении в мире и побеждающей силой Христа». Марина Вигель.

Река забвения. Истекает живая вода и источника лет. Сколько людям добра принесла, сколько бед, сколько кануло весен и зим, сколько лет, сколько в небе ночном метеор прочертил рассыпающий след. Ты ль оставил в прошедшем году ослепительный след? Ты ль надежду другим подарил или нет? Ты подумай, беспечный мой друг, у заветной черты. Ты ль звездою любви озарил твой земной небосвод суеты? У источников забвения реки мы с тобою стоим, что беспечно бегущим струям подарим. Поплывет ли прекрасный венок по волнам, или получит забвение река лишь печаль, раскаяние, как хлам? Бог сказал: выпускайте свой хлеб с щедротою по волнам. По пришествии многих времен я вам щедро воздам. Мы приходим к забвению реке в новогоднюю ночь. Катит мирные воды свои, унося все минувшее прочь. Николай Клеенкин.

пророк. Он поднимал свой голос выше знамен, но не было в том проку. Еще никто, увы, не слышал в своем отечестве пророка. И часто с хрипом многогласным он посреди своих уроков мог лечь костьми. Быть так опасно пророком там, где нет пророков. И все ж на ниве Божью званый, в плечах слабак, могущий вере, Господней славой осиянный, свое отечество он верил. Не потому ль судьбой научен, он лик не прятал под забрало, и не его ли ветры жгучи, душа чужая, помирала, и прирастала, и любила, плоды взрастив на месте голом, поскольку сердце его было тем жизнь дарующим глаголом. Юрий Каминский, Украина.

Дорогие наши неписатели, жди меня. Он услышал их за то, что они уповали на него. Целый день идет дождь, летний, теплый, как парное молоко. Именно такой дождь напомнил ей детство. Застекленная веранда, струится вода, за расплывчатыми окнами качаются длинные ветви березы. Маленькая Анечка держит в руках кружку с парным молоком, потягивая через соломинку. Скоро стемнеет. Бабушка, подоив корову, кормит кур. Заканчивается хлопотливый, но неторопливый деревенский день. Затем, удобно усевшись на теплые бабушкины колени, она будет с ней молиться. Аня старается повторить слово в слово, торопится и не успевает. Бабушка говорит: «Принимай сердцем, не спеши». Она не совсем понимает, как это надо сердцем, но думать об этом некогда и старается не отставать. Самое лучшее еще впереди, когда Анечка, свернувшись калачиком под одеялом и устроившись под самое бабушкино ухо, будет слушать ее рассказы об Иисусе. Тогда, будучи маленькой девочкой, она думала, что всем детям на ночь бабушки рассказывают про Бога. Широко раскрыв глаза и вглядываясь в темноту комнаты, Аня видит сверкающее море, полоску берега. По песку идет Иисус и его друзья. Люди подходят к ним. А вот женщина бежит. Сейчас она прикоснется к его одежде и исцелится. Настоящие чудеса. И это не сказка. Это было на самом деле. И сейчас так происходит. Ей больше всего нравилось слушать, когда Бог исцелял хромых, слепых, прокаженных. Этой зимой, последней, выходя из класса, Аня увидела, как ее любимая учительница, опустившись на стул, резко прижала руку к сердцу. Лицо побледнело от боли. Подбежав, Анечка с любовью и состраданием, вглядываясь в ее глаза, не зная, как помочь, вдруг произнесла, что надо исцелиться. «Каким образом?» — спросила Ольга Ивановна. «Надо прикоснуться к Иисусу Христу», — вспомнила девочка. «Надо обязательно прикоснуться к Иисусу Христу». И еще раз настойчиво повторила Аня и заметила очень серьезный, слегка удивленный взгляд своего педагога. «Я не умею», — тихо ответила Ольга Ивановна. «Тогда я попрошу его, чтобы он сам прикоснулся к вам», — догадалась Анечка. Тогда она была первоклашкой, а сейчас каникулы. Впереди много вечеров, бабушкиных рассказов и молитв. Бабушка молилась о маме, о папе, о соседях, о друзьях, о государстве и даже о президенте республики. А еще она молилась об Анечкином будущем муже. Это было очень удивительно и не совсем понятно. Она совсем еще девочка, которая перешла во второй класс. С мальчиками Анечка дружит. Зачем за кого-то замуж выходить? Довольно часто, возвращаясь мыслями в далекое чистое детство, яркое и красочное, она только сегодня внезапно вспомнила именно о том, что бабушка вознесила к Богу ее будущего супруга тогда, когда она была еще лишь школьницей. Воспоминание, как открытое слабым электрическим током, прошло от макушки до конца ног. Почему оно было так надолго забыто? 30 лет прошло, давным-давно нет бабушки и мужа нет. Никогда не было. Есть братья и сестры во Христе, у многих семьи, а у нее, у Ани, только Бог. Ему она пишет письма, открывает желания и тайны своего сердца. Аня опустилась на колени в пушистый ковер и сильно зажмурилась, так сильно, что две крупные слезинки, появившиеся из-под ее длинных ресниц, стали похожи на капли дождя за окном, только соленые. «Господи, прошу, ответь мне, почему я до сих пор одна? Если ты сотворил мужчине помощницу, то для кого ты меня предназначил? Ты знаешь, что я хочу иметь семью, хочу успеть родить ребенка. Ведь не грех
то, что я хочу. Ты сказал, что не имеете, потому что не просите. А я прошу. Так часто и давно прошу. Но, наверное, тебе надоело об этом слушать. Прости меня за мою дерзость. Если ты решил, что мне нужно остаться одной, то пусть так и будет. Господь мой, я обещаю тебе больше не просить и не напоминать. Ты слышал все мои молитвы, и бабушкины тоже. Ты Господь, и ты решаешь, а я принимаю твою волю на мою жизнь и смиряюсь, хоть мне и больно. Помоги мне примириться с твоим решением. Поддержи меня. Аминь. Вот и все. Теперь действительно все. Даже дождь перестал. Аня подошла к зеркалу, внимательно всматривалась. Те же самые большие серые глаза, в облаке длинных ресниц, красивая, словно отточенная линия бровей, прямой, чуть вздернутый носик, губы красивой формы, изящная фигурка, как у молоденькой девушки, маленькие, слабо заметные морщинки возле глаз. Вот они действительно появились, а в целом она та же Анечка, будто время не властно над ней. Пройдясь по волнистым каштановым волосам расческой, Аня привычно подняла волосы вверх. Скрутив их каким-то замысловатым узлом, она пришпилила волосы большой заколкой. По завитку остались у висков. Пригляделась, так лучше. Итак, с сегодняшнего дня она начинает новую жизнь. Она невеста Иисуса. Аня, встряхнув головой, как бы очнулась. Главное не думать, не мечтать, иначе это желание ее сердца опять возьмет над ней верх. А этого больше не должно случиться. Вот и небо прояснилось, облака раздвинулись, выпустив из темницы солнце. Яркий солнечный свет мгновенно как бы согрел комнату и развеял грустные мысли. Брелок в виде круглого граненого стекла заискрился, а золотая рыбка внутри словно ожила и зашевелила длинным вуалеобразным хвостом. Впервые она увидела это, не зная, какой секрет сокрыт в этом неожиданном вчерашнем подарке. Аня подняла за колечко брелок и залюбовалась. Рыбка шевелила плавниками, открыла рот и казалась живой. Просто чудо! Вчера, сидя в последнем ряду, она слушала гостей из соседней республики. Проповедь была живая и захватывающая. Увлеченная Слово Божьим, Аня не заметила, как рядом подсел незнакомец. Заметив интерес, с каким слушает соседка, спросил, нравится ли. Так познакомились и разговорились. Иван оказался одним из гостей, рассказал об их городе, церкви, затем о себе. У него замечательная жена и двое чудесных малышей. Аня тогда грустно улыбнулась, а у нее ни детей, ни мужа. Затем, неожиданно для себя самой, Аня начала рассказывать о том, что мечтает иметь семью, ребенка. Но время проходит, унося молодость, и ничего не меняется. Сейчас, вспоминая диалог, Ане стало стыдно. Даже щеки загорались румянцем. Она так просто жаловалась на свое одиночество совершенно незнакомому человеку. А он внимательно слушал, давая ей возможность высказаться. Как она смогла так разоткровенничаться? Ведь он мужчина, хоть и ее брат во Христе. Полный любви и сострадания к ней, Иван сделал ей маленький подарок. Отстегнув брелок от ключей, он протянул его Ане. «Не унывай, ты будешь счастлива. Бог даст тебе все, ибо верен обещавший». Золотая рыбка в хрустальном шарике, открывая и закрывая рот, словно говорила, «Да, да, жаловаться грех». Алексей проснулся очень рано, когда за окном было темно. Он встал и прошелся по комнате. Странное состояние не покидало его. Отчего? Почему? Что же произошло? Этот сон, такой ясный, четкий, словно и не сон, а видение. Подойдя к мольберту, прикрепил чистый лист бумаги.
Рука художника сначала изобразила большие глаза, немного грустные, черные, длинные ресницы, и сделали их еще больше. Носик точенный, чуть сдернутый, красивого рисунка губы и контурные брови. Изящный овал лица. Вспоминая и уточняя, Алексей нарисовал необычный узел волос на макушке, два свободных завитка на висках. Они ей очень к лицу. Еще не все. Удивляясь тому, что делает, Алексей увидел в руке ее брелок, тот самый, который подарил другу Ивану перед его поездкой в Беларусь, круглый стеклянный шарик с золотой рыбкой внутри. Он нарисовал брелок в ее руках. Алексей внимательно разглядывал портрет. Он не знает эту девушку. Тогда почему так сильно и тревожно бьется сердце? Чем дальше он всматривался в лицо, тем ближе и понятней она становилась. Он не знает, как это случилось и почему, но Алексей знал главное. Он любит ту, которую нарисовал. Потрясенный, он опустился на колени. «Господи, где мне найти ее?» И весь растворился в молитве. Звонок в дверь нарушил его уединение, и Алексей пошел открывать. На пороге стоял Иван радостный, полный впечатлений от поездки. «Извини, что рано, не терпелось тебя увидеть», — обнимая друга, произнес Иван. Но Алексей, тактично перебив товарища, спросил неожиданно: «Ваня, а где мой брелок сейчас?» Иван, как будто споткнувшись, стал объяснять и извиняться. Он коротко рассказал, что подарил его девушке и таким образом выразил ей свою братскую любовь и поддержку. Иван не ожидал такого вопроса и чувствовал себя немного смущенным. Алексей подвел друга к мольберту и спросил: «Он у нее?» Иван во все глаза удивлением смотрел на знакомое лицо и молчал. Он был потрясен. «Да, брелок у нее!» — наконец услышал Алексей. «Ее зовут Анна. Поезжай к ней. Она давно тебя ждет». Галина Гайдаш, Беларусь. Пояснение. В рассказе использованы подлинные события. Имена изменены.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Продолжение «Небосвода вечного». Юрий Каминский. Юрий Зиновьевич Каминский уже в вечности, но помним мы нашего брата и друга. И как в бесценной святыне время от времени мы прикасаемся к его стихам. Галина Вольф. Идиш. Мой сосед Рабинович Давид, всеми признанный умница, лидер, уважает и знает иврит, но любовь его все-таки идиш. Он ко мне поступает впритык, он заводит любовные речи. Идиш — это не просто язык, это солнце еврейских местечек. Ты не знаешь таких языков. Что ж, ты многое в жизни прохлопал, но не знать языка мудрецов из Бердичева или Конотопа, только вслушайся в этот язык. Сколько мудрости в нем и печали, как его поднимали на штык, как его в Бабый Яр загоняли. Но поднявшись над сотнями тел, смертью сложенных в страшные горы, вновь он плакал, смеялся и пел, и бессмертно звенел, как 7:40. Что ж, сказал я себе, наш Давид, собираясь в Израиль, как видишь, хорошо уже говорит на иврите, но дышит на идиш. Моему деду. И все ж не проклял он людей, он сомневаться в том не смейте, погром переживших еврей и выживших в объятиях смерти, судьбой нелегкой, бит и мят, он верил в свет за горькой далью, и чью-то душу тронул взгляд тысячелетнюю печалью, и чье-то сердце, как цветок, навстречу старику раскрылось. Кому еще, скажите, мог Господь явить такую милость? Потом война, и кровь опять, и средь вселенного пожара стонала шахта номер 5, став Криворожским Бабьим Яром. Но иногда, как торжество любви, вдруг слышен чище требы. Мне голос деда моего из-под земли, а может, с неба. 6 миллионов. Глядя, как утро зреет, слышу в рассветном огне, 6 миллионов евреев дышат в затылок мне. Вставь над привычным бытом, дышат со мной на заре, 6 миллионов убитых, каждый мой вздох подперев. С лежбища тучки стронув, значит, полям повезло. Дышит все 6 миллионов, дышит смерти назло. И понял я давно, встали их не убить. 6 миллионов стеною храма, которому быть. Ибо хлеба несущней, вставшего солнца зверней, дыхание этих грядущих 6 миллионов дней. Сон. Над Синайской пустыней, где испытан я судьбой, купол неба звездно-синий дышит вечностью самой. Это после, когда сброшу сон с себя, шагнув в рассвет, я узнаю про всю ношу весом 40 долгих лет. А пока над кровом утлым набираюсь сил во сне, потому что рано утром снова в путь дорогу мне. Я рожден под сенью прочных, мир подмявших пирамид, и из тех, кто рек молочных никогда уж не узрит. На песчаном злом погосте мне лежать до грани дней, но счастливы мои кости лягут для моих детей. И в земле обетованной, чтоб сбылись все наши сны, я из вечности восстану возле храмовой стены. Пророк. Был пророк сей необычен, голос слышащий с небес, неказист, косноязычен и в плечах не Геркулес. Господом на подвиг званный за собою корабли, сжегший знал обетованной, не увидит он земли, ни садов, ни рек молочных, ни возделанных полей,
но своих собратьев склочных вел в ту землю Моисей. Вел оправданный веками, и не раз готов он был посох свой вогнать не в камень, в твердокаменные лбы. Душу и стопы изранив, лег он не сыскать костей. Помяни его, Израиль, всей свободою своей. Закон. Вернее закона я не знаю в круговращении времен, чем тот, что он дан был на Синае и на Голгофе подтвержден. Законом тьма была на свете, их сосчитать никто б не смог, но только этот духом светил и ликом неподступно строг. Законы всякие писались, их было столько выше гор, но только с этим поднимались и в новый день, и на костер. Но только с ним, законом Божьим, скрутив сомнения в желваки, этапом смертным бездорожьем в Сибирь шли и на Соловки, чтоб новые сулящие дали, где льется свет со всех сторон, когда-то врезаны в скрижали, в сердца нам врезан был закон. Не бей ты в грудь себя, клянясь своей любовью к Творцу, фальшивя в каждом слове, а лучше приобщись душой своей к его сочащейся до ныне крови. Ты о любви горячей не кричи с трибуны ль из кожаного кресла, а лучше на коленях помолчи, как он, когда сквозь вечность нес он крест свой. На каждом перекрестке не клянись своей любви и льгот зато не требуй, но до былинки кроткой умолись, чтоб та былинка стала угодным Богу. Ты о любви своей ему скажи сиянием глаз и всей своей кровью, и Божьим страхом, ставшим для души высокой созидающей любовью. И внутренним огнем тогда полим, найдешь слова и сложишь их в строфы, достойные молчания с таким Всевышний поднимался на Голгофу.

«Они все наши». Воспитывался я в традициях советского интернационализма. Но все равно как-то так получилось, что я знал, что я еврей. Об этом напоминали знакомые, некоторые родственники, еще чаще совсем посторонние люди. Потом я стал читать Писание, и в историях о хождении народа по пустыне видел знакомые черты моих родственников и друзей. Но на самом деле я все же оставался русским. Более того, в какой-то момент я понял, что они, эти иудеи, отвергли Мессию, копошатся, несчастные, в путах законничества и не видят истинного света. Я даже хотел переехать в Израиль, но все еще не видел себя евреем, как я понимаю сейчас. Перемена случилась во время моего первого приезда в Израиль в 2004 году. За неделю произошли два события, которые изменили меня самого, изменили мое отношение к Всевышнему и к Его народу. Мы пришли в Яд Вашем, музей катастрофы. Пришли с моим зятем, смотрели экспозицию довольно хаотично. Что-то привлекало, что-то нет, устали ноги. Зять мой не только моложе меня, он еще и скороход. Прибежал, позвал меня. Я пошел за ним в какую-то комнату с компьютерами. Оказалось, там можно было войти в базу данных музея и посмотреть сведения о всех жертвах Холокоста. Он набрал мою фамилию, и мы увидели то ли 138 записей, то ли 183, сейчас не помню уже точно. Понимаете, 100 с лишним людей с моей фамилией в списке жертв Холокоста набрали название украинского местечка, из которого мы родом, и нашлось еще трое людей с моей фамилией. Не знаю до сих пор, насколько они мне близкие родственники и родственники ли вообще, но не знаю, как лучше объяснить это. В тот момент восстановилась моя связь с моим народом. В этом же году я снова был в Яд Вашем. Меня особенно волновало, затронет ли меня, волнует ли меня посещение зала памяти детей так же, как потрясло оно меня в первый раз. Это особенный зал, в нем очень темно, видны только колеблющиеся огни множащихся свечей, а голоса дикторов размеренно, одно за другим называют имена детей, погибших в Холокосте. Я боялся, что теперь, когда я пришел сюда во второй раз, не будет той остроты восприятия. Я вошел в этот зал, и почти сразу диктор назвал имена двух девочек. Не помню их фамилии, помню только имена – Хая и Батья. Именно в такой последовательности – имена моих внучек. Хая сейчас чуть меньше 4 лет, Батье 6 месяцев. Хая и Батья, не помню фамилии. Не знаю, сколько сейчас в Газе турецких, каганов, гельманов, черных, хусидов, немировских и других моих родственников. Не знаю, сколько их под обстрелами. Они все мои, они все наши. Ави Турецкий.

0: Мы жили у евреев.
1: Как я рада каждый раз за приложение накануне в забытом алтаре. Так как наша богобоязненная бабушка уже с детства прививала нам любовь к евреям. Когда началась война, мне было 6 лет. Гитлеровцы захватили нашу местность в Украине. Страх тот еще в памяти хранится. В нашей деревне жила семья евреев, которых я хорошо помню. Отец этой семьи был портным. Жили они напротив молитвенного дома. Он советской власти был закрыт и взят под клуб. Но при немцах его опять открыли, так как у нашей землянки крыша завалилась, а отца уже не было дома, как и у других в связи с войной. Нам дали комнатку рядом с молитвенным домом, а напротив евреев, в старой канцелярии. Еще до этого исчезли родители этой еврейской семьи. Как это было при нацистах? Отца из этой семьи звали Мозес Лишинский. Осталось в доме в возрасте под 40 лет 2 детей. Звали их Яша и Маня. Итак, этот Яша вскоре пришел к нам и попросил нашу маму, чтобы мы перешли к ним жить, так как сестра Маня не может больше одна оставаться. Дом у них был большой. Он подхватил моего спящего братишку и понес его к себе. И так мы перенесли наши малые вещи и жили у них. И этот Яша сказал: «Мы знаем, что наш народ когда-то сказал, пусть кровь его падает на нас и на наших детей. Но кто бы мог не посочувствовать, в каком страхе они были?» И мама наша стала Мане рассказывать о Боге. И общение с нами ей стало лучше. Днем они тоже работали в колхозном дворе. И в один ужасный день и за ними пришли. И увезли их куда-то в лесопосадку. И там пришел их конец. Но нашей маме и этим извергам сказали: «Вы не победите из-за того, что вы евреев убиваете». Да и наша бабушка часто говорила: «Помните, когда евреи начнут переселяться в Израиль, тогда пришествие Иисуса Христа близко». И когда мы уже после войны, после более чем 1,5 лет жизни в Германии, опять оказались в России, и в 1948 году эту новость услышали, что Израиль стал самостоятельным государством. Так у нас сердца в груди забились чаще. Хотя в то время мы немного известия слышали, но это известие до нас дошло. Но наша богобоязненная бабушка до этого не дожила. Она уже на пути в Польшу погибла около границы 2 февраля 44 года. Ее сбил скорый поезд. Когда она во время стоянки поезда в степи спустилась, а я стояла в дверях в товарном вагоне и видела, как на третий линию промчался поезд и подхватил нашу любимую бабушку. Она была большой платок укутана, и она 50 метров летела с поездом. Но Бог сохранил, что ничего у нее не было порезанного, и на следующей станции пришлось нам ее оставить, а мы должны были поехать дальше. Но мы знаем, что мы ее встретим у ног Христа. Повесть Фриды Егер.
0: Мысли вслух. Пальма, принесшая плоды. Она сделала, что могла. Марка 14:8. Когда молодая хананиянка Фомарь вошла в еврейскую семью, выйдя замуж за Ира, сына Иуды, отцом которого был патриарх Иаков, она сначала, видимо, не очень хорошо разбиралась в обычаях Богом избранного народа. Мать Ира тоже была хананиянкой, и потому Фомарь, очевидно, не чувствовала себя в среде новых родственников чужестранкой. Имя Фомарь переводится как «пальма», и этот образ прекрасно сочетался со стройностью ее стана. Но ведь пальма в Священном Писании символизирует еще и плодоносного праведника. Посмотрите, Псалом 91:13. Однако как раз с рождением детей у этой молодой красивой женщины появились проблемы. Ее муж Ир неожиданно умер. Правда, свекор тут же отдал Фомарь своему второму сыну Анану, чтобы родившиеся дети продолжали род его первенца Ира. Но и Анан вдруг безо всяких на то видимых причин скончался, не оставив после себя потомства. Погруженный в мрачные размышления, Иуда отправил невестку в ее родительский дом, пообещав, что снова возьмет Фомарь в свою еврейскую семью, когда для совместной с ней супружеской жизни подрастет его младший сын Шела. Умная, проницательная Фомарь к тому времени немного разобралась в иудейских порядках и традициях. Может быть, внутренне она уже благоговела перед живым всемогущим Богом того народа, которого никак нельзя было даже сравнить с жалким бездушными хананейскими идолами. Возможно, что молодая женщина уже молилась ему и считала еврейского Бога своим. Кто знает, может быть, Фомарь сердцем через Божье откровение осознала остроту ситуации, связанную с приостановкой продолжения рода Иуды. Из этого рода, согласно Писанию, должен был появиться на свет Мессия. Во всяком случае, своими тайнами она ни с кем не делилась. Но когда поняла, что Шелу ей в мужья не дадут, Фомарь тщательно составила и безукоризненно исполнила тот удивительно тонкий план действий, который подробно описан в 38 главе книги «Бытие». Иуда, так необдуманно эгоистически приберегший младшего сына для себя, тем самым передвинувший Божьи интересы на второй план, вдруг сам оказался временным мужем Фомари и отцом Фореса, через которого успешно продолжилась родословная Иисуса Христа. Прочитав эту историю, кто-нибудь, возможно, возразит: «Но ведь так нельзя! Фомарь фактически обманула Иуду, а это грех!» Не знаю, не нам судить об этом. Господь смотрит на все не так, как человек. Для Него очень важны мотивы сердца. Кстати, сам Иуда, невольно ставший отцом так необходимого Богу, да и всем нам, ребенка, узнав о том, как действовала его невестка, самоосуждающе воскликнул: «Она правее меня». Эти чудесные строки мы находим уже в Новом Завете. Родословие Иисуса Христа. Иуда родил Фореса и Зару от Фомари. Матфея 1:1. 1-3 стихи. Вот в какой список высокого значения попало имя этой молодой хананиянки. Кстати, имя Форес означает «вырваться». Враг душ человеческих очень не желал его появления на свет, всеми силами препятствуя продолжению рода Иуды, из которого должен был родиться Спаситель мира. Но Бог всегда находит тех, кто вырывается, а точнее прорывается через все вражеские преграды, для того, чтобы Божий замысел нашего спасения успешно осуществлялся. Хвала Господу и за эту удивительную историю о Фомарии, которая не опустила руки, безвольно поплыв по течению своей неудачной семейной жизни, но, думаю, сумела понять великого Бога Израиля и сделала все, что могла, и так, как могла. Прекрасная пальма принесла чудесные плоды. Через ее родившегося первенца Фореса Господь продолжил свою линию жизни, и в назначенное время человечество получило Иисуса Христа, Спасителя евреев и язычников. Как понять, она Бога смогла, что в решении важном и скором, не считаясь с возможным позором, сыновей для Него родила? Богу нужен наследник и мне. И Фомарь, не смирившись с судьбой, пренебрегши самою собой, победила в нелегкой войне. Она сделала все, что могла. Получилось довольно удачно, как сумела, решила задачу, чтобы Божьи свершились дела. Нет, не все ее, может, поймут, но когда Иисус нам явился, Он во плоти еврея родился, в том Фомаре, пусть маленький труд. Размышление и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

0: мире столько зла и бед.
1: Ключ к капкану. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель.
2: Читает семья Драт.
3: Дорогие братья, многие и многие молятся о вас, о вашем положении, о вашем духовном состоянии. Вот и эта мать посылает свою лепту в редакцию, чтобы мы кому-то из вас выписали алтарь. А у самой печаль. Дети не с Господом. Предстоит операция. Эту помощь, молитвенную, живую, она ждет и от вас.
4: Вас просит мать. Очень люблю читать вашу газету и читаю ее всегда от начала до конца. Все мне нравится в ней, а особенно, когда люди пишут свои исповеди, делятся своей бедой и радостью, как и Господь находит и приводит к себе. Это так чудно! Вот и я решила помочь. Перевела деньги на газету для тюрем, ведь они там так нуждаются в духовной поддержке и литературе. Выпишите ее, пожалуйста, тому человеку, кто очень нуждается в ней и просит об этом. И очень прошу, пожалуйста, помолитесь обо мне. Мне предстоит операция, которой я очень боюсь. И за моих сыновей, которые еще в мире и никак не хотят понять и принять Иисуса Христа своим Господом, чтоб Он сам их нашел, презрел на них и привел к себе. Очень благодарна всем заранее за молитвенную поддержку. Лили М.

знает Отча. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:16. Я не знаю, кто подписывает меня уже не первый год на алтарь, но знаю точно, кто бы то ни был, для меня они самые добрые и дорогие души Божьи. Ибо они своим вниманием и истинной любовью радуют, согревают и назидают меня, находящихся на пожизненном заключении. Поистине, есть у нашего Отца Небесного верные, преданные сердцем служители Его, которые с Божьей любовью ободряют и наставляют на путь истинных многих. Слава и честь и мир всякому, делающему добро. Римлянам 2:10. Именно такие с чистым сердцем христиане имеют дар Божий изменять в людях не только настоящих, но и также влияют на будущее, производя в других обильное благодарение Богу. Пусть Его благословляющая рука всегда будет над вами, чтобы через вашу жизнь и служение прославилось имя Бога живого. Усердие не ослабляйте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11. Сергей Сизиков, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

и сестра пишет о том же. Получу извещение об годовой подписке на 2010 год. Огромное спасибо сестричке Елене, которая уже несколько лет оплачивает мне подписку на забытый алтарь. Газета очень многим помогает задуматься, измениться, покаяться и прийти к Господу. Это же пишет мне и моя родная сестра, которая работает в туберкулезной больнице, и где некоторые находятся при смерти. Ведь после прочтения я отправляю газету ей. В сентябрёвском выпуске за 2009 год Сергею Назаренко правильно пишет, что нередко у нас получается так, что Библию неплохо цитируем, но сами не готовы применить это в своей жизни. Наше изменение требует большого труда, усилий, но ведь это все нужно для достижения цели, будущего преображения в Господе. Чем старше я становлюсь, тем чаще убеждаюсь, что люди, способные на духовный подвиг, слава Богу, не так уж и мало. Ведь жизнь только тогда обретает истинный смысл, когда мы в смирении и покорности будем отзываться на зов Божий. Виталий Световой, тюрьма, Соликамск, Россия.

Припомни, припомни, Боже, все мои печали и горечи израненной души, и те слова, которые звучали перед Тобой, взволнованно в тиши, моих ночей холодных и унылых, в которых я лицо Твое искал, когда от напряжения бился в жилах горячей веры истинный накал, которым я, пространство попирая и пробегая эры и века, стоял с надеждой твердою взирая за мрачные ночные облака, и в ожидании милости и света я всей своей душою и судьбой давал Тебе, всевидящий, обеты, спеша исполнить их перед Тобой. Припомни то, и милостью помилуй меня, мой Бог всесильный и святой, мое бессилие наделяя силой, а дух мой драгоценной нищетой. Андрей Смехов, тюрьма, Мордовия, Россия. Письма из-за колючей проволоки. Нам никто не виноват. В забытом алтаре первом за 2010 года на странице 32 было опубликовано письмо Евгения Д. из тюрьмы Житомирской области. А в марте опубликовали обширный резонанс на это «моё» бессовестное письмо. Слово «моё» в кавычках, потому что инициалы у нас одинаковые. Согласен с каждым из вас, что письмо писалось явно душой не нуждающейся. Такие вещи обычно просят у родных и близких ко дню освобождения, чтобы выглядеть стильно и круто. Я в тюрьме живу верой в Господа Иисуса Христа уже 15 лет и ни разу не видел, чтобы кому-то разрешили ремень, да еще кожаный, также часы и кепку. Зачем это в камере? А кепку хорошую выдает тюрьма. Блокнот кожаный не каждый может себе позволить. Но если кто-то из близких все же присылает, то его исписывают тюремными песнями, стихами, приколами, адресами сокамерников и разрисовывают разной символикой. А потом Евгений ничего не имеет, за что его презирают и во внимание не берут. Вот и решился на такой отчаянный шаг. Приврал о сифилисе и других болезнях, чтобы получить не только посылки с вещами, но и деньги. А что обманывает о болезни, это факт, так как медицина в тюрьмах бесплатная и на плохом уровне, особенно когда речь идет о сифилисе, туберкулезе и СПИДе. Простите Евгения Д. и ему подобных людей за всю их отчаянную ложь. Иногда силы не хватает человеку терпеть некоторые обстоятельства. Лично я переношу их только благодаря помощи Господа нашего Иисуса Христа. Со дня моего покаяния все во мне стало новое. Мысли, желания и мечты. Но тело осталось прежним. Новое получим в вечности, а до того времени приходится ежедневно бороться, терпеть голод и холод, из-за которых частые болезни и возникают. Когда со мной в камере живет человек, от которого все отвернулись, родные, близкие, и он, как и я, не имеет ничего, кроме того, что дает тюрьма, то мы на равных. Не скажу, что очень скудно нас тут кормят, одевают, но часто не хватает того, что выдают. Одежда простая, пища не всегда вкусная, но я прожил 15 лет. Это срок. Бывало и так, что кусочка мыла не было. Научился кроить. Из старых вещей шил носки, трусы, вязать научился. А если совсем туго, преклоню колени, поплачу,
и снова живу верою в Господа Иисуса Христа. Но когда в сокамерники сажают человека, которого поддерживают близкие, и он необщительный, то тогда очень сложно даже день прожить. Лежишь на нарах в этом маленьком пространстве, а желудок урчит от голода, и в этот момент сокамерник берет полученные или купленные здесь продукты питания и начинает готовить. По всей камере запах, который сводит с ума. Скрутишься в клубок, укроешь лицо, чтобы сокамерник слез не видел, и взываешь к Господу, чтобы поддержал. А что могут ребята, которые веры в Господа не имеют? Отчаяние их берет, обостренное чувство одиночества, обида на все и всех, на самого себя. Вот случается такое. Простите нас, нам никто не виноват. Каждый из нас причинил страдания людям. Но вы ведь живете под благодатью Божией, а значит, не имеете права на категорическое «нет». Над вами тоже Господь. Не превозноситесь и не судите, а лучше спасите. Кто из вас выслал Евгению Евангелие? Если нет, то как вы можете напомнить ему о совести? Если он не имеет Евангелия, то откуда ему взять совесть? В этом огороженном высоком заборе в мире постоянная отчужденность, борьба за выживание. А когда тот или иной парень в поисках способа выжить приходит через вас к Богу, в нем открывается все самое доброе. Есть случаи, когда парень даже влюбляется в сестру. Из-за постоянных ее вопросов о Господе начинает придумывать что-нибудь. Она тут же замечает, что он слаб и знания не имеет. Начинает искать кого-нибудь из братьев в Господе, который был, посетил его. Посещает того в тюрьме и уведенную горькую правду сообщает сестре. Сердце, которое наполняется сильной печалью и болью. Я прошу у каждой души прощения за такие случаи с нашей тюремной стороны. Но, к сожалению, мы ничего не в силах изменить. Все, что мы можем, поистине верить, надеяться и любить. Иначе увлечемся лицеприятием. Поэтому помыслите о претерпевшем такое поругание Христе. Он кормил, исцелял и воскрешал. А люди сытые и здоровые кричали: «Распни его!». Иисус не озлобился и еще никого не осудил, а продолжает верить, надеяться и любить. Иудеи по закону жили по справедливости. С людьми добрыми – по-доброму, со злыми – зло. Нам так нельзя. Тогда благодать Божья утратит силу. Вспомните пророчество Господа нашего. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но претерпевший до конца спасется. Что важнее, избежать этих временных страданий от лжи человеков или тех вечных? Мы призваны не только веровать во Христа, но и страдать. Вот редактор «Алтаря» в резонансе обращает внимание на то, что многие подумали, что это бессовестное письмо мое. А я о таких вещах даже думать стесняюсь перед Господом, зная, в каких экономических условиях вы живете. Я не обиделся, очень хорошо понимаю вас, но поймите и вы, что и тут есть искренние души. Самое главное, чтобы мы не опустили свои руки и не закрыли свои молитвенные уста о них. Если мы и правда возлюбили друг друга по заповеди Господа, то мы должны любить и заботиться о них, а не усложнять и без того их сложный путь к Богу. Я понимаю, как сложно иногда бывает, но если не мы, то кто о них позаботится? Евгений Деревянченко, тюрьма, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. Сегодня мы открываем программу «Евангельские истины песней».

В Библии, в послании к евреям, в 11 главе, мы читаем такие слова. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть». Кто-то справедливо заметил, непонятного в мире гораздо больше, чем изученного. Мы не понимаем всего того, что происходит в природе, мы даже не знаем всего о своем теле и его функциях. Все непонятное нам мы принимаем как факты верою. Возможно также, что мы не все понимаем из написанного в Библии, но это не должно помешать нам верить. Авраам Линкольн однажды дал своему неверующему другу такой совет. «Читай эту книгу, постигай разумом все, что можешь понять, принимай верой остальное, и будешь жить лучшей жизнью, и умрешь лучшим человеком».

Дорогие радиослушатели, в нашем предыдущем разборе Евангелия от Луки мы рассмотрели с 11 по 15 стихи 7 главы. В них мы видели, как властно Иисус продемонстрировал на глазах народа свою власть над смертью. Но эта история воскресения сына вдовы показывает нам и часть характера Христа. Он, всемогущий Бог, стал равным нам во плоти и чувствовал, как мы. Здесь Иисус показывает нам сострадание с находящимися в нужде. В 13 стихе мы читаем: «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“». Все окружающие Христа при этом происшествии увидели и стали свидетелями того, что Сын Божий, имея такую силу, в то же время был тронут до глубины своего существа горем другого человека. Это качество Христа является для нас, верующих, огромным ободрением. В нашем общении с Богом мы должны постоянно помнить, что мы обращаемся и молимся к Богу, который был однажды подобен нам, протерпел горе и нужду, испытал радость и слезы, чувствовал любовь и ненависть. Поэтому автор послания к евреям говорит нам, верующим, в 4 главе, в стихах с 14 по 16: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Истинный священник должен иметь правильный контакт как к Богу, так и к людям. На нем лежит ответственность говорить людям о Боге и, с другой стороны, вести людей к Богу. Первосвященник должен знать как Бога, так и людей. И, дорогие, наш первосвященник может нам помочь. Он знает наши трудности, потому что сам пережил такие же. Вести нас по незнакомым нам местностям может только тот, который знает эти места. Иисус прожил жизнь на земле, и поэтому нет для нас лучшего проводника, чем Он. Тяжело больного может полностью понять только тот, кто сам на себе испытал эту же болезнь. Итак, Бог может нам помочь, потому что Он знает все. Иисус является совершенным первосвященником, потому что Он совершенный Бог и совершенный человек. Он знает нашу жизнь и поэтому может нам сочувствовать, может нас миловать и дает нам силу для преодоления трудностей. В Иисусе Бог пришел к людям, чтобы привести людей к Богу. Это было задачей Христа на земле. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И в нашем тексте Иисус вернул вдове умершего сына и этим самым дал уже знак тому великому происшествию на Голгофе, где Он Своею смертью даровал всем нам жизнь. «Я живу», — сказал однажды Христос Своим ученикам, — «и вы будете жить». Какое ободрение для нас! Иисус дает жизнь. Вдове Он вернул надежду, которую она потеряла в смерти сына. Она вновь ожила. В воскресшем сыне она как бы сама получила новую жизнь, новый смысл своего существования. «Я пришел, — говорит Христос, — чтобы имели жизнь и имели с избытком». Греческое выражение, переведенное здесь словом «с избытком», означает «иметь или получить в обилии». Это же выражение часто употреблялось на базарах или ярмарках, когда покупателю отвешивали товар или отмеряли сосудом и насыпали так, что товар пересыпался через края. Это значит, покупатель получал больше, чем он заплатил, или ожидал, или желал. Также и те, которые следуют за Христом и знают, кто Он есть, получают все необходимое с избытком.
Пусть даже на нашем жизненном пути встречаются трудности и горе, мы довольствуемся избытком, потому что эта жизнь лежит вне нас, она в Иисусе Христе. Жизнь, даруемая нам Христом, не наша собственность, которой мы можем распоряжаться по своему усмотрению, но мы являемся участниками Его жизни. Только жизнь со Христом действительно стоящая жизнь. И вот эта власть, то есть способность Христа давать жизнь, различно действует на людей. Присутствующие при воскресении юноши люди тоже проявили реакцию на происшедшее. В 16 и 17 стихах 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. Возвращение умершего, единственного сына вдовы к жизни, произвело у всех присутствующих определенную реакцию. Чтобы лучше понять стоящих там людей, нужно знать обстоятельства того времени. Израиль находился под властью римлян. Свободолюбивый еврейский народ был порабощен и платил налоги Риму. И в этих трудных обстоятельствах они особенно ожидали Избавителя. Они уже давно ждали обещанного Богом Мессию. И вот среди них появляется человек, творящий такие великие дела. «Всех объял страх, и они славили Бога», читаем мы в начале 16 стиха. Это, с одной стороны, очень хорошее действие. Они славят Бога за то, что видят, потому что знают, что такие дела может совершать только сам Бог. Иисус делал все свои дела для того, чтобы люди славили Бога. В 13 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит своим ученикам: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец во Мне». И в 4 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова Христа в молитве к своему Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Своими великими делами Иисус преследовал одну только цель – прославить Бога. И здесь люди именно это делают. Еще больше: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой», – говорили они между собою. Израильский народ был очень религиозен и знал священные писания. Они знали и слова Моисея, сказанные к народу в 15 стихе 18 главы книги Второзакония: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». И в 18 стихе Моисей передает народу слова Бога, сказанные ему: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить все, что я повелю ему». «Великий пророк восстал между нами», — говорили люди, видевшие дела Христа. Они надеялись, что в Иисусе пришел их Освободитель. Эта надежда была верна. Но, к сожалению, мы знаем из контекста Нового Завета, что избавление совершилось Христом не так, как представляли себе его евреи. Да, Иисус пришел взыскать и спасти погибшее, но не политическим переворотом или революцией. А так именно люди представляли себе освобождение. Они ожидали, что восстанет вождь, который освободит их от римского ига. Они ждали излияния гнева Божия. Но вместо этого Иисус показывает им милующего Бога. Там, где кончаются страдания, где горе превращается в радость, где тоска, болезнь и смерть побеждаются, там видно проявление Царствия Божия. Люди видели дела Христа. Они слышали Его слова. Многие следовали за Ним повсюду и наблюдали за Ним, но были все же до того закостеневшими в своих представлениях, что все эти дела и слова их мнений не изменили.
мы видим, что они были движимы больше любопытством и желанием видеть что-то сенсациональное, чем подумать над тем, что Христос в действительности хотел им сказать. Дорогие, в этой опасности часто находимся и мы, верующие. Известный евангелист или проповедник посещает нашу общину. Что мы от него ожидаем? Особенную проповедь? Новости? Да, мы можем ожидать этого. Но что для нас важно? Его дикция? Его выдающаяся личность? Или его слова, которые он говорит нам? Каков бы ни был этот человек, он служит Богу тем, что Бог ему доверил. Он передает нам слова, данные ему Богом. И польза от этого слышания нам будет только тогда, если мы примем его слова сердцем и приведем их в жизнь. Люди, о которых мы читаем в нашем тексте, видели дела и слышали слова, но не давали Христу возможности действовать на них лично. Они желали только получить что-то от Бога, но не были готовы отдать себя Ему. Так было и при случае, когда Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбками 5000 человек. Видевшие это чудо были поражены, но вместо того, чтобы пасть пред Богом, поблагодарить Его за Его заботу о них, они видят только хлеб и думают при себе: «Этого Иисуса нам надо сделать царем, тогда мы больше не будем иметь ни в чем нужду». Полный желудок и здесь для людей важнее чистого сердца. Но Иисус не подается мыслям людей. Как мы уже выше сказали, Он пришел, чтобы прославить Своего Небесного Отца, а не стать земным царем этих ненасытимых людей. Он не искал славы себе, потому что если бы Он принял славу от людей, то не смог бы совершить спасение грешников от вечного ада. Своими делами на земле Иисус доказал, что Он есть действительно обещанный Богом Мессия. Да, Он воистину, как люди говорили, великий пророк, и в Нем Бог посетил людей. Но не людям дано решение, каким образом Бог спасает народ. Его путь уже как бы запрограммирован. Он жил среди нас, чтобы умереть вместо нас. И только через эту смерть Он желал стать царем, царем неба и земли, открывшим нам путь от смерти в жизнь. Дорогие радиослушатели, в нашем сегодняшнем тексте Евангелия от Луки мы видим действие или реакцию людей на дела и слова Иисуса Христа. И я хочу в заключение этой беседы спросить вас: чем вы ответите Христу на Его зов? В то время, читаем мы в 17 стихе этой 7 главы Евангелия от Луки, весть о Христе распространялась по всей Иудее и по всей окрестности. И везде люди принимали решение. Каково сегодня ваше решение? Дорогая сестра или дорогой брат, через вас Он желает прославиться. Вашей жизнью и словами вы можете содействовать тому, что весть о нашем Господе и Спасителе через вас распространится еще немного шире.

сигналы бедствия. Там, где смыкаются ветры с волнами, тонет корабль, сигналя о бедствии. Виден он берегу, людям взволнованным, штормы встречавшим их последствия. В борт накренившиеся волны целятся, рвутся в пробоины, бьются о палубу. Кто же команду спасет из челюстей злобного моря, несущего пагубу? Течь перекрыть — попытки напрасные. Дальше бороться — бессильны мускулы. Перед лицом грозящей опасности ценности мира выглядят мусором. Трюмы вода заливает мутная, даже и мачты скрипят о помощи. Берег, ты слышишь? Мы жизнь минутами ныне считаем, а ты нас помнишь ли? Берег ответил, помощь оказана, смелые рвутся, презрев опасения, чтобы на деле любовь доказывать срочно нуждающимся в спасении. И совесть предстала вдруг обвинителем. Ты истину знаешь, направившись к вечности, а разве пред Господом ты извинителен, смотря безучастно на смерть человечества? Ты медлишь преступно, а жертвы крушения идут к преисподней средь моря бескрайнего. Когда же ты примешь святое решение на помощь уплыть к пораженному лайнеру?

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Вначале Христос, используя в качестве иллюстрации виноградную лозу, показывает нам негативный аспект этого сравнения. Не проявляющий любовь, не приносящий впоследствии духовного плода и не позволяющий живительному соку виноградной лозы проистекать на него, будет отсечен Богом, как ветвь, не приносящая плода. Если Господь не найдет в вас плод Евангелия или не увидит в вас смерти Христа и Его воскресения как результат и влияние своего действия в вашей жизни, Он отсечет вас от виноградной лозы своего Сына. Однако, как только Он увидит проявление Духа Святого в вашей жизни, Он утвердит вас, поможет расти, как лоза своей веточки. Это приведет к тому, что вы сможете принести плод. Виноградарь отсечет бесполезные ветви, чтобы в будущем вы принесли больше плода. Этот плод принадлежит не вам, а Христу, который живет в вас. Мы служители, не приносящие прибыли, но Он есть все во всем. Известно ли вам, что ветви виноградной лозы необходимо обрезать каждую осень, чтобы на следующий год она принесла обильный урожай? Бог точно так же удаляет человеческие недостатки, чтобы вашему упрямству пришел конец, и вы умерли для греха. Итак, постепенно жизнь Христа будет расти в вас, что приведет к вашей зрелости. У Господа есть много способов сохранить вас от самих себя. События, падения, болезни будут атаковать вас, чтобы в итоге сокрушить вас. Не живите для себя, живите для Господа. Укрепляясь и утверждаясь в Нем, вы станете Его возлюбленными детьми.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 3 и 4. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне».
0: Иисус дарует нам утешение. Бог не отсечет нас от виноградной лозы из-за нашей природной испорченности и множества грехов. Иисус изначально предлагает каждому из нас полное очищение, которое и происходит в момент нашего уверования. Не говорите: «Когда-нибудь в ближайшем будущем мы очистимся, исполнив все обряды и молитвы». Он уже очистил нас. Он есть Тот, кто простил нас однажды за все и очистил нас от грехов наших, пойдя на крест. Евангелие излучает ту силу, которой мы можем очиститься. Ни наши силы, ни наши собственные страдания или зрелость очищают нас, но лишь Слово Божие. Как Творец вначале создал этот мир Словом, так Христос сотворит все чистое в нас, если мы будем открыты, чтобы принять Его Слово. Не таинство крещения или вечери Господни очищают нас, но вера в Слово Иисуса Христа и наши глубокие размышления над Ним. Читайте каждый день хотя бы небольшой отрывок из Библии, желательно в одно и то же время. Иначе без постоянного духовного питания есть вероятность упасть. Иисус делает акцент на одном условии, от которого зависят наш рост и способность приносить плод. Это пребывание. Это слово встречается 10 раз в 15 главе. Пребывание может включать в себя много значений. Мы пребываем в Нем, и Он в нас. Мы освящаемся, пребывая в Нем, ведь Его сила и живительные источники текут в нас. Все проистекает из Него, так что мы должны пребывать в Нем. Если мы отделяемся от Него, то живительный поток Его любви перестает изливаться на нас. Если ветвь сломлена, то она засохнет за короткое время. Насколько безобразна картина мертвой церкви. Жизненно необходимая молитва для верующих – просить Господа о том, чтобы нам пребывать в Нем. Через эту молитву Господь может постоянно работать в нас для нашего роста, принесения плодов и совершения нами добрых дел, хранить нас во имя Свое ночью и днем. Пребывание не есть что-то исходящее от нас, но милость Духа Святого. Никто не может пребывать во Христе по своей воле, но мы можем благодарить Бога за этот дар и просить о постоянном пребывании в Нем, чтобы через нас и другие могли пребывать во Христе. Молитва. Господь Иисус, Ты есть святая виноградная лоза. От Тебя мы получаем все доброе. Наши сердца — источники греха и зла. Мы благодарим Тебя за то, что Ты очистил нас через Свое Слово. Сохрани нас во имя Твое так, чтобы силы Духа Святого постоянно приносили плоды любви. Без Тебя мы не можем ничего. Укрепи решение наших братьев и сестер жить не для себя, не оставаться в своих слабостях, но пребывать в Тебе. Вопрос 94. Каким образом Иисус является истинной виноградной лозой?
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего».
0: Какой же честью удостоил нас Господь называться Его ветвями, берущими начало от самого Иисуса Христа? Он сотворил в нас духовную жизнь. Сначала на лозе проявляется веточка, которая затем растет, превращаясь в здоровую и сильную ветвь. Аналогично этому верующий обретает черты христианских добродетелей благодаря Иисусу. Это происходит благодаря благодати, исходящей от Отца Небесного.

0: мистицизм. Он вдохновляет нас и наполняет нашу жизнь своим духом. Христос желает вести нас к зрелости, создать в нас образ, который Он задумал для нас с самого начала. Качества, присущие Иисусу, становятся и качествами верующих в Него. Где же тогда наша вера и наша любовь? Какова цель соединения Божьего Сына с человеком? Почему Иисус умер на кресте и почему Дух Святой сошел на верующих? Чего Бог ожидает от вас? Он одарил вас духовными дарами, плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Нам необходимо понять, что мы не можем достичь ни одного из этих качеств собственными усилиями. Порой мы едва самостоятельно справляемся с такими естественными, на наш взгляд, как дыхание, ходьба, умение говорить, не говоря уже о молитве, вере и любви. У нас, верующих, есть особая привилегия наслаждаться духовной жизнью, которая проистекает от самого Иисуса Христа. Мы должны благодарить Его за духовное существование и божественную силу, данные нам. Все это – дары нашего Господа. Без Него мы не можем делать ничего.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 6 стих. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».
0: Вы ответственны за свое пребывание во Христе. С одной стороны, мы понимаем, что жизнь Духа и пребывание во Христе – это дары. С другой стороны, мы знаем, что тот, кто отделяется от Христа, подобен тому, кто совершает самоубийство. Такой человек становится черствым, неспособным к изменению и в конце концов будет брошен в пламя Божьего гнева. Ангелы в назначенное время соберут тех, кто оставил Христа, и бросят их во тьму внешнюю. Голос их совести не даст им покоя. Всю вечность они будут видеть Бога, но Его милость не будет проявлена к ним. Тогда они вспомнят, как прежде пребывали в Его любви. Если они оставляют Господа, значит, они пренебрегают своим Спасителем, Его искупительной жертвой, и в итоге обрекают себя на вечную погибель.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Детям оставлю в наследство не деньги, дачи и машины, а братьев и сестер. Интервью подготовила Лариса Гордей, Кировоград, Украина. А что же дальше? Мы на правильном пути. Я как-то спросил жену, если бы у тебя было абсолютно все и не нужно было бы работать, чем бы ты хотела заниматься? Воспитывать детей. Вот мы их и воспитываем. Я думаю, это самое высокое призвание любой женщины. Возможно, в будущем наша семья еще вырастет. От редакции. Виталий Кушнарев уверовал 21 февраля 1991 года во время учебы на пятом курсе мединститута в городе Луганске через своего однокурсника, который, изучая атеизм, нашел верующих, чтобы задать интересующие его вопросы, уверовал сам и рассказывал о Боге студентам. Женился Виталий в 1993 году на девушке из местной церкви. Свадьбу играли в церкви. В 1997 году в связи с сокращениями в медицине он перешел работать врачом приемного покоя Северодонецкой центральной городской больницы. Вскоре Виталия пригласили по контракту начальника медслужбы соседней военной части. Служба давалась нелегко, спуску не давали. Виталий Кушнарев прошел хорошую школу полкового врача. Один врач на закрытый гарнизон, откуда 25 километров до больницы и 75 километров до районного госпиталя. В 2005 году перевелся военным врачом в город Кировоград. С женой Татьяной они воспитывают 6 детей, деля радости и проблемы всех приемных семей. Об этом Кушнаревы знают не понаслышке. Кровных и приемных детей в их доме поровну. Из жизни поместной церкви. В этом году я трудилась в детском доме, город Ульяновск, Россия, с миссией «Надежда для сирот». Это был мой первый перелет в Россию. Времени было много для молитвы и размышлений. И Бог ответил и благословил. Наша команда сработалась. Дети просто полюбили нас всех. Не думала раньше, что дети могут так быстро привязаться к кому-то, если им проявить немного внимания и заботы. Надеюсь, что у каждого в жизни будет такой момент – испытать радость в служении ближним. Ваше время и деньги принесут там намного больше пользы и счастья вам, чем здесь вы получите от хорошо проведенного отпуска. Степанова Юля. Я трудился при проведении детских площадок в городе Чите и имел возможность беседовать с ребятами, не желающими принимать участие в играх. Свидетельствуя им об Иисусе, утверждалась и моя вера. И теперь я молюсь о них и надеюсь, что посеянное семя прорастет и даст плод. Мирошник Роман. Я хочу поделиться тем, как Бог ответил на одну из моих молитв. На последней неделе миссионерской поездки мы проводили служение в Байкальске. В этой церкви есть адаптационный центр для бывших наркоманов и алкоголиков. После служения ко мне подошел человек, который оказался моим одноклассником. Только пару дней назад он закончил реабилитацию в соседнем городе и теперь приехал на адаптацию. И как раз в этот момент в Байкальске была наша миссионерская группа. Для меня это было большой радостью, так как я уже больше 10 лет постоянно молюсь о покаянии моих одноклассников. Встреча с Юрой меня больше укрепила в том, что это не бесполезное занятие и нужно продолжать молиться. Теперь Юра вернулся в Черемхово. Это город, где мы жили и учились в школе 11 лет назад. Юра читает Библию, искренне молится и ревностно трудится в поместной церкви. Просьба молиться о его духовном возрастании. Авдеева Вера.

постоянства. Продолжая наши рассуждения о причинах бесплодия христианина, я предлагаю вернуться к притче Христа о сеятеле и обратить внимание на вторую почву, о которой говорил Христос. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Матфея, 13 глава, 20-21 стих. Прежде чем рассуждать о причинах бесплодия подобного человека, хотелось бы обратить внимание на то положительное, что у него есть. Во-первых, он быстро отреагировал на добрую весть, тот час. То есть он не медлительный и не огрубевший сердцем, как человек неразумеющий. Его уши и сердце открыты к Слову Божию. Более того, он видит в нем добро и ценность для себя. Отсюда вытекает второе доброе качество этого слушателя. С радостью принимает услышанное слово. Это говорит о его искренности, ревности о добре и о желании стать ближе к Богу. Таких людей много в этом мире. Я думаю, каждый из нас встречался с ними, а может, кто-то и является таковым. Вспоминаются стадионные евангелизации, прокатившиеся волной по бывшему Советскому Союзу. После его распада сколько людей каялось и обращалось к Богу. С какой радостью они покидали эти собрания, обретя освобождение от своих грехов. Но в процессе повседневной жизни не обрели корня постоянства в следовании за Господом и остались без плода. В рассматриваемом месте Писание Христос указывает на то, что одолевает не имеющих постоянства людей скорбь или гонение за слово. Если внимательно посмотреть на эти причины, то можно отметить некую разницу в них. Скорбь – это внутренний фактор, пытающийся уничтожить постоянство. Сюда может входить множество личных жизненных проблем, неудачи в учебе или работе, неустройства в семье, церкви и обществе, потеря здоровья, смерть близких и так далее. Все невозможно перечислить. Если человек в этих жизненных ситуациях надеется на себя – пытаясь из них выкарабкаться, и забывает молитву и Слово Божие, то он обязательно потерпит духовное поражение. Вторым фактором, внешним, является гонение за Слово. Старшее поколение помнит те времена, когда за открытое исповедание своей веры в Иисуса Христа можно было быстренько потерять возможность на хорошее образование, престижную и высокооплачиваемую работу, уважение и расположение друзей и, наоборот, приобрести безработицу, насмешки, унижение и даже тюремный срок. К сожалению, живущему в Америке молодому поколению тоже знакомы проблемы, связанные со следованием за Христом. И от того, как христианин поведет себя в подобной ситуации, зависит его духовное состояние и плодоношение. Постоянство в молитве, чтении Библии, общении со святыми изо дня в день, и из недели в неделю, из месяца в месяц и из года в год – это ключ к победе, и наоборот, отсутствие онного – это залог поражения. Говоря о постоянстве, каждый из нас может иметь разные понятия о его сути и качествах. И поэтому я хотел бы предложить пару жизненных примеров завидного, как мне кажется, постоянства. Возьмем систему автополива травы. Если ее запрограммировать весной на 2 раза в день по 5 минут, то она будет работать в этом режиме, пока мы ее не выключим осенью. Если когда-то будет 3 дня подряд лить дождь, то система автополива будет все равно включаться 2 раза в день. И когда наступит засушливое лето, система будет работать в том же режиме.
И даже поздней осенью, если мы забудем выключить автополив, то можем в одно морозное утро обнаружить у себя обледеневший газон. Вот это постоянство. Для контраста посмотрим, например, непостоянство в вопросе ухода за травкой. Если мы месяц не поливали траву, и вдруг в один прекрасный день, заметив ее жалкое желтое состояние, выльем на нее месячную дозу воды, то такие радикальные меры наш газон не оживят. Гораздо тяжелее могут быть последствия непостоянства в госпитальной системе жизнеобеспечения критических больных пациентов. Представьте себе, что аппарат, дышащий за человека, у которого отказали легкие, вдруг решил отдохнуть 5 минут. Или такое же решение приняло искусственное сердце во время операции по пересадке сердца пациентам. Результатом такого непостоянства был бы, конечно, смертельный исход. Нечто подобное происходит и с непостоянными верующими в их духовной жизни, хотя это не так резко и заметно, как в выше приведенных примерах. И Бог очень серьезно относится к этому вопросу в жизни своих последователей. На протяжении всего Писания от Ветхого Завета до Нового можно найти Божье требование постоянства. Постоянство требовалось в приношении хлебов предложения. Исход, 25 глава, 30 стих. Постоянство требовалось в каждодневном жертвоприношении. Исход, 29 глава, 38 стих. Постоянство требовалось в музыкальном служении при храме. 1 Паралипоменон, 16 глава, 6 и 37 стихи. У новозаветного христианина постоянство должно быть неотъемлемой чертой его духовной жизни в молитве. К Римлянам, 12 глава, 2 стих, и Колоссянам, 4 глава, 2 стих. В изучении Писания, 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. В добрых делах, Римлянам, 2 глава, 7 стих. И этот список можно было бы продолжить. Почему же постоянство в духовных дисциплинах так важно? Ответ прост. На постоянстве основывается эффективность всего, что мы делаем во Христе. Это видно невооруженным глазом. Каждодневная евангелизация членов церкви один на один с неверующими намного эффективнее стадионной. Если каждый член церкви приведет ко Христу одного человека в год, то эта церковь за год удвоится количеством без ущерба качеству. От грандиозной евангелизации такого результата не бывает. Это видно из опыта, и на это есть причины, которых мы сейчас касаться не будем.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 11.
4: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему:
5: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: И сказал им Иисус в ответ:
6: «Войдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
6: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».
4: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
6: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
4: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
6: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: Глава 12.
4: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
7: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
4: Он же сказал им:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
8: «Можно ли исцелять в субботы?»
4: Он же сказал им:
6: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
4: Тогда говорит человеку тому:
6: «Протяни руку твою».
4: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
9: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
4: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
10: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
4: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
11: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
4: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
6: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
4: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
8: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
4: Но он сказал им в ответ:
6: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
4: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
12: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
4: Он же сказал в ответ говорившему:
6: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
4: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
6: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 13.
4: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
6: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И, приступив, ученики сказали ему:
13: «Для чего притчами говоришь им?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
4: Другую притчу предложил он им, говоря:
6: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
4: Иную притчу предложил он им, говоря:
6: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
4: Иную притчу сказал он им:
6: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
4: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
9: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
4: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
13: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
4: Он же сказал им в ответ:
6: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще, подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И спросил их Иисус:
6: «Поняли ли вы все это?»
4: Они говорят ему:
5: так, Господи?
4: Он же сказал им:
6: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые».
4: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
5: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его, Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
14: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?»
4: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
6: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем».
4: И не совершил там многих чудес по неверию их.
3: Глава 14.
4: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
15: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
4: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
16: «Не должно тебе иметь ее».
4: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
14: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя».
4: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
17: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».
4: Но Иисус сказал им:
6: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
4: Они же говорят ему:
13: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
4: Он сказал:
6: «Принесите их мне сюда».
4: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
17: «Это призрак!»
4: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
18: «Ободритесь, это я, не бойтесь!»
4: Петр сказал ему в ответ:
19: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
4: Он же сказал:
18: «Иди!»
4: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
19: «Господи, спаси меня!»
4: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
6: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
4: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
13: «Истинно, ты Сын Божий!»
4: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
3: Глава 15.
4: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
8: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
4: Он же сказал им в ответ:
6: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
4: И, призвав народ, сказал им:
6: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. 13 глава, о которой мы начали говорить в прошлой передаче, содержит притчи Иисуса Христа. Этими притчами, короткими поучительными рассказами, Иисус поясняет слушателям, что такое Царство Небесное. Если вы помните, мы говорили о том, что в начале своего служения Иисус ходил по Галилее и проповедовал приближение Царства Небесного. Это записано в 4 главе Евангелия от Матфея. Далее, в 5, 6 и 7 главах, записана его Нагорная проповедь, в которой Иисус, Царь царей, возвестил законы своего царства. После этого он продемонстрировал свое право говорить от имени царя, сотворив множество чудес. Иисус приглашал народ израильский войти в это царство, но они отвергли его призыв. Читая дальнейшие главы, мы видели, сколько раз фарисеи пытались искушать Иисуса только для того, чтобы уловить его в слове или деле. Прискорбно, что религиозные лидеры, которые должны были бы возвестить народу о пришествии Мессии, Христа, так и не узнали его. Когда они потребовали знамения, Иисус сказал, что им не будет иного знамения, кроме знамения его грядущей смерти и воскресения. Будучи отвергнут теми, к кому пришел, Иисус обращается уже не только к народу Израиля, но к каждому человеку в отдельности. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Иисус призывает всех людей войти в его царство. Что же такое Царство Небесное? 13 глава Евангелия от Матфея содержит ответ на этот вопрос. Давайте попробуем разобраться, о чем говорит Иисус в притчах. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разговор о 13 главе Евангелия от Матфея. Мы затронули вопрос о роли этой главы не только в этом Евангелии, но и во всей Библии. Дело в том, что Евангелие от Матфея является ключевой книгой Библии и своего рода дверью, ведущей из Ветхого в Новый Завет. При этом 13 глава является ключом ко всему Евангелию, потому что в этой главе нам лучше, чем в любом другом месте Писания, объясняется, что такое Царство Небесное. И в этой главе Иисус рассказывает собравшимся вокруг Него людям притчи о Небесном Царстве. В общей сложности Господь говорит им 8 притч. В связи с важной ролью этой главы мы посвятим ее разбору 3 передачи. Сегодня мы поговорим о первой притче нашего Господа, притче о сеятеле. Эта притча может рассматриваться как основание для понимания и толкования всех остальных притч. Итак, прочтем первые 2 стиха 13 главы. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Обратите внимание на символизм, присутствующий в этих строках. Фраза «выйдя же в день тот из дома» относится к дому Израиля, то есть всему израильскому народу. Также сказано, что Иисус сел у моря. При этом мы знаем, что море является символом язычников или языческих народов. Этот символ мы встречаем в других местах Писания. Таким образом, символизм такой. Наш Господь оставляет народ Израиля и обращается к остальному миру. Теперь он начинает говорить этим людям о том, что будет происходить в этом мире все это время, пока он не вернется сюда как царь. Итак, вокруг Господа собрался народ, а Иисус входит в лодку и начинает учить. Несмотря на то, что в этой главе Господь дает своим ученикам несколько притч, он объясняет только 2 из них. Притчу о сеятеле и притчу о пшенице и плевелах. Толкование, которое он дает в этой притче, помогает нам понять символизм, используемый в других притчах. Например, в В притче о сеятеле птицы олицетворяют сатану. Поэтому, если в другой притче Иисус использует образ птиц, мы можем не сомневаться, что этот образ не следует относить к чему-то хорошему. Мы должны быть последовательны и принимать толкование нашего Господа. Давайте прочтем текст самой притчи в стихах с 3 по 8. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять». Забегая наперед, я приведу вам толкование образа в этой притче, данное самим Господом. Позднее он сам скажет, что сеятель – это Сын Человеческий, а семя олицетворяет Слово Божье. «И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Сеятель на поле. Это была довольно распространенная в Палестине картина. В то время израильтяне обычно вспахивали землю грубым деревянным плугом. Причем иногда они не делали даже этого. После этого сеятель проходил по полю и разбрасывал семя по земле. В наши дни каждую весну фермеры занимаются тем же самым. Однако сейчас для этого используют специальные машины. Но в то время все это делалось вручную. Как я уже сказал, сеятель в этой притче олицетворяет самого Господа Иисуса Христа. Мы узнаем об этом из притчи о пшенице и плевелах, которая начинается с 37 стиха. Господь – это сеятель. И мне кажется, этот образ хорошо описывает то, что Он делает в нашем мире сегодня. Он был царем, однако Он снял свои царские одежды и пришел в этот мир. И в наши дни он занимается делом обычного крестьянина, сеет семя. Однако при этом он остается царем. Как мы далее узнаем из 19 стиха, семя олицетворяет Божье Слово. Поле в этой притче символизирует наш мир. Об этом можно прочесть в 38 стихе. Обратите внимание на то, что здесь говорится о мире, а не о церкви, то есть речь идет о том, что происходит в этом мире. Я думаю, что здесь нам дана следующая картина. В этом мире существует церковь, а вне этой церкви есть множество людей, которые живут без Христа. Слово Бога дается многим людям, но при этом один принимает его, а другой отвергает. Наша задача – сеять семя, несмотря на то, что кто-то его неизбежно отвергнет. Господь Иисус Христос руководит этой грандиозной задачей – сеять семя в этом мире. Он отвел мне небольшое поле, сферу деятельности, где именно на меня возложена ответственность сеять семя. И мне хочется подчеркнуть одну важную мысль. Сегодня и есть тот самый день, когда мы должны выйти на поле и начать сеять. И, может быть, я разочарую кого-то, но нужно понимать и помнить, что снимать урожай придется не сегодня и даже не завтра. Кто-то может возразить, но ведь Христос говорил, что Он Господин жатвы. Да, это верно, и нам следует внимательно прочесть этот стих в 9 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 36 по 38. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Этот отрывок стоит непосредственно перед тем, как

сеять семя Слова Божьего в сердцах людей. Мне всегда радостно получать письма от тех, кто слушает мои передачи по радио. Некоторые слушают эти передачи не один раз, и в конце концов семя дает ростки и приносит плод. Моя задача, пока я нахожусь в этом мире, сеять семя. То же самое относится и к вам, друзья мои. А теперь давайте посмотрим, куда падает это семя. Оно падает на четыре типа почвы. И мы увидим, что три четверти посеянных зерен не могут расти и умирают. Причем с самими зернами все в порядке, а источником проблем является плохая почва. В этой притче ясно проявляется свобода воли каждого человека. Итак, состояние почвы имеет определяющее значение для прорастания семени. А теперь давайте посмотрим, какое толкование этим различным типам почвы дает сам Господь. В 4 стихе Он говорит, что какие-то зернышки упали при дороге, и тогда налетели птицы и поклевали их. В 19 стихе Иисус объясняет своим ученикам значение образа птиц. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. Итак, птицы олицетворяют сатану, который уносит семя, посеянное при дороге. Это должно заставить каждого, кто считает себя верующим, внимательно исследовать свое сердце. Причем, друзья, не старайтесь судить других. Думайте в первую очередь о самом себе и своем сердце. Семя, упавшее при дороге, по всей видимости, олицетворяет тех людей, которые формально исповедуют христианство. Они слышали слово, но в их слышании не было веры. Слово не было соединено с верой, и даже если вера была, это была лишь формальная вера, вера разумом. Для таких христиан церковь – это своего рода клуб, занятие по интересам. Эти люди находятся в глубоком духовном сне. Причем подобных людей мы находим не только в церкви, но многие из них в конце концов отпадают, переходя в различные культы и секты. Есть и другой тип слушателей, который иллюстрируется каменистой почвой, как это поясняется в 20 и 21 стихах. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имея в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Люди, которые в этой притче сравниваются с каменистой почвой, значительно отличаются от предыдущей группы. У тех именно сатана увел слово. Во второй группе виновна плоть. Про этих людей нельзя сказать, что они находятся в духовном сне. Наоборот, они горячи, полны эмоций, готовы даже пролить слезу, читая особо трогательные отрывки. Я использую для обозначения таких людей очень смешной термин – газированные христиане. То есть они как минералка, много пустых пузырьков. Такие люди все время суетятся во время богослужений или церковных мероприятий. Они как космическая ракета, которая с грохотом стартует, производит много шума, но так и не может выйти на орбиту. Эти люди проявляют рвение и энергию во время особых мероприятий. Но когда все кончается, они словно огарок свечи. Ничего не остается. Однажды, стоя на вокзале, я увидел листок бумаги, выброшенный кем-то из окна проходящего мимо поезда. Этот листок, подхваченный ветром от идущего поезда, долгое время совершенно беспорядочно носился в воздухе. Но как только поезд прошел, листок мгновенно опустился на рельсы и замер.

0: тогда мне пришло в голову следующее. Именно так ведут себя эти так называемые христиане. Если на собраниях кто-то подогревает их эмоции, они полны энтузиазма и энергии. Однако у них нет истинных взаимоотношений со Христом. Все, что есть, это лишь эмоциональные ощущения и переживания. Именно такие люди и являются каменистой почвой. Третий тип слушателей – тернистая почва. Прочтем 22 стих. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно». Эти люди вытесняют слово Божье из своей жизни. Сатана позаботился о семени, упавшем при дороге. Плоть не дает зернышкам расти в каменистых сердцах, а у третьего типа слушателей мирская жизнь и суета вытесняют слово Бога из их жизни. Это может быть нищета, а иногда, наоборот, причина является обманчивое богатство. Интересно отметить, что, как правило, хуже всего откликаются на благую весть о Христе люди, которые находятся в самых крайних точках социального спектра, то есть совершенно нищие или, наоборот, чрезвычайно богатые. Мне кажется, что многие позволили мирским заботам вытеснить из их жизни слово Бога. Надо сказать, что эти три типа почвы не имеют ничего общего с истинной верой. Эти люди попросту не являются верующими. Да, они услышали слово Бога, но при этом они исповедали Господа лишь на словах. Поэтому, друзья мои, хорошо, если мы внимательно исследуем свое сердце, чтобы понять, действительно ли в нем есть истинная вера. Но, слава Богу, есть семя, которое попадает в хорошую, плодородную почву. И наш Господь объясняет это в 23 стихе так. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Это те, кто услышали слово и приняли его. Может быть, такой человек и не будет приносить значительных плодов, как сказано здесь, всего лишь в 30 крат. Но будут и такие, которые принесут богатый, 100-кратный урожай. Также нельзя забывать, что необходимо понимать Божье Слово. Помните, как тот эфиопский евнух, о котором рассказывается в книге «Деяния апостолов», читал Писание, но при всем своем желании не мог понять смысла. Поэтому Дух Божий привел туда Филиппа, который открыл ему истину и дал возможность этому человеку найти путь на небеса. Филипп объяснил этому эфиопу, что тот, кого как овцу вели на заклание, и был Иисус Христос, пострадавший за наши беззакония и грехи. И тогда этот эфиоплянин уверовал и принял Спасителя. Филипп сеял семя Слова Божьего. Однако истинный сеятель – это Господь Иисус Христос, который помещает зернышки Слова Божьего в этом мире, а Святой Дух доносит его до сердец тех, кто желает уверовать. После того, как Господь дал эту притчу о сеятеле, Он продолжает в 9 стихе. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Спрашивается, если у меня действительно есть уши, означает ли это, что я могу слышать Его? Да, но посмотрите, каким был вопрос учеников и что ответил на это Иисус. «И приступив, ученики сказали Ему, для чего притчами говоришь им?» Кто-то сказал, что притча – это земная история, имеющая небесный смысл. Это весьма хорошее и верное определение. Однако слово «притча» происходит от греческого слова «парабола» и относится к измерительному прибору, который кладется рядом с объектом для того, чтобы измерить его. Например, мы прикладываем линейку к столу, чтобы измерить его размеры. И в этом случае линейка – это тоже парабола, которая выступает в роли мерила. Так и наш Господь дает притчи для того, чтобы с их помощью мы могли оценить небесные истины и понять их. Но зачем Он делает это? И вот что Он отвечает в 11 стихе. «И сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Если человек хочет узнать Слово Бога, он может его узнать. Всякий, желающий познать истину, сможет ее познать. Но человек может сам заткнуть свои уши. В наши дни мы встречаем много так называемых широко мыслящих людей, которые делают все, чтобы не слышать Слово Бога. Но если вы не желаете слушать Слово, вы его не услышите. И в этом случае вы не только не сможете услышать, но даже и не сможете понять, если бы услышали. То есть человек должен еще иметь желание внимать Слову Бога. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Если вы имеете скудное представление об истине и хотите знать больше, Господь поможет вам в этом. Если же вы не желаете знать истину, вы ее не получите. Как видите, Господь никогда не закроет дверь тому, кто хочет услышать. Далее он ясно говорит, что у него есть основания говорить притчами, ибо в этом случае те, кто не желает слушать его, не смогут их понять. Прочтем стихи с 13 по 17. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Господь в своих притчах говорил об обычных вещах, о том, что окружало простых людей в то время. Он пояснял великие духовные принципы с помощью того, что они все знали и могли увидеть вокруг себя. Притча о сеятеле раскрывает перед нами современное состояние Царства Небесного, то есть показывает работу Бога на этой земле в наши дни, когда Он призывает своих людей к себе. Бог воплощает свой замысел в наши дни посредством Церкви, состоящей из истинно верующих людей. Вот почему в наши дни мы видим в этом мире воплощение Царства Небесного, когда Бог приводит в исполнение свой план, план по приведению людей к спасительному познанию Господа Иисуса Христа. На этом мы закончим сегодня и в следующий раз рассмотрим другие притчи, рассказанные Иисусом в 13 главе Евангелия от Матфея.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о сердце человека, о том, что происходит, когда человек слышит Слово Божье. Хорошо об этом сказал один современный христианский поэт. а сердце человеческое – поле, где рядышком и плевелы, и злаки, а сердце человеческое – море в таинственно бушующем размахе. Но сталося, что сердце захотело молиться Иисуса величая, поэтому как море зашумело в просторах сердца нива золотая. Давайте поразмыслим о том, что, образно говоря, произрастает на ниве нашего сердца. Растут ли там колосья добра, любви и милосердия? Или там одни тернии и сорняки? Как мы обрабатываем почву? Пытаемся ли мы избавиться от камней гордости и неверия, или позволяем засушливым ветрам забот века сего иссушать почву нашего сердца? В 11 главе книги пророка Иезекииля записаны такие слова: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Бог сокрушает гордые сердца, разбивает камни неверия и жестокости. И если вы отчаялись бороться с жестокостью собственного сердца, обратитесь к Богу. Он может превратить его из каменистого и бесплодного в мягкое и любящее сердце, приносящее добрые плоды.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

В сегодняшней передаче, дорогие друзья, вы услышите некоторые песни о молитве. Молитва христиан – это не что иное, как беседа, разговор или общение с живым Богом.

Молитва – это не какие-то заученные фразы, кем-то сочиненные. Нет, молитва есть выражение своих чувств, своих мыслей, своих переживаний и впечатлений. Это прежде всего выражение своей боли, нужды, а также своей радости в разговоре с живым Богом. В молитве христиане переживают общение с Иисусом Христом, с Богом.

0: Существует много свидетельств и рассказов о том, как чудесно молитва воздействует на людей.
1: Некоторые люди обращаются к Богу сразу, а Станиславу Левченко для этого потребовались годы. Все началось, когда ему было поручено КГБ СССР сопровождать посетителей по культурным центрам России. Станислав был сыном военнослужащего, а коммунизм был его богом. Когда Левченко сопровождал людей по соборам, он стал переосмысливать то, чему его учили. Он сказал:
0: «Вначале я видел только физическую красоту тех мест, но постепенно я начал испытывать что-то более глубокое. Я наблюдал за лицами тех, что приходили помолиться. Иногда их лица выражали страдание и страх, но после того, как они совершали молитву, они выглядели умиротворенными и даже радостными. Это был феномен, который, напротив, притягивал мой взор».
1: Постепенно Левченко стал размышлять над жизнью и приближаться к Богу. Он стал тайным верующим.
0: «Я совершенно не знал, как молиться, но представлялось, что кто-то читает мою почту, и это доставляло мне утешение», —
1: писал он в своей книге «Не на той стороне». Он решил писать письма Богу.
0: «Моя вера берегла меня порой от безумия».
1: В конце концов, Левченко настолько разочаровался в своей деятельности, что он дезертировал в Соединенные Штаты, где заявил о своей вере.

0: Люди, которые становятся христианами, то есть признают Христа своим личным спасителем, впервые приходят к Богу с молитвой покаяния. В молитве покаяния человек признает себя перед Богом греховным, падшим, низким, человеком ничтожным, неспособным сделать что-либо доброе. В молитве покаяния человек приносит к Богу свою разрушенную, бессмысленную, ничего не значащую жизнь.
1: В молитве покаяния человек просит у Бога прощения своих грехов. Человек просит у Бога сил и способности начать новую жизнь, жизнь в мире и любви с другими людьми. Жизнь глубокого духовного счастья, жизнь, которая имеет цель и смысл.

0: много различных песен о молитве, а также молитв в песнях мы могли бы дать вам услышать, дорогие друзья. Но время нашей передачи подходит к концу.
1: Ваши отзывы пишите нам на адрес нашей миссии «Волна надежды». До встречи!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Глава 12. Письмо. Школьные занятия закончились, и наконец-то наступили долгожданные каникулы. Доктор Паттерсон время от времени рассказывал нам о самочувствии Терри, которого уже перевезли в детский госпиталь. Мы часто посылали ему письма, подробно описывая жизнь Леса, но он, к сожалению, до сих пор ни разу не ответил нам. Однажды почтальон принес конверт, адрес на котором был написан незнакомым почерком. Мы очень удивились. Почерк родителей мы знали хорошо, они часто писали нам. Но этот, достав небольшой клочок бумаги, мы прочитали. «Дорогие Филипп и Руфь, меня уже привезли домой, но я по-прежнему не встаю с постели. Приходите навестить меня, Терри. Мой адрес – Виллоу Коттедж, Тенджел Вудс». Мы тотчас побежали к тете сообщить ей новость и спросить разрешения посетить Терри. Конечно, она отпустила нас, заботливо наставляя: «Только не заблудитесь и не задерживайтесь долго. Помните, что ему нельзя переутомляться». «Хорошо», – торопливо пообещал Филипп. Мы стремглав помчались наверх взять какой-нибудь гостинец для Терри. Я достала шоколадку, которую хранила ко дню рождения Филиппа, а он разыскал рогатку. Мы спрятали подарки в карманы и отправились. Как ни старалась тетя подробно объяснить нам дорогу, мы были настолько возбуждены, что почти ничего не запомнили и заблудились. Но у ручья встретили женщину, которая посоветовала нам идти по узенькой тропинке, никуда не сворачивая. Мы спустились с холма и увидели полуразвалившееся строение с поломанной трубой. Это была заброшенная каменоломня. До сих пор здесь валялись огромные камни, и лишь кое-где пробивалась зеленая трава. Я никак не могла понять, кто построил дом в такой мрачной низине, когда на цветущих холмах было столько места. Позже мы узнали, что эта хижина была построена для хранения динамита и только недавно превращена в жилище. Это была настоящая хижина с разбитыми окнами, заткнутыми тряпками и крапивой на крыше. Она выглядела такой одинокой и заброшенной, что мы в нерешительности остановились. «Не может быть, чтобы здесь жил Терри!» В это время открылась дверь, и на пороге показалась женщина. На ее угрюмом лице не было ни приветливости, ни улыбки. А черные волосы, неаккуратно подобранные под платок, придавали сердитый вид. Казалось, будто мы ей чем-то не понравились. Некоторое время мы молчали, глядя друг на друга. «Чего вы хотите?» В конце концов сурово спросила она. «Извините», – робко промолвил Филипп. «Терри здесь живет? Он написал нам письмо и просил прийти». Выражение лица у женщины нисколько не изменилось. Она еще раз окинула нас подозрительным взглядом.
2: «Значит, это вы были с Терри, когда он упал?»
1: «Да», – виновато ответил Филипп.
2: «Зачем же вы позволили ему так высоко лезть?»
1: Мы молчали.
2: «Ну что ж, заходите, он давно ждет вас».
1: Женщина резко распахнула дверь и вошла вовнутрь. Крепко взявшись за руки от волнения, мы последовали за ней и оказались в мрачной комнате с единственным где-то под потолком маленьким оконцем. Однако через мгновение мы перестали замечать все это и с радостным возгласом ринулись в угол, где на кровати лежал Терри. Мы не виделись с ним долгих 3 месяца. Терри даже не улыбался. Его болезненное лицо выражало боль и страдания.
2: Казалось, Терри разучился улыбаться. Он протянул нам руку и серьезно заметил: «Я жду вас с самого утра!» После приветствия наступило долгое тягостное молчание, потому что никто из нас не знал, о чем говорить дальше. Наконец Филипп спросил: «Терри, тебе понравилось в больнице?»
3: «Там было неплохо», — признался он. «Только надоело лежать неподвижно целыми днями и смотреть в потолок. Здесь тоже, кроме стены, ничего не увидишь. Окно слишком высоко, да и за ним одни камни.
2: Может, вынести кровать на улицу?» Я с сомнением посмотрела на тяжелое железное сооружение, на котором лежал Терри. Он печально покачал головой.
3: «Она не пройдет в двери. К тому же мне нельзя двигаться. Страшно болит спина».
2: «У тебя есть книги?» – спросил Филипп, чтобы отвлечь Терри.
3: «Нет, я плохо читаю. Правда, с удовольствием посмотрел бы книги с картинками. Увидеть бы горы, деревья, птиц и вообще природу».
2: Голос его слегка задрожал. «Бедный Терри! Мы испытывали щемящую жалость к нему, но не знали, как и чем утешить.
3: «Я принесу тебе свои альбомы, в которых мы рисовали», – пообещал Филипп. «Мы будем часто приходить к тебе и рассказывать, что происходит вокруг. А когда уйдем, ты закроешь глаза и представишь все это. Знаешь, как выглядят сейчас окрестности Тенджелвудза? На лугах лежит скошенное сено, и ван-чай только-только покрывается ворсинками. Хмель скоро созреет и уже издает сильный запах. Яблоки в садах наливаются так, что ветки склоняются под их тяжестью. Уже давно расцвели маки, васильки и ромашки, и на полях созревает пшеница. От ветра она шумит и волнуется, как море. В следующий раз мы принесем тебе цветы и яблоки».
2: Терри заметно оживился. Слабый румянец слегка окрасил почти бесцветные щеки.
3: «Вы пойдете убирать хмель?» – с тоской спросил он.
2: «Если тетя разрешит», – ответила я.
3: «Тогда мы могли бы заработать немного денег и добавить к своим сбережениям на фотоаппарат. Правда, Фил?»
2: Он молча кивнул.
3: «Я обычно зарабатывал много денег на хмельнике», – вспомнил Терри. «И хватало даже на зимние ботинки. А теперь, наверное, мама будет работать там. Она из-за меня уволилась».
2: «Терри, я недавно видела цыган», – сообщила я. «Их табор расположился на поле мистера Лейка. У них много маленьких детей. Мне так хочется быть цыганкой, а тебе?»
3: Терри, который знал о цыганах намного больше, чем я, мрачно покачал головой. «Будь довольна тем, кто ты есть», – мудро посоветовал он.
2: Постепенно мы разговорились и не заметили, как пролетело время. Мама Терри принесла ужин. Чашку крепкого чая и кусочек хлеба, слегка смазанный маргарином. Я сразу же вспомнила про шоколад и сунула руку в карман. К сожалению, он немного подтаял, но все же был хорош. Увидев гостинец, Терри сильно обрадовался. Рогатку мы не подарили, теперь она была ни к чему. Вспомнив наказ тети, мы засобирались домой.
3: «Терри, когда ты будешь ходить?» – спросил Филипп.
2: С минуту Терри молчал. В его глазах появился испуг и страдание.
3: «Может быть, никогда?» – прошептал он с горечью. «Они думают, что я ничего не подозреваю. В больнице я однажды услышал, как доктор говорил сестре, для него все кончено. Думаю, они вернули меня домой, потому что ничем уже не могут помочь».
2: Мы ужаснулись и снова ничего не смогли сказать в утешение. Прощаясь, Терри спросил:
3: «Когда вы придете?»
2: «Наверное, послезавтра», – пообещал Филипп.
3: «Точно?»
2: – оживился Терри.
3: «Обязательно!» – заверили мы и вышли на улицу.
2: Мама Терри проводила нас косым взглядом и что-то буркнула на наше прощание.

последующих недель мы навещали Терри очень часто. Я думаю, что именно наши посещения поддерживали его жизнь в те долгие мрачные дни. Мы отдавали Терри все свои сладости, приносили яблоки, а Филипп подарил все книги по природоведению. Хотя мы по-прежнему ощущали на себе неприязненный взгляд его матери, а Терри ни разу не поблагодарил нас, слабый румянец на его обычно бледных щеках и радость в глазах были для нас лучшей наградой. Тете Маргарет мы подробно рассказывали о состоянии Терри, и она иногда передавала ему гостинцы. Наши взаимоотношения с тетей совершенно изменились. Я больше не увиливала от работы и старалась всегда помогать ей. Спустя некоторое время я поняла, что домашняя работа может стать очень интересной, если выполнять ее охотно и добросовестно. Тетя ни словом не обмолвилась о перемене, происшедшей во мне, но я видела, что она довольна мной. Мы охотно разговаривали на разные темы и даже делились своими тайнами. Дядя Питер тоже не остался равнодушным к Терри. Он не раз отправлялся с лестницей в сад и снимал для него самые большие красные яблоки. Размером они были с крупный грейпфрут, а если натереть их до блеска, то можно было смотреться как в зеркало. Терри всегда радовался нашему приходу и яблокам, которые понравились даже его маме. «Это у вас в саду растут такие?» – спросила она, когда в очередной раз мы вложили яблоко-великан в исхудалые руки Терри. За все это время мать Терри впервые заговорила с нами. «Да», – смущенно улыбнулась я, – «у нас много яблонь. Скоро будут снимать урожай, и тогда мы принесем больше яблок». Мать Терри, как всегда, пробормотала что-то непонятное и ушла. Но все же нам было приятно, что наконец-то она вступила в разговор. Лето в этом году выдалось жаркое, и вечером в наших комнатах было очень душно. Обычно мы открывали окна и долго лежали, прислушиваясь к ночным звукам, пока, наконец, ночная прохлада наполняла комнату, и мы засыпали. Как-то раз вечером я на цыпочках прокралась в комнату Филиппа и увидела, что он сидит на подоконнике распахнутого окна. Я села рядом. «Руфь, почему ты не спишь?» «Не могу уснуть». «Смотри, вон из-за той ели выглядывает луна!» — восторженно прошептал Филипп, и мы, затаив дыхание, наблюдали, как она плавно поднималась над деревьями. Казалось, луна запуталась в темных ветвях, но скоро освободится и зальет весь мир своим мягким серебристым светом. «Фил, ты когда-нибудь был в горах ночью?» «Нет, а что?» «Давай сходим сегодня, пролезем через дыру в заборе. Нас никто не увидит. Пойдем, Фил?» Филипп колебался. «Тебе не кажется, что мы поступим очень плохо? Мы ведь решили вести себя как можно лучше». «А что в этом плохого? Мы просто полюбуемся природой, понаслаждаемся тишиной леса. Разве это не послушание? Во-первых, мы не делаем никакого зла. А во-вторых, тетя Маргарет никогда не говорила нам, что ночью нельзя выходить на улицу и смотреть на луну». Филипп минуту-другую обдумывал мои доводы. Должно быть, они показались ему достаточно разумными, потому что он тихо спросил: «Нам надо переодеться». «Я просто накину плащ», — быстро придумала я. «А ты переоденься и тоже возьми плащ». Сказано, сделано. Через несколько минут мы тихонько спустились вниз и на цыпочках подошли к парадной двери. Филипп чуть слышно повернул ключ, дверь заскрипела, и мы застыли в испуге. Но тетя и дядя, должно быть, крепко спали и ничего не слышали. Мы бесшумно прикрыли за собой дверь, вышли на свежий воздух и огляделись. Небо с миллионами звезд казалось

0: далеким и торжественным. Мы взялись за руки и осторожно стали пробираться через сад к нашему перелазу. Темные ветви и тени деревьев фантастически переплетались, образуя что-то неведомое, страшное и угрожающее. Мне уже хотелось вернуться домой, но Филипп решительно шел вперед, не выпуская мою руку. Мы пролезли через дыру и стали подниматься по каменистой тропе. Миновали башню, на которой находились большие часы, и вскоре оказались на высокой скале. Как здесь было прекрасно! Казалось, весь мир, облитый лунным светом, лежал у наших ног. «Пойдем еще дальше!» – предложил Филипп, увлекая меня за собой. Мы взбирались молча, пока не достигли вершины северного холма и остановились возле небольшой пирамиды из камней, обозначающей самую высокую точку. Несмотря на глубокую ночь, мы увидели перед собой захватывающую картину. Внизу угадывались темные очертания башни, дальше простирались долины с крапинками огней, а далекое озеро сверкало под луной, как сказочное. Дольше всего мы смотрели в необъятную глубину ночного неба с мириадами звезд. Одни ярко сияли, а другие слабо мерцали в ровном свете луны. Мы были покорены величественным мирозданием, раскинувшимся над нами. «Надо возвращаться, Руфь!» – опомнился Филипп. «Уже очень поздно!» Мы не чувствовали усталости, и весь обратный путь, с легкостью горных коз, перепрыгивая через камни, громко пели, не опасаясь, что нас кто-нибудь услышит. И только возле перелаза я вдруг почувствовала сильную усталость. «Фил, я так хочу спать!» «Я тоже, мы почти уже дома. Самое главное – незаметно пробраться наверх. Будет ужасно, если нас заметит тетя». Мы вошли в сад. Вдруг Филипп замер на месте и до боли сжал мою руку. Я посмотрела вперед и, оцепенев от страха, едва удержалась, чтобы не закричать. Глава 14. Полуночное приключение. Между деревьями навстречу нам двигалась высокая темная фигура. Она, по-видимому, не замечала нас и торопливо шагала к перелазу. Меня объял такой ужас, что не будь рядом Филиппа, я, наверное, потеряла бы сознание. «Она ворует яблоки!» – прошептал Филипп. «Смотри, почти целый мешок набрала! Нужно остановить ее, ведь это наши яблоки!» Я не могла выговорить ни слова и, крепко прижавшись к Филиппу, невольно шагнула следом, когда он решительно вышел из-за деревьев и оказался лицом к лицу с незнакомкой. Луна осветила ее лицо, и мы моментально узнали женщину. Это была мать Терри. Она испуганно вскрикнула и от неожиданности уронила мешок. Яблоки покатились в разные стороны, а женщина бессильно опустилась на траву, закрыла лицо плащом и начала что-то бессвязно бормотать. Пока мы недоумевали, она вдруг гордо вскинула голову и сказала: «Значит, вы даже ночью шпионите за мной?» В ее голосе прозвучала еле сдерживаемая ярость. «Теперь вы сообщите в милицию, и меня заберут от умирающего сына. У вас есть все – и хорошая пища, и одежда, и дом. Вам жаль несколько яблок для мальчика, который голодает и умирает на моих глазах?» Она закрыла лицо и горько безутешно зарыдала. Я с тревогой взглянула на Филиппа. Он стоял, нахмурив брови, и обдумывал, как поступить. Затем опустился рядом с плачущей женщиной. «Мы вовсе не следили за вами», – мягко сказал он, – «и оказались здесь совершенно случайно, возвращаясь с прогулки». Мать Терри перестала плакать подняла голову и умоляюще произнесла: «Я знаю, что поступила очень нехорошо, но Терри умирает. Доктор сказал, что ему нужно давать больше молока и хорошей пищи, но я не могу ничего купить ему. Дети, я не буду больше воровать, не буду». «Мы никому не скажем об этом», – утешил ее Филипп. «Только не надо брать чужое. Неужели нельзя как-нибудь заработать деньги?» Женщина безнадежно покачала головой. «Я не могу оставить Терри одного!» Она доверчиво посмотрела на нас, умоляя понять ее. «Мы постараемся придумать что-нибудь и помочь вам», – пообещал Филипп. «Не переживайте, мы никому не расскажем, правда, Руфь?» «Конечно», – заверила я. Мать Терри подобрала пустой мешок и скрылась в темноте раньше, чем мы успели попрощаться с ней. «Почему ты не отдал ей эти яблоки?» – сукаризной спросила я. «Разве мы можем делать это без дяди и тети? Это будет воровство», – решительно возразил Филипп. «Я придумал, как помочь маме Терри, а сейчас пойдем спать». Я тоже сильно устала и не пыталась ни о чем расспрашивать. Мы тихонько проскользнули наверх и забрались в постель. Я уже почти уснула, как вдруг во дверях появился Филипп. «Сколько у нас денег в копилке?» – прошептал он. 3 фунта 94 пенса. Едва пробормотала я и в следующее мгновение уже крепко спала. Глава 15. Блажение давать. На следующее утро мы, конечно, проснулись очень поздно. Переживая, не случилось ли что с нами, тетя Маргарет поднялась наверх. «Вы, наверное, бегаете вечером друг к другу и не сразу засыпаете», – строго заметила она. «Придется запирать ваши комнаты». Мы переглянулись и ничего не сказали, потому что боялись дальнейших расспросов. К счастью, тетя затеяла большую стирку, и у нее не было времени для разговоров. Я изо всех сил старалась помогать ей, хотя сгорала от нетерпения узнать, что же придумал Филипп. Сегодня тетя Маргарет была в хорошем расположении духа, и мы дружески разговаривали. Удивительно, как изменились наши взаимоотношения. «Это, наверное, потому, что Иисус живет в моем сердце», – подумала я. «Да и тетя стала какая-то добрая и ласковая. Нужно спросить, может, у нее найдется лишнее одеяло для Терри?» «Вот и управились», – облегченно вздохнула тетя, снимая передник. «Вдвоем намного быстрее». Я быстро протерла пол в ванной и помчалась наверх. Филипп сидел в своей комнате и считал деньги. 3 фунта 94 пенса, задумчиво произнес он, когда я пристроилась рядом. А я видел фотоаппарат за 4 фунта 70 пенсов. Может быть, к Рождеству мы сможем купить его. А если отдать 50 пенсов? Филипп тяжело вздохнул. «Кому отдать?» – не поняла я. «Матери Терри на молоко». «А зачем так много? На это хватит и 25!» – возразила я. «Фил, давай попросим у тети какое-нибудь одеяло для Терри. Я думаю, она даст». «Давай! Как ты додумалась до этого? Ему действительно холодно лежать в той хижине». «Когда мы пойдем к Терри?» «Может, сейчас? Я на всякий случай возьму все деньги». Я положила в сумочку Евангелие, свою любимую картинку, и мы отправились. Филипп был молчалив и, кажется, печален. Его угнетала какая-то мысль. Я решила, что он переживает из-за фотоаппарата, и поспешила утешить. «Фил, Если мы отдадим 50 пенсов, все равно купим фотоаппарат. Филипп ничего не сказал. Было видно, что он вообще не хочет разговаривать на эту тему. Спускаясь в низину, мы вдруг увидели мать Терри. По-видимому, она ждала нас. «Я хочу поговорить с вами, прежде чем вы встретитесь с Терри», – тревожно сказала она. «Пообещайте, что не скажете ему о встрече в саду. Я сделала это ради него, но если он узнает, сильно расстроится. Он всегда был честным мальчиком». «Нет, мы ни в коем случае не скажем ему», – горячо заверил Филипп. Мы присели на ствол сломанного дерева. Разговор не клеился. Филипп беспомощно смотрел на меня, а я, не зная, что делать, рассматривала колокольчики, растущие вокруг. «Что, если Филипп действительно даст только 25 пенсов?» – переживала я. «Надо отдать все, нельзя жалеть». «Мы принесли немного денег на молоко», – наконец сказал Филипп и высыпал содержимое копилки прямо в подол матери Терри. 3 фунта 94 пенса. Больше у нас нет», – с сожалением добавил он и спрятал пустую копилку в карман. «Можно мы пойдем теперь к Терри?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, направился вниз. Я замерла. Мне так хотелось сделать что-нибудь приятное для этой женщины. Но что? Вдруг я вспомнила о картинке и полезла в сумочку. «Я хочу подарить вам вот эту открыточку. Она мне очень нравится. Здесь пастырь спасает заблудшую овечку». «Спасибо!» – обрадовалась женщина.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Осень. Какое прекрасное время года! Золотистый наряд украсили деревья. Хоть и грустно, что журавли улетают на юг, но нас утешает то, что с приходом осени нас связывает радостный праздник жатвы.

0: Все мы любим этот праздник и с нетерпением ждем его. Мы радуемся, глядя, как опять Господь обильно благословил нас урожаем. Он обо всем позаботился, ничего не забыл. Глядя на эти фрукты и овощи, на зерно, мы часто думаем: «Как же Ты любишь нас, Господи! Ты даруешь нам столько изобилия! Ты даешь нам свою охрану, защиту! А чем мы отвечаем Тебе?»
1: Да, друзья, нам часто стыдно становится за нашу неблагодарность Господу.
2: «Прости нас, Господи, что так редко благодарим Тебя. Помоги нам всегда помнить, что Ты для нас делал. Помоги радоваться спасению в Тебе. И когда Ты придешь, чтобы мы не оказались без плода –

0: друзья, все ли мы познали любовь и милость Господа? Если нет, то поспешите это сделать сегодня, пока время еще благоприятное. Господь стучит в каждое сердце. Прислушайтесь к Его зову. Поверьте, настанет время, когда вы скажете:
1: «Если б мне года былые дано было возвратить, мне и радостью, и счастьем было б Господу служить».
2: Христианский гимн призывает нас служить и трудиться для Бога, не жалея сил.
3: О, трудитесь, дети Божьи! День проходит, ночь близка, и пока не поздно, души вы спасайте для Христа.
2: Да, друзья, день Господень близок. Трудитесь для Него, и мы встретим Господа со снопами в руках.

0: Господь ждет от нас плода. Жатва созрела, а работников мало.
1: Да, друг, что ты посеял, то и пожнешь.

0: ты посеешь доброе семя, то и пожнешь добрый урожай. Если ты посеешь великое слово любви, слова нашего Небесного Отца, расскажешь людям о Его великой голгофской жертве, то на небесах ты пожнешь великую жатву спасения.
1: Да, после великой жатвы мы войдем в обитель вечной радости.

0: сеющие со слезами, будут пожинать с радостью. Псалом 125:5.
1: Каждый год семя в землю ложится, возрастает и кверху стремится. Много трудностей семя встречает, но путь к жизни себе пробивает. Хоть сорняк заглушает порою, иль зальет дождевой водою, иль заморит от жажды и зноя, иль зверье пробежится лесное. От весны и до осени спелой, невзирая на бедствия смело, вот стоит семя в поле победно, будто буря пропала бесследно.

пахарь ждет жатвы на поле, много силы, терпенья и воли и старанья к тому прилагает. Семя ж осенью лишь пожинает.

нам пример и урок назидания, чтоб как пахарь вложили старанье и с терпеньем не ставили сроки, и всегда брали с поля уроки.

будем сеять Господнее семя. Что посеем, пожнем свое время. Нива золотом вся разольется, только с верою ждать нам придется. Если сеешь, от сердца рыдая, не устань, о душа дорогая, твои слезы взойдут непременно, их взрастит сам Господь неизменно. Пусть ты плачешь порой безутешно, а пожать хочешь рано, конечно, ждать порою совсем уж нет силы, крылья веры совсем опустились. То взгляни ты на поле родное, только осенью, а не весною, собирают с него урожаи.

наберемся побольше терпения и доверимся слову учения. Коль слезами посеяно семя, то пожнем, но всему свое время.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передачи «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. В прошлой передаче мы начали новый цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колебаетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

прошлой передаче мы говорили на тему «Личное соприкосновение со Христом». Взгляд на Иисуса меняет нас. Известные слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам в 3 главе нам звучат чем-то ликующим, радостным. «Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господнюю, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе, так, как от Господа Духа». Перемена происходит через наш взгляд. Преображающая сила сообщается нам посредством зрения. Слава Господня является нашему взору. Это зрение проясняется личным опытом общения со Христом. Мы стоим между Ним и теми, кто не знает Его. Мы — зеркало, воспринимающее лучи, которые сияют из Его образа и передающие их окружающим.

Наша тема сегодня – тройная жизнь. Первая из этих трех жизней – это тайная жизнь, проведенная с Иисусом, сокрытая от человеческих глаз. Вторая – внешняя сторона, жизнь безукоризненная перед людьми для Иисуса Христа. Третья жизнь – деятельного служения, усердного, настойчивого привлечения людей. В Евангелии встречаются четыре случая, когда Иисус избрал особую группу людей и послал их с определенным поручением. Он избрал 12 учеников и дал им особую задачу. За 6 месяцев до своего скорбного конца он избрал 70 других, которых послал по 2 во все места, которые сам хотел посетить. Это был замечательный поход для распространения учения, которое он проповедовал во всех деревнях, лежавших на его пути к югу. Затем вечером того незабвенного дня, дня его воскресения, уже при вполне изменившихся обстоятельствах, он опять посылает 10 человек из числа тех же 12. Отношение к Иисусу было уже другое. В числе этих людей нашлись изменники. 2 из них отсутствовали. Иуда покончил с собою, а Фомы не было между ними в тот вечер. Он поплатился за свое отсутствие целой неделей сомнения и нравственных мук. Из прежнего тесного кружка 10 посылаются снова. И когда же они в последний раз сошлись вместе? Эти 11 окружили учителя на вершине Масличной горы около 6 недель спустя. Он 4 раза посылал избранных им для исполнения какого-нибудь специального служения. Все 4 поручения сходятся на 2 пунктах. Первый содержится в слове «идите», которое повторяется каждый раз. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Тогда, как и теперь, это слово знакомо каждому последователю Христа. Истинный последователь всегда побуждаем этим словом «иди». Кто идет, тот растет. Церковь, идущая, всегда возрастала. Когда образ учителя скрылся с глаз церкви на Масличной горе, и посторонние звуки заглушили для нее звук его голоса, она вошла в период бездействия, стоячей воды, и в истории народов это время называется темными веками. Слово «иди» — это постоянно звенящий камертон всякой христианской жизни, частной или церковной. Второе общее свойство этих напутствий заключается в следующем. Ученики были снаряжены и одарены всем необходимым. Кого Господь призывает, того Он снаряжает. Где звучит Его голос, там дышит и Дух Его. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призов и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем. Мне хочется поговорить о последнем напутствии на горе Елеонской. Хотя не сказано, когда и в какое время оно происходило, мне думается, что это было в сумерки субботнего вечера. С запада простирается золотое сияние, ложится на горы, сквозит между деревьями и освещает группу людей, собравшихся на вершине. На первом плане лежит Вифания, где все дышит воспоминанием об Иисусе. Там, дальше, где в долине виднеются верхушки деревьев и течет ручей, находится Гефсимания. А еще дальше – укрепленный город Иерусалим. За самой его стеной – так называемое лобное место – Голгофа. Здесь, под этими деревьями, завернувшись в хитон, Иисус проводил все ночи последней недели своей жизни. Это место он избрал для своей прощальной беседы. Оно полно самых драгоценных воспоминаний. Вот человек, которого звали Симон, но из которого вырабатывается новый человек, Петр, то есть твердый камень.
А вот и Иоанн, и Иаков, сыны Громовы. Вот и Андрей, рядом с ним друг его, Филипп. А вот и тот, которого Иисус удостоил определением, что нет в нем лукавства. Там и другие, менее нам известные, но хорошо известные Иисусу и оставшиеся ему верными впоследствии. Но, глядя на эту сцену, нас влечет сразу мимо всех к нему, к человеку, образующему центр всей группы, к человеку с дивным лицом, которое носит следы мучения тернового венца, пролитой крови, но сияет чудным, нежным, неземным светом. Они в последний раз сошлись вместе. Он собирается от них уйти, но вернется скоро, как они думают, хотя и не знают, когда это будет. Но во время его отсутствия они должны заменить его, занять его место на земле. Итак, они впитываются глазами в его лицо и слушают с напряженным вниманием, неудумевая, какое будет его последнее слово. Какое же слово вы ожидали от него? Прощальное слово к самым близким и любимым друзьям. Будет сказано самое важное и самое нежное. Уходящий скажет то, что всего ближе его сердцу. И то, что он скажет, врежется глубоко в их сердца и будет руководить ими в будущем. Часом раньше он настоятельно говорил им в городе Иерусалиме о том, чтобы они ждали там сошествия Святого Духа. И это слово

Вы слушаете «Голос Ант» – передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Тройная жизнь». Первая из них – «Тайная жизнь, проведенная с Иисусом, сокрытая от человеческих глаз». В этом прощальном слове заключаются четыре мысли. Из них три высказаны ясно. Одна не высказана, но, несомненно, подразумевается. Первая и ваша главная задача – приобретать людей. Это прямо высказано. Вторая подразумевается. Это самая трудная из всех задач. Для нее нужна власть, которой у них нет. Та власть, которой он один обладает, власть сверхъестественная. И все мы знаем, как это верно. Труднее всего сдвинуть человека, он не двигается против своей воли. Всякий, кто когда-нибудь старался изменить чье-нибудь мнение или намерение, знает, что это невозможно, если не совершится внутренний переворот. Сдвинуть человека без его согласия просто невозможно. Третья мысль. Я имею всякую власть. Четвертое. Вы идите. И учитель хотел сказать им и нам следующее. Человек должен жить тройной жизнью. Три жизни в одной. Говорят иногда в дурном смысле, что человек живет раздвоенной жизнью. В хорошем смысле каждому из нас следовало бы жить тройной жизнью. Три отдельные жизни вмещать в одну. Первая из этих трех жизней – это тайная жизнь, проведенная с Иисусом, сокрытая от человеческих глаз. Жизнь эта внутренняя, в самом тесном общении с Ним, о чем внешние не знают ничего. Заметьте еще раз четыре наставления этого прощального напутствия. Главная забота – приобретать людей. Задача эта непосильная, требуется сила сверхъестественная, требуемая сила у Него. Естественное заключение Иисуса, казалось бы, должно выразиться словами «Я пойду». Но Иисус говорит «Нет, идите вы». Ясно, что мы должны быть в тесном общении с источником сверхъестественной силы, которой у нас нет, чтобы достигнуть чего-нибудь. Тот, кому приказано идти, должен быть в тесном общении с тем, кто обладает властью, необходимой для пути. И здесь величайший философ жизни указывает на простой закон всякой жизни. Видимое всегда зависит от невидимого. Внешнее зыждется на внутреннем. Жизнь, открытая людям, вполне зависит от жизни, известной одному учителю. Давиду дана была сила бить льва и медведя в тайне, далеко от человеческих глаз, прежде чем появилась сила победы над исполином, к удивлению и на глазах двух народов. Приобретенное в тайной келии делается рычагом для открытой деятельности. Переплывая океан, надо остерегаться, кроме глубины, еще двух больших опасностей. Величайшую из них представляет покинутое судно. Оно могло быть брошено моряками в борьбе за спасение своей жизни во время бури. Самое опасное то, что оно появляется неожиданно, ничем не предвещая об своем присутствии. В Атлантическом океане на севере большую опасность представляют ледяные горы. Пока люди заняты измерением температуры воды, во время тумана судно легко может пойти ко дну, натолкнувшись на ледяную гору. Но в этом случае ледник оказывается добрее, предупреждая о себе уже на некотором расстоянии заметным охлаждением воздуха. Это делает возможность, предвидя опасность, предпринять надлежащие меры. Но самая большая опасность заключается не в огромной ледяной глыбе, возвышающейся над поверхностью воды, а в невидимых льдинах. Внизу, под водою, может быть скрыта ледяная гора вдвое больше и тяжелее той, которая видна над поверхностью. И величайшая опасность заключается в этой скрытой массе. Она может с ужасающей силой в один миг разбить самое крепкое судно, так же легко, как мы разбиваем рукою яичную скорлупу. Мы все любуемся красотой.

то деревьев, раскидывающих широко могучие ветви и украшающих природу своей чудной зеленью. Но думали ли вы когда-нибудь о невидимом двойнике, который скрывается под каждым видимым деревом? При каждом дереве, которое растет вверх и приносит плод, находится другое дерево, его близнец, растущий в глубину земли. Иногда по мере того, как дерево растет в вышину, другое дерево настолько же растет в глубину. Насколько ветви простираются наружу, настолько же простираются в ширину, и те ветви под землею. Иногда и дальше. Невидимое дерево постоянно впитывает в себя почвенную влагу и не перестает никогда питать ее видимое дерево. Вся красота и плодовидность верхнего дерева зависит от этой тайны сокрытной жизни. Помнится мне, как я однажды ребенком пошел за водой в ванную комнату. Но вода не шла, покапала немного, побрызгала, но струя не текла. Я не понимал, почему это. Скоро я увидел, что главная труба к улице была закрыта, и вода запружена. Воды было достаточно, но получить ее я не мог. С тех пор я часто думаю об этом, встречаясь с некоторыми людьми. Они когда-то черпали воду из прозрачного, свежего, сладкого источника, с которым были соединены. И люди думают, что этот источник еще сохранился. Но когда приходит к ним усталый, жаждущий искатель освежительной влаги, бывают брызги, шум, быть может, несколько капель, но больше ничего. И людям кажется, что жажда их стала еще сильнее, потому что они ожидали свежей живительной струи, которой не оказалось. Кажется, что я нашел причину всего этого. Внутренняя, тайная связь с источником осталась в пренебрежении. Тайная связь с Иисусом, ежедневное духовное прикосновение к Нему никогда не должны прекращаться. Для того, чтобы внешняя жизнь была сильна любовью. Связь эта не может быть подогреваема человеческими средствами. Тепличное растение не устоит против резкого зимнего воздуха. Для того, чтобы все подчинялось влиянию этой тайной жизни, она должна питаться ежедневно обычным, естественным общением с Иисусом и Слово Его. Однажды на шумной людной улице стоял человек в ожидании трамвая. Грязная толстая проволока висела у столба на месте остановки. Погруженный в свои мысли, в рассеянности человек машинально протянул руку и взялся за проволоку. Моментально лицо его приняло выражение ужаса, руки и все тело стало корчиться в судорогах, и он упал на землю мертвый. Эта невзрачная проволока была в прямом соединении с главным аппаратом. Сильный ток проходил через провод. Это была живая проволока. Некоторые люди, на вид непривлекательные, незначительные по современным понятиям, оказываются, однако, на деле заряженными жизненным потоком громадной силы. Другие же, с виду более привлекательные, не выдерживают пробы, оказываясь омертвленным проводом. Все зависит от бережно поддерживаемой внутренней связи с источником силы. Для того, чтобы могло осуществиться назначение, данное нам Богом, необходимо самое близкое – личное соприкосновение с Ним. Должна быть постоянная связь с главным проводом. И это «должно» пусть будет начертано крупными буквами и трижды подчеркнуто. Человек должен выкроить ежедневно час уединения в тишине с Господом, предпочтительно поутру, в своем углу, сокрытой дверью, перед раскрытой книгой, в мирном духе, в напряженном внимании, преклоняя колено, преклоняя и волю свою перед Ним. В жизни каждого может найтись такой час, если он будет заранее обдуман. Если же этого не будет предусмотрено заранее, с твердым желанием час этот проскользнет мимо нас, и мы неминуемо соскользнем вниз. В молитве свыше снизойдет тот дух, в котором человек проведет весь день, среди самых разнообразных, раздражительных, трудных обстоятельств. Такой человек приносит с собою, сам того не сознавая, атмосферу благоуханную, как горный ветерок, веющий над цветущим полем. Это первая сторона жизни,
предписанное нам Господом.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, братья и сестры, все, которые слушают нашу христианскую радиопередачу, приветствую всех вас любовью нашего Господа. Сегодня вновь мы обращаемся к Слову Господню и разбираем крещение Духом Святым, как многозначащее понятие. Деяния святых апостолов в первой главе мы читаем с 4 стиха следующее. «И собрав их, Он, то есть Иисус Христос, повелел им, ученикам Своим, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И 8 стих я читаю. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Итак, сегодня это уже наша пятая встреча, в которой мы рассуждаем о Духе Святом, о Его труде, о крещении Духом Святым в день Пятидесятницы верующих, познавших нашего Господа как личного Спасителя. Почему я говорю «верующих, познавших как личного Спасителя»? Потому что уже ученики Иисуса Христа, как мы слышали раньше, были обращены, то есть уверовали, то есть возродились и приняли Духа Святого. Это было около 120 человек, которые слышали весть о спасении, слышали о том, как Господь говорил об этом чудесном предстоящем явлении. Мы знаем, что в этот же самый день еще многие, обращенные к Господу, приняли Духа Святого. Когда Петр проповедовал, Дух Святой обличал людей в их неверии, и когда они умилились сердцем, сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья, Петр ответил им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. А в 41 стихе мы читаем, «Итак, охотно принявши слово, они крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Ученики, как известно, приняли их в свое общество. То есть они признали этих новообращенных возрожденными людьми, принявшими Духа Святого, и причислили это великое число к своему малому числу. Таким путем Церковь Христа была рождена. Итак, первая мысль. Крещение Духом Святым было от Отца Небесного и Сына Его Иисуса Христа для рождения тела Христова, Его Святой Церкви. Дух Святой излился силою благодати, чтобы возродить к вечной жизни верующих. В беседе с Никодимом мы читаем в 3 главе Евангелия Иоанна, Христос говорит, «Если кто не родится от воды, то есть от Слова Божия, и Духа, Духа Святого, не может войти в Царство Небесное». И далее поясняет, рожденное от плоти есть плоть. То есть человек родился, он плотской, он по плоти и помышляет, а рожденное от духа есть дух, говорит Господь. Значит, что-то происходит внутри человека. Не плоть рождается, а дух рождается. Душа приобретает новый смысл. Ей уже не интересно то, что было раньше. Она принимает то, что от Духа Святого. Рожденные от Слова Божие, от Слова Христова и от Духа Святого уже не нуждаются в повторном рождении, потому что с возрождением духовным раскаявшийся грешник получает дар Святого Духа, как это мы читали во второй главе Деяний апостолов, и становится сыном или дочерью Небесного Отца. Мы еще обратим внимание на эти слова. 37 и 38. «Услышав это, они умилились сердцем». Что это такое, друзья мои? Умилились сердцем. Это тогда, когда люди осознали свое собственное грехопадение. Умилились сердцем. И теперь ищут выход из положения, спрашивает Петра и других. Что же нам делать, мужи-братья? Они называют их мужи-братья. Они не считают уже врагами. И Петр отвечает им. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите Святого Духа, получите этот великий дар. Итак,
Мы читаем: «Дух Святой крестил апостолов, Дух Святой крестил и новообращенных 3000 учеников». От первой проповеди покаялось 3000. Мы знаем, около 5000 покаялось от второй проповеди. Это все камни, новые камни, бывшие неверующие люди, бывшие мертвые по грехам и преступлениям, сделались способными войти в это великое наследие Божие, которое называется Церковью Иисуса Христа. Это новое тело, новое совершенно понятие, новое определение, еще неизвестное ранее, вдруг стало всем понятным. Все люди стали братьями и сестрами во Христе Иисусе, независимо от своей нации, независимо из какой страны они пришли, независимо от того, богаты ли они или бедные, стары ли или молодые. Дух Святой и Слово Христа – великая сила, сила Божия для спасения всякого, кто призовет имя Господне. Так мы читаем: «Кто призовет имя Господне, спасется», другими словами, получит возрождение от воды и духа. Дух Святой крестил апостолов в тело Христа. Он погрузил их, вложил их, как первые камни, в основание церкви. И в этот день была великая радость. Возникло новое понятие, понятие братства Христова. Вторая мысль. Дар Духа Святого может получить только имеющий на это право человек. Почему? А вот давайте посмотрим на человека именем Симон Волхв. Он тоже, написано, уверовал и крестился в воде, но не имел Духа Святого, так как не был возрожден Словом Божьим и Духом Божьим. Он поверил, как и многие поверили, но кому? Поверил Филиппу. 12 стих, Деяния апостола, 8 главы. «И когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины, уверовал и сам Симон. И, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершавшиеся великие силы и знамения, изумлялся». Он поверил Филиппу, но не сделался рабом Господа. Надо сказать, право принадлежать Отцу Небесному есть только у настоящего родившегося сына или дочери. Точно так, как это бывает в семье. Не имеющий права называться чадом Божьим тот, кто не имеет Духа Святого в сердце. Римлянам 8 главу мы читаем: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Он абсолютно бессилен без силы Божьей, без духовной силы. Об этом мы читаем в Евангелии Иоанна, 15 главе. Христос говорит: «Без меня не можете делать ничего». Симон Волф хотел творить чудеса и предлагал даже деньги апостолам. Видимо, он по-настоящему не встретился с Иисусом Христом, и он не сделал его своим дитем. Он ничего не мог сделать. Он не мог ничего сделать, потому что Духа Святого не было в нем. У него не было духовного рождения. Мы читаем Евангелие Иоанна в 1 главе 12-13 стихи. «Тем, которые приняли его, то есть Иисуса Христа и также Духа Святого, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот им, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Человек, услышавший зов любви, рождается от Бога в тот момент, когда осознает свой грех, когда раскаивается, принимает в сердце Христа Спасителя. Это и есть рождение свыше, рождение новой твари от Слова и Духа Святого. Так говорит нам Слово Божие. Но это только первый шаг, это только первая дверь, позволяющая открыть или войти в вечное присутствие Божие, в Царство благодати, в сферу влияния Духа Святого, в Его крещение, в Его погружение. Крещенный, погруженный в Дух Святой человек распространяет, как мы знаем, особое собою духовное
благоухание, которое называется Христовым благоуханием. Плоды Духа в нем налицо. Он сияет радостью, у него есть любовь, у него есть миролюбие, кротость, долготерпение, вера, благость, милосердие. Вот что наполняет сердце человека тогда, когда он крещен Духом Святым. Когда Стефана побивали камнями, из Писания мы знаем, он молился, видя врагов своих, «Господи, не вмени им греха сего». Он, как яркая звезда, вспыхнул и безропотно угас. Но имя его сохранено на страницах Святого Писания. Рожденный сын должен подражать своему отцу. В нем должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе, по словам апостола Павла. Крещение Духом Святым, равно как и рождение духовное, как и сыновье право, можно безвозвратно потерять. Написано, кто думает, что он стоит, смотри, чтобы не упал. Когда-то служители Божьи, действительно подвязавшиеся на труд вместе со Христом или с апостолом, увидели себя в тяжелом положении. Если, может быть, они себя не видели, то другие заметили, как, например, Александр Медник, или Иуды Искариот, который ходил с Христом, или Именей и Филиппа, который говорит апостол Павел, или Диотреф, о чем говорит евангелист Иоанн. Они, эти люди, потеряли все. Но ведь они были, они ходили, они разделяли трапезу. Они чувствовали прилив сил Божьих, Духа Святого. Они были возрожденными людьми. И однако они ушли от Бога. Христос постоянно предупреждал учеников своих: «Бодрствуйте и молитесь». Павел апостол говорит, что из вас самих восстанут волки, не щадящие стадо. Смотрите, они не со стороны придут, нет, из вас самих, то есть будут внутри вас. Они будут прежде овечками, а потом превратятся в волков и не будут щадить стадо. Крещение Духом Святым есть особое состояние духовного человека, постоянно ищущего общения со Христом. И это правда. Христос, который преобразовывает характер человека, силой живущего в нем Духа Святого, совершает эту работу. Об этой силе Иисус говорит: «Вы примете ее, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. А пока? А пока вы очень слабы. Ждите обещанного от Отца». Третья мысль. Сила свыше – это и есть сила Духа Святого. Но всем нам хорошо известно, что любая сила, производя какое-то действие, постепенно иссякает. Поэтому нужно постоянное пополнение. Даже это было со Христом. Он уходил на гору, он уединялся и молился. Он пополнялся силой Божией в молитве. Когда женщина прикоснулась ко Христу, к его одежде, он спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Потому что чувствовал, что сила вышла из него. Если это было со Христом, то надо сказать, это же происходит и с нами. Итак, возрожденный, крещенный христианин должен постоянно исполняться новым приливом силой Божией. «Исполняйтесь Духом», так мы читаем повеление Господа. Человек бессилен сам по себе бороться в одиночку с грехом, с искушениями, соблазнами, нечестивыми путями иных людей или с дьяволом. Но мы читаем: сила у Бога. Когда человек соприкасается с каким-то нечестивцем и видит, куда он его тянет, он должен обращаться к Богу и просить помощи. Его искушают, но у него есть сила, который может взять у самого Господа. Иисус оставил нам великое средство для достижения победы в духовной борьбе. Что это за средство? Это молитва во имя Его. Это слово самого Христа. «Если что попросите во имя Мое, получите».
Это Святое Писание, через которое мы получаем наставление, получаем силу Божию, самого Христа и Его обетование. Христос когда-то сказал: «Се я с вами во все дни, до скончания века». Когда-то Он утешал Своих друзей, видя, что их малое количество, говорил: «Не бойся, малое стадо, ибо Господь благоволит вам дать царство». И третья великая сила, через которую мы получаем удовлетворение, духовная Церковь Божья, в которой живет и действует Дух Святой, общение с себе подобными, с христианами, любящими Бога, дает нам утешение, ободрение. Сила Божия посещает такого человека. С детьми его, когда мы имеем общение, когда мы молимся, когда разбираем Писание, Бог присутствует сам. И тогда человек получает эту великую силу. Надо сказать, друзья мои, что крещенному Духом Святым Бог дарует богопознание, дает откровение в исследовании Писания. Когда человек возрождается духовно, он становится новой тварью, как говорит апостол Павел. И Дух Божий полновластным становится хозяином духа человека, души человека и тела человека. И вот его молитва: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Так он говорит. Это великая тайна, сокрытая от глаз мира сего, но эта тайна совершается в нас. В третьей главе Иисус говорит: «Рожденное от плоти», мы читаем Евангелие Иоанна, «есть плоть, а рожденное от духа есть дух». И далее: «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». И потому Дух Святой для своего поселения избирает только рожденную новую тварь. Дух Святой не может жить в сердце человека, пораженного грехом и дьяволом. Нет. Он прежде всего изгоняет дьявола, очищает сердце, и потом уже сам поселяется в этом новом возрожденном человеке, в новой твари, наполняя его, погружая его, крестя его своим духовным крещением. Первым Коринфянам, 3 главе, Павел говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И дальше продолжает: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Удивительная истина. Утверждать же, друзья мои, что возрожденный от Слова и Духа Святого еще не крещен Духом Святым, что он еще Духа Христова не имеет, значит сознательно разрушать этот храм. Если Дух Святой поселился в человеке и живет в нем, то каким бы словом мы ни назвали это, крещением, исполнением, запечатлением или другими словами, так или иначе, Дух Святой присутствует, наполняет и живет в этом человеке. Поэтому говорить о том, если человек не имеет того или другого дарования, что он еще не крещен Духом Святым, значит разрушать веру этого человека, значит губить его на корню. На практике служения я встречал людей, которые покаялись, со слезами вопили Бога, и Бог простил и исполнил Духом Святым этого человека. Но вот кто-то пришел и сказал несколько слов, и смутил его, и человек ушел, ушел навсегда, на много-много лет. Сколько за это время он мог бы потрудиться для нашего Господа, но пришел кто-то и изуродовал его жизнь. О, это великий грех! И Бог за это кого-то обязательно спросит. Четвертая мысль. Наличие какого-то дара, каких-то знамений, каких-то особых переживаний говорит только о духовном опыте, но не о причине для унижения одних или возвышения других. Нет, нет. Понятие таких выражений, как духовное помазание, как знамение, как печать, как запечатление, исполнение – это лишь звенья одной прекрасной золотой цепи,
цепи, которую мы называем крещением Духом Святым. Но об этом, об этих звеньях, мы будем уже говорить в следующий раз, в следующих наших общениях, если Господь нам это позволит. И несколько слов к человеку, который понимает, что нужно раскаяться перед Богом, принять Иисуса в сердце и быть крещенным Духом Святым. Есть сегодня возможность тебе, дорогой друг, обратиться к Господу с покаянием и сказать: «Я хочу возродиться прежде, чтобы ты жил в моем сердце. Я отдаю себя полное твое распоряжение». И в этом имеем полную гарантию. Если таким человеком, принявшим такое решение, будет работать Бог, то он это сделает лучше, чем самый прекрасный благовестник или самый лучший добропорядочный человек. Бог не будет делать ошибок с твоей душой, дорогой друг. Покайся пред Ним, возродись от Него, и ты поймешь, что значит для тебя слово, которое мы читаем, что ты должен быть крещенным Духом Святым. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Каратаевы сегодня с интересом ждут в гости нового друга Вадима, Николая. Все немного волнуются, придет он или не придет. Но вот, наконец, он пришел, принаряженный и с огромным тортом в руках. Вадим приветливо встречает его у дверей.
2: Ну, здравствуй, здравствуй. Раздевайся, проходи. Мы тебя уже ждем.
3: Все. Добро пожаловать к нам.
2: О, какой ты нарядный.
4: Спасибо.
3: Проходите.
4: А это вам. Пожалуйста.
3: Ой, надо же, какой большой торт. Спасибо. И где вы только достали такой большой торт?
4: Для настоящих друзей я готов хоть на край света пойти и что угодно достать.
3: Надо же. Ну, спасибо большое, спасибо. Чудесный торт.
2: Ну, проходи в комнату. Я сейчас тебя познакомлю со всеми. Это, как ты догадался, уже наша мама Ирина Сергеевна.
3: Да.
4: Очень приятно.
3: Очень приятно. Мы очень рады видеть вас в нашем доме. Вадим нам уже рассказывал
4: о вас. Так вот, спасибо. Угу. Я тоже очень рад с вами познакомиться.
2: Ну, а вот это мои сестры. Это вот моя сестра Вера, о которой мы уже с тобой говорили.
4: Ага, так да. Вот она, моя невесточка. Да. Привет!
2: И вот это Люда. И это Сережа, мой младший брат.
4: Очень приятно.
5: Здравствуйте.
4: Привет, привет, Сережка.
5: А вы совсем не похожи на пьяницу. А? Ведь пьяницы такие всегда страшные и грязные.
2: Ну вот тебе сразу и заявление. Я же говорил, что с нами не соскучишься. Ты, Коля, только не обижайся. Вера-то у нас что думает, то и говорит.
3: Верочка, ну разве можно так сразу, еще не зная человека, так высказывать ему свое мнение? Так ведь можно и обидеть человека.
4: Да ничего, все бывает.
5: Настоящие мужчины на правду не обижаются.
4: Правильно, да. Сережа. Я с тобой согласен. Ой. По-моему, так и надо всегда говорить прямо и открыто.
3: Да, Сережа,
4: люблю прямых людей. К тому же, для меня это не оскорбление, а наоборот, комплимент.
2: Да, видишь, с кем ты связался. Не успел прийти, как уже попал под двойной словесный обстрел.
3: Да.
5: Но мы же не со зла, мы его все любим.
2: Вот тебе еще одно за признание. Тебе точно у нас не будет скучно.
4: А вот за такие слова я даже готов хоть полжизни отдать. Вы меня любите, хотя даже еще и не видели меня никогда.
3: Да, Николай, мы любим вас, потому что Иисус вас любит тоже. Конечно, мы до сих пор не видели и не знали вас, но нам достаточно того, что Бог давно знает вас и любит вас. И он очень внимательно наблюдает за вами и за вашей жизнью.
5: Потому что вы, дядя Коля, тоже его сын. Только вы потерялись, но Иисус ищет вас.
3: Давайте-ка присядем.
2: Да.
4: Если бы все, что вы говорите о Боге, было и на самом деле так.
5: А это и на самом деле так.
4: Да. Может быть. И мне хочется верить. Поэтому я и хочу все узнать об этом Иисусе. И надеюсь, вы мне поможете.
2: Конечно.
3: Да, с удовольствием, конечно.
5: Конечно, поможем. И вы сразу полюбите Иисуса, когда узнаете, какой он хороший и добрый.
2: Да.
6: Мама, я пойду, что-нибудь приготовлю на стол.
3: Хорошо, Людочка. Давай, мы сразу набросились на человека с разговорами, а ведь он, наверное, голодный.
2: Да, ведь он же к нам прямо с работы.
3: Да, сейчас мы покормим.
4: Ничего, ради меня не стоит беспокоиться. Иногда и разговорами можно быть сытым.
3: Но... Ну, разговоры разговорами, но и покушать мы сейчас приготовим.
5: Будем все вместе чай с тортом пить. Ведь не зря же дядя Коля принес торт.
4: Тогда давайте, Ирина Сергеевна, я вам тоже что-нибудь помогу.
3: Да нет уж, нет,
2: да,
3: что вы.
2: Ты-то в этом деле мастер. Жаль, что вы не видели, как здорово Коля умеет стол накрывать.
3: Правда?
2: Да.
3: Спасибо, Коля, но сегодня вы наш гость. Да и на кухне мы с Людочкой вдвоем справимся. А здесь Верочка пока тарелки поставит и салфетки приготовит. Хорошо?
4: Ну, хорошо, понятно.
3: А вы, мужчины, пока можете спокойно посидеть, поразговаривать. Пойдем, Людочка.
4: Спасибо.
5: теперь, когда ты уже прочитал Библию?
4: Ну, что ты? Конечно, нет. Не так-то просто ее прочитать.
2: Да.
4: Я только еще начал, да далеко не ушел.
2: А где ты уже читаешь?
4: Я читаю Новый Завет, книгу от Матфея. И еще только 10 глав всего лишь прочитал. И вообще изучал, какие в ней еще книги есть.
2: Ну и как?
4: Я бы сказал, довольно необычная книга.
2: Да, она есть необычная книга. А почему ты решил, что она необычная?
4: Да потому что там написаны такие странные вещи, как, например, «Любите врагов ваших», «Благодарите проклинающих вас».
2: «Благословляйте проклинающих».
4: Да, еще как-то там сказано очень складно, не помню уже.
2: Но, может быть, мы вместе прочитаем это место? Заодно я тебе покажу нашу семейную Библию.
4: Давай.
2: Сережка, а ну-ка, принеси, пожалуйста, нашу большую Библию. Она, наверное, у мамы в спальне.
5: Угу, сейчас.
2: Она, между прочим, даже с картинками. Мы, когда совсем маленькими были, очень любили их рассматривать вместе с папой.
5: Вот, пожалуйста.
2: Ну, спасибо.
4: Ух ты какая! Как раз именно такой я и представлял себе Библию. Ого, тяжелая.
2: Да. Она даже написана еще старым шрифтом. Но мне ее нравится читать.
5: Я тоже люблю эту Библию. Особенно, когда мама ее читает.
2: Так, сейчас найдем. Вот, Матфея, 5 глава, 44 стих. Наверное, ты это имел в виду?
4: Да, точно.
3: Сереженька, Сережа, сбегай-ка быстренько в булочную за хлебом. У нас совсем хлеба нет. Ты у нас самый быстрый. Давай-ка.
5: Ладно. Хоть и не хочется. Сейчас.
3: Ну вот ты молодец.
5: Эх, что бы без меня бы вы делали?
3: Давай быстренько.
2: А мы продолжим.
4: Давай продолжим, давай.
2: Вот здесь так написано. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих и гонящих вас.
4: Но ведь это как раз противоположно всему тому, что обычно делает человек.
2: Да.
4: Скажи кому-нибудь сейчас, что врагов надо любить. Так да. Ведь тебя примут за ненормального. Мы уже с детства слышим, что врагов надо ненавидеть и уничтожать. Мне кажется, что человек вообще не способен такое выполнить.
2: Ты правильно думаешь. Человеку, таким, как он есть, без Христа, никогда не выполнить всего того, чего требует от него Бог.
4: Непонятно. Тогда зачем было Богу писать такую толстенную книгу, если всего этого человек никогда не сможет выполнить?
2: Ну, подожди. Я же сказал, что человеку, таким, как он есть, без Христа, никогда этого не выполнить. Дело в том, что Христос для того и пришел, чтобы сделать нас способными выполнять все требования Бога.
4: Интересно.
5: Дядя Коля, если вы хотите, то Иисус может родиться и в вашем сердце. Ведь Он родился уже в наших сердцах.
4: Да ну!
5: Вы прямо не представляете, как это хорошо, когда Христос живет в сердце.
4: Непонятно. Мне, конечно, трудно такое себе представить. Но поживем, увидим. Хочешь, научу тебя красиво салфетки складывать?
5: Хочу.
4: Вот смотри сюда. Так, потом вот так. И смотри, что получилось.
5: Ой, как красиво!
3: Ну вот, у нас все готово.
2: Да, и здесь дело идет полным ходом.
5: Мама, смотри, как дядя Коля страшно красиво умеет салфетки складывать.
2: Ну я же говорил вам.
3: Да, действительно красиво. Сейчас Сережа придет и будем кушать.

Так закончились ознакомление и первая беседа Николая с семьей Каратаевых. Каратаевы, конечно, и на этот раз не могли обойтись свою любимую тему о Боге и Его любви. «Мы тебя любим, потому что Христос тебя любит. Бог внимательно наблюдает за тобой и за твоей жизнью», сказала Ирина Сергеевна Николаю. И почувствовав, что за этими теплыми словами было действительно любящее сердце, Николай был тронут до слез. С помощью таких людей, искренних христиан, которые сами любят Бога, Николаю легко будет найти путь к Богу. Такому человеку, который открыт и восприимчив к благой вести, к Евангелию, легче рассказать об Иисусе Христе. Но не каждый человек заинтересован духовными вопросами, и не каждый воспринимает положительно эту весть. Как отнестись к такому человеку? Оставить его в покое и забыть о нем? Но это нелегко сделать, если этот противящийся человек, твой муж или твоя жена, сын или дочь, мать или отец, или кто-то другой близкий к тебе человек, каким же образом достичь его этой жизненно важной вестью, когда он совсем равнодушный, холодный или даже ожесточенный по отношению к Богу? Я думаю, что только Дух Святой может дать самый лучший совет тебе в твоем положении. Однако я думаю, что есть общие истины, которые нам хорошо знать, беседуя с людьми. В Библии Христос говорил о четырех видах почвы, в которые сеется семя Слова Божьего. Почвы эти — сердца человеческие. Если сердце взрыхлено и обработано, то оно, когда в него уронит семя евангельской вести, может сразу принять его, и человек начнет духовно расти. Если земля не готова принять семя, то ее нужно сперва смягчить, разрыхлить, удалить твердость. Мы, христиане, не имеем права и, надеюсь, также и желания при беседах с противящимися евангельской вести смягчать евангельскую весть.

сотни выстроить, закладывая кирпич за кирпичом, крепкую стену неопровержимых аргументов, и потом высказать еще замечания и суждения, которые только подкрепят эту построенную нами стену. Но такие наставления вызывают в человеке только агрессивность, и собеседник, защищая свои взгляды, начинает строить со своей стороны стену. И чем лучше аргументы, тем более толстая стена выстраивается, не так ли? Когда мы говорим людям о Боге, то какие они обычно высказывают возражения? Разнообразные. Некоторые говорят, что религий существует много, и каждая имеет своих искренних поклонников. Поэтому трудно определить, какая из них правильная. В результате лучше вообще никакой не принадлежать. Но, как я уже и раньше говорил, искренность не является критерием истинности. Искренность – прекрасная черта в человеке. Но когда человек искренне следует за кем-то или за чем-то таким, что неправильно, то он просто искренне заблуждается. Искренность не может изменить истины. Несмотря на то, сколько бы людей не верило во что-то, и несмотря на всю искренность их веры, если эта идея или этот объект их веры ложный, то последствия могут оказаться роковыми. Истина, согласно Библии, не философский вопрос, а личность Иисус Христос. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус. Нередко слышны такие суждения, что христиане — слишком узкие люди, слишком нетерпимые к другим религиям. И в определенном смысле это так. Но причина этой нетерпимости в том, что христианство представляет объективную истину. Оно основывается на реальной истории, реальных людях, местах, событиях. Христианство в своей сущности — это факты, а не идеи. Истина по определению всегда узка. Поэтому, хотя терпимость в любых других вопросах и в личных взглядах является добродетелью, но при обсуждении и рассмотрении фактов она абсурдна. Для многих преткновением является отношение христиан к чудесам. И действительно, чудеса для христианской веры намного важнее, чем для других нехристианских религий. В других конфессиях в чудеса можно и не верить. Это не причинит никакого ущерба главным учениям этих религий. В христианстве, однако, положение иное. Если Христос не воскрес, говорит апостол Павел Коринфской церкви, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Воскресение Христа из мертвых требует от каждого верующего во Христа веры в чудеса. Однако одни чудеса не могут родить живую веру в человеческом сердце. Некоторые иногда говорят, «Вот если бы я своими глазами увидел хотя бы живого ангела здесь, в своей комнате, пятиметрового, сверкающего в белоснежных одеждах, если бы этот ангел сказал, что все, что написано в Библии, правда, вот тогда я бы поверил». Или еще что-то в этом роде. Но так ли на самом деле? Неужели сразу и поверил бы? Положа руку на сердце, скажи, если бы ты действительно увидел сейчас рядом с собой пятиметрового ангела в сверкающих одеждах, говорящего тебе, что Библия истина, то какой вывод ты бы сделал? Честно. «Это галлюцинация», — сказал бы ты. Не так ли? Так что будем осторожны с такими требованиями. Бог должен сделать гораздо больше в отношении многих из нас, прежде чем мы уверуем, что Библия воистину — Слово Божие. Это истинно и в отношении Ноева ковчега, о котором сейчас много говорят и пишут. Если бы Ноев ковчег нашелся и прессе предоставилась бы возможность даже сфотографировать его на горе Арарат, то поверили бы этому те, кто противится Богу, или сказали бы просто «это шантаж, обман, трюк». Многие говорят, что современникам

Иисуса Христа, которые сами видели творимые Христом чудеса, легче было поверить, чем нам. Но Христос сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Иисус творил чудеса не для того, в первую очередь, чтобы породить в людях веру. Они были нужны для подтверждения того, что Христос говорил истину, что Он не был лжецом, выдумщиком грандиозных утопических иллюзий. Чудеса, которые совершил Иисус, не убедили тех, кто не хотели верить в слова и учения Христа. Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, Библия рассказывает, что были те, которые поверили после этого чуда. Но также сказано, что первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. В книге «Деяния апостолов» в 4 главе с 16 по 17 стихах рассказано о хромом нищем, которого исцелили Петр и Иоанн. Какова была реакция первосвященников? «Ими сделано явное чудо, мы не можем отвергнуть сего», — сказали они. Ну и что же они решили сделать? «С угрозою запретим им говорить об имени Иисуса». Христос сам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Если кто склонен поверить, то чудо, конечно, может ускорить принятие нужного решения. С помощью бензина дрова можно быстрее зажечь, но бензин не зажжет самого огня. И если кто не расположен, не желает верить, то никакие чудеса не смогут родить веру в его сердце. Поэтому Библия предупреждает, говоря: «Как мы избежим, вознеродевши о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами». Чудеса, описанные в Библии, подтвердили то, что великая весть спасения воистину была послана Богом. Иногда верующие в беседе с атеистами говорят, что они каждый день видят чудеса. Мир полон чудес. Взять хотя бы рождение ребенка, красоту распустившегося утром цветка. Куда ни посмотришь, о чем ни подумаешь, везде Божьи чудеса. Неверующему такое рассуждение может показаться нечестным. Если верующий связывает воедино библейские чудеса с младенцами и цветками, то значит он верит в чудеса столько же, сколько и я, скажет атеист. Есть два способа опровержения существования чудес. Один — это сказать, что их нет совсем. И другой — это сказать, что все чудеса. Если все чудеса, то тогда ничто не является чудом. Как же тогда объясняется слово «чудеса», когда его нужно понимать условно? То, что является чудом для одного рода существа во Вселенной, не обязательно является чудом для другого. Что я этим хочу сказать? То, что если существуют силы высшего порядка в нашей Вселенной, личность выше человеческой личности, то для нее может быть естественным творить и совершать то, что для нас кажется и что мы считаем чудом. И более того, если это высшее существо, Создатель и Творец, то Он, естественно, может управлять и повелевать такими законами и измерениями, которые вне нашего разума и наблюдений. Следовательно, существование чудес логично, а не невозможно. Что же касается природных чудес, которые мы можем наблюдать вокруг себя, то они порождают в наших сердцах восторг и удивление. Мы видим в них перст всемогущего Творца. Вся окружающая нас красота и гармония, все чудесные природные явления — это естественное проявление сверхъестественного Творца, Бога.
Так что мы можем заключить, что все эти природные чудеса – результат самых естественных действий сверхъестественного существа. И то, что непонятно и непостижимо для человека, живущего в мире трех измерений, может быть самым обычным для Творца, управляющего более чем тремя измерениями, который управляет всеми как открытыми, так и неоткрытыми нами законами. Несомненно, самым великим чудом из всех чудес является чудо духовного рождения человека, рождения свыше, в результате которого убийца, вор, прелюбодей, гордец или эгоист становится новым, в корне изменившимся, очищенным от греха человеком. Разве это не чудо, что человек, который раньше купался в грязи, лжи и разврате, который жил нечестиво и не считаясь ни с чем и ни с кем, теперь стыдится своего прошлого, и ему омерзительна жизнь, которую он вел. Он полюбил чистоту, святость. Он возлюбил Бога, которого раньше проклинал. Это чудо рождения от Святого Божьего Духа. Библия говорит: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Психологи не могут дать удовлетворительного объяснения, что в человеке порождает жажду к Богу. Еще непонятнее для человеческого разума, какая сила может произвести такую коренную перемену в душе, в результате которой восстанавливается разбитая грехом человеческая жизнь, исцеляется сокрушенное человеческое сердце. Но это естественный акт для сверхъестественного Бога, Бога, который сам создал человека. И это чудо Бог может совершить с каждым желающим. Оно доступно и для тебя, мой друг. Библия говорит: тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мой друг, сегодня вечером Бог зовет тебя к себе. Он не желает, чтобы ты только увлекся какой-то религией, которая сделает твою жизнь еще более тяжелой и несчастной. Он желает, чтобы ты стал тем внутренне здоровым и свободным человеком, каким Бог тебя создал, каким Он предназначил тебе быть. Бог говорит тебе сегодня: «Приди и рассудим». Слышишь? Рассудим. Если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Мой друг, что ты ответишь на этот призыв Божий?

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». На текст из послания апостола Павла римлянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: В прошлое воскресное утро я старался разъяснить, что учение о Божьей благодати – это смысл и суть подлинного Евангелия. И если вы удаляете из Евангелия благодать Божью, то вы фактически обескравливаете его, и не остается в нем ничего, что стоит проповедовать, во что стоит верить и за что стоит бороться. Благодать – это душа Евангелия, без нее оно мертво. Благодать – это музыка Евангелия, и без нее оно беззвучно и безутешно. Я также постарался кратко изложить учение о благодати и показать, что Бог – строит свои отношения с грешниками исключительно на основании милости. Виновным и проклятым грешникам он дарует бесплатное прощение независимо от их характера или предвиденных в них каких-то добрых дел. Движим исключительно жалостью, он создает план их спасения от греха и его последствий, план, в котором главенствующая роль отводится благодати. По бесплатной милости, которую Он дал через смерть Его дорогого Сына, мы получили искупление, благодаря которому Его милость получила все законные права. Он принимает всех тех, кто полагает свою надежду на это искупление, выбрав веру как путь спасения, так, чтобы оно было только по благодати. Во всем этом Он действует, исходя из своего собственного внутреннего побуждения, а не по причине, связанной с прошлым, настоящим и будущим поведением грешника. Я старался показать, что благодать Божия нисходит на грешника издревле и начинает трудиться над ним тогда, когда нет в нем ничего доброго. Она сотворяет в нем доброе и благоугодное и продолжает таким образом действовать в нем до тех пор, пока не будет завершено дело благодати, и верующий не будет принят в славу, для которой он уготавливался. Благодать начинает спасение и не прекращает своего действия, пока не совершит всего. От первого до последнего, от А до Я небесного алфавита, все в спасении по благодати и только по благодати. Все по дарованной милости и ничего от заслуг. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Итак, не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Как только это учение показывается в ясном свете, люди начинают выискивать необоснованные возражения. Оно мишень, по которой стреляет вся плотская логика. Оно никогда не нравилось и никогда не понравится необновленному уму. Ведь им так принижается человеческая гордыня и достоинство человеческой природы. Они не могут принять, что человек спасается божественной милостью, что он, как презренный преступник, получает прощение из рук царя, а иначе ему смерть. В суверенности Божьей благодати превозносится один Бог, а грешнику лишь позволено робко коснуться серебряного скипетра и принять незаслуженную милость просто потому, что Бог желает ее дать. Это учение неприятно для великих умов наших философов и широких взглядов наших моралистов, и потому они отворачиваются от него и начинают воевать против империи благодати. Невозрожденный человек сразу же бросается на поиск артиллерии, чтобы вести войну против Евангелия благодати Божьей. И одной из самых тяжелейших пушек, которую ему когда-либо удавалось вытащить на переднюю линию, является утверждение, что учение о благодати Божьей ведет ко вседозволенности. Если спасение даруется закоренелым грешникам, то значит, люди будут более беспрепятственно становиться большими грешниками. И если благодать, которая возрождает человека, пребывает всегда с ним, то отсюда люди делают вывод, что могут жить, как им нравится, и все равно иметь спасение. Мне так часто приходится слышать это возражение, что я уже устал от его самоуверенного и лживого звука. Мне даже несколько неудобно, что приходится тратить время для опровержения такого беспочвенного аргумента. Некоторые смеют утверждать, что в благодати Божьей люди могут усмотреть повод для греха. Они заявляют, что люди, узнав, что спасение дается не по их делам, посчитают, что их поведение не имеет значения и что им позволительно грешить, чтобы умножалась благодать. Сегодня утром мне хочется немного поговорить о данной точке зрения, потому что частично это великое заблуждение, а частично большая ложь. Это частично заблуждение, потому что исходит из неверной концепции. И это частично ложь, потому что люди не так глупы или намеренно делают себя глупее, чем они есть. Нужно сразу же признать, что обвинение и правда выглядит довольно-таки правдоподобным. Может вполне оказаться, что если пойти по всей стране и объявить: «Уверование во Христа Иисуса дает прощение самому страшному из грешников, ибо к самому падшему из падших является Бог милости», то грех покажется ничего не значащей вещью. Если мы будем везде кричать: «Приходите, грешники, добро пожаловать, принимайте дарованное и сиюминутное прощение через суверенную благодать Божью», то кажется вполне вероятным, что найдутся те, кто подло ответит: «Будем безудержно грешить, потому что можем легко получить прощение». Но то, что кажется вероятным, не обязательно оказывается верным. Очень часто происходит наоборот. В вопросах морального влияния ничто так не обманчиво, как теория. Невозможно очертить пути человеческого сознания при помощи карандаша и циркуля. Человек – явление уникальное. Даже то, что логично, не всегда обязательно, ибо души человеческие не подчиняются школьным правилам. Я считаю, что вывод о том, что люди будут грешить, потому что царствует благодать, нелогичен, а наоборот, абсурден, и я осмеливаюсь утверждать, что на деле безбожники, как правило, не ссылаются на благодать Божию для оправдания своего греха. Как правило, они слишком беспечны, чтобы думать вообще о причинах. Но если они все же и приводят оправдание, то оно обычно более легковесно и поверхностно. Может, и есть немногие поврежденные умом люди, которые используют этот аргумент, но мало ли, какие могут быть причуды упадшего сознания. Я сильно подозреваю, что во всех случаях, когда выдвигалась подобная аргументация, это были просто притворные слова, а никоим образом не оправдательный довод, способный удовлетворить собственную душу грешника. Если люди и оправдывают себя таким образом, то обычно они это чем-нибудь маскируют, потому что большинству из них было бы крайне стыдно привести этот аргумент в открытую. Я спрашиваю, не самому ли дьяволу могло принадлежать такое рассуждение? Бог милостив, посему будем больше грешить. Этот вывод настолько дьявольский, что мне не хочется обвинять в нем людей, хотя наши моралисты оппозиционеры, не дрогнув, делают это. Конечно же, ни одно разумное существо не способно на то, чтобы еще более оскорблять Бога за то, что Он благ. В больном сознании вполне могут возникнуть дикие мысли, но я твердо убежден, что на практике люди очень редко считают благодать Божью поводом ко греху. То, что на первый взгляд кажется вероятным, на практике оказывается совсем противоположным. Я допустил, что отдельные человеческие существа превращают благодать Божию во вседозволенность, но я считаю, что никто не станет отвергать то или иное учение только лишь из-за того, что оно извращено некоторыми подлыми душами. Разве нельзя извратить любую истину? Существует ли хотя бы одно учение Писания, которое бесстыдные руки не изувечили бы до неузнаваемости? Но разве не присуща безнравственным людям почти безграничная изобретательность обращать добро во зло? Если клеймить истину лишь на основании недостойного поведения тех, кто выдает себя за ее сторонников, то мы можем дойти до того, что начнем обвинять самого Господа за преступление Иуды, и наша святая вера умрет от рук вероотступников и лицемеров. Будем же рассудительны. Мы же не считаем веревку виновной в том, что на ней вешаются бедные безумцы, и не требуем закрыть мастерские Шеффилда, потому лишь, что острые предметы становятся орудием убийцы. Может показаться, что учение о свободной благодати может быть превращено в теорию о дозволенности грешить. Но более близкое ознакомление с механизмами работы человеческого ума помогает изменить мнение о понятии. Даже падшая человеческая природа осуждает определенные формы зла, такие, например, как неблагодарность. Людям едва ли присуще наносить раны тем, кто постоянно платит им благодеяниями. Мне это напоминает историю о 5 мальчишках, у которых были жестокие отцы, привыкшие каждую минуту пороть их. Но был среди них один, который, как они знали, рос у родителей в ласке. Как-то раз эти юные джентльмены собрались на военный совет, чтобы обсудить нападение на сад. Все они горели желанием осуществить план, но мальчик, что был в семье любим, не поддерживал идею. Кто-то закричал: «Что тебе бояться? Если наши отцы узнают об этом, они нас прибьют. Твой же не тронет тебя и пальцем». Мальчик ответил: «Неужели вы думаете, что если мой отец добр, то я стану делать плохое, чтобы его огорчить? Я не сделаю ничего подобного моему дорогому папе. Он так добр ко мне, что я не стану его расстраивать. Я в очень хороших отношениях с моими родителями, и я просто не хочу их портить». Как видим, аргументы большинства не были убедительными для их товарища. Встречный довод был столь же логичен и содержал в себе очень веское доказательство. Бог благ к недостойным, и пусть некоторые грешат, но есть те, более благодарные, кого мысль о Божьей благодати ведет к покаянию. Они с презрением отвергают чудовищный аргумент, что чем более любящ Бог, тем более мы можем быть непокорными. Они начинают понимать, что восстание против Бога всех благ – это зло. Кстати, не могу не заметить, что я слышал, как пагубным влиянием учения о благодати возмущались те люди, чья собственная мораль никоим образом не давала им права быть судьями в данном вопросе. Плохо обстоят дела с моралью, когда ее блюстителями становятся аморальные личности. Учение оправдания верой часто называют вредной для морали. Не так давно одна газета приводила стих одного нашего известного гимна: «Что ты изнемогаешь так в труде, не покладая рук? Оставь, ведь за тебя давно все сделал лучший друг. И если верою простой к Иисусу не прильнешь, в своих трудах, в своих делах ты только смерть найдешь». Это названо зловредным учением. Когда я читал статью, мне очень хотелось посмотреть на критика, взявшегося подавлять Лютера и Павла. И очень было интересно знать, сколько ему нужно было предварительно выпить, чтобы его ум поднялся на такую головокружительную высоту теологических познаний. Я встречал людей, отвергавших учение о благодати на том основании, что оно не содействует морали. Я мог бы с полным правом ответить: «А какое отношение имеет мораль к вам? Или вы к морали?» Нечасто эти приверженцы добрых дел бывают их исполнителями. Пусть эти законники получше следят за своими собственными руками и языками и предоставляют Евангелию, благодати и его сторонникам говорить за себя. Оглядываясь на историю, я вижу, как ее страницы отметают эту затасканную клевету. Кто посмеет сказать, что люди, уверовавшие в благодать Божию, становятся худшими из всех грешников? При всех их недостатках мало найдется тех, кто сможет доказать свое моральное над ними превосходство и бросить в них камень. Когда они были поборниками порока или защитниками неправды? Заберитесь на самую вершину английской истории, когда страна наиболее почитала это учение. Кто были те люди, которые особенно ревностно придерживались данного взгляда? Это были такие люди, как Оуэн, Чернок, Ментон, Хоу, и я не побоюсь добавить к списку Оливера Кромвеля. Что же это были за личности? Разве они вели себя вседозволенно? Разве они изобрели книгу спортивных развлечений в день субботний? Разве они были завсегдатаями пивных и притонов? Каждый историк вам скажет, что их величайшим недостатком в глазах врагов было лишь то, что они по сравнению с поколением, в котором жили, были слишком строги к себе и потому были прозваны пуританами и подвергались осуждению как приверженцы мрачного богословия. Господа, если и было в то время в стране зло, то его следовало искать в теологической партии, проповедовавшей спасение делами. Женоподобные, с надушенными волосами джентльмены, от чьих речей несло богохульством, были защитниками спасения делами. Насквозь пропитанные похотью, они отстаивали человеческое достоинство. Те же, кто верили только в благодать, были людьми совсем другого склада. Они не были в собрании буянов и развратителей. Где же они были? Их можно было увидеть стоящими на коленях и молящими Бога помочь им в борьбе с искушениями. Во времена гонений их можно было увидеть в тюрьмах, с радостью согласившихся во имя истины потерять все. Пуритане были самыми благочестивыми людьми на земле. Неужели люди так непоследовательны, что, называя их пуританами за их праведность, все же твердят, что их учение ведет ко греху? И это не единственный пример. Пример пуританизма. Вся история подтверждает это правило. И когда говорят, что это учение породит грех, я обращаюсь к фактам, и пусть оракул опровергает их как может. Если мы хотим видеть Англию праведной и благочестивой, мы должны сделать Англию евангельской. Если мы хотим покончить с пьянством и социальной порочностью, то сделать это может только провозглашением благодати Божьей. Благодатью должны быть люди прощены, благодатью обновлены, благодатью изменены, благодатью освящены, благодатью сохранены, и когда это произойдет, тогда настанет золотой век. Но пока их просто учат долгу и предоставляют им исполнять его своими собственными силами. Труд напрасен. Вам долго придется стягать мертвую лошадь, прежде чем она пошевелится. Вам сначала нужно ее оживить, а иначе ваша плеть будет беспомощна. Безнадежное дело учить безногого ходить. И точно так же безнадежно наставлять в морали до того, как благодать даст сердцу любовь к святости. Только Евангелие дает человеку побуждение и силу, и поэтому только в Евангелии должны мы видеть настоящего преобразователя человеческих душ. Сегодня утром все силы, какие у меня только есть, я направлю на то, чтобы дать бой представленному здесь возражению. Учение о благодати, весь план спасения благодатью в высшей степени способствует святости, а не греху. Всегда, когда возникает вопрос, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Оно помогает нам ответить «никак». И это я хочу вынести на яркий солнечный свет. Вашему вниманию предлагаются 6 или 7 пунктов доказательств. Во-первых, вы убедитесь, что Евангелие благодати созидает человека в святости, вспомнив, что спасение, которое оно дает, это спасение от власти греха. Когда мы проповедуем самым грешным из людей спасение, некоторые полагают, что под ним мы подразумеваем лишь избавление от ада и предоставляем доступ на небеса. Все это действительно входит в него и является его итогом, но не это мы имеем в виду. Спасение в нашем понятии – это избавление от пристрастия ко греху, спасение от привычки греха, освобождение от желания грешить. Послушайте, коль все обстоит так, что благо освобождения от греха – дар божественной благодати, каким же образом этот дар или его свободное распределение будет производить грех? Я не вижу здесь никакой опасности. Наоборот, я говорю людям, которые провозглашают милостивое обетование победы над грехом, спешите изо всех сил. Пройдите весь мир и сообщите самым падшим из людей, что Бог по своей благодати желает избавить их от любви ко греху и сделать их новым творением. Предположим, мы стали проповедовать следующее спасение. Вы все, кто жили во грехе и нечестии, можете и дальше грешить, вы все равно избежите наказания. Это была бы действительно пагубная вещь. Но если мы говорим «вы, чьи жизни крайне порочны и безбожны, вы все же можете через верование в Господа Иисуса получить возможность изменить свою жизнь так, что будете жить для Бога, вместо того, чтобы служить греху и сатане». Какой вред это может причинить даже самой строгой морали? Поэтому я говорю, несите такое Евангелие, и пусть проникает оно в каждый уголок нашей огромной империи. И пусть все люди слышат его, и те, что правят в палате лордов, и те, что страдают в доме рабства. Скажите им, что Бог даром по своей безграничной благодати желает возрождать людей и делать их новым творением в Иисусе Христе. Могут ли быть какие-нибудь пагубные последствия от такого свободного провозглашения этой вести? Чем хуже люди, тем вы увидите с большей радостью они объемлют эту истину, потому что именно в ней они нуждаются больше всего. Я обращаюсь к каждому из вас, кто бы вы ни были, каким бы ни было ваше прошлое. Бог может обновить вас по силе Его благодати, так что вы, кто для Него как мертвые кости, можете быть оживотворены Его Духом. Это возрождение проявит себя в святых мыслях, в чистых словах и праведных поступках во славу Божью. По великой любви Он готов совершить все это в тех, кто уверует. Что может разозлить человека в таком утверждении? Какой может быть от него вред? Я ручаюсь, даже самый изощренный враг не найдет моральных оснований возразить против того, что Бог по своему благоволению дает людям новые сердца. Во-вторых, не будем забывать тот факт, что, как установлено, закон любви имеет большую власть над людьми. В период становления истории народы считают, что преступность можно подавить жестокостью, и они прибегают к зверским наказаниям, но опыт указывает на ошибку. Наши деды ненавидели подделку. Это очень тлетворное мошенничество, которое подрывает доверие человека к человеку. Чтобы пресечь это зло, они сделали его уголовно наказуемым. Увы, сколько казней совершено этим законом. Однако постоянное применение виселицы было недостаточным, чтобы вытворить это преступление. Наказание породило и умножило проступки, для подавления которых оно и предназначалось. Некоторые нарушения почти прекратились, когда наказание за них было ослаблено. Примечательно то, что люди, когда им что-то воспрещается делать, сразу же начинают жаждать это совершить, хотя раньше и не помышляли о подобном. Закон требует повиновения, но он не производит его. Он часто порождает неповиновение, и известно, что завышенное наказание провоцирует преступление. Закон терпит поражение, любовь побеждает. Любовь всегда выставляет грех чудовищным. Если один человек ограбит другого, это достаточно дурно. Но если, предположим, человек ограбил своего друга, который часто приходил к нему в трудную минуту на помощь, то все сказали бы, что это гнуснейшее преступление. Любовь каленным железом клеймит лоб греха. Если человек убивает врага, это прискорбный поступок. Но если бы он убил своего отца, которому обязан жизнью, или мать, которая воспитывала его на своей груди, все бы закричали, что это чудовище. В свете любви грех выглядит чрезвычайно преступным. Но это не все. Любовь обладает великой силой, способной доводить добродетель до ее высшей формы. Поступки, к которым нельзя было бы склонить человека на основании закона, люди радостно совершают из-за любви. Разве бы сели наши добродетельные моряки в спасательную шлюпку для выполнения постановления парламента? Нет, они бы возмутились тем, что их заставляют рисковать жизнью, но они это делают добровольно, когда нужно спасти товарищей. Вспомните слова апостола. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве, — говорит он, — за благодетеля, может быть, кто и решился бы умереть?»
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди из книги Сперджина «Бог Вседержитель» на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Вторую часть проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.
4: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! Даже самое длинное путешествие начинается не с первого шага, а с решения сделать этот шаг. Для героя нашего рассказа бегство от житейских забот и проблем стало нормой, делая его путешествие по жизненному пути долгим и трудным. Вместо того, чтобы встречать трудности лицом, он избегал их до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Кто там?
1: Это я, Терри.
0: Минутку, Терри, подожди. Джек, лежать. Лежать. Сейчас, секунду, я открою, Терри. Давай, заходи, заходи быстренько. Джек, место, место!
2: Да убери пушку, это же я!
0: Да мало ли что!
2: Эта собака не кинется?
0: Без команды не кинется, не переживай. Джек, сидеть! Сидеть!
2: Ну, ты чего так забаррикадировался?
0: Ну, ты же знаешь, Куртис во что бы то ни стало хочет избавиться от меня.
2: А что он сделал на этот раз?
0: Он пытался подставить меня с какой-то шлюхой, чтобы меня упекли за изнасилование.
2: Слушай, неужели он мог пойти на такое?
0: Ну, еще бы! Он готов на все, лишь бы разделаться со мной.
2: Да, а кто была эта девчонка?
0: Да кто ее знает? Подсела ко мне в машину. Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что здесь что-то неладно. И я высадил ее. Это все Куртис. Он спит и видит меня или в тюрьме, или в гробу в белых тапочках.
2: Да подожди, ты что, считаешь, что он действительно способен на такое?
0: На все 100%. Вот поэтому я и завел эту собаку. На войне, как на войне, Терри.

Несомненно, герой нашего рассказа находился в состоянии постоянной войны. Он и не представлял себе, кто был его главным врагом и каков будет результат этой войны. Оказалось, что борьба, в которой он участвовал, была намного серьезнее, чем он предполагал. Он по-прежнему в ней участвует, но с оружием, которое может вас удивить. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о человеке, который научился смотреть в лицо жизни, историю о Джерри Картере.

0: Мой папа был водителем-дальнобойщиком, и поэтому его часто неделями не бывало дома. Я был самым старшим из детей. У меня были еще 5 младших сестренок. Пока папа находился в отъезде, я верховодил в доме, колотил сестер и постоянно шел во всем наперекор матери. И хотя и посещал воскресную школу, это никак не улучшало моего поведения.
1: Джерри, почему ты сознательно делаешь всякие пакости и не слушаешь маму? Она говорила тебе не срезать розы, а ты их срезал.
2: Я терпеть не мог тот куст. Он действовал мне на нервы.
1: Ты уничтожил самые любимые мамины цветы. Как это могло случиться?
2: Да они были такими противными, росли прямо на дороге, я все время о них царапался.
1: Это не оправдание.
2: Да меня попросили убрать во дворе, вот я и убрал.
1: Ты сделал ей это назло, и притом преднамеренно.
2: А мне кажется, что сейчас во дворе без этого куста гораздо лучше.
1: Меня не волнует, что тебе там кажется, но ты должен научиться слушаться старших, Джерри. А за то, что ты сделал, будешь наказан. Месяц никаких гуляний с друзьями.
0: Хоть я искал всякого случая выразить свой протест из-за ущемления моей свободы взрослыми, но до серьезного употребления спиртного и наркотиков дело не доходило. По крайней мере, в то время. Несмотря на свой буйный нрав, до 9 класса я учился совсем неплохо. Но начиная с 9 класса, вместе с одним приятелем я стал то и дело прогуливать уроки. Мы гоняли на его машине по окрестностям города, а иногда уезжали к морю.
3: Ты знаешь, Джерри, мне кажется, мы с тобой единственные во всей школе, кто обходится без спиртного и наркотиков.
2: Пьяная голова плохо соображает.
3: Это точно.
2: А ты знаешь, мама постоянно обвиняет меня в том, что я принимаю наркотики, хоть я об этом даже и не думаю.
3: А почему она так считает?
2: Да знаешь, тут вот прошлой зимой я однажды катался на велосипеде, и когда зашел в дом, у меня от холода слезились глаза. А мама подумала, что я накурился марихуаны, представляешь? Она где-то вычитала, что глаза слезятся из-за употребления наркотиков.
3: Да, страдаешь почем зря.
2: А отец? Отец пообещал до 21 года держать меня в ежовых рукавицах.
3: До 21?
2: Да, да, но я не собираюсь с этим мириться. Я убегу из дома.
3: Куда же?
2: В Нью-Йорк. Я давно мечтал там жить.
3: Поедешь автостопом?
2: Придется. У меня нет денег на автобус.
3: Я займу тебя, Джерри. Отдашь, когда найдешь работу, окей?
0: И в тот вечер, когда все легли спать, я собрал вещи и через окно своей спальни выбрался из дома. Затем я пошел на автостанцию, сел в автобус и благополучно добрался до Нью-Йорка. По моему растерянному виду и огромному чемодану, который я нес в руках, нетрудно было догадаться, что я не здешний. И меня забрали в участок. Оттуда я позвонил домой.
1: Да, алло.
4: Алло, папа?
1: Да.
4: Папа, это я. Я в Нью-Йорке.
1: Что? В Нью-Йорке?
4: Да.
1: Что ты там делаешь?
4: Да я приехал сюда на автобусе.
1: Зачем?
4: Я просто хотел посмотреть этот город.
1: Да ты же видел ее, я же брал тебя в Нью-Йорк. И ты знаешь, какое это опасное место.
4: Но я хотел еще раз все увидеть своими глазами.
1: Ну хорошо, хорошо. Где ты сейчас находишься?
4: В полиции. Вот мне предложили позвонить тебе.
1: Очень хорошо. Я вышлю тебе денег на дорогу и приезжай немедленно.
4: Ладно.
0: Когда я приехал, папа не стал распекать меня, а просто предложил после уроков приходить и работать вместе с ним. У меня не было особого выбора, поэтому я согласился. На время. Но вскоре я устал каждый день после школы таскаться еще и на работу. И вообще я терпеть не мог кому-либо подчиняться, и поэтому я сбежал. Я сбежал к тете, папиной сестре. Она заставила меня связаться с отцом.
1: Алло.
4: Алло, папа?
1: Да, да.
4: Папа, это я.
1: Джерри? Ты где? Мама с ума сходит, так волнуется. Куда ты пропал?
4: Да я у тети Пэт.
1: Что ты там делаешь?
4: Да ничего не делаю. Она разрешила остаться у нее и ходить в школу здесь.
1: Ты что, принял наркотики?
4: Ну, пап, ну ты прям как мама. Я же вам 1000 раз уже говорил, я не наркоман. Я даже не курю сигарет.
1: Тогда в чем же дело, Джерри? Объясни мне, что с тобой происходит.
4: Ой, папа, да ты не поймешь.
1: Ты прав. У меня не укладывается в голове ничего из того, что ты делаешь. Ну-ка, передай, пожалуйста, тете трубку.
4: Ладно.
2: Тетя думала, что ей удастся меня исправить, но у нее ничего не вышло. Я жил у нее почти год. За это время, общаясь со своим двоюродным братом и бывая с ним на вечеринках, я выучился пить и курить. Но я держался особняком и не позволял никому лезть себе в душу. Однажды вечером, когда тетя со своим мужем ушли в город, я решил взять их машину и уехать. Но не успел я отъехать и нескольких миль, как меня остановил дорожный патруль.
5: Добрый вечер, права, пожалуйста.
2: А, хорошо. Ой, вы знаете, я, кажется, забыл дома бумажник.
5: Тогда назовите свою фамилию, я все проверю по компьютеру.
2: А, фамилию? Фамилию? А, Джерри Уэйн Картер.
5: Джерри, выйдите из машины.
2: Послушайте, сэр, я...
5: Выйдите из машины, Джерри.
2: Ладно, ладно. Ну, сэр, я... в общем, я все наврал, у меня нет никаких прав, нет и никогда не было.
5: Я понял. Позвоните, чтобы кто-нибудь приехал за вами и за машиной. Я должен выписать вам штраф за вождение автомашины без водительского удостоверения.
2: Но, сэр...
5: Закройте машину на замок и следуйте за мной.
2: Я позвонил одному приятелю и попросил его вернуть машину хозяевам. С тех пор я больше никогда не приезжал к тете и даже не разговаривал с ней в течение 4 лет. Чтобы хоть как-то содержать себя, я перебивался случайными заработками или воровал. Один друг нашей семьи предложил мне работу у себя в гараже. Позже он разрешил мне в течение нескольких лет пользоваться его грузовиком. Именно тогда, чтобы не заснуть за рулем, я начал принимать амфетамины. Иногда я не смыкал глаз по 6-7 дней кряду. И после того, как я расстался с баранкой, главным для меня остались наркотики. Дела мои шли все хуже и хуже. Неодолимая тяга к наркотикам связала меня по рукам и ногам. Все мысли у меня были заняты лишь одним – где достать очередную порцию счастья. За эти месяцы я страшно исхудал, едва держался на ногах. Заросший, неделями не мывшийся, больной, я в 26 лет стоял на краю могилы. Однако именно в этот момент нашелся человек, который помог мне выбраться с того света. Я с первого взгляда почувствовал, что Куртис был какой-то особенный, не такой, как все. Мы с ним были ровесниками. Парень жил за городом, занимался фермерским хозяйством. Он часто приглашал меня к себе в гости. Мы с ним сидели до поздней ночи, курили марихуану и толковали о всякой всячине. Но каждый раз, когда речь заходила о Боге и о Библии, Куртис буквально поражал меня своими откровениями. Это было совсем не похоже на то, чему нас учили в детстве в воскресной школе.
6: Главное – не дурить людей. Если делать свое дело честно, пусть даже это будет...

0: рассеете брак.
1: Так, все, пошли отсюда. В конце концов, мне до лампочки, что он тут плетет.
2: Ну зачем ты обижаешь парня? Он же хочет спасти наши души.
0: Вот, сейчас лучше. Даже небольшого света достаточно, чтобы скрасить тьму. Цель оправдывает средства. Бог мудр и всезнающий. Он поймет и простит нас, что бы мы ни делали. Вот почему Библия призывает никого не осуждать.
1: Остановись на секундочку, это неправда.
2: Джерри.
1: Да он же выворачивает все шиворот на выворот.
0: Как ты смеешь усомниться в моих благих намерениях? У тебя что, совсем мозги не варят? Веришь той мадой каши, которая для сосулков? Которые вас пичкали в воскресной школе?
1: Так ну все, хватит. Я ухожу, с меня довольно.
2: Чего ты так на него взъелся, Джерри? Разве Курт не имеет права думать так, как ему хочется?
1: Да он же занимается колдовством, приятель. Все, что он говорит, это сплошное извращение. А свеча? А как он постукивал по стакану? Да он же пытался нас загипнотизировать. Я наслышан об этих штучках. Поверь мне, этот парень с головой ушел в оккультизм и нас пытается втянуть в это грязное дело.
2: Да ты с ума сошел.
1: Неужели? А вот с чего у него такая кровать? Ты видел? Спинка высоченная, как алтарь. Да ни у одного нормального человека не может быть такой постели. Только у оккультистов. А что он проделывает с девушками, которых приводит к себе домой?
2: Он всего лишь старается им помочь.
1: Да, и при этом просит, чтобы ничего не говорили своим родителям. Послушай, он же им промывает мозги. Ты что, этого не видишь? Он и тебя уже оболванил.
2: Ты просто ничего не понимаешь.
1: Я тебе головой ручаюсь, приятель. Он занимается оккультизмом. Ты как хочешь. А мне это 100 лет не нужно.
3: Я заметил, что люди боялись Курта, и все до единого предупреждали, чтобы я держался от него подальше. Он заморочил головы нескольким молоденьким девчонкам в округе, а одна просто стала его тенью. Однажды я взял ружье и решил наведаться к нему. Впоследствии я рассказал одному из моих приятелей, Терри, что при этом случилось.
4: Так... И она все еще находилась там?
1: Ну да. И мне она не очень-то обрадовалась. Ты понимаешь, она на все смотрит его глазами.
4: Ну и что было дальше?
1: Дальше было вот что. Я попросил девушку сесть со мной в кабину грузовика и поговорить.
4: Так.
1: Она согласилась, но оставила дверцу открытой. Просто села рядом, пока я пытался ей хоть что-то объяснить. Ты понимаешь, она стала словно зомби.
4: Ну... Навряд ли ты сможешь ей помочь чем-либо, Джерри.
1: Да он держит ее там против ее собственной воли. Я в этом совершенно уверен. Когда мы разговаривали, зазвонил колокольчик или что-то наподобие этого. Бедняжка вылезла из машины и вошла в дом. Даже не попрощалась, как под гипнозом.
4: Знаешь, Джерри, мой тебе совет. Ты полегче на поворотах. С Куртом шутки плохи.
1: Я остановлю его. Я должен его остановить. Он губит каждую девушку, к которой прикоснется.
4: Послушай, Джерри. А почему бы нам с тобой вместе иногда не сходить в церковь? За последнее время я удалился от Господа, да и ты. Нужно прийти и покаяться.
1: Да, конечно, ты прав. Я не против.
4: А хочешь, я дам тебе почитать мою Библию?
1: С удовольствием.
3: Я сходил с Терри несколько раз в церковь и даже начал изучать Библию, надеясь, что знание Божьего Слова поможет мне в борьбе с оккультизмом Курта. К тому времени моя сестра вышла замуж за пастора, и они вместе молились за меня. И мой друг примирился с Господом. Он даже никогда не отказывался от стремления спасти меня. Однажды вечером он взял меня с собой к пастору своей церкви.
5: Ты прав, Джерри. Твой знакомый исповедует ложное учение. Но в этом нет ничего необычного. Такое бывало всегда, с тех пор, как змей в Эдемском саду обманул Еву.
1: Ну, пастор, но ведь мы должны заставить его прекратить эти безобразия.
5: Вовсе нет. Все, что нам требуется, это говорить правду. Господь указал нам идти проповедовать благую весть, искать учеников. Ты играешь с огнем, Джерри.

0: ты втягиваешься в борьбу, которая еще не готов.
1: Ну почему не готов? Я читаю Библию.
0: Но ты не следуешь за Христом. Сперва ты сам должен стать христианином.
1: Ну, пастор, ведь я же верю в то, что Бог есть, но мне нужен знак.
0: Не нужно тебе этот Джерри. Ты должен верить тому, что Господь сказал о себе и об Иисусе. И этим ты обретешь веру. Позволь мне кое-что прочитать тебе. Вот что сказал Господь Иисус Павлу, когда послал его идти и проповедовать благую весть. Деяния, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Джерри, вера в Иисуса Христа – источник всех благодатей. Я бы хотел помолиться за тебя, Джерри. Ты присоединишься ко мне?
1: Он опустился на колени и молился, пока мне не показалось, что врата небесные открылись для меня. Еще ни разу в жизни я не слышал, чтобы кто-то молился так, как сейчас молился пастор. Он от всей души просил Господа о моем спасении. Я снова занялся брокерскими услугами, но после работы до поздней ночи курил наркотики и кололся. От этого я чуть не тронулся умом. Я все время носил с собой ружье и никому не доверял, даже самым близким друзьям.
2: Разве ты еще не понял, Джерри, что совсем запутался? Чтобы защитить себя, тебе не требуется ружья и собаки.
1: Еще как требуется. Он хочет отомстить мне. Вот на прошлой неделе мы с одним приятелем взяли ружье и пошли к Куртису, чтобы забрать Ребекку и вернуть ее родителям. Но случилось что-то невероятное. Недалеко от его дома куча каких-то машин заблокировала нам дорогу. В общем, у нас ничего не вышло. Господи, он поддерживает связь с темными силами. Я боюсь его, Терри.
2: Вот и я тебе говорю, то, что ты делаешь, совершенно бесполезно. Нет смысла бороться со злом так, как это делаешь ты. Все, что тебе необходимо, это Иисус Христос. Обратись к Нему, и Он обо всем позаботится.
1: Однажды вечером мной вдруг овладела такая смертная тоска. Грех так сдавил мою душу, что я не выдержал, опустился на колени и возопил Господу. О Иисусе, я больше не могу так. Прости, что я не слушал тебя и пастора. Я знаю, что я не прав. Благодарю тебя, Господи, за твою жертву, которая является единственным знаком, в котором я только и нуждаюсь. Господи, прости мне мое самовольство. Если ты спасешь меня, я приложу все силы, чтобы жить ради тебя весь остаток своей жизни. Бог внемлет даже самым простым молитвам, если они идут от сердца. В той молитве я был искренен, и Христос вошел в мою жизнь, и в ней начались перемены к лучшему. Я смог освободиться от пагубного пристрастия к наркотикам. Тогда мне предложили работу в брокерской конторе в Южной Каролине. Я принял предложение и позвонил своему другу Терри.
3: Алло?
4: Алло! Терри, привет! Это я, Джерри!
3: Джерри, здравствуй! А я все думал, куда ты вдруг так пропал?
4: Да, у меня есть такая отвратительная привычка сбегать от трудностей, и не говоря при этом никому ни слова.
3: Со мной тоже подобное иногда случалось. Послушай, Джерри,
4: да?
3: Ты читаешь Библию?
4: Да, конечно! Более того, я обрел спасение, Терри!
3: Слава Богу! Я очень рад за тебя, Джерри!
4: Я просто счастлив.
3: Это благодаря Святому Духу.
4: Ты знаешь, Терри, я когда жил на ферме у друга семьи, я все же несколько раз срывался и снова принимал наркотики, но старому места уже не было, Я попросил Бога простить меня и помочь мне навсегда забыть об этой заразе. И это так здорово, получить спасение.
3: Ты прав, Джерри, ты прав. Ты стал новым человеком во Христе.
4: Да, да, это правда. Я теперь все вижу в новом свете. Терри, я должен тебе признаться, что вы с пастором были тогда абсолютно правы, говоря, что я не должен был преследовать Куртиса. Мы должны молиться за тех, кто причиняет нам зло. Я понял, Терри, пути Господни неисповедимы.
1: Я решил поговорить с пастором, с тем самым, который советовал мне не ожесточаться против Куртиса. К тому времени я посещал его церковь.
0: Что с тобой происходит, Джерри?
1: Я не знаю, пастор, но вы знаете, случается, что когда я иногда сижу на работе и смотрю в окно, я вдруг представляю, как будто бы я проповедую огромной толпе людей.
0: Быть может, Господь призывает тебя нести благую весть?
1: Меня? Проповедовать?
0: Бог призывает каждого, кто получил дар спасения, каким-то образом служить Ему. И во всем, что Он от тебя потребует, Он будет тебе всячески способствовать.
1: Ну, пастор, как я могу проповедовать после всего того, что было в моей жизни?
0: Бог избирает малых мира сего, чтобы победить великих, глупых, чтобы опровергнуть мудрых.
1: Вы имеете в виду тех, которые думают, что они мудры?
0: Да, именно так. Мирская мудрость – ничто для Господа. Продолжай изучать Библию и исполняй заповеди Христовы. Найди достойных учителей, и Бог даст тебе знать, если ты будешь нужен для проповедования Его Евангелия.
1: И немного времени спустя Бог призвал меня нести людям благую весть. Я начал вести занятия в нашей воскресной школе и петь в церковном хоре. В той церкви я познакомился со своей будущей женой, и в январе мы поженились. Бог подарил нам прекрасного сына. Сейчас мы живем в Ричмонде, штат Вирджиния. Милостью Божией я служу там пастором в местной церкви. Я больше не боюсь житейских невзгод, не бегу от них в малодушном страхе, потому что твердо знаю, все в руках Божьих. И нам остается только верить в Его спасение.

Друзья, если вы попросите об этом Господа, вы получите от Него дар спасения. Это обещано в Деяниях, глава 2, стих 21. «И всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Бог нелицеприятен. Он создал вас и желает личных отношений с вами, которые возможны только через Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6, Иисус сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Иоанна.
3: Глава 9.
4: И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него:
5: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?»
4: Иисус отвечал:
6: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
4: Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему:
6: «Пойди, умойся в купальне Силаам»,
4: что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили:
7: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?»
4: Иные говорили:
8: «Это он».
4: А иные:
8: «Похож на него».
4: Он же говорил:
8: «Это я».
4: Тогда спрашивали у него:
7: «Как открылись у тебя глаза?»
4: Он сказал в ответ:
8: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел».
4: Тогда сказали ему:
7: «Где он?»
4: Он отвечал:
8: «Не знаю».
4: Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им:
8: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу».
4: Тогда некоторые из фарисеев говорили:
9: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы».
4: Другие говорили:
10: «Как может человек грешный творить такие чудеса?»
4: И была между ними распря. Опять говорят слепому:
11: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?»
4: Он сказал:
8: «Это пророк».
4: Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их:
9: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?»
4: Родители его сказали им в ответ:
12: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым.
13: А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет».
4: Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему:
9: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник».
4: Он сказал им в ответ:
8: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
4: Снова спросили его:
14: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?»
4: Отвечал им:
8: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?»
4: Они же укорили его и сказали:
15: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он».
4: Человек, прозревший, сказал им в ответ:
8: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего».
4: Сказали ему в ответ:
15: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?»
4: И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему:
6: «Ты веруешь ли в Сына Божия?»
4: Он отвечал и сказал:
8: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?»
4: Иисус сказал ему:
6: «И видел ты его, и он говорит с тобою».
4: Он же сказал:
8: «Верую, Господи!»
4: И поклонился ему. И сказал Иисус:
6: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы».
4: Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему:
11: «Неужели и мы слепы?»
4: Иисус сказал им:
6: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
3: Глава 10.
6: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса».
4: Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им:
6: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего».
4: От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили:
11: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?»
4: Другие говорили:
10: «Это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?»
4: Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему:
15: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо».
4: Иисус отвечал им:
6: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно.
4: Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им:
6: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?»
4: Иудеи сказали ему в ответ:
11: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
4: Иисус отвечал им:
6: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем».
4: Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
3: Глава 11.
4: Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему:
16: «Господи, вот кого ты любишь, болен!»
4: Иисус, услышав то, сказал:
6: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».
4: Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам:
6: «Пойдем опять в Иудею».
4: Ученики сказали ему:
7: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?»
4: Иисус отвечал:
6: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним».
4: Сказав это, говорит им потом:
6: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его».
4: Ученики его сказали:
5: «Господи, если уснул, то выздоровеет».
4: Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо:
6: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему».
4: Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам:
7: «Пойдем, и мы умрем с ним».
4: Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадий в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу:
16: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но я теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог».
4: Иисус говорит ей:
6: «Воскреснет брат твой».
4: Марфа сказала ему:
16: «Знаешь, что воскреснет в воскресенье, в последний день».
4: Иисус сказал ей:
6: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?»
4: Она говорит ему:
16: так, Господи. Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».
4: Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря:
16: «Учитель здесь и зовет тебя».
4: Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему:
17: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
4: Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал:
6: «Где вы положили его?»
4: Говорят ему:
17: «Господи, пойди и посмотри».
4: Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили:
10: «Смотри, как он любил его».
4: А некоторые из них сказали:
11: «Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?»
4: Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит:
6: «Отнимите камень».
4: Сестра умершего Марфа говорит ему:
16: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе».
4: Иисус говорит ей:
6: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?»
4: И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал:
6: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня».
4: Сказав это, он воззвал громким голосом:
6: «Лазарь, иди вон!»
4: И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им:
6: «Развяжите его, пусть идет».
4: Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили:
18: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом».
4: Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им:
19: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».
4: Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу:
20: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?»
4: Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Глава 12.
4: За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал:
0: Для чего бы не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим?
4: Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал:
6: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда».
4: Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали:
21: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!»
4: Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
22: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле».
4: Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою:
11: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним».
4: Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря:
23: «Господин, нам хочется видеть Иисуса».
4: Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ:
6: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое».
4: Тогда пришел с неба глас:
22: «И прославил, и еще прославлю».
4: Народ, стоявший и слышавший то, говорил:
24: «Это гром».
4: А другие говорили:
24: «Ангел говорил ему».
4: Иисус на это сказал:
6: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе».
4: Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему:
25: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?»
4: Тогда Иисус сказал им:
6: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
4: Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка:
22: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?»
4: Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия:
22: народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
4: Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал:
6: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я — свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
3: Глава 13.
4: Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих, в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему:
1: «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?»
4: Иисус сказал ему в ответ:
6: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после».
4: Петр говорит ему:
1: «Не умоешь ног моих вовек».
4: Иисус отвечал ему:
6: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною».
4: Симон Петр говорит ему:
1: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову».
4: Иисус говорит ему:
6: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все».
4: Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им:
6: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня».
4: Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал:
6: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
4: Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему:
2: «Господи, кто это?»
4: Иисус отвечал:
6: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам».
4: И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему:
6: «Что делаешь, делай скорее».
4: Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал:
6: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
4: Симон Петр сказал ему:
7: «Господи, куда ты идешь?»
4: Иисус отвечал ему:
6: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною».
4: Петр сказал ему:
7: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя».
4: Иисус отвечал ему:
6: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».
3: Глава 14.
6: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете».
4: Фома сказал ему:
7: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?»
4: Иисус сказал ему:
6: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его».
4: Филипп сказал ему:
8: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас».
4: Иисус сказал ему:
6: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
4: Иуда не Искариот говорит ему:
9: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?»
4: Иисус сказал ему в ответ:
6: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: «Иду от вас и приду к вам». Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: «Иду к Отцу», ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда.
3: Глава 15.
6: Я есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сие есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: «Раб не больше господина своего». Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
3: Глава 16.
6: Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том. не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу.
4: Тут некоторые из учеников его сказали один другому:
7: что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу?
4: И так они говорили:
5: что это говорит он, вскоре? Не знаем, что говорит.
4: Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им:
6: о том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу.
4: Ученики его сказали ему:
7: вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел.
4: Иисус отвечал им:
6: теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Изучая Библию, познавайте Бога и будьте уверены, что каким бы ни был тернистым ваш жизненный путь, Господь не даст вам упасть и разбиться. Он позаботится о вас. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Мы продолжаем обзор Ветхого Завета и снова возвращаемся к книге Судей. В книге Судей мы находим цикл историй, которые повторяются 7 раз. Он начинается со ступничества народа израильского. Отступничество – это оставление человеком той позиции, которую он занял перед Богом до этого. Эти события сменяют друг друга, как час меняет час на циферблате. В 12 часов дети Израилевы служили Богу. В час они совершили духовное отступничество. В 2 и 3 часа они занялись моральным и политическим развратом. В 4 часа Бог поднял на них врага. В 5 часов началась война, в которой враг нанес поражение Израилю. И после 6 они уже не понаслышке испытали ужас бойни и рабства. Потом, после разнообразных событий, которые произошли в Израиле с 4 до 7 часов, народ возопил к Богу. В 8 часов они покаялись во грехе отступничества. В 9 они были возрождены. В 10 пришло освобождение, и в 11 Бог поднял им судью из народа. И снова пробило 12 часов. Израильтяне опять оказались на высшей точке циферблата. Они были правы в глазах Божьих. Бог занимал главное место в их жизни. Они снова служили Ему. Просто удивительно, как мало времени израильтянам требовалось на то, чтобы стать отступниками. Чтобы разобраться в книге Судей, важно иметь понимание исторических событий, описанных в ней. Не нужно забывать, что эта книга затрагивает события, происходившие в течение 400 лет. Иногда людям удавалось быть правыми перед Богом целые 80 лет до очередного отступничества. И когда мы пытаемся применять уроки книги Судей в нашей жизни, то возникает вопрос: сколько же времени требуется человеку для того, чтобы стать отступником? Предположим, вы заключили завет, вы подошли к какой-то кульминационной точке в вашей жизни, заключили завет, и теперь Бог занял первое место в вашем сердце. Как много времени вам потребуется на то, чтобы отвернуться от позиции, которую вначале вы заняли перед Богом? Будет ли это 80 лет? Или, возможно, 8 дней, или 8 недель, или 8 месяцев, прежде чем вы забудете о своем завете с Богом? А если это не человек, а народ? Как быстро народ сможет стать отступником? А если это церковь? Сходите в церковь, которая на самом деле проповедует Слово Божье, Евангелие, а потом навестите ее, но только лет 40 спустя, и посмотрите, что там проповедуется. Сколько церквей проповедуют сейчас то же, что они проповедовали 40 или 80 лет назад? Почитайте проповеди основателей современных деноминаций, таких как Весли, Лютер, Кальвин и других великих проповедников. Изучите их биографии и то слово, которое они проповедовали. Посмотрите, во что они верили. А потом зайдите в одну из современных церквей и посмотрите, что проповедуют там. Как бы вы назвали это? Вы назвали бы это отступничеством, поворотом от той позиции, которую люди однажды заняли перед Богом. Как давно это произошло? Вряд ли на это понадобилось 80 лет. В книге Судей описано, как израильтяне проходили через многочисленные периоды отступничества. И всегда им требовалось разное время на то, чтобы отступить. Только в книге Судей, как говорилось ранее, это произошло 7 раз. В результате первого отступничества их завоевали сирийцы и держали в рабстве 8 лет. Потом Бог восставил судью по имени Гофаниил. Он освободил народ израильский, и в стране был мир в течение 40 лет. Они были правы пред Богом целых 40 лет. Потом снова впали в отступничество. Их завоевали моавитяне во главе с царем Еглоном. Они служили этому царю 18 лет, пока Бог не восставил маленького судью по имени Аод. Все, что о нем сказано, это лишь то, что он был левшой.

0: а от освободил израильтян, и на 80 лет воцарился мир. Их третье отступничество завершилось завоеванием народа израильского хананеями во главе с царем Иовином. Его военачальник Сисара имел 900 железных колесниц. Дети Израилевы служили Иовину 20 лет. И когда они возопили к Богу, на этот раз он восставил им женщину-судью по имени Девора. Смелая женщина Девора смогла убедить мужчину по имени Варак пойти вместе с ней и завоевать хананеев. Такое впечатление, что Девора просто силой тащила брыкающегося и вопящего Варака спасать народ. Это событие описывает явный вакуум среди руководства, который наступил позже. Еще одна женщина была активно вовлечена в борьбу против хананеев. Ее звали Иаиль. Однажды она помогла генералу Сисаре, но довольно странным образом. Четвертое отступничество закончилось жесточайшим угнетением израильтян, которое пришло от мадианитян. К счастью, оно длилось только 7 лет, но было на самом деле ужасным. Избавителем стал Гедеон, наверное, самая колоритная фигура из всех судей. Пятое отступничество завершило завоеванием Израиля аммонитянами, которые 18 лет угнетали израильтян. На этот раз судьей стал человек по имени Иефай. Он был незаконно рожденным ребенком, ненавидимым братьями. Часто он был предметом их насмешек до тех пор, пока аммонитяне не завоевали страну. Тогда таланты Иефая как полководца оказались востребованы. И тогда же его братья пришли с предложением о дружбе и приняли его как своего лидера. Рядом с нами в мирное время всегда есть люди, к которым трудно относиться однозначно. Но если придет война, возможно, именно им мы будем больше всего радоваться. Таким человеком был Иефай. Он спас народ от аммонитян. Шестое отступничество и самое долгое после него угнетение длилось 40 лет. Израильтяне были под ужасающими филистимлянами. На этот раз судьей или освободителем стал Самсон. Многие люди слышали о Самсоне в связи с его подружкой Далилой. Возможно, вы тоже об этом знаете, но не совсем понимаете, что это значило в то время, в которое жил Самсон. Он был судьей Израиля, одним из освободителей. Самсон освободил детей Израилевых от филистимлян. Вдобавок, к нападениям иноземных захватчиков, атаковавшим Израиль, во времена книги Судей происходили гражданские войны, которые знаменовали собой периоды отступничества и не зависели ни от каких внешних причин. За 400 лет в стране произошли три гражданские войны. Одна, описанная в книге Судей с 19 по 21 главу, была исключительно жестокой. Еще одна позиция, с которой мы можем рассматривать книгу Судей, это изучение биографий людей, описанных в Слове. Когда вы будете читать эту книгу, спросите себя, что Бог хотел сказать и показать нам через эту книгу. Мы уже предположили, что книга Судей может быть применима к каждой личности. Вы можете ходить по кругу отступничества. Возможно, вам нужно возрождение. И множество ужасных порабощений, которые вы испытали в своей жизни, стали результатом вашего отступничества. Сначала вы стояли правильно перед Богом. Потом вы сделали шаг в сторону от этой позиции. Вот почему ничего не срабатывает в вашей жизни. Ничто и не будет работать до тех пор, пока вы не вернетесь к Богу и снова обновите свой завет, который вы когда-то заключили с Ним. Эту книгу также можно применить и к целому народу. Есть потрясающий способ использования книги Судей, описанной выше, который может стать цифрой 4 на циферблате истории страны. Возможно, если в стране произойдет духовное возрождение, это избавит ее от страшной боли, ужасных и разрушительных последствий, которые могут прийти, если страна решит пройти полный круг испытаний, как это сделал Израиль в книге Судей. Тогда Бог воздвигнул вражьи силы, которые 7 раз поразили страну. Вполне вероятно, что Бог воздвигает международные заговоры для того, чтобы сокрушить нации и поставить их на колени. Рассмотрение книги Судей с этой точки зрения открывает нам, что не нужно дожидаться последствий, которые обрушатся на страну, если она повернется к Богу спиной. Обратитесь к Нему до того, как придут суды, предназначенные для отступников. В этом состоит актуальное и потрясающее личностное применение книги Судей. Помимо рассмотрения отступничества в книге Судей, в применении к отдельным личностям и целым народам, можно рассматривать биографии и судьбы. Это в основном происходит посредством изучения жизни судей Израилевых. Эти так называемые судьи, освободители или спасители, освобождавшие народ Израиля от угнетавших его врагов, представляют собой очень увлекательный предмет для рассмотрения. Помните, как мы изучали книгу Бытия? Мы встречались с Адамом, Каином, Авелем, Ноем, потом Авраамом, Исааком, Иосифом. Мы говорили, что есть так много всего, что Бог желает сказать нам через описание человеческих судеб в своем слове. Когда Бог хочет рассказать нам о вере, Он описывает жизнь таких людей, как Авраам и Гедеон. Описывая жизни людей, Бог желает рассказать нам что-то очень важное, и поэтому иногда Он рассказывает очень-очень длинные истории о людях. Много раз, когда Бог общается с нами, Он говорит со страниц Библии через описание в ней истории людей. Часть этих историй мы находим в книге Судей. Во-первых, всех их объединяет одно. Это, пожалуй, самый первый факт их биографии, на который мы должны обратить свое внимание, изучая судьбы людей. Все они маленькие люди, незначительные в глазах мира. Мы говорили об этом, когда изучали судьбу Моисея. И мы будем видеть это снова и снова на протяжении всего Писания. И это просто выдумка, когда говорят, что Бог использовал исключительно одаренных святых для выполнения исключительно сложных заданий, потому что они были такими необыкновенными святыми. На самом деле, Библия говорит нам следующее. Бог испытывает огромное наслаждение, когда Он берет обыкновенных людей и делает через них необыкновенные вещи, потому что они доступны для Него. Когда начинаешь это видеть, то понимаешь, что самое величайшее достижение Царства Божьего – это Его доступность. Абсолютно все эти судьи напоминают нам об этом. Единственное, что говорило в их пользу, была их доступность. Они не отличались особыми способностями, они просто были доступны для Бога. Вот почему Господь использовал их. Гофаниил был первым судьей, но все, что сказано лично о нем, это то, что он был племянником Халева. Вас когда-нибудь представляли людям, как чьего-то родственника? Однажды я прочел историю об одном человеке. Он был родом из большой семьи, и всегда его представляли как брата Питера Вудварда. Ему всегда это не нравилось, потому что такое представление звучало, как будто бы Питер Вудвард на самом деле чего-то стоил, он был достойным человеком, а все, чего стоил наш герой, было его родство с Питером. А вы кого-нибудь так представляли? Жена Петра Иванова. Вы же знаете Петра? Он — это личность. Ну а это его жена. Ее положение жены Пети Иванова — это все, что она собой представляет. Это очень несправедливо по отношению к людям. Но именно это сказано о Гофанииле. Он был племянником Халева, сыном младшего брата Халева. Вот и все, кем был Гофаниил. Ни слова о том, кем он был на самом деле. Аод. Все, что говорится об Аоде, так это то, что он был левшой. Сегодня говорят, что если вы левша, то вы вообще мало способны чему-то научиться, особенно если вы владеете обеими руками в равной степени. Интересно, Библия подчеркивает, что Петр был левшой. И это очевидно из того факта, когда он отсек правое ухо солдату в Гефсиманском саду. Значит, он держал меч в левой руке, поэтому и отсеченное ухо было правым. Левша – это все, что сказано об Аоде. Как мы говорили, Девора была просто израильской матерью. Ей пришлось нелегко, когда она тащила Варака, уговаривая его набраться смелости и пойти сразиться с врагом вместе с ней. Когда Гедеон был призван, возможно, он был самой колоритной фигурой из всех судей. Но все его достоинство состояло в его же словах. «Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Гедеон описал себя как самого последнего и слабого. Эта мысль, очевидно, проходит через всю книгу судей. Все судьи были просто маленькими людьми. Это первое и самого главного, что Господь желает нам сказать через них. Мое время снова подошло к концу. Я так люблю оставлять вас, бросив вам вызов. Вы считаете себя заурядным человеком? Вы верите в то, что Бог никогда не будет, да и не сможет использовать такого маленького человека, как вы? Вот основное послание книги судей. Бог испытывает наслаждение, когда Он совершает потрясающие вещи через заурядных людей. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз, и вы своими глазами увидите, что каждый судья был простым, заурядным человеком, которого Бог использовал для своих великих и могущественных дел. Мы рассмотрим жизнь каждого судьи одну за другой, которая сама побуждает осознать, что Бог использует таких обыкновенных людей, как вы и я. И Ему очень нравится это делать. Дорогой радиослушатель, во втором послании святого апостола Павла к Коринфянам есть такие слова. «Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Все мы, — говорит Павел, — однажды предстанем перед Господом. Что скажешь ты Христу, когда увидишь Его? Господь, я благодарен Тебе, что Ты распоряжался моей жизнью и использовал меня в служении там, где Ты хотел. Или Ты скажешь, Господи, я был простым человеком, самым обыкновенным, даже заурядным. Я знал, что от меня не будет толку, и поэтому не хотел, чтобы ты меня использовал. Что скажешь ты, особенно когда Господь покажет тебе свои раны от гвоздей, и ты будешь знать, что это за тебя? Если ты желаешь служить Богу, если ты желаешь позволить Ему использовать тебя в служении, я призываю тебя, скажи об этом Богу прямо сейчас. Дорогой Небесный Отец, от всего моего сердца я благодарю Тебя, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Я знаю, Господь, что Ты желаешь, чтобы я служил Тебе. И я, Господь, подчиняюсь Тебе. Я знаю, что я самый простой, обыкновенный человек, но я знаю, что Ты великий Господь, и Ты желаешь моего служения. Господь, я доверяю Тебе. Используй меня так, как этого желаешь Ты. И пусть в моей жизни прославится имя Твое святое. Я молю об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
1: Наша программа подошла к концу. До свидания!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Молитва. Господь, молю Тебя, прости мне согрешенья, омой, очисти, убели меня. Я сознаю свою вину и преступления, да убелит меня Твоей крови струя. Оберегай и впредь меня всесильный, своей рукой к вечности веди. Излей Твою любовь в меня обильно, и на пути Ты сам за мной следи. Я нища духом, плоть моя бессильна, уста нечисты, разум запылен. Твоя любовь и благодать всесильна, Ты всемогущ, но кроток и смирен. Тебе во всем я подражать желаю, Тебя достичь, как Ты достиг меня. С Тобою все могу, я это знаю, всегда хочу идти во свете дня. Настанет время, Ты с любовью скажешь, хочу я взять Тебя к себе домой. Ты узы моего скитания развяжешь, и с радостью войду я в Твой покой.

Одинокому. Одинокий, забытый чужой человек, не ропщи на суровую долю свою. Посмотри на бездомных, больных и коллег, на великую в мире страдальцев семью. Каждый с горем свое бремя несет, путь проходит, вздыхая иль тайно скорбя, и барахтаясь в тени житейских забот, людям времени нет посмотреть на тебя. Тяжело, тяжело одинокому жить, но еще тяжелее верить в людей, замыкаться в себе, в тихомолку тужить, опасаться врагов и бояться друзей. Друг, забытый людьми, не забудь же о том, кто тебя призывает в небесный свой дом. Ободрись, не ропщи, молчаливо страдай, и лишь Богу в тиши свою скорбь изливай. В испытаниях земных доверяйся Ему, Он скорбями тебя приближает к себе, изгоняет из сердца неверие тьму, со Христом дает мир и в житейской борьбе.

одного недостает. О, друг, тебя Господь зовет. Он говорит, тебе недостает лишь одного. Ты по наружности отдал всего себя, но в сердце все же нету места для Христа. Ты говоришь, что служишь всей душой, что Он твой пастырь и спаситель твой, но почему Он в сердце не живет? Да, одного тебе недостает. В собранье ходишь, ты и слушаешь порой, но почему нет жизни, друг святой? И почему тебя все в мир влечет? Да, одного тебе недостает. Ты, может быть, и молишься всегда, но сухо как-то, без любви, огня. Ты как смоковница зеленая цветешь, тебе лишь одного плодов недостает. Порою ты и Библию возьмешь, прочтя забудешь и опять прочтешь. Тебя Спаситель все еще зовет. Он говорит, лишь одного тебе недостает. Все, что имеешь ты, чем хвалишься всегда, меня не радует. Одно хочу лишь я, чтоб ты отдал навеки сердце мне. Вот что, мой друг, недостает тебе. Проверь, мой друг, себя. Быть может, и к тебе слова Христа относятся вполне. И ты отдай все сердце навсегда для Иисуса Господа Христа.

годы. День в руки упал, как снежинка, и тает чужой и холодный. Бывает у каждого в жизни минуты душевно невзгоды. Ненужность свою ощущая, смотрю я на небо тревожно. Ах, много ли нужно счастья? Всего лишь тепла немножко. Мимо чужих и знакомых пройду походкой поспешной к тому, кто любит и помнит самых плохих и грешных. Боже, озябшую душу любовью своей согрей, и станет одним из лучших этот холодный день.

Плоть. Плоть страстей — греха подруга, невоздержанности — сестра. Плоть — свинец на крыльях духа и борец в пути добра. Плоть — источник всех страданий, горя, скорби, крови и слез, и несбывшихся шептаний, и разбитых юных грез. За минуты наслаждений, что даешь рабам своим, годы долгие мучения, смерть без времени другим. Ты лишаешь их надежды, лучшей жизни впереди, сняв невинности одежды, умертвив любовь в груди. Оставляешь их скитаться сердцем черствым и сухим, средь народа одиноким, меж источников пустых.

воскрес Сын Божий. Луч горячий коснулся снега, растопив его, сделал лужи. Птичьи песни раздались в небе, возвестили: воскрес Сын Божий. Люди, слышите, Бог воскрес, спасены вы теперь от тленья, распят всех заражавший грех, души портящие до гниения. Тяжесть вся легла на Христа, вы воскресшим оправданы, слышите, через кровь, что стекала с креста, небо вам доступным стало. Возвратилась в душу весна, и поэтому стих слагается, до краев воскресшим полна, тихой радостью разливается. Каждый сердце стук, каждый вздох и фибр каждой души спасенной пусть поют о том, что наш Бог жив, воскрес, к Отцу вознесенный.

Он жив! Церковь радостью небо охвачена, а причина торжеств — Он воскрес! В Нем долги безвозмездно уплачены, а свидетель уплаты — крест. Есть причина для счастья бескрайнего, но я вижу в тебе печаль. Ты грехом непрощенным израненный, а Он ложит свою печать. Солнце ясное выглядит пасмурно, дни весенние декабрем, и участливый голос пастыря отклоняется с каждым днем. К сердцу глыба греха привалена, и тебе не сдвинуть ее. Ты поступишь сегодня правильно, осознав бессилье свое. Воззови, как в пучине тонущий, ткань беспечности разорви, и Христос, не замедля с помощью, поспешит на крыльях зари и пленит воскресением радужным и наполнит собой мечты. Это может случиться сразу же, если счастья захочешь ты.

Радование. Наша жизнь, как беспредельность поля, в днях, колосьях, зрелость, красота. Радование — это наша доля, ближних и спасителя Христа. Радование словом и делами, кротостью, советом, добротой, чтоб Христос нам говорил: «Я с вами в вашей жизни чистый и святой». Переполнен мир земным стенаньем, слышны всюду вопли из квартир. Радуйте подарком и вниманием, радуйте молитвой за весь мир. Всем лукавый преподносит яды, чтоб порвать короткой жизни нить. Радуя, мы сами будем рады, радостью мы можем жизнь продлить. Расставляя зло повсюду сети, тонут души в этом адском зле. Радовать способны Божьи дети, братья, сестры, будем в их числе.

нужно жить, иметь богатство, но несчастный он не знает, что может скоро умереть. Может, завтра же сокроет от мечты и всех богатств, землею, может быть, закроют за жизнь, что гарантию отдаст. Так будь, цветок, мне в наставлении во всякий час моих забот, напоминай всегда ты мне, что вдруг и мой конец придет, что жизнь моя, как поезд, мчится, и пристани для ней здесь нет, ведь может скоро прекратиться, ведь жизнь короткая, как цвет».

Любишь ли ты меня? Скажи мне истинно, правдиво, скажи всем сердцем и душой, в тиши ночной, один пред мной, скажи, любим ли я тобой? В пылу порыва ты ответишь: Господь, тебе я жизнь отдам. А если испытания встретишь, грозу, ненастье, ураган, когда не сбудутся стремления, сожмется в горе грудь твоя, не закрадется ли сомненье: Господь, а где же мощь твоя? Коль любишь ты его сердечно, ты будешь думать лишь о нем, о том, что истина и вечна, и что обещано Христом. Но если в сердце есть сомненье, есть камень горечи какой, то любишь ты его лишь словом, а в сердце он тебе чужой. Он, как Петра, нас вопрошает: скажи всем сердцем, всей душой, в тиши ночной, один пред мной, скажи, любим ли я тобой?

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

может, час, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Матфея 24:7. «Ты сказал, будет так, глады, моры и войны. Ты сказал, будет так, глубь морская застонет, всколыхнется земля и разбухнет от крови. Ты сказал, будет так, грех ваш этого стоит, будет страшно дышать, муж ребенком заплачет, будем в горы бежать, но и горы не спрячут. В этот день над землею суд небесный свершится, а чего же в покое так бездумно нам спится? Может, день, может, год, может, час всего дан нам, долго терпит и ждет наш великий Создатель, и взывающих нас еще милует небо. Может, день, может, час до Господнего гнева». Галина Вольф.

уронила ноченька звездный полушалок. Вечер. Да, уже почти ночь. Все спят. Ушел в нашу спальню и мой муженек. Устал он тоже. Очень устал. Вместе мы читали Библию. Еще посидели, попили чаю, поговорили, и он ушел. Ему завтра ни свет, ни заря на работу. Начались мои самые любимые часы. Я одна с Иисусом. Мне даже кажется, что и он присел напротив за моим длинным кухонным столом. Как брат, как сильный и добрый брат. Ему я могу рассказать даже то, что не всегда могу доверить самой себе. Перед ним могу расклеиться и всплакнуть, могу положить ему голову на плечо, и он, всемогущий, отрет мои слезы. Вы, может, и не поверите мне, но это именно так. Такое счастье и какая уверенность в жизни ощущать, что с тобой, такой незаметной, в этом огромном мире, рядом с тобой, сам Бог, Творец Вселенной. Он создал эти прекрасные звезды, эту бесконечность, и он любит и заботится обо мне. Как хорошо мне в эти минуты! И пусть ноют мои усталые руки и ноги, мне очень хорошо, на груди самого Бога отдыхает моя душа. Эти часы — это не только мое отдохновение от трудов. Начинается мой другой труд, труд моего сердца. Все ли верно я сделала днем? Все ли мои дорогие шли вместе со мной за Иисусом? Или кто-то из них запнулся и остановился на дороге, а то и свернул в сторону, соблазнившись яркой оберткой греха? Призывала ли я Божью мудрость? Или пыталась своим маленьким умишком решать проблемы, как часто встающие передо мной в каждом моем суетном дне? Трудно быть честной с самой собой. Все время хочется оправдаться, переложить хоть часть промахов, недовольных окриков и рядовых ошибок на обстоятельства, на плохое самочувствие, на кого-то, кто не вовремя путался под ногами. Но ведь рядом со мной, в этой моей ночной кухне, сам Иисус, и Он знает обо мне больше, чем я сама о себе знаю. И нельзя ослабеть мне в искренности. И вовсе это не суд над самой собой, это анализ, это подведение итогов еще одного моего суетливого и в то же время доброго дня. Этот день дал мне Господь, дал в нем всего понемногу и радости материнских, и забот, и слезинок. Все у меня есть, а главное, есть Он, мой Бог и Спаситель Иисус. И совсем не в одиночку решаю я свои проблемы. И если ошибаюсь, то не получаю того, чего заслуживаю. Бог, Отец Небесный, смотрит на меня через моего Спасителя Христа, и Его кровь омывает меня от всякого греха. И предстаю я перед моим Отцом чистая. Есть ли выше милосердие? Есть ли богаче награда? Есть ли драгоценнее любовь? Ну вот и поговорила я с моим Иисусом. Распрямилась моя душа, отдохнуло тело. Завтра новый день, и от меня потребуются силы, чтобы идти самой за моим Господом и вести моих по трудной, благословенной дороге веры и любви. А сам Господь даст им твердую надежду на Него и поможет без оглядки довериться Его всесильной и благотворной воле. Пора спать. Доброй вам ночи, яркие звездочки, просыпанные по всему небу нашим великим Творцом и Создателем. Оставляю я вас до утра. Радуйте тех, кто любуется вами, и говорите им о величии и бесконечности Бога. Уронила ноченька звездный полушалок. Все дела окончены, все я отрешала. Суетилась, бегала, спорила, мирилась, со своими бедами снова молча билась. И устав, и выстояв, ночь отважно трачу. С незаметной пристани путь мой к небу начат. Встречу я с молитвою
и шторма, и штили, в Господе сокрытая, сильная в бессилье. Этот материал я написала, читая ваши письма, дорогие многодетные и не очень многодетные сестры. Просто я встала рядом с вами и услышала ваше сердце. А потом мне очень захотелось, чтобы вы услышали мое. Стихотворение и размышления Галина Вольф.

засияют неземные краски. Ночью звезды мерцают, манят вдаль за собой, песню мне напевают о любви неземной, и луна, словно дева, нежный свет изольет, молча лунным напевом песню им подпоет. Слыша песню вселенной, к сердцу радость прильнет, что меня кто-то любит и меня кто-то ждет. Вся природа ликует, шепчет: Бог есть любовь. Он разумно все создал, Бог нам жизнь всем дает. Можно Бога увидеть в быстрой горной реке, и зимой в снегопаде, и в ночной тишине. Он весной пробуждает мир животных от сна, и цветы расцветают, зеленеет трава. Воробьи, шалунишки, словно споря, шумят, норы роют зверушки для детей и малышат. Посмотрю на деревья, все они хороши, только это не люди, нет в деревьях души. Но весною чудесно оживает земля, на деревьях заметно зеленеет листва. Вся природа прекрасна, жизнью дышит она. Он и мне жизнь дарует, Бог великий, любя. В это доброе утро расцветает земля, и во всем Божья мудрость. Он создал и меня. Алла Киблер.

0: Стихотворение в исполнении автора Элла Роткин.
1: Христос мой любимый, Христос дорогой, прими мою душу под кров свой святой, в обитель святую, где столько добра, и всем хватит места, но только тогда, когда в покаянии колени склонишь, увижу сияние, и ты в нем стоишь. И вот на коленях пред Господом я прошу в покаянии, прости ты меня, прости, что грешила я в жизни своей, теперь она стала навечно твоей. Желание не скрою, дай силы ты мне быть вечно с тобою, а не в вечном огне.

Господь мой, где найти мне столько слов, чтобы полнее выразить признание за мир Твой безграничный, за любовь, за высочайший дар небес призвания? Как чудно для нас ведение Твое, постичь его умом своим не в силах. Ты знаешь слабость и бессилие мое, и как меня от них избавить я просила. Тебе известно состояние наших душ, ты знаешь наши горести, заботы. Ты хочешь радость нам дарить и благодать, увидеть в нас плоды Твоей работы. О Боже наш, Господь Иисус Христос, в Твоей крови мы обрели спасение. Веряем полностью Тебе мы жизнь свою. Умножь в нас веру, милосердие, смирение, любовь, мир, радость, благость, кротость и терпение. Регина Штихлинг.

светлом небе. Бог — прибежище из рода в род, на земле унылой и печальной. Он хранит и любит свой народ, и любовь его всему начало. Прежде чем блеснуть, луч солнца смог, прежде звезд лучистых в синем небе, он от века и до века Бог, и вообще не быть с ним лучший жребий. Год идет за годом, мы летим, наши дни погаснут, словно свечи. В светлом небе будет встреча с ним, верным распахнет объятия вечность. Мы узрим его во всей красе, засияют неземные краски, и забудут там печали все, кто жил с волей Божией согласно. Надежда Рудакова, Россия.

любви прошу. Я кричу: Иисус, что есть силы? Я прошу лишь Тебя, помоги. И пока не стою у могилы, от погибели убереги. Одиноко бывает и больно, и обидно, и грустно до слез. Но жалеть себя хватит, довольно, измениться мне нужно всерьез. Только Ты, о Господь, меня знаешь, только Ты видишь сердце мое, и из милости снова спасаешь, и жизнь вечную даром даешь. Ты прости, что живу бесполезно, при Твоем позволении жить, принимая Твой дар безвозмездно, благодарной хочу Тебе быть. Дай мне силы полезной быть ближним, и любви прошу в сердце мое, чтоб почувствовать радость от жизни, от присутствия Твоего. Катарина Кох.

непросто. Не боюсь никого, я шагаю по пыльной дороге в камнях. Все будет в порядке, я знаю, ведь это не просто так. Не просто стучит дождь в окошко, не просто длиннее вечера. Не просто я мерзну немножко от серого мокрого дня. Не просто день создан не дважды, не просто деревья шумят. Не просто войду я однажды в вечно цветущий твой сад. Не просто день дан мне судьбою, не просто ромашки цветут. И снег белый лютой зимою знобит, что мурашки идут. Не просто живу я на свете, стою по утрам и дышу. Ведь я не одна на планете и жизнью своей дорожу. Я просто лишь Божье создание, я просто творенье его. Лидия Мастель.

преображение. Близорукая религиозность. Мой сосед по дому Стас Тихоня, тщательно скрывающий свое прошлое, говорит, что верует и даже иногда крестится. На этом его религиозность заканчивается. И иногда мы встречаемся по пути в магазин, где он затаривается эликсиром бодрости. Тогда рассказываю ему о Боге, о том, что он каждого человека любит и спасти желает. Однажды Стас вдруг на полпути остановился и с напускной иронией воскликнул: «Ну, научи!» Объяснил ему, что первым делом надо бы с Божьей помощью бросить пить, покаяться, потом за Библию взяться, в которой подробно и исчерпывающе растолковано, что такое хорошо и что такое плохо, и что надо делать, чтобы освободиться от объятий дьявола и пойти по пути исправления, спасения. Однако Стас посидел, ничего

спасение наше в руках породившего нас и совершается, если сами об этом попросим, по милости Его. Заново, духовно, рожденный человек не есть еще безгрешная душа, совершенная во всех отношениях. В Библии мы читаем: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. Нечистый не может предстать перед лицом Всевышнего. Отсюда и призыв ходить во свете, что означает жить праведной жизнью, свидетельствовать, служить, терпеть унижение, как терпел их сам Господь. Во свете значит в Иисусе Христе. Но вот как достичь таких высот? Досягаемы ли они вообще? Достойный пример учеников Мессии, тысяч мучеников Христа, показывают, что досягаемо. Почти все апостолы, например, как и Христос, ради распространения благой вести погибли. Все Писание дано нам для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, пишет апостол Павел Тимофею. В Библии есть места, которые представляют собой настоящие программы действия. Все желающие жить праведной, поистине христианской жизнью, наполненной миром, благодатью и любовью, имеют возможность проконсультироваться у пророков и апостолов в бренном теле. Второе послание Петра начинается именно со ссылки на то, что мир и благодать будем иметь во всей полноте лишь через познание призвавшего нас. Еще Павел подчеркивает, что в познании Христа источник духовной силы и духовного роста. Письмо к Колоссянам, глава 1, стихи с 9 по 10. Итак, условие спасения – вера. Деяния 16:31. А жить во Христе уже сейчас, в смертном теле, и быть светом и солью, сможем, познав того, кто дарит мир, кто есть и свет, и правда, и жизнь вечная, и путь, ведущий в эту божественную жизнь. Господь же помогает нам, пока мы затворены в бренных наших телах, уберечься от господствующего в мире растления похотью, плотские наклонности, чреваты последствия. И тут можно с облегчением вздохнуть, ибо верующий в Иисуса Христа имеет в своем распоряжении весь необходимый арсенал средств для успешного процесса освящения, постепенного уподобления природе и характеру Сына Божьего. 7 ступенек. Вера наша должна проявляться в действии, в делах, учит Библия. Последовательность предпринимаемых в этом направлении шагов изложена во втором послании Петра, в первой главе, в стихах с 5 по 9. Он перечисляет здесь 7 качеств, которыми Бог поощряет старания доверившихся Ему без остатка. Таковые есть христиане духовные. Сильные в слабости своей, они молятся, просят у Отца помощи, усердно исследуют Священное Писание, дабы призвание и избрание их стали очевидными и послужили благословением для других. Приходит и уверенность в невидимом. Известный мессианский теолог Давид Штерн пишет: «Единственный способ быть уверенным в том, что войдем в вечное царство нашего Господа и Избавителя, Мессии, Иешуа, это позволить Богу действовать через нас, по мере того, как мы развиваем в себе качества, перечисленные во втором послании апостола Петра, в первой главе, стихах с 5 по 7, в скобках, комментарий к Еврейскому Новому Завету, издательство «Силоам», Москва, 2004. Привожу названные там ступени духовного роста. Первое. Добродетель, то есть моральное совершенство, уподобление характеру Бога. Вторая. Рассудительность,

Глубокие знания, мудрость, приобретаемая в процессе изучения слова. Третье. Воздержание. Смирение, контроль самого себя, своих чувств и поступков. Четвертое. Терпение, то есть стойкость, непоколебимая выносливость при бедах и скорбях. Пятое. Благочестие, что означает набожность, благоговение перед Творцом, сохранение себя неоскверненным. Перечисленные здесь пять добродетелей относятся в основном к внутренней жизни и к личному отношению ко Всевышнему. Это программа минимум. Следующие две проявляются в отношении к ближнему, которого следует любить. Эта заповедь дается нам труднее всего и потому является собой программу максимум. Итак, шестая. Братолюбие, то есть братская привязанность, практическая забота о братьях по вере и об ищущих Бога. Седьмая. Любовь, что означает желание высшего блага для всех людей, совокупность совершенства, краеугольный камень всего нашего созидания. Похожие цепочки необходимых верующим качеств можно найти и в других местах Писания. Например, в послании к римлянам, в 5 главе, в стихах со 2 по 4, в 8 главе римлянам, в стихах с 29 по 30. Примечательно, что симфония благодати и добродетели берет свое начало со слова «вера» и завершается всеобъемлющим словом «любовь». Без любви о совершенстве нашем, о плоде духа и рассуждать нечего. Только тот, кто верует и любит, имеет живую надежду на наследство нетленное, чистое, неувядаемое. Наследство, приготовленное святым на небесах. Дефицит любви. Если оценить современное христианство с библейских позиций, то, боюсь, большинство из нас не приблизилось и к середине апостольской программы возрастания в духе. Мы не бежим к финишу, а ползем, да еще с перерывами, порожденными грехами. Не боимся Бога. Отсюда и мудрости не настает. Даже премудрый Соломон не образец для стремящихся к чистоте, а трагическая фигура кимвал, звучащий для всех поколений в качестве предупреждения. Помните? Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всякую веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое письмо к Коринфянам, глава 13, стих 2. Без любви на Царство Небесное рассчитывать несерьезно. Плотское не унаследует духовное. Несовершенные в любви и все сомневающиеся, боящиеся. Хотя кто из нас, положа руку на сердце, может сказать, что не испытывает дефицита любви? Кто? Дорожка без ковров. Путь духовный, учит Библия, не усеян цветами, и не застелена эта дорожка коврами. Сопротивление сатаны настолько велико, что немногие на пути этом узком удержатся. Матфея 7:14. Но Господь сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Теперь мы, призывающие имя Его, и укрепившиеся могуществом Его, и облегшиеся властью Его, и все оружием Божьим, можем смело стоять против козней дьявольских, против мироправителей тьмы века сего и духов злобы преднебесной. Реальный шанс. Так или иначе, у нас, верующих в Иисуса Христа, есть реальный шанс вырасти в подлинных святых. Каждый христианин, осознает он это или нет, выбирает путь к Богу, а
активный, то есть духовный, или пассивный, который без привлечения, можно сказать, плотским или душевным. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Читаем послание к Римлянам, 8 главе, 6 стихе. Люди, верующие в Иисуса Христа, но отождествляющие себя со старым своим естеством, Богу угодить не могут. Нет духа, нет уверенности, что мы есть дети Божии. Римлянам 8:16. О каком тогда преображении можно говорить? Как видим, плотское хождение лишено перспектив на небесное будущее. Зато сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Жизнь свою можем сохранить на века лишь на пути духовного своего преображения в образ вечного. От одной ступени обновления следующей, пребывая в полной зависимости от Святого Духа Его. Пока готовил этот материал, мой сосед Стас вернулся в Россию. Но обо всем этом, обо всем, что здесь изложено, и о многом другом, он может прочесть в Библии, которую я ему подарил. Может. Станет ли? Будем молиться за тех, кто откладывает Библию и день своего спасения в долгий ящик, и за тех, кто Бога и Слово знают, но бездействуют. Их Господь спрашивает: вы все еще спите и почиваете? Евангелие от Матфея, глава 26, стих 45. Итак, пророк.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».